0: Понимать можно тоже по-разному.
1: Если бы мы были еврейским народом, может быть, мы так бы и считали. Но кто знает, может, отчасти поэтому некоторые становятся антисемитами. Но если мы христиане и претендуем на это звание, то Христос говорил: отдавайте кесарю кесарево.
0: Все, прям все.
2: Я могу согласиться.
0: Что принадлежит кесарю, то отдай. А что принадлежит тебе, а кесарь у тебя хочет забрать.
2: Могу согласиться так с частью этой точки зрения, маленьким опытом поделиться. Вот, к примеру, в цветах, где мы работаем, 8 марта – это очень такой активный день. И государство позволяет некоторую сумму в год выделять как материальную помощь сотрудникам. И с этого не истребуется никаких налогов. Я знаю, что 8 марта мы заработаем крупную сумму, и у сотрудника будет хорошая зарплата и премия. Но премию, зарплату я им обязан выплатить, а вот премию я им не обязан выплатить. И поэтому, берем и говорим: ребята, премии не будет, зато будет материальная помощь. С одной стороны, я чуть меньше заплатил налогов, но ведь я честно это сделал по отношению к кесарю.
0: Ты вырулил на основании законодательства, а вопрос честно-нечестно, это вопрос вот твоего отношения к сотруднику. Ты уважаешь, ценишь, ты считаешь, что он заработал, вот то, что ты его поощрил, это честно. А вот то, как ты оформил это не вопрос честности, это вопрос выруливание, как я уже сказал, в контексте.
2: Это законно?
0: Это законно. Так это не вопрос.
2: Так это проблема. Святая обязанность найти там, где законно, там, где тебе не могут предъявить.
0: Да хорошо, если государство дает такие тебе лазейки, а если нет? Где-то вот в этом вопросе дает, а в других вопросах не дает.
3: Если сумма больше положенной, есть минимальная, которая не облагается налогом материальной помощи, а если она больше?
2: Ну, а для
1: нет,
2: чего?
1: Так он же ее официально больше оформляет.
2: Есть рамка закона, помощь. Вот она столько позволяет в год такую сумму выплатить.
3: А если вы больше выплачиваете?
2: Ну, зачем я это буду делать?
1: В этом, наверное, заключается и мудрость ведения бизнеса. То есть, в конце концов, если бизнесмен не был бы, с одной стороны, экономным, с другой стороны, не поощрял бы своих работников каким-то образом, с третьей стороны, не находил бы способы минимизировать свои расходы, в том числе и в графе налогов, используя там всякие вычеты, используя, не знаю, как вы сказали, там, лазейки в рамках закона, чтобы что-то где-то сэкономить, я думаю, он просто не был бы успешным бизнесменом тогда. Это не значит, что нужно идти и обворовывать людей или государство, или твоих работников. Просто, наверное, значит включить мудрость. А что касается вот вашего вопроса относительно, позволит ли кесарю забирать все, если он захочет забрать 90%, с христианской точки зрения, мы говорили уже, раньше у нас тема была, если захочет у тебя взять верхнюю одежду, отдай ему и рубашку, то есть христиане не призваны быть революционерами?
0: Не призваны.
1: Но очень многие становятся революционерами.
0: И рубашку человек должен давать добровольно.
1: И тут встает вопрос, если ты становишься тогда революционером, а можешь ли ты при этом тогда оставаться христианином вообще?
0: А при чем тут революция и невозвращение полностью налогов?
1: Вопрос требования.
3: Правильные слова, невозвращение полностью.
0: И что?
3: Однако даже в этих словах Иисуса Христа есть такое понятие, как кесарево. То есть оно не мое.
0: Правильно.
3: Фактически
0: то, что ему принадлежит,
3: да,
0: то принадлежит кесарю.
3: То есть
0: у
3: зарплате...
0: Израиля было теократическое государство. Там Бог определял, там, скажем, все налогообложения. Mm-hmm. Там десятина на храм, там так далее. Вот оно, да. А кесарь придет, скажет, в два раза больше. Что, кесарь не под Богом ходит? У кесаря не должно быть вопроса честности. У него не должно быть в голове.
2: А кто ставит правителей, что Библия
1: по этому поводу говорит? Я об этом хотел сказать. В этом-то как раз и вопрос. Если Бог позволил своему народу оказаться под кесарем, тогда, извините, значит, Бог этого кесаря и поставил. И об этом апостол Павел очень четко говорит, что существующие правители, они Богом поставлены. Так или иначе, даже если они, может быть, силой власть захватили.
0: А есть в Библии разрешение не слушать власть? И в каких ситуациях это происходит?
1: Только в тех случаях, если это идет вразрез с конкретными моральными принципами.
0: А вот у человека есть моральный принцип отдать семье, что положено, а не кесарю. Для него моральный принцип. И он говорит: я не могу отдать кесарю тогда, когда он обворовывает мою семью.
3: Но если мы сравниваем себя с народом иудейским, то мы можем однозначно сказать, первое...
0: Я его просто привел как пример, мы не сравниваем. Не, мы живем
3: понимаю,
0: в современной
3: ситуации, да.
0: Мы не иудейский народ. Но когда государство лезет, и у тебя вопрос стоит, либо ты заведешь бизнес, либо ты заведешь бизнес, и у тебя все получится, либо ты начнешь отдавать все кесарю. Вот, сами же говорили, что вот даже... Человек, успешный бизнесмен, не с самого начала, да, то есть оформлял людей наполовину, вот я это услышал, да, потом к этому пришел. А вот и встает вопрос, ты должен, вот оформить, организовать свой бизнес, и у тебя все получится, и твоя семья будет в приоритете, да? Или начни с самого начала все отдавать государству, так как по букве, да, налогового кодекса, и ты тогда никогда никуда не двинешься.
2: Я думаю, что тут может еще стоять один вопрос.
0: Не призываю к этому. Я хочу представить, что есть альтернативная точка зрения вашему, вашей точке зрения. И она тоже с перспективы мировоззрения верующего человека тоже выглядит честно.
2: Я понимаю. Я могу часть на этот вопрос ответить. Дело в том, что есть вещь, которую в документах не учесть и в бизнес-планах не заложить. Эта вещь называется благословение. Если я чувствую внутри, что я веду честный бизнес, моя гиря честная, ко мне будет приходить гораздо больше людей, чем если бы моя гиря была бы нечестной.
0: Конечно, однозначно. Когда речь идет о твоем клиенте, вот здесь вот ты должен думать о честности. Когда ты заботишься о своем сотруднике, то здесь ты тоже должен проявлять честность. И когда ты объясняешь сотруднику, ты что хочешь? Ты хочешь вот сейчас вот столько... Но твои налоги будут столько. Или ты хочешь сейчас столько, но я не смогу обеспечить твой социальный пакет полностью, он будет столько. Ты вопрос этот сотрудникам решил, и пусть он сам выбирает. Может быть, это честно.
3: А имеем мы право такие вопросы задавать сотруднику?
0: Да, почему нет?
2: Я конкретный пример был. Вот сотрудники мои сильно сопротивлялись, когда мы переходили на эту правильную, честную систему налогообложения. Но я один пример интересный вспомнил. Сотрудница, очень ценю ее, у нее был инсульт, и она долгое время не могла выходить на работу. Хотя при поступлении, естественно, задал ей такой вопрос, как вы хотите, чтобы оно было вот сейчас, побольше, либо потом, вот так. И она говорит, конечно, естественно, мне сейчас нужна зарплата, я сама буду этим управлять. Но когда ее прихватил приступ, как вы думаете, что она начала думать? Зачем? Она задала себе вопрос, почему я не пошла на это. Сейчас бы у меня был бы больничный, я бы была бы как-то обеспечена. Угу. Поэтому, мне кажется, мы морального права такого вообще не имеем задавать такой вопрос. Абсолютно.
3: Согласен я с этой точки зрения. В плане иудейских законов, я думаю, первая ошибка иудеев была в том, что они себе попросили царя у Бога. И Господь так и сказал, вы просите царя, что будет? Вы будете ему лучших сыновей своих отдавать, вы будете налоги ему платить и так далее. Это был их выбор. Вторая проблема. Иудеи по своей собственной глупости, они попали в рабское иго. И никто им не виноват в том, что теперь ими управлял кесарь. Но выбор этот, их собственный выбор, Иисус Христос говорит, вы сами попали в такие обстоятельства, это ваша вина, и теперь вы должны жить по тем правилам, которые вы сами же фактически и выбрали.
1: Знаете, я думаю, что отчасти это проблема из-за того, что мы чуть ли не с детства учимся делиться как минимум на два лагеря и противопоставлять себя. Вы посмотрите, ты сидишь в школе, и у тебя класс против учителя. И если класс решил что-то списать, то все в классе, они как бы друг друга прикрывают, лишь бы учитель не заметил. Твой сосед пусть смотрит, я даже с ним поделюсь. Вот. Потом выходим на новый уровень, у нас получается уже народ против государства. Ага, то у меня учитель хотел что-то, чтобы я там ему на пятерку ответил, чтобы я все вызубрил а я пытался как-то выкрутиться. Теперь у меня государство от меня что-то хочет, чтобы я налоги там платил, чтобы я бумажки какие-то заполнял, чтобы я какую-то отчетность ему представлял. А я опять пытаюсь выкрутиться. Может быть, это вообще взращивается нами самими же, И потом превращается в проблемы.
0: И не просто взращивается нами самими, а это, на мой взгляд, подается в том числе и от кесаря. Вот такое положение в нашем обществе, оно выгодно кесарю, поэтому оно и навязывается кесарю.
1: Я бы сказал, наверное, что это не столько государству выгодно, сколько это дьяволу выгодно. Потому что подумайте с другой стороны. Если государство противопоставляет себя народу, оно под себя же яму копает на самом деле, потому что оно народом выбирается и недолго устоит. И с точки зрения великой борьбы, мы все-таки христиане, рассуждаем с этой точки зрения, дьяволу выгодно, чтобы народ друг друга обманывал, чтобы народ друг друга обворовывал, вот, чтобы народ вел нечестный, в том числе и бизнес. Любые взаимоотношения у людей были на основе, кто кого обманет. Поэтому как христианин у себя в этой... Вот в этом мире вообще в принципе вести, не обязательно в каком-то отдельно взятом государстве. Можно ли ему вообще быть честным в принципе, не только в бизнесе, а и в семье, и во взаимоотношениях? Мы вначале сказали, что это не только бизнесменов касается, да, и можно было бы все-таки обратить внимание и на людей, которые бизнесом не занимаются, которые продают вещи там на том же каких-то там интернет-ресурсах, или просто вот он, была у него машина, он решил ее продать и купить новую. Что он будет с ней делать? Как он будет рекламировать свою продажу?
2: Ну вот, размещая объявление, да, знаешь, что у меня есть грыжа на одном из четырех колес.
3: Не бита, не крашеная.
2: Ну, я подаю...
1: Но она не бита, не крашеная, да?
2: Ну, за колеса, если говорить конкретно. А я подаю объявление, четыре колеса в отличном состоянии. Расчет на что идет? Приедет покупатель посмотреть, заметит грыжу, ну, я скину ему 500 рублей. Но в любом случае я продам эти колеса и буду...
0: Запаска же в отличном состоянии.
3: Да. У меня друг есть один, живет в Москве. И как-то я ему позвонил, попросил его об услуге, было связано там с приобретением автомобиля, кстати. И он мне говорит: Роман, ты будь готов ко всему, приедешь, там может быть совершенно другой автомобиль. Я говорю: ну, по-твоему, это нормально? Это же обман. Да нет, это бизнес. Ты, говорит, не понимаешь, абсолютно не понимаешь. Есть вещи, которые ты считаешь, что это обман. А я тебе скажу, это бизнес.
1: Реалии нашего мира.
3: Да.
1: Это реклама.
3: Поэтому автомобиль, который стоит на сайте и продается, на самом деле это рекламный автомобиль. Ты приходишь и видишь там совершенно другие на стоянке. И выглядит это как частное лицо, а там организация, которая занимается продажей автомобилей. И когда такое происходит, в умах людей уже происходит некая трансформация. Мы к отрицательным вещам относимся как к чему-то нормальному, естественному, тому, что приносит мне благополучие. Обманул страну, обманул народ, обманул налоговую инспекцию, но мне это принесло прибыль. Угу. Значит, это хорошо для меня. И здесь, вот так люди и рассуждают.
2: Здесь вопрос целеполагания, наверное, будет, когда ты начинаешь заниматься своим бизнесом, ты думаешь, что, какая цель у него есть. Нормальная цель любого бизнеса, номер один, это считается приобретение финансов. Но вот у христианина какая должна быть первоначальная цель? Удовлетворение каких-то потребностей или только единственное это финансы? Неважно, каким путем они приобретаются, по каким головам мне пришлось пройти. И сколько...
0: Это служение обществу в первую очередь. Потому что своим бизнесом, в первую очередь, ты вкладываешь в общественность. Ты какую-то вот потребность, нужду вот своих клиентов удовлетворяешь. Да, ты вот им, они им нужны цветы, и ты им даешь это. Вот это вот твоя миссия, миссия твоего бизнеса. Это на первом месте. У всех нормальных бизнесменов вот это должно быть на первом месте.
1: Помните, мы говорили по поводу приемлемого и неприемлемого бизнеса для христианина. То есть некоторые виды бизнеса для христианина неприемлемы, потому что они несут вред и человеку в отдельности, и обществу в целом. То есть производство, допустим, табака, алкоголя, мы на этом тогда заострялись очень много. Отсюда можем сказать, что для христианина приемлем тот бизнес, который действительно будет приносить обществу пользу. Не только тебе набивать карман, но и приносить обществу пользу. И если он этого не делает, тогда стоит ли вообще им заниматься? Не говоря уже о том, насколько честно ты этим занимаешься.
0: Да, и вот я бы, когда говорил о честности в бизнесе, в первую очередь говорил бы вот об этом.
1: Цели, о целеполагании.
0: О целеполагании, о миссии бизнеса, а не о взаимоотношениях твоих с налоговой инспекцией. Этот вопрос бы я ставил бы на совесть уже самого бизнесмена, так скажем. Потому что, когда ты в чьей-то игре, чаще всего ты играешь по правилам этой игры. И те правила игры, которые задали бизнесменам в нашей стране, не бизнесмены их задали, а им их задали. Поэтому это вопрос очень неоднозначный. Конечно, в другой стране ты играл бы по другим правилам. А вот вопрос... цели бизнеса, вопрос миссии бизнеса, твоей полезности, вот это вот, самореализация тебя тоже как бизнесмена, вот это, на мой взгляд, первичный вопрос честности.
3: Но, тем не менее, я думаю, что укрытие налогов – это не часть игры. Это все-таки уже умышленное какое-то принятие решения. И есть Божья заповедь «не кради».
0: Ну, поэтому я и оставил бы этот вопрос
3: фактически, на когда совесть человек...
0: бизнесмена.
3: Да,
0: но... отношения с Богом.
3: Когда я не отдаю то, что мне не принадлежит, фактически я беру чужое. Я беру кусочек дороги, кусочек здравоохранения, кусочек еще чего-то. Я не возвращаю государству то, что я должен вернуть. И вот такие отношения, они должны быть не только с налоговой инспекцией, с органами власти, но также и с людьми, с которыми я работаю. И вот мне очень нравятся слова из Священного Писания. «Мерзость пред Господом не одинаковые гири, и неверные весы не добро». И тут очень четко написано. Не может быть здесь какой-то альтернативы.
1: То есть, когда ты рассчитываешь зарплату для себя, ты считаешь так, когда для сотрудника ты считаешь иначе, а когда налоги для государства, ты считаешь еще пополам делишь, да, чтобы совсем хорошо. Не, на самом деле, это действительно не игра, потому что если воспринимать это как игру и как бы мне побольше заработать и как бы мне выкрутиться, тогда да, и по этому правилу играет весь мир. Но если мы говорим с точки зрения христианства, то у нас кроме тех законов и тех правил, которые нам устанавливает государство или другой бизнес, или другие партнеры, с кем нам приходится взаимодействовать, у нас есть еще одно правило, установленное Священным Писанием. И здесь моральные законы, на которые мне приходится отвечать лично. И, может быть, я перед государством абсолютно честен, и придет любая налоговая, любая проверка, и я пройду ее вообще на ура без никаких замечаний даже. А пройду ли я такую проверку перед Богом, когда он посмотрит на мою совесть, когда он посмотрит на мои внутренности и скажет, извини, друг, там-то, конечно, был честный перед людьми, но ты знаешь, есть в тебе что-то, что следует исправить. Вот хотелось бы, чтобы наш бизнес, если он есть, и наши любые взаимоотношения были честными перед Богом, в первую очередь. Ну что ж, благодарю вас. Следующая тема, поговорим о роскоши. Увидимся.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Всем привет! Это «Пит-стоп». Сегодня вы в нашем гараже, в котором сидят также Владик, Сергей, Аркаша, Оксана и Аня. И сегодня наша тема звучит: «Есть ли жизнь в офлайне?» Вы слышали такое высказывание, такую
3: фразу? Без сети. Ну, в первую очередь.
2: Да, есть ли жизнь без сети?
3: Есть.
4: Аркаш, мы же как-то раньше жили.
3: Нет, без самого интернета или без соцсети.
5: Ребята, мы в самом интернете сейчас находимся, вы понимаете?
2: Да вообще, да. Вот мы сейчас онлайн, понимаешь, человек нас слушает. Обычно нас смотрят ВКонтакте или где-нибудь в Ютубе. Для этого нужна сеть. А если нет сети, то нас нельзя посмотреть. Как на это посмотреть?
4: О какой сети речь? Вот о какой?
5: Ну, не рыболовная.
2: Мы говорим сейчас, давайте, о соцсетях. ВКонтакт, Одноклассники... Что там еще есть? Facebook, наверное. Инстаграм сюда можно отнести? Нельзя.
4: Можно,
2: я не знаю, кто сидит в Инстаграме.
4: Твиттер.
2: Кто использует, да, Твиттер, различные эти. Ну вот, первый вопрос. Скажите, кто сидит в соцсетях? Кто находится, у кого есть аккаунт в соцсетях?
5: Вот, правильный вопрос.
3: Вот так ничего.
2: Хорошо, у всех есть аккаунт, логично. Скажите, вы считаете, что это зависимость, если у вас есть аккаунт в соцсетях?
5: А если у вас есть? Значит,
4: просто есть галочка, что есть, и все?
2: Да, допустим.
5: Нет, это не
2: сначала,
5: зависимость.
2: Сначала я так ставлю.
5: Очевидно, что нельзя вообще даже задать, зависимость это или нет. Ну, есть.
2: То есть и есть, хорошо.
5: Ну окей, есть аккаунт, ну и что?
2: Хорошо.
5: А если там заходил там 15 лет назад?
2: Это независимость, да?
5: Сейчас такое.
4: А там все, там подписывается во сколько, когда ты...
2: Заходила 15 лет назад.
3: Зайди ко мне.
5: Давно не заходила.
3: Зайди ко мне, пожалуйста, на страничку посмотри. Я, кстати, давно уже не смотрел.
4: Там просто...
5: Аркаша заходит с чужих аккаунтов и смотрит.
3: Я бью рекорд.
2: Ну, а когда тогда вы говорите, что... Ну, по вашим разговорам можно понять, что я совсем независимый человек от соцсетей. Это правда?
4: Вот, нет, у меня неправда. Не, я вообще, знаете, как утром просыпаюсь? Я вот, чтобы мне нормально проснуться, я как бы...
5: Мне нужно вести не полосочку.
4: Да нет. Я просто открываю глаза, я просто не могу открыть глаза с утра. Я беру телефон, и вот я замечаю, что через 5 минут просмотра новостей, у меня открыты глаза, все нормально, я иду у вас.
6: О, новости!
5: В соцсетях будут будильники.
2: Обычно какие-то ненужные новости не будет, Оксана. Какая-нибудь интересная новость, например. Хоп, этот встречается с этой. О,
3: обновлено ночью. Ага.
4: Ну, как бы вот, просто я от этого просыпаюсь. Я не вот прям, мне надо посмотреть эти новости срочно. Я просто, это как способ того, чтобы проснуться.
6: Ну, мне кажется, просто мы привыкли. Сейчас современное время, нам интересно быть в курсе событий. Mm-hmm. Конечно, куда мы заходим? В соцсети, потому что там новости просто каждые 3 секунды обновляются. Там куча интересного. А, смотрите, у нее там, она купила такую сумочку. У этого там девушки.
2: Давай сейчас Аня про себя говорит, да? Аня, ты про себя, допустим, говоришь. Ну, как пример.
4: Ладно, я про себя говорю. Смотришь.
2: Я спрашиваю, ты так делаешь, вот как ты сейчас говоришь?
6: Смотрю новости, да, смотрю новости.
2: Давай, продолжай, что ты еще.
6: Все равно там...
2: Я хочу услышать для каждого, что для него этот контакт значит, аккаунт значит, да, соцсеть. Что для него значит и для чего он ее использует?
6: Лично вот для меня, у меня есть группа... институтская.

0: Куда мы выкладываем все свои там материалы, новости, там, что в институте.
1: Обычно это первая отмазка,
2: так
1: когда
2: говоришь. Так интересно. Я еще так в институте не училась, а мне так интересно еще раз прочитать лекцию.
3: Да нет, почему? Там есть общая переписка, от которой ты знаешь, когда зачет, там, когда лекция.
1: На самом деле,
2: у кого слушать, у кого что-то.
0: О, все, рассыпается.
1: Так, еще что?
0: Ну, правда, интересно посмотреть, кто там, как изменился, какие тут фотографии, на красивых посмотреть интересно. Вот.
1: Ну, некрасивых нет.
4: С прошлого репоста вряд ли человек изменился, я скажу, что так.
0: Нет, ну, как-то, я не знаю, с человеком, допустим, который в другом городе, списаться. Это удобно.
4: Тоже
0: это
4: другая отмазка, очень хорошая, интересно.
3: Да почему отмазка?
0: Я не знаю.
4: А вот, вот так я буду говорить.
3: Ну почему вы так ставите вопрос? Сразу это зависимость, это у вас отмазки, вы все, короче.
1: Нет, никто так вопрос не ставит. Это, во-первых, Влад так просто говорит. Но да, может быть, это то, чтобы добрый конфликт.
0: Кто такие зависимые, по-вашему, соцсетей?
2: Соцсетей не существует.
0: По-вашему.
2: Что такое зависимость? Ответьте, что такое зависимость? Просто зависимость, наркомания, там, табак, курение.
1: От слова зависеть.
2: Зависимость.
1: Кто-то зависит от чего-то, ты зависишь от этого.
2: Насколько зависимость, это должна быть...
1: Это понятие относительное.
4: Зависимость, очень. Это, по крайней мере, так можно дать определение, это то, к чему уделяется очень много времени, больше, чем другим остальным вещам.
3: Без чего ты практически не можешь.
2: Чего это? Почему?
1: Может быть,
3: что ты жить без этого
2: должна?
3: Не можешь.
2: Да. Это же не просто так уделяется. Я маме с папой, вот, например, наоборот, не уделяю, например. Это плохо, но это не независимость.
1: Да,
4: а вот твоя независимость.
1: То есть, например, я завишу от другого человека. Завишу, простите.
2: Завишу.
1: А то зависнуть тоже можно, да? Завишу от другого человека. И это, кстати, мы как-то обсуждали в нашей программе про зависимость от людей. Это хорошо, потому что мы каждый друг от друга в какой-то мере зависим, да? Вот. И от близкого человека зависеть хорошо. То есть хорошие зависимости, получается, есть плохие. От зависимости от соцсетей это хорошо или плохо?
3: Я думаю, что нет. Я думаю, что любая зависимость вот, в ее крайней степени это плохо. Ну, и от соцсетей в том числе это очень плохо, если ты жить без этого не можешь. Некоторые себе, кстати, пытаются доказать. Они такие, бах, удалился там. Просто.
1: Сегодня
3: все такие, о, что случилось у этого человека? Ты срочно забыл? Надо позвонить ему, срочно.
2: Все зависимые люди начинают переживать.
4: Да,
2: какой-то разрыв там в жизни просто произошел.
3: А потом раз и восстанавливаешься, потому что человек не может без этого. Ну, как ты не знаешь. Если уж ты удалился, то будь с концами, будь добр, ты, ну, как бы, иди той дорогой, которой ты пошел. Не, ну, вот Аркаша, правда, он же как бы, у него есть аккаунт, но он... Как перестал заходить год назад, так и все, и с концами.
2: Больше.
3: Если человек принял решение.
1: Хорошо, Аркаш, ты этим гордишься?
2: Нет.
1: Это к твоему стыду, да?
2: Я просто считаю, что это правильно. Ну, на мой взгляд, это...
1: Что правильно?
2: То, что я решил для себя. Я просто понял в один момент, что для меня это негативно сказывается. Во-первых, времяпрепровождение мое. Во-вторых, просто я... В какой-то момент, правда, просто понял, что это больше мне негатива приносит. Какие-то те же самые... Потому что некоторые могут, конечно, оправдывать, что там... Ну, или не оправдывать, а просто объяснять свое захождение или... Ой, я позитивом там подпитываюсь. Для меня это было обратной стороной монеты, так сказать. Я там видел вот, ну, сплошное... Ну, не буду горячо, громко говорить о ком-то, например, кого-то обижать. Не, обижать о том, что... Но там много лжи. Там фотошоп, это все электронное, это все...
1: Ты про фотографии, про статусы, про...
2: Да, понимаете, это все вот, там достаточно все вот такое зыбкое. На это нельзя обращать, строить тем более зависимость свою, свою жизнь, зависимость от жизни своей, строить на этом, ну, я считаю, что это бессмысленно.
0: Ну, так что потому значит, что человек зависит?
2: Я выставил фотографию там, и мне завидный человек так, просто какой же ты плохой,
4: да,
2: там, вообще, ты плохо выглядишь.
4: Такой,
1: красавчик.
2: Особенно у девчонок это просто, знаешь, без разницы сколько.
1: Оля пуля.
2: 200 фотографий она выложила, и подруга сидит такая... Кофе попила, там пообщалась. Она каждый красавчик, я тебя люблю, там можешь написать, ну, как сказать.
0: Опять это, девушки считаю, плохие, это... как
2: не,
0: будто.
2: Нет, нет, просто девочки любят, когда ими любуются.
1: Делают они, комплимент.
2: Да. Это же факт. Факт.
0: То есть нам всем надо удалиться из соцсетей.
2: Нет.
0: То есть, вообще, соцсети это плохо, по-твоему. Вообще все, там ну, нету ничего хорошего.
2: Я, например, понял, например, что я могу заменить это. другим чем-то. Мне, например, ну, я не знаю, у кого какой достаток. Некоторые говорят, что это быстро, например, связаться там с Екатеринбургом. А я говорю, что мне позвонить проще.
3: Скайп.
2: Скайп. Я не знаю, все что
3: угодно. А скайп это не
2: сотовый? Сотовый телефон поднять.
1: Не знаю. Наверное, это нет.
4: Это
1: потому что, да, это, так скажем, путь общения. Но вот я, когда ты говорил, Аркаш, о том, что люди выставляют там фото, которые они хотят, там даже есть пропущенные через фотошоп, да, там, например, ты такой, у тебя куча прыщей, у тебя там прическа плохая, а в фотошопе ты себя сделал, там, все,
2: личико,
1: да, и очень даже неплохо, на самом деле, да, или, например, ты какую-нибудь фотку какой-нибудь личности симпатичной выложил, вообще не твоя фото.
4: Но это, конечно, фото. Если так делают, это просто...
1: Это сразу, конечно, понятно, но некоторые делают, например, выкладывают фото какой-то красивой девушки, которую никто не знает, и выдают себя за нее.
4: Это спамер.
1: Вот. Спасибо. Он всех исследует, все знаются сразу, так, это сканер такой. Вот. И люди выкладывают статусы. Вот статус замечали, вверху там, например. Ой, ушла на работу, буду не скоро. Вот зачем они это делают? Например, вот кто из вас выкладывает статус?
4: Люди переводят свою жизнь просто уже полностью в электронный формат, назовем так, я считаю.
1: Некоторые вот люди, вот христиане, например, выкладывают стих из Библии.
3: Может быть, на самом деле, проблема тогда, что есть люди, на самом деле, вы зная, и вы считая себя независимыми, знаете, что есть такие люди. Может быть, у них проблемы какие-то, может, они нуждаются в общении, нуждаются во внимании.
1: И это способ,
3: может, виноваты
1: чтобы...
3: вы, а не они тогда.
1: Подожди, и это способ увидеть вот их нужду и помочь им, да, да. Ты считаешь? Один из способов. Это зайти в соцсети,
3: я считаю, что люди в соцсетях вообще начинают. Почему? Потому что чувствуют себя одинокими. Или это способ пообщаться.
4: Итак, несколько миллионов людей.
2: Начинают в соцсети обращаться, когда им плохо, когда им одиноко.
3: Честно сказать, да.
2: Да, обращайтесь. И вот еще один вывод еще хотел подметить вот с разговора.
1: Давай.
2: Обращайте на девушек больше в жизни внимания, и они не будут себя показывать.
3: Они даже заходить не будут, да?
1: А это, кстати, истина, мне кажется. Я даже знаю некоторых.
3: И сидят, и все, да?
1: А что же вы скажете о нас, парнях, касательно наших заходов в соцсети?
5: Ну что, онлайн?
1: Ну, Ладно, пойдем дальше.
3: Нет. У парней явно меньше фоток, чем у девчонок. Ну, практически там. Ну, разные есть. Разные, конечно, опять же, парни есть. Но мне кажется, в любом случае... Человек в соцсетях, если он как-то начинает там выкладывать что-то, еще что-то, он хочет или поделиться, возможно, если это маленький какой-то круг. Я не хочу сразу, внимание, посмотрите на меня. Может быть, он чем-то поделится. Вот я был на празднике, смотрите, как там было здорово. Но
4: мне было хорошо.
3: Этот человек реально нуждается.
1: Когда вам было плохо.
3: Нуждался именно, ну, я не знаю, в поддержке. Значит, нет сейчас близкого человека, с кем бы он мог разделить эту радость.
4: Ведь можно отправить личное сообщение.
3: Кому?
4: Человеку.
3: Кому это было
4: человеку.
3: Тому, я говорю о том, что у него нету такого близкого человека.
2: Вы заметили, если такие позывы, то вы просто поднимаете трубку и говоришь: друг, я смотрю, ты там был на день рождения, приходи ко мне, будем обсуждать это. А не просто в соцсетях там пишут.
3: Да.
1: Альтернатива от Аркаши, у нас сегодня тоже рубрика его есть отдельная. Хорошо. Вот вопрос тогда. У нас тут два лагеря. Те, которые считают, что можно, в принципе, обойтись и без контакта, что все эти проблемы решать.
4: Без соцсетей.
1: Без соцсетей, да. Я уж что-то как-то обобщаю. Кто-то говорит, что некоторые вещи просто нельзя сделать. И что реально в соцсетях это сделать проще. Связаться с кем-то, увидеть события, которые у твоих друзей происходят, порадоваться за них, лайкнуть, да? Порадовался.
3: Влад, ты же сам...
0: Я здесь был.
4: Ну и что, так?
3: Тебя не было недавно ВКонтакте. Почему ты
5: недавно, вот, с минуты на минуту.
3: Нет, а потому что ты сказал, я это помню, ты сказал, я зато теперь знаю, как там какие-то события происходят, а то все мимо меня как-то проходит вот так вот.
4: Да.
1: Так, объясни.
3: И я вне в курсе был.
4: Ладно, один из плюсов, естественно, один из плюсов в том, то, что быть в курсе событий, которые, знаешь, то, что происходит там, не знаю, 5 минут назад что-то произошло, то, что, где ты мог оказаться, но тебя там нету. Вот, это, конечно, плюс. Вот. Но мы говорим немножко про другие вещи. Например, я очень согласен с Аркашей, то, что ему приносило негатив. Для меня частью тоже нахождение в соцсетях тоже приносит какой-то негатив.
3: Знаешь, тогда тебе надо избавиться от кровати в комнате.
1: Подожди.
3: Она тоже может... Излишний сон приносит негатив.
4: Ну вот у меня вот не так вот.
2: Странно.
5: Странно, очень странно.
1: Давайте дадим Владу досказать его мысль, потому что у нас потом...
4: И к чему я хочу прийти? К тому, что... Не, к чему я веду. К тому, что это все больше зависит, конечно, от нашего отношения к этому.
3: Абсолютно верно.
4: Вот, то бишь, я вижу статус других людей, это, конечно, ужасно, то, что о чем мы говорим, это просто глупость, конечно, полная, статус другого человека или что.
1: Это еще ничего не значит, я просто пример.
4: Да, какие-то фотографии или что-то такое, в принципе, не имеет никакого значения. Если ты как-то, тебя вызывают какие-то нехорошие эмоции или по какой-то причине, то нужно, может быть, поработать над собой. Вот, это мне однажды так сказал один человек, и не поверил, вот, но потом все-таки...
1: Согласился.
4: Ну, в какой-то степени согласился. Другое дело то, что когда ты переводишь свою жизнь как бы в электронный формат, это уже проблема, я считаю.
1: И вот, я бы хотел, чтобы, может быть, каждый из вас добавил какой-нибудь совет людям, то есть все люди, очень многие люди сегодня, молодежь, находятся в соцсетях. И мы, никто не заставит их выйти оттуда, потому что им там нравится, находят пользу. Я нахожу там пользу, признаюсь, в чем-то большой негатив, конечно. Но как найти вот эту грань, что там можно делать, а что лучше не делать, чтобы не стать зависимым от этого?
0: Мне кажется, в любой вообще сфере может быть грань.
1: Давай о соцсетях, Вот что ты примерно давай. Давай, порекомендую людям. 15 минут в день. Вот это я рекомендую.
0: Ну, это же не таблеточка, лекарство какого-то.
1: Ну, что-нибудь.
0: Мне кажется, просто если вас туда тянет, может быть, стоит задуматься найти настоящих друзей себе.
4: Вот. Очень хорошо.
0: Найти, идти, заняться чем-то, увлечения какие-то найти себе, действительно там хобби, чтобы было. Может быть, вам просто себя деть некуда. Вот в этом проблема.
1: Оксана?
3: Не знаю, я соглашусь вот с этой точки зрения. Мне оно очень как-то привлекательно.
4: Очень привлекательно.
3: Нет, я просто о том, что если как бы ты проводишь все там время, на самом деле, то тебе кроме этого нечем заняться. Все твое время уходит на интернет, на соцсети. Займись спортом, как вариант. Вообще, чем
1: чтобы заняться спортом, есть группа ВКонтакте.
2: Как заняться спортом?
1: Все есть сейчас, все есть. Аркаш, хорошо, твое мнение.
2: Я просто подметил для тех людей, кто там находится, например. Ну, я вот, например, не предпочитаю там находиться. А для тех, кто там есть,
4: живет
2: и существует, я бы подметил ту грань. Там есть такая строчка «друзья». Так. И удалить. Там чаще всего у людей 600 цифра, 500, 200. По правде, 200 свои возможности дружить с 600 друзьями. И поймите, кто для вас настоящий друг.
3: Вот. Еще все удалят своих друзей.
1: Да, ну, это очень, очень похожий совет, в принципе, с тем, что Аня сказала.
3: В общем, выход, значит, здесь один.
1: Что? Выход, да? Справа, выход. Вверху такая штучка.
3: Да.
2: Выход.
1: Вот. Ну, я хочу тоже свое мнение сказать. Я вижу много положительных факторов. Например, ты можешь в соцсетях посмотреть быстро очень какую-нибудь доступную аудиозапись, видеоматериал, найти какой-нибудь документ. Подожди, Владик, я скажу там. Ну, я нашел это для себя практичным. Можешь связаться с людьми, но я реально тоже осознаю, что когда ты заходишь туда, оно тебя обычно завлекает на времени больше, чем ты планировал, чем оно надо было на самом деле.
3: Не злоупотреблять вообще.
1: Да, лучше не злоупотреблять. И как сказал один хороший человек, если вы там просыпаетесь или приходите домой, или заходите в комнату, и первая мысль у вас что сделать? Проверить почту или проверить соцсеть, что-то там по сообщению, то это уже первый знак о том, что вы зависимы. Если это есть, то надо как-то подумать и задуматься об этом.
0: Все, я пошла лечиться.
1: Ну что, друзья, мы вот здесь пару советов каких-то вывели, а вы подумайте для себя, что вам лучше предпринять, зависимы вы или нет. А мы желаем вам в этом успехов. Пока.
3: Пока.
2: Пока.
6: И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали.
7: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Итак, чем отличается вообще человек, который, любое обучение, оно начинается с уважения. Любое обучение начинается с уважения. И если мы говорим, и сегодня мы будем говорить о семейных ценностях, то уважение, в чем вообще смысл уважения? Как отличить, уважает меня мой спутник жизни или не уважает? Так вот, уважение к личности, оно выражается в том, что человек умеет слушать. Умение слушать и слышать то, что говорит вам ваш собеседник. Вот это и есть уважение. И именно процесс образования начинается с уважения, то есть с умения слушать, что тебе говорят. Практически все люди, живущие на земле, хотят быть благословенными. Поднимите руку, кто хочет быть благословенным. Правда? Хочется быть благословенным, хочется испытывать на себе благословение. Но не все хотят быть благословенными. Вы знаете, вот казалось бы, практически все хотят, но не все. Поэтому слово «практически все». Псалом 108, кстати, псалом проклятия. 17 стих. 17 стих. Послушайте, что написано. «Есть люди, которые возлюбили проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословение, оно и удалится от него». То есть речь идет о том человеке, который не пожелал быть в благости, в благодати Божией. Есть категория людей, которые не желают находиться в благости и благодати Божией. Поэтому написано, что эта благость и благодать Божья от них уходит. Но здесь собрались те, которые хотят, чтобы благость и благодать Божья пребывала на нас. Я один из тех людей, который бы очень хотел быть благословенным. А что значит быть благословенным человеком? Или, знаете, вот, в конце служения мы всегда, или там вот кто-то приезжает, пастор какой-то, и ты просишь его, давай, ты иди там благословение сделай для народа Божьего. Так кто у нас сегодня будет благословлять? И мы ждем, когда служение закончится, и я это с нетерпением жду, потому что мне хочется народ благословлять, да? И мы читаем текст из чисел, благословляем народ. Вот такое желание есть – благословить. А что такое благословение? Что такое благословение? Благословение в иудаизме – браха. Браха – молитвенное пожелание успеха, счастья, долголетия человека, человеку. Обычай благословлять людей. Как вы думаете, откуда он вообще появился? Где концы? Или, нет, не концы – где исток благословения свое берет? Вот если мы говорим о благословении, все мы мечтаем быть благословенными, так где начало этих благословений? Откуда вообще это слово появилось? Благословить. Откуда, Василий? Правильно. И что там написано? «И благословил их Бог». То есть впервые мы встречаем слово, вот это благословение, произнесенное Творцом, это Бытие, первая глава, Бытие, первая глава, 28 стих. Итак, все вы ручку поднимали и сказали, мы хотим быть благословенными. Так начало благословения откуда берется? Где благословение-то должно изначально почивать? Или на ком оно должно почивать? Где оно должно присутствовать? Бытие 1.28. «И благословил их Бог». Кого их? Адама и Еву. То есть первое благословение должно быть на каких отношениях? Семейных. В семейных отношениях. Первое благословение должно быть на семейных отношениях. Я встречаю верующих людей, я вам уже не раз рассказывал, вот есть и сестры такие, и братья такие, они там, вот они говорят, на первом месте Бог. И почему-то у них Бог равноценна церковь. Бог и церковь – это не одно и то же. На первом месте Бог, ибо я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, да не будет у тебя других богов. Это взаимоотношения, Саш, какие на первом месте Бог? Бога и человека. Вот, личностные отношения. Это я утром просыпаюсь, читаю Библию, молюсь, общаюсь с Богом, на протяжении всего дня хожу, строю отношения с Богом. Вот на первом месте у меня Бог. Когда я попадаю в какие-то определенные ситуации, в этих ситуациях у меня есть выбор поступить как? По-человечьи, по традициям человеческим или по воле Божией. Бог на первом месте. И вот вы, вот здесь Бог на первом месте. А на втором месте? Что на втором месте? Правильно. Мы же видим благословение семейных отношений, семейных ценностей. Семья. И если вы не понимаете, что быть верующим человеком, это значит следовать тому, что Бог говорит. А Бог говорит, я хочу тебя благословить. И благословение это в первую очередь должно на семье на твоей отразиться. А ты, как этот со 108-го псалма, возлюбил проклятие, и благословение от тебя удалилось. Это трагедия, мои возлюбленные братья и сестры, что сегодня люди разводятся, прожив в браке 10, 15, 20, 25, 30 лет. Это трагедия для этого мира, но еще больше трагедия, когда разводятся люди, которые верующие, которые, казалось бы, находятся под благодатью Божьей. Они говорят, мы находимся под благодатью, мы принимаем благодать Божью, а на самом деле они от благодати отвернулись, потому что Бог говорит, а я знаешь, с чего хочу начать благословение? Бытие 1.28. С тебя я хочу благословение начать. И если бы не так, если бы это благословение носило временный характер, то до потопа оно бы действовало. Потоп же был. Был же потоп. Давайте прочитаем, что после потопа Бог говорит. Бытие 9 глава 1 стих. Что после потопа Бог говорит? «И благословил Бог Ноя и сыновей его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». То есть вы понимаете, насколько для Бога важна браха, важно благословение семейных отношений, семейных ценностей. Вот я сегодня текст прочитал из второго послания к Коринфянам, где апостол Павел говорит, что когда мы правильно строим отношения с Богом, Бог нас благословляет, и будучи благословленными, мы отвечаем благодатью и благословением в имени Господа. И мы говорим, благ Господь, вовек милость Его. А когда мы нарушаем вот эти благословения, и наши семьи распадаются, в семьях напряженные отношения, я прихожу к вам в семью и вижу, катастрофа у вас в семейных отношениях. А вы мне говорите, благ Господь. В чем он благ? Враги мне эти, как они, домашние мои. Обмануешь ты, друг мой? Потому что Бог благословил мужа и жену. Это первое благословение. И не нужно 108-й псалм. То есть не будьте человеком, как из 108-го псалма. Не отворачивайтесь от этих благословений. Берите эти благословения, которые Господь вам посылаю. Итак, сегодня я хочу говорить о благословении на семью, на семейные ценности, в семейной жизни, друзья мои. Это очень важно. А чтобы эти благословения испытывать, нужно быть человеком образованным. Нужно получать определенное образование в плане семейных ценностей, семейных отношений, в плане вообще понимания мужчин и женщин. Согласитесь, мужчины, женщин вообще понять невозможно. Что за создание? Кто их сотворил, вообще не понимаю. Чего они вообще? Вот я хожу, знаете, я иногда слушаю, такие братья говорят, там, или мужчины, я с ними общаюсь, они говорят, да, там, я жену свою уже там давно, я знаю все, что я на него смотрю, думаю, ты вообще, друг мой, вообще ничего не знаешь. Женщины такие существа, что чем больше живешь, тем больше, знаете, у меня глаза расширяются. Да. Чем ближе знакомишься с женщиной, с женой своей, тем диву даешься, что ж происходит. Итак, хочу вместе с вами пройти такое маленькое духовное образование и душевное образование. Что такое семья? Семья – это малая социальная группа, которая основана на супружеском союзе и родственных связях. Семья – это малая группа, которая основана на супружеском союзе и родственных связях. Помните, о чем мы с вами мечтаем все время? Как церковь. Что мы хотим, чтобы в нашей церкви было как можно больше малых групп? И вот если на вас посмотреть, допустим, у нас там 300 человек, да, членов церкви. Сейчас, конечно, гораздо меньше с пандемией. И вот вы сидите дома, там вы женщина, к примеру, или вы мужчина, вы воцерковленный, ваша супруга не воцерковленная, и вы думаете, ой, единственная возможность – это субботу дождаться и включить онлайн-трансляцию и вот в церкви побывать. Потому что вы не понимаете, что семья, вот Бог вам дал мужа или жену, и если вы правильно строите отношения друг с другом, то у вас уже малая группа. Вы как церковь, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я среди вас. Так вот, что такое семья, это малая группа. Но есть еще понятие такое брак. Есть семья понятие, а есть понятие брак. Брак – это санкционированная и регулируемая общественно-историческая форма отношений между мужчиной и женщиной, устанавливая их права и обязанности по отношению друг к другу и их детям. Семья – более сложная социальная система, чем брак. Но брак, тем не менее, мы считаем с вами, да, санкционирована и регулируемая общественно-историческая форма отношений. Итак, теперь надо нам с вами посмотреть функции семьи. Какие функции у семьи есть? У семьи много функций. Есть сексуально-эротическая, продуктивная, функция духовного общения, воспитательная функция. Не только воспитывать детей, но и воспитывать себя самого. Потому что как ты можешь воспитывать ребенка, если ты сам не получаешь никакого образования? Эмоциональная функция, первично-социального контроля функция, психологическая, духовно-культурного досуга. Вот сколько функций у семьи. Сколько из них вы выполняете? В основном две. Продуктивная, то есть детей рожаете. И чего еще? Экономическое. Деньги зарабатываете. Итак, друзья мои, самые долговечные браки. Кто дольше всего живет вместе? Что это за браки? Что за люди? Итак, когда речь идет о том, что обе личности, то есть когда самый долговечный брак, когда обе личности хорошо воспитаны, образованы, имеют общие цели, вкусы и устремления, то они могут вместе преодолеть любые негативные моменты и прожить в браке до глубокой старости. Вы должны это знать. Значит, какие люди живут дольше всего вместе? Воспитанные. Еще какие? Образованные. Уважающие друг друга. Вместе ставящие перед собой цели и задачи. Вот эти люди вместе могут доживать до глубокой старости. Образованные. Воспитаны. Нужно воспитание, нужно образование. Проблема, моя личная проблема в моей семье, и потом такая же, наверное, как у многих, что единственное, что я знал из семейных отношений, ничего. Я знал, что надо жениться, вот и все. И потом процесс образования пошел, знаете, путем и опыт, как у Пушкина, сын ошибок трудных. Вот пошел я по семейной жизни. И можно так сказать, ну да, Виталик, тебе еще пока повезло. Я правду говорю, мне повезло. Это исключение из правил, что, может быть, я вовремя попал в церковь. Бог и церковь надо мной какую-то определенную работу произвела, и поэтому я стал, или старый я стал, одно из двух. И такой, ну ладно, я согласен, делай, что хочешь. Да. Нет, я уверен, что церковь произвела определенную работу. С чем я сталкивался в своей жизни, вот в пасторском служении, с чем я сталкивался, и я просто продолжаю с этим сталкиваться. Иногда бывает так, мы с братьями где-то вместе проводим время, и как вы думаете, о чем братья любят поговорить? Или о ком братья любят поговорить, когда они вместе время проводят? Да, о сестрах. Так что жены, знаете, о чем ваши мужья отдельно, когда собираются, говорят. О вас. И когда им задаю вопрос, ну там, говорят, есть такие темы, затрагивают о непонимании, о взаимоотношениях. И часто я слышу так. Мой пастор мне сказал, такой старой закалки, что там церемониться с этой своей женой? Если она слов не понимает, дай ей хорошенько. Один раз. И все поймет. И вот вы знаете, что многие братья живут с этой мыслью, что он глава, и он, значит, узурпатор такой. Я хочу вас разочаровать, братья и сестры. Может быть, вот религиозно настроены неправильно люди, которые неправильно понимают, что значит быть главой. 19-я статья Конституции Российской Федерации. Знаете, о чем гласит? Сестры, слушайте внимательно. Когда муж будет вам говорить, я глава, говорите, статья Конституции Российской Федерации номер 19. Все равны перед законом и судом. Государство гарантирует равенство прав, свобод человека, гражданина, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения и религиозной принадлежности. Мы живем с вами в государстве, где у нас равенство. Мужчина и женщины равны перед законом. Но это на бумаге. На самом деле все не так. Только на бумаге равны. А на самом деле не равны. Равенства этого нет. И это неравенство, оно идет, я не знаю, откуда оно выросло. Ноги его далеко уходят. Итак, еще раз хочу вам подчеркнуть, насколько важны семейные отношения даже с вере в Бога. Почему семейные отношения на первом месте? Меня вот спросил один брат, я ему говорю, семейные ценности на первом месте. Он говорит, почему? 1 Тимофею, 3 глава со 2 по 5 стих. Вы знаете, раньше было так. Это Слово Божье говорит. Раньше, если вы хотели, чтобы был епископ в церкви, то должно было происходить таким образом. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, целомудрен, трезв, благочинен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, но хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякой тщетностью. Ибо, и вот здесь ибо. Ибо это как перевести? Потому что, кто не умеет управлять собственным домом, тот ли будет пищись о церкви Божией? Итак, раньше, как епископа выбирали? Приходили и смотрели, ну-ка ты хочешь служить Богу? Да, хочу. Давай-ка посмотрим на твои отношения с женой. Как они у тебя строятся? Как ты в семье управляешь? Домом ты нормально управляешь? А человек говорит, а я Богу служу. Нет, друг мой. Нет, Библия говорит, что чтобы Богу служить правильно, ты должен дома у себя правильно научиться быть хорошим мужем, быть человеком, который правильно себя ведет дома. Дома он любит жену свою, он любит детей своих. И только в этом случае, когда ты дома все умеешь делать, тебя могли взять епископом, выбрать или на служение отправить. Я, кстати, знаете, записал одну песенку вот, как мы с вами, будучи верующими людьми, религиозными, не имеем правильного понимания о благословении Божьем. Что Бог озабочен тем, чтобы у нас благословение в семье было. Но мы больше начинаем думать, что Бог озабочен тем, чтобы мы в церковь. Самое главное, чтобы у нас в церкви все хорошо было. Я помню фильм такой «Собачье сердце», помните? И там профессор Преображенский сидит с доктором Барменталем, и они рассуждают, а почему все рушится? Почему кругом разруха? И вот они сидят, рассуждают об этом, почему кругом разруха. Вдруг с верхнего этажа раздается пение. там этот Швондер, и ежеиси с ним собрались и поют песню. «Суровые годы уходят в борьбе за свободу страны. За ними другие приходят, они будут тоже трудны». И профессор Преображенский говорит, пока вот эти швондеры будут песни горлопанить, вот будет разруха. Каждый человек должен делать свое дело. Каждый человек должен делать свое дело. И если вы хотите быть благословенными, первое, с чего вы должны начать, это выстраивать правильные отношения в семье. Вот дом. Бог сказал, для меня это очень важно. Это малая группа. С этой малой группой начинается все. И я хочу благословить эти отношения. Так вот, чтобы эти отношения были благословенны, нам нужно понимать, что же нам делать. Семья – это долгосрочные, планомерно развивающиеся отношения, которые имеют под собой определенный фундамент, укреплением которого стоит заниматься ежедневно. Что это за фундамент? Любовь, доверие, уважение, общие цели, видение, взаимная поддержка, взаимопонимание, служение друг другу. Коротко. Что мы должны делать? И делать ежедневно. Ежедневно. Сегодня просто хочу обратить наше внимание на разницу отношений, на разницу мировосприятия между женщиной и мужчиной. Я хочу вместе с вами, мои возлюбленные братья, и возлюбленные сестры, сакцентировать внимание, где мы с вами друг друга не понимаем, где у нас конфликт начинается. Я всего две вещи расскажу, две маленькие. Как женщины воспринимают этот мир? Первое, на чем я сакцентирую внимание. Как женщина воспринимает этот мир? Как женщина обрабатывает информацию? Как она обрабатывает информацию женщин? Я дивлюсь, как нас Бог сотворил. Я вот просто поражаюсь, как мы удивительно и чудно сотворены. Женщина совершенно отличается от мужчины мировосприятием и обработкой информации. Вот совершенно отличается. Сейчас объясню, почему. Компьютерные ребята, вот кто с компьютером работает, они меня поймут. Вот представьте себе такую ситуацию, что у вас в компьютере два жестких диска. Или не два жестких диска, а два процессора. Два процессора, которые работают независимо друг от друга. Ну, их, к примеру, по 2000 ГГц каждый. Ну, к примеру. И вот как работает мужской мозг? Мозг мужчины, кстати, тяжелее женского. Примерно на 100 с лишним грамм. Это о чем-то говорит, правда? Но это я в копилку нас, братья, кидаю. Почему тяжелее мужской мозг? А потому что серого вещества в мужском мозге больше. Мозг мужской, в нем больше серого вещества. Серое вещество – это именно те клетки, которые, в которых происходят мыслительные процессы. У мужчины мозг больше. Но сколько у нас полушарий? Сколько? Два. Левое и правое. Так вот, в одном полушарии происходят процессы логического мышления, в другом – процессы эмоционального мышления, то, что нас связывает с этим миром. Органы чувств, обоняния, осязания и так далее. И вот, мужской мозг работает таким образом. Он, если мужчина в левом полушарии сидит, надо ему думать, вот он там и сидит. Потом, когда ему надоело сидеть в левом полушарии, думать ему надоело, он переходит в правое полушарие. Женский мозг легче, но между левым и правым полушарием есть провода такие, так называемые соединительные кабели. Знаете, сейчас есть стекловолоконное соединение. Когда тянут интернет, говорят, хотите, мы вам стекловолокно протянем? А вы говорите, а что это такое? Они пытаются вам рассказать. Да это вот, если по старому проводу информация идет, она идет такая кривая, вся искаженная, медленно. А если мы вам стекловолокно протянем, то у вас будет картинка красивая, яркая, быстро будет интернет работать. Так вот, у женщины связь между левым и правым полушарием, она настолько тесная, там столько проводов, что у женщины могут работать одновременно два полушария. Поэтому, если у мужчины мозг 2 ГГц и 2 ГГц, но они работают по очереди, а у женщины, к примеру, 1,5 и 1,5, но работают одновременно, то у женщины, значит, мозг работает круче. Братья, берите на вооружение. Женщины думают лучше, быстрее. У них в голове там шум идет. Все время у них там движуха какая-то. Для чего Бог это сделал, возлюбленные братья и сестры? Я вам для чего это говорю? Да потому что у вас конфликты именно на этой почве появляются. У вас конфликты именно на этой почве. Из-за того, что вы не понимаете, как вы думаете. То есть вы не понимаете, женщины не понимают, как думают мужчины, мужчины не понимают, как думают женщины. Приведу вам маленький пример. Сестры, чтобы вы понимали, я вам потом приведу тексты библейские, которые об этом говорят. Допустим, сестры, вы ждете своего мужа. И вы решили ужин совместно сделать. Приготовили, покушать, там стол накрыли. Все там, я не знаю, свечку поставили. И муж приходит с работы. А вы еще вы красивая, вы же там около зеркала провели время. И муж приходит с работы, мимо вас прошел, вас вообще не заметил. Пошел, сел на диван и говорит вам: слушай, принеси сюда поесть, я буду телевизор смотреть. Че вы, как вы реагируете? А че вы обижаетесь-то? Не заметил? Гад такой. Я так старалась, я все делала, он не заметил. Так вот, в чем разница? Представьте себе, мужчина, я вам еще раз говорю, что как Бог сотворил мужчину? Он мыслит, он логик. Если он сидит в левом полушарии, он пошел на работу, Александр Владимирович ушел на работу. Пришел, его как грузанули там, информацию ему как понабросали. И он теперь думает: так, как же ему евангелизировать Татарстан? К примеру, вот он сидит, думает на работе, и потом все, он смотрит, 6 часов надо идти домой. Он пошел домой, а он сидит в левом полушарии. И он идет и думает: так, кого подключить? А, наверное, кисера надо заставить. И вот он, дверь открылась, домой он зашел, и вы понимаете, где он? Он там. А жена здесь. Юля такая: Саша, привет! А Саша такой: здрасте. Пошел, сел и сидит он в процессе, он думает. Вот она разница. Бог нас так сотворил, понимаете, что мужчина может от точки А до точки Б четко линию прочертить, и он видит, куда ему нужно идти. Он знает, что ему нужно забраться на Эверест. Он в своей голове продумал: так, я буду идти вот по вот этой дороге. И рванул. Юлю взял за собой, потащил. Идет, все, он знает, куда ему надо идти. Болото на пути. Он так, болото, деревья, порубил, наложил, по деревьям протащил, прошел, Юлю пронес. Скала, он веревку полез, забрался на Эверест через год. Пришел, все, весь бородатый, ободранный. Дошел от точки А до точки Б. Вот как устроен мозг мужчины. Он думает, как ему достичь поставленной задачи. Или, допустим, Тани нету Урлиной? Нету. Можно о них, значит, говорить. Таня Урлина там дома все приготовила, а Сереге объект дали. Или там Саша Архипову. Где Саша Архипов? Вот им дали объект какой-то. Вот он пришел на объект. И он смотрит, он не знает, проводка все висит. Он думает: так, как же мне проводку поменять? И вот он подумал, и рабочий день уже в 10 часов вечера закончится, он идет домой, и он в голове его, он думает, где купить проводов подешевле. Так, а потом продать подороже. У него процесс в голове, понимаете, он думает, как решить вопрос с проводкой. Приходит домой, а жена стоит красивая такая, там Аня или Таня. А Сережа такой, он весь в проводах. Он думает, как ему выполнить эту задачу. А почему? А потому что перед ним стоит задача накормить семью. Вот Бог его таким сотворил. Он логик, он собирает информацию в виде фактов. А женщина устроена по-другому. Она сразу, эмоции, чувства у нее включены. Да для чего нам женщины нужны? Братья, я вам расскажу для чего. Для чего? Правильно. Правильно. Вы понимаете, что Ева взята из Адама? Я, знаете, вот думаю, интересно, как Бог сделал. Он взял Еву из Адама, вытащил. И Адам, при том, что из него Ева улетела, он потерял ряд качеств. И эти качества у Евы. И если мы с вами, будучи верующими людьми, начнем понимать, что то, что Бог соединяет, помните, как написано, что Бог соединил того человека, да, не разлучает. Если мы с вами начнем это понимать, и мы увидим все богатство и благость, которые есть в этих отношениях, мы будем с вами самые счастливые люди. Итак, представьте себе, вот Серега идет с пункта А в пункт Б. Нет, Александр Владимирович, допустим, на Эверест шурует. И он Юле говорит: Юля, пойдем со мной на Эверест. Вот, идем туда. Что женщина видит? Женщина видит не от пункта А до пункта Б, она видит все кругом. Она видит цветочки, травку, кустики, деревца, солнышко, птички щебечут там, чирик-чирик-чирик поют. И когда Юля рассматривает туда-сюда, туда-сюда, она смотрит, там тропинка есть. Дин-дин-дин-дин-дин-дин. И можно на Эверест так забраться. И она говорит: Саш, слушай, это, подожди. Смотри, там есть это, красивые цветочки-лютики, и мы можем вот там по тропинке зайти туда. Саша такой постоял, подумал: точно, а что я как этот пойду на пролом? Болото там какие-то скалы непонятные. Можно ж вот так обойти? Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Понимаете, для чего сестры нужны? Они должны вам показать разные возможности, они должны вас остановить, они должны вас с вашего интеллекта переместить совершенно в другую сферу, где вы сможете видеть, что жизнь ваша не черно-белая. Я всю жизнь на вас работал. Все, что я делал для вас. Я беспробудно пахал с утра до вечера. Слушай, я же тебе предлагала сходить в кино. Я предлагала тебе на шашлыки съездить. Какие шашлыки? Надо работать. Вот когда непонимание происходит, и конфликты на этой почве возникают. Когда вы не понимаете предназначение женщины, а предназначение женщины как раз и заключается в том, мои возлюбленные братья и сестры, чтобы сделать нас счастливыми, чтобы мы могли с вами замечать то, что нас окружает. И вот я хочу вам привести пример такой женщины. Первая книга Царств, 25 глава, 25 стих. И первая книга Царств, 25 глава, 3 стих. В 25.3, первом Царств, описана семья. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная. Ну, стоит слово «умная» в оригинале. Рассудительная, благоразумная, понятливая. И красивая лицом от рода Халева. Помните эту ситуацию про Навала? Когда Давид решил прийти и попросить у Навала поесть. Навал сказал: Навал логик. Заметьте, как Навал мыслит. С какого я должен перепуга чего-то там какому-то Давиду давать? Что он мне, родственник или что? Просил я его там моих овец охранять. Я ему ничего не просил. Я ему ничего не должен. Логично? Логично. Все нормально. Какие проблемы? И когда он вот так ответил Давиду, Давид, будучи человеком вспыльчивым, рванул и решил Навала стереть в порошок. Что увидела Авигея? Да, она человек эмоциональный, она сразу чук-чук-чук-чук, она думает: ничего себе, этот Давид там людей этих как крошил, как капусту. Сейчас придет все, нам конец. И она быстренько собирает караван и бежит навстречу Давиду и решает вопрос. Прислушивайтесь к женам своим. Решили что-то делать? Без жены никогда ничего не делайте. Я вам привел пример, что больше всего живут вместе люди, которые друг друга уважают, друг друга поддерживают, ценят друг друга, и у них взаимное уважение есть. И статью я вам 19-ю прочитал, что у нас все равны. Почему глава? Я вам отвечу, что такое глава с точки зрения Библии. Что Библия говорит о главенстве? Это не то, что вы имеете право кулачком стучать по столу. Кто глава? Увидим, в чем смысл твоего главенства, для чего ты такой, сотворен Богом. Итак, если подытожить, то то можно сделать такой вывод, как мы с вами реагируем на ситуацию. Женщина реагирует так, вот запомните это, и вы сразу, вам легче будет в конфликтах дома, когда назревает какая-то ситуация, легче будет вам на все реагировать. Вот, допустим, вы идете по городу, раз что-то происходит, какая-то ситуация, женщина всегда так: «Вау! Как круто!» А муж реагирует по-другому, он говорит: «Как круто! Вау!» То есть она вначале эмоции, потом думает, он вначале думает, потом у него включаются эмоции. Так нас Бог сотворил. Вот я вам даже примеры приведу такие эмоционального поведения. Я когда в школе учился, нас возил автобус школьный 10 километров по горам. И было так, выпал снег. Дорога была скользкая, и мы спускались с горного перевала, дорога была заснежена, и часть была обледенелой дороги. То есть лед, снег чуть подтаял, и ветер северный был, и обмерзла часть дороги. И как раз был под откос дорога. И автобус туда поскользил, в эту пропасть. Как вы думаете, что в автобусе произошло? Вот там девочки, мальчики сидят в автобусе, вот автобус полетел в пропасть, заскользил. Что было? Кто там панику поднял? Чего они делали, девочки, сразу? Они как начали верещать все, понимаете, все девочки. Этот фильм я еще вспомню, «Бриллиантовая рука». «Шеф, все пропало, все пропало». «Все пропало, шеф». Там, что он говорит: «Не беспокойся, козлодой, все будем сидеть». Вот, то есть вы должны понять, женщины, они вот такие, они вот так реагируют. Но вы должны использовать. Они видят многие вещи, которые вам незаметны. И поэтому, когда вы что-то хотите сделать в своей жизни, всегда рассказывайте своей жене об этом. И пусть она поделится информацией о том или ином, в своем понимании вопроса. Итак, дальше. И еще чем женщина обладает? Какое у женщины есть качество? Первое, она очень эмоциональна. Не эмоции, она эмоционально все воспринимает. Второе, чем женщина обладает, хочу вам привести один пример. Он записан в Евангелии от Матфея, 27 глава, 19 стих. Но прочитаю я вам вначале 27 главу с 24 по 25 стих. Пилат, видя, что ничего не

Ему приводят человека, который невиновен. Пилат прекрасно понимает, что человек невиновен. Но он также понимает, что ему нужно сохранить определенную мирную обстановку. И вот он видит, что человека хотят осудить ни за что. Он пытается каким-то образом его выгородить, этого человека, Иисуса. Но видя, что назревает конфликт, и он понимает, что конфликта не избежать, он принимает решение оптимальное с точки зрения правителя. Какое? Он думает так. Лучше пусть один пострадает, но римская власть будет стоять. Как вы думаете, был человек, который ему советовал не делать этого? Кто? Давайте прочитаем. Давайте прочитаем. Матфея 27:19. «Между тем, как сидел на судейском месте Пилат, жена его послала ему сказать, «Не делай ничего праведнику тому, потому что я нынче во сне много пострадала от него». То есть, смотрите, у нее сильно развита интуиция, у этой женщины, у жены Пилата. Пилат занимается управлением государства, будучи наместником, прокуратором в Иудее, его жена видит то, что не видит Пилат. Она прекрасно предчувствует, что может что-то произойти нехорошее не только с Иисусом Христом, но и с Пилатом, и с его семьей. Она говорит, я пострадала, не делай ничего этому человеку. Но Пилат поддался логике своей. Он жену не послушал. Знаете, чем закончилась жизнь Пилата? Ну, по некоторым версиям, не по всем, по некоторым. Одна версия, я хочу. Римский историк Евсений Кесарийский так описывает кончину Пилата. После казни Христа Пилата сильно мучила совесть, и в конце концов он покончил жизнь самоубийством. По-моему, он повесился. Ну, то есть описывает, что он повесился. Итак, давайте вывод сделаем небольшой. Бог дал мужчинам женщину для того, чтобы они имели баланс, а также чтобы возможность использовать женскую чувствительность. Мужчинам очень просто принимать решения и не заботиться о том, что и как будет в будущем. Поэтому прежде чем принять решение, что нужно сделать? Спросить у своей жены, чем же это все может закончится. Ничего тебе там не кажется? Ничего ты не предчувствуешь? У меня, кстати, друг есть один из Татарстана, из Набережных Челнов. Я не знаю, если он пробует это слушать, то, скорее всего, он вспомнит эту ситуацию. Ему предложили сделку одну на большую сумму денег, там в районе что-то от 300 до 500 тысяч. Ну и такая, на которую он готов был пойти. Ему жена говорит... Нутром чувствую. Нехорошие люди. Он говорит, да ладно, что ты тут это? Она говорит, не делай этого. Нет, поеду сделаю. Поехал, сделал. Что, как вы считаете? Остался без денег. Слушайтесь своих жен. Так, и теперь перейдем. Нет ли сердца у мужчин? Знаете, как сестры говорят, да? Бессердечный ты. Я страдаю, плачу, а ты ничего не чувствуешь. И вот они такие считают, что мы бессердечны. Про главенство давайте прочитаем. 1 Коринфянам 11 глава 3 стих. Есть ли у мужчины сердце? 1 Коринфянам 11, 3. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, а жене глава муж. А Христу глава Бог. Бог создал мужчину, чтобы быть главой. В чем главенство мужчины? Давайте, в свете вышесказанного. В чем его главенство? В чем его главенство? Моисей – глава народа израильского. Выводит народ израильский из египетского плена. Помните эту историю, правда? И вот он ведет по пустыне, бегут они
от

египтян, и вдруг они приходят, перед ними Красное море с одной стороны, с другой стороны скалы, а с третьей стороны на них движется армия. Что сестры делают? Женщины что делают? Они кричат, как в автобусе. Все пропало. Шеф, все пропало, все пропало. Что делает Моисей? Что делает Моисей? Моисей тоже бегает и кричит, все пропало, куда нас завели? Нет, давайте читаем. В чем глава-то? Почему отличается мужчина от женщины? Исход 14 глава с 13 по 14 стих. Моисей говорит, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал нам ныне. Ибо египтян, которые видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. А вы будьте спокойны. В чем главенство? Женщина как воспринимает мир? Или вау, или катастрофа. А муж, мужчина, почему он глава? Потому что у него работает логика, он интеллектом работает. Он не кричит, и все пропало, он думает. И Моисей говорит, спокойно, все будет нормально, без паники. И следующее, что делает Моисей? Идет к Богу. Говорит Богу об, о сложившейся ситуации. Бог ему говорит, Моисей, нормально, иди, возьми жезл, сделай то и то. Моисей идет, делает. Понимаете, в чем главенство? Женщина при определенных катастрофических ситуациях не может думать холодно, или как, хладнокровно, принимать решения взвешенно. А мужчина, Бог его сотворил таким образом, чтобы он работал без паники, спокойно. Я с одним братом разговаривал, он говорит, жена моя приходит домой, и мне дома, вау, всю информацию, что с ней произошло там. И он говорит, я ей говорю, слушай, не надо это... со мной этой информацией делиться. А я ему говорю, нет, женщина должна с тобой этой информацией делиться. Пусть она тебе все расскажет, что с ней произошло. А ты должен сказать, без паники, все будет хорошо, все будет нормально. Ты не должен паниковать. Женщине это нормально, когда она паникует. Мужчине ненормально, когда он паникует, потому что Бог его сделал главой, сотворил его главой. Итак, друзья мои, давайте сделаем вывод. Мысли и действия мужчины в большинстве своем основаны на логике, на фактах. И он все это использует в планировании. Логика и факты. Это является его сильной стороной. Но без женщины его мир становится черно-белым. Приведу вам маленький пример. Я вот, короче говоря, тут позвонили мне, сказали, сходите, тут одной девушке надо помощь. Я пришел к этой девушке. Ей нужна помощь. Мне рассказали, что она бедная, умирает. В общем, сестра мне об этом говорила. И она все там в телефон кричала. Все, все. Завтра она умрет. Или послезавтра она умрет. Я прихожу. И у меня мозг так работает. Я зашел. Я сразу начал, знаете, собирать анамнез. Факты. Тыч, тыч, тыч, тыч. Она говорит, у меня температура. Я ее за лоб взял. Холодный лоб, как лед. Никакой температуры. То есть я собрал определенную информацию, сделал определенный вывод. Думаю, ну, наверное, человек дурит. Потом я сижу и думаю, я, наверное, жестокий какой-то человек. Пошел Миша Севастьянов туда же. Он, я, главное, думал, насколько он эмоциональный человек. Он приходит, я ему что-то, мы созвонились, я говорю, Миш, ты где был? Он говорит, да я ходил тут к одной девушке. Я говорю, и что? Он говорит, слушай, я считаю, что она... И начинает меня перечислять все то, что я видел. Ну, вот эти факты. Но он еще дальше меня пошел. Он пошел к соседям, сходил, пошел там, в кафе сходил, узнал гораздо больше. И я подумал, слушай, нет, все-таки у мужчин мозг работает совершенно по-другому. Мужчина собирает факты и делает выводы. А женщина реагирует на происходящее эмоциями. Она вот как-то вот видит, что-то плачет, кричит, шумит, рыдает. Поэтому муж и глава. Он должен сказать, ой, моя дорогая, какая ты все-таки хорошая. Да, может быть, да, давай сходим в кино. Да, ужин?
Прекрасно, но, сестры, вы должны понять, что он никогда вам так не скажет. О, ужин, прекрасно. Никогда. Вот он пришел, Света сказал, да, или что? Сказал, надо ему с этой коробочки вытащить и сказать, переключить, да, ты еще на работе, с проводами там все воюешь. Остановись, провода выкидывай. Ты знаешь, я приготовила ужин, давай отдохнем. Давай вместе проведем время. И вот он из этого мира черно-белого, он опа-опа окунется здесь. Но ему все равно время надо. То есть ему нужно немножко времени, чтобы, вы понимаете, там провода-то... Там один провод, и то, знаете, такой плохо контачит. Вы должны это понять. И вы мир вот этот видите так, а мужчины видят его совершенно по-другому, этот мир. Но мы видим этот мир обогащенно только в том случае, если наши... ум, сердце, чувства, эмоции соединены. И вот вас все время бы дурили, вас все время бы объегоривали, если бы не ваши мужья, которые говорят вам, слушай, давай подумаем. А мужьям было бы жить, вот я с женой тоже разговариваю сегодня утром, я говорю, ты знаешь, вот я вот о себе думаю, я как спартанец, мне ничего не надо. Вот реально, знаете, коврик, вода и хлеб. Все. Миш, я прав? А для кого все остальное? Коврик как? Коврик лучше из верблюжьей шерсти, чтобы мягкий был. А все остальное, понимаете, мужчины, они делают для женщин. И вот женщины, вы должны это понять, что мужчины, они по-другому устроены. Итак, мы с вами рассмотрели, что благословение Бог дает на семейные отношения. А семейные отношения развиваются только в том случае, если вы образованы, если вы интеллигентны, если вы внимательны, если вы друг с другом обходительны, если вы умеете слушать и слышать человека. И вот когда вы вместе живете и понимаете, как вы устроены, почему там жена твоя так реагирует, почему она, ты не успел ей ничего сказать, она уже скандал закатила, а потому что она не может логически мыслить. Она мыслит вначале эмоциями. Нигде не заметил, я столько трудилась над этим ужином, а он мимо прошел. И вот она на вас. Будьте спокойны. Молимся, просим благословения. Пусть Господь вас благословит, мои возлюбленные сестры, братья, соединиться вместе, дополняя друг друга, быть счастливыми людьми. Наш Отец Небесный, мы просим Тебя, благослови нас. Помоги нам, Отец наш, понять, что благословения нам нужны. И Слово Твое говорит о тех благословениях. Вообще, что благословение свое корнями уходит в благословение семейных ценностей, семейных отношений. В последнее время, Господь, мы живем, и в каждом из нас... Вот я изучаю вообще эту тему, вижу, что огромное количество разводов – это в нежелании уступать друг другу. Мы все прекрасно живем в этом обществе современном, где, да, права уравновешены, мы равны перед законом. Все это мы прекрасно понимаем, и когда мы создаем семью, каждый пытается там руководить и править. И здесь конфликты появляются. Господи, помоги нам понять, что Ты сотворил нас разными не для того, чтобы мы воевали друг с другом, а для того, чтобы мы понимали друг друга и, соединяясь в этом понимании, дополняя друг друга, приобретали гораздо больше мир. Мир красок, мир милости Твоей, благости Твоей, щедрости Твоей. Помоги нам понять, Господь, что главенство мужа, оно определяется не законными какими-то там установками и не традициями какими-то, муж – глава семьи, а именно устройством, предназначением мужа. Так у него работает мозг, так работает его интеллект. Мы просим Тебя, милосердный, праведный Господь, благослови мужей, чтобы они, понимая, что мир не только вот состоит из того, чтобы с пункта А дойти в пункт Б, решить ту или иную задачу, а что, идя по этой жизни, можно наслаждаться природой, можно ходить вместе в кино, можно вместе проводить время, отдыхать, развлекаться, веселиться вместе, радоваться жизни. Благослови, Господь, мужьям понять, что жены именно для этого даны, скрашивать их жизнь. А также, Господь, помоги нам понимать, мужьям, что жены обладают такими качествами замечать мелочи, которые мы не видим,
качеством интуиции, что-то чувствовать, предчувствовать, именно благодаря тому, что они видят очень мелкие вещи и в большом количестве, и поэтому приходят к каким-то непонятным выводам для нас. Помоги нам, Отец Небесный, и это принять от Тебя. Во имя Иисуса Христа наша молитва Тебе, слава, честь, хвала и благодарность. Аминь. Да благословит вас Господь, возлюбленные братья и сестры, быть счастливыми людьми.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Нельзя начать жизнь сначала, но можно продолжить ее по-другому. Что может изменить и преобразить нашу жизнь? Сегодня поговорим об этом. Сегодня у нас в гостях Анна Варенова, жена пастора и мама трех очаровательных девочек. Аня, привет!
2: Привет,
1: Аня. Спасибо, что нашла время в своем плотном графике, и сегодня ты с нами.
2: Спасибо, что позвали.
1: Аня, твой жизненный путь, который ты выбирала, и на сегодняшний день твой выбор, он вообще приносит тебе счастье?
2: Раньше не приносил, и вообще выбирать у меня плохо получалось. Мне приходилось либо принимать то, что есть, либо делала просто неудачные выборы сама. То есть из плохого, не очень плохого, плохенького. А сейчас мой выбор, наоборот, очень счастливый.
1: В детстве, по словам папы, ты была достаточно активным ребенком. И был такой момент, он рассказывал, делился со мной, и то, что ты убежала из дома с девочками, с подружками своими, и ничего об этом не сказала родителям. Родители очень переживали. Вот скажи, ты хотела всегда быть независимым ребенком? Вот было такое?
2: Скорее, дело было в другом. Просто дети, они есть дети, они любопытны, им хочется приключений, мне в частности. И когда заигрываешься, то есть и с себе подобными общения, то есть оно было привлекательным на тот момент в силу, может быть, моего возраста. Потому что конкретную ситуацию, о которой папа вот рассказал, я не помню. Независимой я была вынуждена стать в процессе жизни. Вот. А когда в детстве? Нет. Просто хотелось играть, просто хотелось гулять, радостное время проводить.
1: Я также знаю, что ты была достаточно такой щедрой девочкой всегда, и в школе делилась с подружками, приносила различные вкусности, угощала всех. И такое было, что вот к бабушке, когда приходили, а бабушка могла испечь очень много и пирогов, да, и вот различные выпечки, и ты всех угощала. То есть такая была щедрая, и остаешься, собственно, такой щедрой. То есть у тебя такая черта?
2: Да, я по натуре вообще альтруист. И если правильно так говорить, в общем, я проходила тест один, и там был такой вариант, как бы, талант или дар, который у меня есть, это добровольная бедность. То есть я все отдам другим, сама буду нуждаться, но как бы это не будет мне сложно, я это могу совершенно нести. Вот. Поэтому да, мне нравилось что-то давать. Наверное, я думаю вот сейчас, что я не была выдающимся каким-то ребенком в плане там положения или статуса родителей, да, там великих больших начальников или умных людей, таких вот мыслителей или финансово обеспеченные, что вот не было нужды. Но отношения выстраивать нужно было, и все, что вот у меня было внутри, это просто вот, отдать близким вот людям все, что есть. Вот поэтому чем могла, тем делилась.
1: Бабушка у тебя однажды сказала такую фразу, что простота хуже воровства.
2: Да.
1: А что ты думаешь по поводу этой фразы?
2: Я считаю, что это как бы правда жизни, что люди вот простые и добрые, наивные и вот такие бесхитростные, вот простые, они много могут пострадать. То есть, в этой
1: жизни.
2: Ты
1: себя такой считаешь?
2: Я была таким, да, человеком. Я, может быть, и сейчас сохранила какие-то вещи, но, по крайней мере, у меня уже есть не костыли, а твердые ноги, на которых я могу стоять. Вот тогда у меня не было. Поэтому все правда.
1: В школьные годы часто, бывает такое, что вот мы видим, что кто-то побогаче, да, вот девочки, мальчики, да, кто-то вот менее обеспечен в семьях. И часто бывает такое, вот, как расслоение общества, да, и сталкиваемся с этим. Ты же тоже общалась с такими, были такие моменты, когда тебе некомфортно было. Папа просто рассказал мне такую историю, что вот, иногда ты огорчалась. Было такое. Вот скажи, тебя что именно огорчало вот в таких ситуациях? Какое-то недопонимание возникало, или тебе хотелось жить так же, как они?
2: Мне просто школа, в принципе, не давалась легко. У меня были трудности в отношениях с детьми, и никто как бы особо не заступался, не мог помочь в этом. Вот. И вообще школа – это времена великой, я не знаю, депрессии, трудной жизни для меня. То есть, ну, позитивные моменты, конечно, они есть, но если вот рассказывать, то есть то, что печалило, то, что огорчало, то да, мне вообще ходить туда не хотелось.
1: А какие причины-то были, почему не хотелось?
2: Не знаю, как бы конкретно ли дело было во мне. То есть, скорее всего, нет. Просто дети, когда они предоставлены сами себе, угу. потому что у каждого взрослого в школе есть своя доля ответственности, да, там учитель, он учит определенному предмету, он не нянька, который будет постоянно бегать и разрешать ваши конфликтные ситуации. Вот. А дети приходили из разных семей, действительно разного уровня, да, обеспеченные, менее обеспеченные, средние. И ну, каждый похвалялся просто чем, кто хотел, как. Вот. И, ну, темперамент, характер, да, кто-то лидер там от природы, кто-то вот такой, есть же вот групповые вот эти особенности психологические, да, что есть там звезда, есть лидер, есть тот, кто тихонь, есть кто такой вообще несмелый, робкий, и вот он как изгой в классе. То есть вот, собственно, делясь вот по этим категориям, то есть я была вот в категории изгоев. То есть я не была сильной, я не была выдающейся вот сразу с детства там, наверное, ну, на лицо, может быть, да, что не говорю, что я была некрасивой, просто может быть, не так миловидна была, как другие более там привлекательные девочки. Вот. И не было у меня силы, чтобы, ну, как бы дать сдачу, там, чтобы меня боялись. То есть я добрый человек. Что с меня взять? Вот. Поэтому уходила на второй план, получается. И из-за этого отношения не строились. То есть вот это вот, как это, инстинкты детские, они, то есть, брали верх. Детская жестокость вот эти вот в отношениях, оно тоже все это было. Не знаю, учили ли всех нас, но, наверное, учили, что надо быть там добрыми, там, дружелюбными. Но вот, честно говоря, чтобы вот эти вот наставления бесконечно звучали в уши детей, ну, то есть это вряд ли. Школа — это обычное место, где есть много трудностей и для ребенка, и для родителя, и для учителей.
1: Но родители вообще давали вот эту опору, когда ты, вот, например, возвращалась домой, могла поделиться своими переживаниями, огорчениями?
2: Жизнь-то она ведь непростая штука, и как вот, ну, как вот они, как родители, что они могли? Вот школа, вот там определенное количество человек, да, вот там какие-то дети, какие-то родители, ты, может быть, не со всеми знаком, да, и по каждой жалобе своего ребенка это же надо провести целое расследование, кто что там сделал, да, и кто был прав и виноват, и родители, как бы, ну, каждый же защищает обычно своего ребенка. И получится ли сказать, вот вы знаете, ваш сын там вот обидел мою там дочь, и вот как бы хотелось, могли бы вы с ним поговорить, то есть вот такого вот, ну еще это интеллигентным надо быть таким, да, чтобы вот подойти и так поговорить. Но я говорю, что родители все были в работе, и поэтому вот это вот решение этих вопросов предоставлялось, ну, как бы нам самим детям. Ну, и, может быть, кто-то в школе, там, учителя как-то помогут, подсмотрят где-то, там, что-то подправят. Вот. Но в наши вот межличностные отношения как бы никто не вмешивался. Ну да, скажут там, ну что, типа если бьет, значит, ты им нравишься, наверное.
1: Ну да, вот. Такой стереотип, да?
2: Да, да, вот это. Ну потому что надо же что-то сказать, когда ребенок жалуется, да? Вот. И к тому, когда ребенок жалуется, он открывает только свой взгляд, другой не открывает. К тому, может, что-то не сказать. И ты еще пойдешь и потом покраснеешь из-за своего ребенка, окажешься, что он, оказывается, не прав и спровоцировал, а ты тут пришел справедливости требовать. То есть, как бы это все сложно. Но я говорю, ночь полночь, родители пришли с работы, ждут, что ты уроки уже тут кое-как сделал, и чуть-чуть осталось тебе помочь. И когда разбираться, когда там что
1: ну, конечно,
2: уже день сменяет?
1: Конечно, тем более и... время такое сложное было достаточно.
2: Да.
1: Задачи-то были заработать, обеспечить
2: да.
1: себе. Ань, а вот был такой период, когда ты в колледж поступила. Кстати говоря, для меня было новостью, что ты, оказывается, кондитером еще успела побыть какое-то время. Вот. То есть ты умеешь, да, что-то печь? Сейчас
2: что-то
1: практикуешь? Тортики, капкейки, например?
2: Ну, редко сейчас в таком положении с тремя детьми я как, ну, не очень готовлю сейчас много, и я не работаю по этой профессии. Вообще так получилось, что я закончила 9 классов. Угу. То есть в школе мне оставаться уже нельзя было, мне сказали, что все. С тебя хватит, нас с тебя хватит. Вот, поэтому 9 класс – это последний класс, который будет в этой школе. Вот, дальше мы тебя видеть не хотим. И у меня, получается, было время до института, до совершеннолетия.
1: Слушай, а почему так, такое отношение? Что случилось?
2: Да вот вообще, то есть ему непостижимо, что ребенок, который добрый, который, в общем-то, щедрый, простой, да, вот оказывается порой, ну, какой-то вот костью, занозой там.
1: То есть как вот было ощущение, что изгой, что ли, как будто, да, какой-то?
2: Да, у меня такое было. Ну, во-первых, мои родители развелись, когда я была ребенком. Эта ситуация мне добавила стресса, уверенности как бы в себе тоже не было. Поскольку их не было дома, то есть они были на работе, и я, получается, должна была расти сама, принимать решения сама, какие-то вопросы решать сама, при том, что у меня как бы никаких козырей на руках. То есть я говорю, то есть ни положение, там, ни финансово, чтобы как-то людей сильных привлечь на свою сторону. Там, да? Вот. Потому что люди общаются с себе, скажем, подобными. И получается, что вот этот момент, он как бы трудности еще больше для меня создавал в школе. То есть я понимала, что мама тут, папа там, и постоять как бы за меня особо некому. Ну, был брат, он, конечно, старался что-то делать, но он тоже все равно не мог бесконечно сестринские какие-то моменты решать. Вот. И от всех же не защитишь. Вот. Также у меня в учебе не было успеваемости. То есть довольность у меня, видимо, спала. Вот. Кстати, когда там был переход расставания с учительницей первой, это тоже для меня какой-то был, видимо, стресс, потому что вот она была одна, она там о нас заботилась, а тут вот мы переходим, тут много учителей, и все тебя ждут, а ты не знаешь, ты способен или нет. Ну вот как бы... Оказалось, что в той манере преподавания тех учителей я не могла быть способной. То есть, вот, ну, видимо, для меня нужен был другой подход, но они его дать не могли. Я не успевала по одному, по другому, по третьему предмету. Едва меня вытягивали на тройки. Вот. Я закончила, у меня было 13 троек, 9 класс. Ну, это, конечно, преувеличено, то есть можно было бы и лучше, но так не пошло. Вот.
1: Аня, вот ситуация такая, когда ты уже в колледже училась и параллельно еще работала официанткой. Вот я знаю
2: такую
1: историю.
2: А, это уже было в институте.
1: А, это в институте, да?
2: Да, это уже было в институте. Когда я закончила 9 класс, я пошла на 3 года на повара-кондитера. Ну, мама мне сказала, что, ну, давай подумаем что-то, потому что, чтобы время тебе зря не терять, а так хоть готовить научишься. Ну, можно, говорит, не станешь там супер-поваром, там, да? Ну, как бы не на это было заточено. Ну, просто чтобы время не терять, что ты будешь делать? Дома сидеть, сколько мне там было, 15 лет, и чем бы я занималась? На работу... особо никуда не пойдешь. Возможностей таких технологических, они только-только начинали появляться и еще не были в такой силе, чтобы я там могла сама чему-то научаться. Поэтому я пошла на 3 года в местное заведение. Вот. А по окончании уже поступала в институт. И в институте уже, да, совмещала работу вместе с учебой.
1: Это вот почему так происходило? Нехватка средств? Или все-таки у тебя больше твое сердце склонялось изменить что-то в твоей жизни?
2: Ну, вообще, для меня момент института – это такой сокровенный момент, потому что, вот представь, я живу в маленьком городе. Я себя чувствовала, как в консервной банке. Ну, то есть вот, ну, пусть не в консервной, да, пусть просто как в банке. То есть вот мне было мало пространства. То есть что меня ждало? Какое у меня было будущее? Поваром-кондитером работать я не особо хотела. Продавцом я тоже быть не хотела, то есть уже сразу отметаются, да, две отрасли. И что у меня еще под рукой? Талантов своих как бы я не знаю, способностей, да, к чему. И что-то такого профессиональной ориентации, вот не помню, чтобы у нас такое было, чтобы можно было себя оценить. И получается, что завод, заводской город маленький, все как рождаются, как по завещанию, просто идут на завод. Ну, то есть от безысходности, от вот какой-то себя ненайденности, mm-hmm. да, что ты еще не знаешь, что ты, кто ты. На завод я не хотела идти никогда, ни за что. У меня была там практика, ну, то есть это просто вот, ну, не мое было совершенно. И это так угнетало, на самом деле, внутри. Вот какой же выход? То есть я чувствую, что хочу чего-то другого. Даже с 15 лет я точно знала, что я хочу на психолога. Вот. Потому что... Почему? Потому что мои личные отношения, то есть с противоположным полом, не строились совсем никак так, как мне хотелось. То есть люди попадались, мы там дружили, встречались, но к логическому своему завершению все не приходило. Вот. Поэтому, то есть такое меня не устраивало. И вообще представления как бы в голове были все-таки другие, а тут я как бы морально, нравственно пала в своих глазах, собственно, да, как бы внутри себя. И все это вот одно на одно накладывалось, что мне здесь нет места, я не могу здесь остаться. Родители были разведены, отношения между ними было не очень хорошее. Я была просто как между молотом и наковальней. Ну, все мы люди эмоциональные, несовершенные, все это понятно. И когда я разговаривала с папой, мы встречались, то есть он меня не бросал ни в коем случае, даже когда он уже повторно женился, вот, то есть я не была для него ничем или никем, по-прежнему любимая дочка. Вот. Самое лучшее, самое замечательное. Вот. И как-то я папе сказала, что хочу поехать учиться в другой город. Хочу. Он говорит, а на кого ты хочешь? Я говорю, ну, на психолога хотела бы. Ну, он так, ну, ты подумай еще, может, там, на экономиста, там, ну, экономика это тоже не мое. Вот. И он сказал, я говорю, ну, не знаю как. Денег нету у мамы, говорю, как бы я тоже не могу их ниоткуда взять. И ну, что-нибудь придумаем. Папа у меня ездил на заработки, он тогда был такой вольный работник. И как-то вот однажды он мне об этом сказал, что все хорошо, едешь учиться, я тебе помогу. И вот это прям мечта. Вот оно, вот этот переломный момент, то есть вот все в моей жизни достигло критической точки. Я заканчиваю учиться, и что же будет в моей жизни дальше? Какое у меня будущее? Где вот на обочине, там, не знаю, или еще где-то? То есть, или я все-таки вырвусь за пределы и смогу чего-то добиться, достигнуть в жизни? Вот, и этот момент произошел. Я уехала.
1: Вырвалась.
2: От этих страданий в новую счастливую жизнь.
1: Да, ну вот ты приехала в город, новая жизнь, плюс еще работа официанткой. Ну вообще эта работа достаточно сложная, я тебе скажу, и
2: ну, иногда... по молодости оно все по плечу, ничего не страшно. То есть
1: ну, и... совмещать же, да, считай, и студенческой жизни, и
2: ну,
1: плюс
2: да, официант. Но мне не было так сложно совмещать. У меня были силы для того, чтобы это делать. В принципе, то есть я видела опыт ребят, они тоже работали. Многие, кто со мной учился, они параллельно подрабатывали. То есть никому не было легко, никто не был настолько обеспечен, чтобы вот работать и как бы за счет родителей там жить и не нуждаться. Все, то есть вынуждены были вот искать какие-то пути, решения,
1: а тебе нравилось?
2: Я не была исключением.
1: Вот это вот направление.
2: Мне нравилось работать официантом, да, мне не обижали, мне хорошо платили, лицо делало свое дело, и чаевые тоже были хорошие.
1: Слушай, лицо делало свое дело, как раз в тему хочу уточнить. А, на тот момент ты носил такой яркий достаточно макияж, и броскую одежду тоже любила. Тебе нравился
2: да,
1: такой
2: я
1: стиль?
2: Вообще, да, я вообще одевалась весьма... конкретно, ну, как бы довольно раскованно, вот, и ни в чем себе не отказывала. Ни в плохом, ни в хорошем. Вот так.
1: Вот скажи, исходя из этого, да, момента, как ты думаешь, внутреннее — это отражение внешнего и наоборот? Твое мнение хочу услышать.
2: Это отражение, да, во внешнем.
1: Ага.
2: То только надо понять, что все-таки у человека внутреннее. То есть ты видишь что-то, а причина какова? Грусть, неуверенность, гнев, страх, какая-то травма, еще какая-то там ситуация больная, да, и вот человек пытается показать. Может быть, придать себе силы, веса в обществе, в котором приняты определенные нормы. Вот. Поэтому да. То, да. Что было внутри, вот этот, на самом деле, беспорядок и вот смятение, боль, вот оно отражалось во внешнем таким образом, что я уверенная, я красивая, то есть я взрослая, там, сильная, то есть я все могу, а на самом деле внутри как бы не было вот этих вот всех моментов жестких.
1: То есть это вот визуально?
2: Ну, это показное только, да? Больше, наверное, было, да. То есть, ну, я же не могла предстать перед людьми во всей своей неуверенности, нерешительности какой-то. Мне все равно жизнь вынуждала принимать решения, идти, искать, что-то делать. Поэтому через себя, как бы переступая, все равно шла, ища путь.
1: Ну, слушай, ну,
2: во тьме.
1: Вот бывает же так, что, да, и без различных, да, макияжей, чрезмерных и брусских одежд можно как-то себя позиционировать и выдавать, как бы, да, смело. То есть это стереотип общества?
2: Бывает, если есть пример, да, если было с кого научиться, если у тебя, ну, как сказать, сильные такие были, кто-то рядом, да, вот. То есть, например, у меня мама швея, она всегда шила себе одежду. Я вообще не бельмес в этом деле. То есть я не знаю, с какого конца подойти к этим делам. И как-то я не научилась стилю особому. Вот. Одевалась, как понимала. Красилась тоже, как понимала, как это нужно делать. Вообще, мне кажется, что у меня была какая-то зависимость от косметики, потому что я боялась, что а вдруг вот меня не полюбят, если я буду не накрашенная, там мне не понравлюсь, там, да, там как бы внешне оттолкну. Вот. И мне казалось, что надо нанести обязательно. Вот. Пусть это не всегда получалось хорошо, там, да, вот где-то видишь, с тональником переборщила, там, да, или ресницы в разные стороны. Злишься от этого, но все равно, как бы, это лучше, чем без косметики. Вот казалось, что косметика — это прям вот все, тренд. Это просто вот без нее нельзя жить. Если ты не накрашенный, ты не человек.
1: Слушай, вот она, жизнь в городе, достаточно активная. И ты тут и официантом работаешь, студенческая жизнь. Можно ли так сказать, что это вот как раз та жизнь, о которой ты мечтала?
2: Ну, нет вообще-то, потому что исполнилась только часть в моей жизни. То есть я только поступила учиться. Но как бы все равно это такие, на самом деле, переживания, ну, для меня тоже того времени сложные. То есть денег особо как бы немного было так, чтобы вот я могла широко раскинуться. Я знала, что мне будут помогать там в учебе, я знала, что мне помогут оплатить квартиру, но как долго эта благодать продлится, то есть как долго мне будут в этом помогать, и что я должна буду предпринимать. То есть я не могу полностью положиться, потому что я все-таки уже такой взрослый человек, мне надо тоже что-то как-то помогать родителям, себе помогать, то есть брать на себя ответственность взрослую. Вот. Но
1: что-то захотелось изменить, да, в своей жизни? Вот было такое,
2: ну,
1: чувство?
2: Например, у меня было такое ощущение всегда, что вот я курила, например, да, то я тоже как все и я все, вот, и мне было стыдно жутко перед родителями, я скрывалась как могла, моя мама меня палила тысячи раз, но что ей оставалось делать? Я уже подросток, меня в угол не поставишь, ремнем не напоришь, какие запреты могут быть, что она могла мне предложить? Ничего. Я отмазывалась как могла. Ну, мама смирялась, покорялась, просто, ну, надеялась, что, ну, все такое переживают, и мы переживем. Главное, скажем так, чтобы мое вот такое бунтарское какое-то, да, состояние подростковое, оно не ушло, ну, в какие-то сильные такие сложные ситуации, там, по типу наркотиков каких-то сложных, да, когда люди там вот завязают в этом и потом не могут выбраться, и это страдание большое, да, для семьи, то есть для репутации в таком маленьком городе. Вот. Главное, чтобы не было вот такого. Главное, чтобы вот, ну, может быть, в Подоле не принесено было. Но поскольку у меня всегда было вот это чувство какого-то стыда перед ними, то есть я всегда знала, что это, ну, плохо, у меня не было такого, что «да вы чего, это все классно, подумаешь», как бы вот такого отношения. И вот какой-то внутренний голос был о том, что «я брошу однажды, это совсем». То есть так не будет продолжаться вот вечно, то есть. И оно случилось.
1: Когда? В какой момент?
2: Я бросила. В момент... До этого момента еще надо дойти, потому что в моей группе училась девочка, которая одна на 40 там, человек, да, была отлично от всех остальных в плане веры, убеждений, вот, религиозности. Не могу сказать, что я человеком таким была неверующим совсем, да, атеиста полный. То есть нет, меня с детства приучали, там, бабушки, родители, там, молиться обязательно, причащаться, вот это все. И просто у меня не было твердости вот христианских вот этих верованиях. И вот эта девочка, как бы, она мне, не знаю, напомнила, или просто вот как-то Бог через нее воскресил все во мне, вот, вот эту веру, что оно может быть по-другому, что оно может быть так. И я тогда вот жила с хозяйкой, и она тоже знала, что я курю, а родители не знают. И она говорит: «Аня, вот как ты будешь, вот если они узнают?» Я говорю: «Не знаю». Я говорю: Анна Михайловна тоже. Ну, в общем, на самом деле это все подсобило очень, потому что у меня не было компании в Нижнем, то есть своей какой-то такой, где я могла постоянно быть. Я часто была один на один, вот сама с собой или с хозяйкой, с которой жила. Ну и вот учеба, да, когда она была, и работа. Таких вот выходов, каких-то посиделок, гулянок, то есть вот этого всего не было. И вот Бог помог просто в этой ситуации бросить. Зачем мне было куда-то выходить, то есть, ну, вот это вот бегать.
1: Ну, это понятно, но нужна же еще, понимаешь, своя собственная воля. Вот почему ты захотела оставить это? Что внутри у тебя произошло?
2: Ну, время пришло, я думаю, что не то чтобы я вот собралась с духом. Я вообще-то не очень волевой человек, так я думаю, да, вот силы воли. То есть я хотела, просто у меня всегда было желание доброго, но чтобы сделать этого, не находила, то есть силы в себе. Вот. Но когда поверила в то, что Бог сможет мне помочь каким-то образом, то я увидела, что обстоятельства сложились именно так, как нужно. У меня, ну, там, может быть, был переход сначала там от больших сигарет на маленькие, там, потом у меня была вот Анна Михайловна, при ней я, кстати, даже, наверное, скрывала от нее, что я курю, и не смела выходить. Потому что у нее были соседки, которые вот плохо тоже говорили, могли думать, поэтому мне никак нельзя было спалиться. И на работу, когда я ходила, там тоже, ну, не было возможности вот этих вот выбежать, там, покурить, постоять, поэтому... Все сложилось самым лучшим образом. То есть обстоятельства выстроились так, что я была в них, ну, заперта в хорошем смысле слова, мягко. То есть что меня поддерживала подруга, то есть вот, с которой я училась, что у меня все получится. Вот. И я от этого ушла. Мне не было, так скажем, легко. Не то чтобы, знаете, я заснула, на следующий день проснулась. Все, у меня ни тяги нет, никаких проблем, ничего. То есть, ну, то есть все равно вот оно было постепенно, но... Оно ушло.
1: В общем, и ты понимала, осознавала, что это нехорошо, как бы для твоего собственного здоровья, да, в первую очередь.
2: Да.
1: А вот меня интересует еще, почему ты захотела дальше узнавать Бога ближе и встала на этот путь.
2: Наверное, почему все-таки тебя это привлекло? От многих скорбей, пережитых личностных, да, вот этих моментов. То есть все, вот кто вокруг, они видят тебя, но они не знают твоих переживаний. Ты можешь о них говорить, но все равно полностью, может быть, не можешь рассказать абсолютно все. Ну, или же, когда рассказываешь, ты находишь вот эту эмпатию, что ну ладно, все будет хорошо. И вот это вот. Вера, то есть, что все однажды будет хорошо, она тоже у меня в сознании почему-то сидела, что вот я думаю: «Господи, за что я страдаю? Вот почему мне так не везет? Почему меня все время там, не знаю, притесняют, унижают, там как-то пытаются ноги вытирать об меня?» И получается, самое главное, как бы, а я вот, ну, человек беззлобный, наоборот, самыми благими намерениями. То есть хочу, чтобы все было хорошо, ладно, вот складно. И не выходит. То есть думаю, Господи, ну я либо умру, вот сейчас уже покончу с собой просто, если у меня такие страдания, так и продолжатся. Да, даже попытки были, и
1: это уже стало не близко. А что помогло тебе стать вот именно другой? Что постепенно стало в тебе происходить? Расскажи подробнее.
2: Бог тоже работает, да, на человека. Он тоже пытается какие-то маяки ему давать. Mm-hmm. И у меня тоже вот они всю жизнь были. То есть вот моя жизнь от рождения и до сего дня, вот она вот именно вот такими вот строилась кусочками. Где-то один, где-то другой, где-то одно влияние, где-то другое, да, влияние. Mm-hmm. И все свелось к тому, что когда я приехала в институт учиться, вот ко встрече судьбоносной, mm-hmm. скажем так, с человеком, который показал, что можно по-другому, что может быть по-другому, что есть по-другому, есть другая жизнь, есть другие люди.
1: Что ты увидела в этих людях?
2: Вот я говорю про девочку, mm-hmm. с которой мы учились, она ни слова, ни полслова не обмолвилась, что она там, какой она там церкви там ходит, mm-hmm. или еще что-то. Она так вот как-то неохотно говорила, так вот скромно как-то вот. Она больше пыталась, просто дружила, вот, помогала, то есть вот так, mm-hmm. как понимала. То есть как я в детстве щедрая была, да, вот такая вот заботливая, всех к себе приглашала, все свои игрушки выносила, там
1: то
2: со всеми делилась.
1: То есть тебе это было понятно, да, то, как
2: да,
1: она
2: вот так же она, такой же добрый человек, такой же вот, ну, настроенный на хорошие отношения, mm-hmm. дружеские, ну, если кто-то откликается, да, то помочь, вот не пройти там просто мимо, вот, а сделать со своей стороны как бы все, да. И мы с ней подружились, и как-то вот был такой момент, что ей нужно было проводить молодежку, так называлась встреча молодежи в церкви, и она вот вся тряслась, как осиновый лист, по-моему, вся посинела, тоже у нее холодок по рукам.
1: То есть она какую-то ответственность, да,
2: да,
1: чувствовала?
2: То есть это первый раз, ей надо было провести, она готовилась, ага. так вот, и нервничала. И я видела это, и мне как подруге захотелось ее поддержать. Я говорю, ну хочешь, говорю, я с тобой пойду. Там, может, я чем-то могу помочь, хотя вот тоже вот, ну, ничего я не могла, да, особо. Библию я не читала в детстве, я слышала какие-то фразы, но не больше. И она говорит, а ты можешь со мной пойти? Ну, как бы ты хочешь, mm-hmm. вроде, ну смотри, ну давай. И я пошла с ней и, ну, старалась ее поддерживать. Думаю, ну, буду импровизировать, но я же все понимаю, как бы, буду слушать, может, мне что-то откликнется внутри, и я это скажу, то есть тоже. Не обязательно, что я там, не знаю, Библию там наизусть вдоль поперек, вот как, может, эти ребята. Я просто могу рассказать что-то, вот какой-то опыт, похожий на их. Вот, может, я пригожусь чего-нибудь. А, вот. И так и получилось, что...
1: Это изменило твою жизнь?
2: Да, это вообще вот отношения с этим человеком, с этой девушкой, да, они полностью изменили последствия моей жизни.
1: Я знаю, что один человек сыграл тоже огромнейшую роль в твоей жизни. Это твой будущий муж. И он своей верой, да, то, как вот он показывал эту веру, он верующим человеком.
2: Вот уже мне тут хочется встретить. Вот так вот хлопнуть. А нет. Потому что вот это меня на самом деле даже создает какой-то, ну, как сказать... Так люди обо мне думают. То есть, когда с кем-то встречаемся, они такие говорят, а, ну все понятно, ты за мужем пошла? Да вот нет же, вот не за мужем
1: Все-таки
2: пошла.
1: Все-таки зачем пошла, скажи?
2: То есть, я считаю, что у меня был поиск Бога, то есть в душе. У меня совесть как бы не жила спокойно. Я не могла жить по совести так, как я считала, что нужно жить. Моя жизнь все равно шла вразрез. То есть, да, я жила так, как все, но вот это так, как все, меня абсолютно не устраивало. Потому что я жила в невыигрышном для себя плане, свете и так далее, то есть положении. Поэтому получается, что у меня было какое-то саморазрушение себя. То есть я не хочу так делать, но я делаю. То есть я не хочу курить, но курю, потому что это делают все. Я вроде как сказать не хочу матом ругаться, но ругаюсь так, что с меня тоже можно брать пример в этом. То есть я так это делаю очень хорошо, что вот, ну, как будто оно мое. Но на самом деле это как бы такие вещи. При родителях же я не ругалась, то есть я все равно скрывала. То есть вот это вот какая-то двуличная жизнь, что тебе все равно приходится что-то скрывать, да, и не показывать этого. Как бы, получается, ты делаешь плохое, mm-hmm. но не показываешь, что делаешь плохое. Вот. И вот этот вот диссонанс какой-то внутри
1: создается. Аня, сейчас по-другому, потому что часто так бывает. Вот я просто на тебя смотрю, такая естественная девушка, никакого вот этого брусского макияжа.
2: А все ушло.
1: То есть вот полностью уходит? Или все-таки иногда хочется вернуться к тем каким-то прошлым привычкам? Там,
2: нет,
1: да,
2: вот
1: или...
2: такого вообще нет. Бывает так, что, знаешь, во сне просто спишь, и это такое реальное чувство, что ты вот затягиваешься и выдыхаешь. И вот мы с мужем просыпаемся, и он мне тоже иногда говорил, что, ты знаешь, мне приснилось, что ты курила. Хотя он никогда в жизни не видел. Он бы даже не знал, как бы, если я ему не сказала, да, то есть вот, что такое вообще было. То есть он меня никогда в этом виде не наблюдал. Вот. Но, говорит, это так страшно, говорит, почему-то было. То есть и у меня такие тоже были моменты, и я прям просыпалась и думаю, фух, у нас же вот как приснилось, так приснилось, что вот крепко, что как будто наяву было. Но не более того, не более того. То есть, в моменты эмоциональных каких-то конфликтов я вспоминаю сразу весь этот вот лексикон этих вот матерных слов, но я держусь. То есть я уже как бы знаю, что мне это не нужно. То есть и мой язык этим не владеет вообще. Вот как бы оно настолько вот прям разделение вот это произошло, что Бог вот помог это все выбросить из жизни и заполнить ее другими хорошими вещами.
1: Скажи, чем заполнил Бог твою жизнь сейчас?
2: Наверное, то, что у меня есть хорошие люди вокруг, которые меня окружают, и вот они действительно пример, они действительно поддержка. То есть почему я так делала? Потому что такие были вокруг меня люди. Они так делали, я так делала. Потому что так нужно было выстраивать отношения. По-другому я и без того казалась весьма странной почему-то всегда, то есть людям. То есть если бы я еще не соблюдала принятые нормы, скажем, общества вот такие, да, негативные, то я бы еще страннее была и вообще не знаю, с кем-нибудь общалась бы или нет. Вот. Потому что круг других, ну, как бы другого не было, других выходов не было. Но когда я поступила вот учиться, вот образование сказалось, да, сыграло свою роль, потому что преподаватели, такие ученые люди, вот эта терминология, вот он, красивый язык поставлен. А, знаете, такой момент был. Парни, с которыми я училась в институте, не ругались матом и не курили. Вот компания. Миша, он тогда актер такой был, вот одногруппник, и он такой говорит, зашел издалека, говорит, Анечка, ты такая красивая девушка, ну так матом ругаешься, говорит, это просто, ну, говорит, как-то вот не сходит с тобой. И я так устыдилась тогда, думаю, боже мой, какой позор просто. Ну, думаю, надо что-то с этим делать, как бы надо что-то менять. И я стала, ну, как бы себя сдерживать там что-то. Я вообще не помню себя уже вот ту, которой я была. То есть вот, может, первое время какое-то у меня было отпечаток себя, но потом я вот сейчас даже не могу взглянуть вот только вот именно на этот момент. Не получается. Но люди, которые знают меня, они видят перемены, они радуются этой перемене, они удивляются, что такое вдруг случилось, произошло кардинальное вот изменение меня. И они, ну, вроде довольны. То есть они видят, что все хорошо, мне мой выбор, связанный с верой, убеждением, да, таким принципиальным, он не сделал меня хуже, он не сделал меня закрытой, какое-то такое страшное для них, да. Вот. Все хорошо, значит, все хорошо.
1: Аня, слава Богу за эту прекрасную историю. Спасибо тебе, что ты поделилась этим опытом. Была максимально искренней, потому что не каждый готов вот так вот открыть, да, историю своей жизни. Но ты это сделала. Спасибо тебе за то, что ты была с нами.
2: Да, вот Бог помог просто пережить вот эту всю боль и посмотреть на ситуацию, проанализировать ее. Вот что я, маленькая беззащитная женщина, слабая, могла вообще сделать? При том, что я говорю, не обладала, ну, собственно, ничем. Ни финансами, ни связями, да, чтобы как-то поменять свою жизнь. Но Бог, он вот... Я чувствую, что, несмотря на все мои плохие поступки, я слышала его голос, да, что он говорит, и что будет как-то по-другому. Пусть я не могла делать правильные решения, но он потом вот показал себя, да, дав вот мне выход из этих сложных ситуаций. И сейчас, собственно, я настолько украшена вот моя жизнь вот этим божественным, да, самим Богом, что я не могу ни на что пожаловаться. У меня прекрасные дети родились, у меня невероятный муж прекрасный, и я очень благодарна за это Богу, потому что это то, о чем я, наверное, мечтала, к чему стремилась. Я не могу сказать, что сейчас в моей жизни нет трудностей, или у меня такой человек попался, что мы прям вот душа в душу понимаем друг друга. Но это тот человек, который вот лучше него не может быть. И это вот только Бог знает, как вот это все сопоставить, чтобы оно было лучшим для тебя в жизни.
1: Да, слава Богу за все. Спасибо тебе. В Слове Божьем сказано: «Итак, кто соединен со Христом, тот новое творение. Старое прошло, настало новое». И эту возможность Бог дает каждому.

Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – историк, богослов Олег Габрусевич.
1: Ошибки – это часть нашей жизни. Но иногда они преподают нам хорошие уроки. Когда же речь идет о переводе с

0: Священного Писания, нам трудно представить, что слова из Библии могут неправильно переводиться. Ведь это Божие откровение. Встречались ли в истории случаи ошибочного перевода? Как это повлияло на толкование и понимание Библии? Сегодня на наши вопросы будет отвечать Александр Богданенков, литературовед, богослов и филолог. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Александр, почему в жизни происходит так, что одни и те же события, одни и те же слова, может быть, какие-то сцены в литературе, в кинофильмах, фразы людьми могут восприниматься по-разному?
1: А тому множество причин. Легион целый, например. Вот типичная вещь. Едете вы в переполненном троллейбусе, или трамвае, или автобусе, транспорте в час пик. И выходите на следующие остановки. А настолько плотно люди стоят, что вы подходите к ближайшему человеку или следующему за ним и спрашиваете, вы выходите на следующие остановки? И этот человек может сказать, нет, и опять стоит. Ну, вот, понимаете, вы же не имеете в виду, выходите ли вы на следующей остановке. Вас вообще не интересует, куда он едет, когда он выходит. Вы говорите тем самым, что пропустите меня, я на следующий выхожу. Да? Да. А он, если поймет слишком буквально в данном случае, да, такое буквальное, буквалистское понимание, то он не так ответит, как вы хотите. Или, к примеру, эмоциональное настроение. С утра вы встали, если у вас одно эмоциональное настроение, к примеру, вы влюблены, вы по одному фразу восприняете, да? Если у вас такое упадническое, меланхолическое настроение, вы по другому фразу восприняете. Вот в зависимости от настроения сказали вам, она сказала мне возможно. Возможно. Да?
0: Без шансов.
1: Она сказала мне, возможно, сегодня вечером, возможно, она сказала мне, да? То есть зависит настроение, ваше внутреннее настроение, оно предопределяет восприятие той или другой фразы, да, к примеру, или контекст, да, контекст. Вот одну и ту же фразу, одну или ту же мысль скажет человек, к примеру, в элегантном костюме, хорошо сидящем на нем, такой аккуратный, с приятным запахом скажет вам. А не хотите ли вы приобрести вот эту вещь? Или какой-нибудь мужчина в таком замусоленном, потертом трико, не хотите ли приобрести эту вещь? Угу. Да? И одно восприятие, другое восприятие. Да? И вы прочитали костюм, контекст ситуации, да? Прочитали говор, мимику и прочее. И вы по-разному восприняли. Да? Или вообще предпосылки, определенные мыслительные шаблоны. Ой, а можно ли ждать в этом городе что-нибудь хорошее? Или от мужчин что-нибудь хорошее, или от этих продавцов что-нибудь хорошее, да, какие-то шаблоны, и, соответственно, вы воспринимаете негативно или же позитивно. Поэтому легион причин, тысячи причин могут быть у того, что одну и ту же фразу, одно и тот же вид, пейзаж, литературное произведение, фильм, человека вы воспринимаете по-разному.
0: Это буквально вот недавно было. Вот дети со школы все приходят и говорят, папа, там новый фильм вышел, давай сходим в кинотеатр. Да? Видимо, в классе обсуждается этот фильм. Я думаю, я почитаю, ну как я пойду с детьми, если там, я не знаю, что там за фильм. Я начинаю читать. И оценка этого фильма вообще буквально противоположна. Одни, какой замечательный фильм, семейный, рекомендуем сходить с родителями и с детьми, отдохнете. Там, вот, то есть сколько интересных каких-то там наставлений, там, идей в этом фильме. Другой вот в этом же вот в ленте там комментариев. Да что за ерунда какая? Как вообще можно такой фильм снимать? Что, то есть вообще разное мнение. Да. Я думаю, ну ничего себе вот это. То есть.
1: И это типичная ситуация. Практически все воспринимается людьми по-разному. И очень часто полярные мнения представлены по поводу одного и того же предмета внимания.
0: Ну, знаете, вот, Александр, вот, когда речь идет о Священном Писании, то здесь все вот тоже бывает и предпочтение, там, правильно же, там, предпочтение каких-то там взглядов, но здесь вот эти взгляды, они не могут как-то там доминировать. Ну, по крайней мере, вот тут текст Священного Писания, вот давайте его зачитаем, вот я для примера, книга Откровения.
1: А примером чему он служит?
0: Ну, примером того, что вот, ну, и не только мнение может быть разное, но вот... И толкование раз, но и на этом толковании может даже выстраиваться какая-то вот целая доктрина или целое христианское
1: учение. То есть вы хотите какой-то текст, который определяет, является аргументом какой-то доктрины прочесть?
0: Да, да, да, да. Вот посмотрите.
1: Вы, может, скажите, какой доктрины сначала? Что?
0: Ну вот, У нас, например, в христианской традиции есть точка зрения о соблюдении, например, субботнего дня. Есть точка зрения у многих христиан, что именно вот день Господень является воскресным, то есть это вот само собой разумеющееся. И вот в основу вот этого мнения является этот текст, по крайней мере, один из, может быть, даже таких, ну, основополагающих и там доминирующих. Первая глава и 10 текст. Давайте мы с вами ее прочитаем. «Я был в духе в день воскресный». То есть вот Иоанн пишет, «Я был в духе в день воскресный». Все же понятно, в день воскресный Господь ее вдохновил для того, чтобы получить вот это некое откровение, которое он уже впоследствии записал. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть Альфа и Омега, первый и последний». Ну, а потом уже дальнейшее идет его повествование. То есть вот, пожалуйста, вам аргумент. Что еще можно тут добавить?
1: Я был в духе аргумент в пользу того, что святой день является днем воскресенья.
0: Да.
1: Ага, ну смотрите. Очень часто люди, которые прежде не были знакомы с библейским текстом, оригиналом, древнегреческим текстом, они такие вот аргументы приводили, что а разве для Бога проблема, чтобы быть в духе в какой-нибудь день?
0: Да, кстати,
1: хоть четверг,
0: да,
1: хоть есть вторник, такой, хоть пятница,
0: да, есть
1: для Бога проблема.
0: Да, да, да.
1: На самом деле здесь совершенно о другом идет речь. Древнегреческий текст, он очень прост. Он звучит как «энте кюриаке хемера». Вот именно непосредственно вот этот фрагмент.
0: Да, нам надо перевести.
1: «Энте кюриаке хемера». Вот. Ну, давайте так, чтобы я сам не переводил, я подготовил вам несколько вариантов переводов из разных языков. Для того, чтобы не концентрироваться, допустим, сказали бы, в русском языке одна традиция, поэтому она вот так и следует. А специально разные люди с разными ментальностями, разные языковые картины мира. Например.
0: Ну, порадовали, Александр, что вы сказали, что вы уже приготовили переводы, и вы зачитаете. А то я уже так думаю, ну, там, в следующей программе я вам скажу.
1: Да, хорошо, нет, давайте. Я прочитаю специально. Например, украинский перевод Ивана Гиенко, известнейший перевод. «Я був в дусі Господнього дня».
0: Господнего дня.
1: Да.
0: Вот этот воскресный
1: день. Ну,
0: вот
1: да? вы даже услышите. «Энте кюриаке хемера». «Хемера» – день. «Кюриаке» – от слова «кюриус». Ну, «Господь», Господь – это на слуху.
0: Это греческое, да?
1: Это греческое
0: «кюриус». «Кюриаке хемера», да?
1: Да. Вот. Ну, украинский – «Господнего дня», да? Польский – «Библия Гданьска». «Бываем в завхитсенні духа в день панский».
0: «Завхитсенню в день панский».
1: «В день панский».
0: То есть объят я был в день…
1: «Объят духом».
0: «В день Панский Господень.
1: В день Господа.
0: День Господа.
1: В день Господа, да, пожалуйста. Или немецкий, в данном случае классическая Библия короля Иакова. I was in the spirit on the Lord's day.
0: Lord?
1: Lord, day. Ну, Lord's day, да. День Господа. Uh-huh. День Господа. Или вообще древняя вещь Августина, Вульгата, пожалуйста. Fui in spiritu in Dominica Dia.
0: Доминика.
1: Доминос.
0: Доминос. Господин.
1: Господин. Господь. Господин. Да. Господин. Поэтому мы... А давайте вот современные, мы же говорим о современной.
0: Да,
1: вот я РБО,
0: конечно,
1: прочитаю, Изаокская Библия, пожалуйста. Перевод Российского библейского общества 1.10. «В день Господень я был во власти Духа и услышал за спиной громкий голос, звучавший как труба». В день Господень. Ну, Господень – это архаичная форма прилагательного. Господний чей? Какой? Или Заокская Библия, пожалуйста, первая глава, этот же самый 10 текст. «В день Господень объял меня Дух Божий, и услышал я за спиной громкий, звучавший, как труба, голос». Вы видите, не один перевод. А вот тут я еще подготовил, допустим, тот же Мартина Лютера немецкий. «Эндес Херн-так». Да, ну, «Зон-так», помните, «День солнца», воскресенье. «Херн-так», «День Господа». Господний день. Поэтому в любом случае мы сталкиваемся с однозначным переводом, потому что древнегреческий «энте кюриаке хемера» – «Господень день». А когда мы читаем синодальную, привычную для нас Библию, имеющую и ряд достоинств, но и ряд недостатков, то мы видим, что это не перевод. Это, простите меня, не перевод, это толкование, которое представлено как перевод. Мы читаем 10 текст. Еще раз, то, что вы читали уже. «Я был в духе в день воскресный». Воскресный. То есть смотрите, что получается. А там слово «воскресный» и рядом нет. День Господень. Как же появилось воскресное?
0: Да, вот очень
1: смотрите, мы понимаем, что синодальный перевод кто готовили к изданию? Кто переводил?
0: Синодальная православная перевод.
1: Православная церковь готовила Библию на русском языке для домашнего чтения, не для богослужебного употребления. Потому что в качестве богослужебного используется церковно-славянский текст Елизаветинской Библии. Вот для домашнего чтения. И для православного сознания, когда они читают День Господень, то какой день Господень? Что тут думать?
0: Воскресенье.
1: Какой день? В учении православной церкви это вообще вопрос не возникает, какой день Господень? Воскресенье – день Господень. И они автоматически заменяют перевод толкованием. И получается толкование, конфессиональный взгляд, конфессиональное понимание здесь вкрадывается в текст, и как бы само толкование навязывается вместо того, чтобы представить текст и разобраться в этом тексте, понимаете? И в данном случае синодальный период уводит нас в сторону. А почему нету разницы, там, среда, четверг? Потому что для них день Господень в оригинале.
0: Но это вот, Александр, не как вот в предыдущей говорили программе, гапакс легуменон. Это есть выражение, которое встречается еще и в других местах.
1: Здесь толкование в тексте заменяет перевод.
0: По крайней мере, здесь, видите, вот есть вариант либо день воскресный, либо вот четко в других переводах, как вы представили, день Господень.
1: Только день Господень.
0: Да, тут,
1: только
0: день Господень. То есть это, по крайней мере, отличие от того, что вы приводили там в прошлой программе, вот Соломона и вот попытка переводчиков вот такую создали палитру этих переводов, и там есть сложность. Да, а здесь уже четко и ясно.
1: А здесь все четко и ясно. Здесь младенцу понятно. Любой малыш знает древнегреческий и переведет правильно, не говоря уже про это.
0: То есть мы можем сказать, что конкретно речь идет о Дне Господне,
1: да,
0: так?
1: Да.
0: Хорошо. И вот ну, какое это может быть тогда вот, ну, оказывать это влияние там, на христиана, на вероучение, там, церкви? То есть что надо, там, например, принимать во внимание современные переводы или остаться вот...
1: Не, ну здесь все понятно, только современный. Здесь уже другой вопрос встает, знаете какой? Угу. Если здесь День Господень, тогда мы уже задаем вопрос себе, а какой это день?
0: Да.
1: И вот тут уже, понимаете, перевод должен быть переводом, а толкование – толкованием. И мы дальше задаемся вопросом, а какой это день? Может, это действительно воскресный?
0: Да, вот интересно, тогда если Иоанна вдохновила в День Господень, а какой это был день, который вот вдохновила? Ведь, как вы сказали, что вот в духе, может быть, и неважно, в каком дне
1: пребывать. Но День
0: пребывать.
1: Господень не может быть
0: он
1: понедельником,
0: может.
1: Вторником, четвергом или пятницем. Это какой-то конкретный день, который принадлежит Господу и очень важен.
0: Да.
1: Время встречи человека и Бога. И здесь уже не выйдешь так.
0: Ну и вы могли бы вот об этом сказать.
1: Да, давайте мы попробуем. Значит, как разобраться? Нам нужно обратиться к общебиблейскому контексту в целом и посмотреть, когда Библия говорит о Дне Божьем, какой-то день, какой это может быть день. У нас в связи с этим есть два варианта. Ну, два. Давайте откроем. Ну, например, Софонию. Это первый вариант. Первый вариант. Значит, выражение «День Господень» в Библии много раз. В Софонии это так, знаете, как особенно ярко используется. Это такой серьезный, мы бы сказали, пророк, обличитель. Вот первая глава книги пророка Софонии, 7 текст. «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень». Уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил кого позвать. Видите, день Господень. Хотя в септуагинте на древнегреческом здесь не «тек кюрюа кехемере», а «хехемере ту кюрю». Другая фраза. Отличается.
0: Да, и вот в русском это переводит.
1: А в русском это одинаково звучит.
0: Одинаково. Да.
1: Одинаково звучит. Вот этого нюанса нет. Вот, там это два существительных, а здесь существительное и прилагательное в древнегреческом. Но это отдельный момент. То есть здесь под Днем Господним речь идет о Дне Суда, который грядет. Вот-вот он близок, вот он при дверях, вот он день страшный, вот близок великий день Господень, близок и очень поспешает. 1.14 Софонии. Уже слышен голос Дня Господня, горького запьет тогда и самый храбрый. День гнева день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. То есть день суда. Такой эсхатологический грядущий день суда. Первый вариант для перевода. Второй вариант для перевода более убедительный, более распространенный. Некоторые пытаются применить вот этот судный день к тому, что Иоанн говорит, но это неубедительно, что Иоанн оказался в судном дне, перенесен был духом туда и дальше видит и послание к семи церквам. Нет, не про это, не про это. Но есть другой день, смотрите. Откроем, к примеру, классическую 20 главу книги «Исход», где описаны 10 заповедей Божьих. И одна из заповедей, четвертая заповедь, говорит следующее. Самая большая по объему заповедь рассказывает нам о некоем дне, который является Божьим днем. Смотрите, 20 с 8 текста. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день 7-й, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». Мы можем обратиться к эдемской истории и увидеть, что Господь приходит общаться с Адамом и Евой в 7-й день. День 7-й особенный, когда Господь положил печать своему творению. И этот день предназначен для Господа. Фактически он является Господним. Или давайте откроем книгу пророка Исаии, 58 главу. Тоже известное место. Таких мест много в Библии. Мы вот буквально 2 откроем, чтобы увидеть, убедиться. 58 глава книги пророка Исаии, хрестоматийный текст, 13 и 14. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего, уста Господня изрекли это». Вот, пожалуйста. «Во святый день мой, субботу святым днем моим будешь называть». Да? Вот второй вариант у нас есть. Таким образом, в Ветхом Завете мы видим 2 варианта. День Господень, либо день суда грядущий, эсхатологический, либо день субботний. Время поклонения Богу и время встречи с Господом. Да, День Господень в литературе церковной второго и далее веков будет...
0: Это уже в традиции.
1: Это
0: да?
1: уже в традиции. Толкование, это уже в истории христианской церкви. Он будет иметь отношение к воскресению. Но не в библейской литературе. Не в Ветхом Завете. И не в Новом Завете.
0: Не вот
1: а в более поздней. Поэтому у нас есть 3 толкования. Толкование как воскресного дня мы откидываем, потому что оно проистекает не из Библии. Оно постбиблейское. Начиная от второго дня, от второго века, там есть в текстах, когда день Господень, день воскресный. Есть. Но в Ветхом Завете это однозначно 2 варианта. И, в принципе, в Новом Завете 2 варианта. Смотрите, вот мы общебиблейский контекст взяли. Дальше. Мы можем взять контекст книги Откровения. Смотрите. Дело в том, что мы уже с вами сказали, «Те кюриак и хемера» – «День Господа». У нас возникает вопрос, а кто же в книге Откровения называется Господом? Кто в книге Откровения фигурирует как кюриос? В книге Откровения 3 личности. По отношению к 3 личностям используется слово кюриос. Ну, давайте откроем пару примеров.
0: Давайте, это будет
1: А первое – «Отец». К Отцу, Богу Отцу используется слово кюриос. Например, 1 глава, 8 текст. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет Вседержитель». Это Отец. Слово «пантократор» – Вседержитель, тот, кто властвует над всем, это слово, которое определяет в Откровении Отца. Ну, то же самое. 4
0: но буквы. Альфа и Омега тоже потом еще используются к Иисусу.
1: Здесь используется к Отцу.
0: Здесь только к Отцу.
1: Да, и который есть и был и грядет к Отцу. Вот именно конкретно этот текст. 4 глава, например, 8 текст и 11 текст. В 4 главе Христа нет. Христос появится в 5.
0: Это престол,
1: картина. Это престол, это богослужение в небесном святилище, в тронном зале, где в 4 главе сидит, восседает Отец, и Он прославляем херувимами, 24 старцами. А 5 появится Агнец, который сможет решить проблему свитка, открытия свитка. и будет прославляем. Да, это пятая глава. Четвертая его нет. И вот четвертая глава, мы читаем 8-11 текста, например. «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая свят, свят, свят Господь, кюриос, Бог Вседержитель, который был и есть и грядет». И 11 текст. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено».
0: Ну, вот здесь идет об отце.
1: Об отце, но отец, как правило, в Откровении используется, когда по отношению к нему слово «Господь», используются и дополнительные слова. Ну, в частности, «Вседержитель». Угу. Да? А, здесь один из редких случаев, когда «Господи» без всего «кюриос». Дальше есть один случай, когда это слово используется по отношению к старцу, к одному из 24
0: старцев. Вот это вот кюриос.
1: Кюриос, да. 7 глава, 14 текст. Ну, смотрите, и в русской литературе ведь так, в русском языке. К примеру, «Господь» и «Господа», «Господин».
0: Да.
1: И в польской, это, к примеру, «Пан Бог», «Бог»,
0: да.
1: И «Пан».
0: Человек.
1: Человек, мужчина, да, уважительное мужчина, отношение, да. 7.14 – это к старцу, к одному из старцев. 7.14 я сказал, да?
0: Да, 7.14.
1: «Я сказал ему, ты знаешь, господин, и он сказал мне, это те, которые пришли». Вот, здесь вот речь идет.
0: Великой скорби,
1: да,
0: 13
1: да, текст.
0: Одежды,
1: «И начав речь, один из старцев спросил меня, господин». Но это слово в Откровении используется и по отношению к Иисусу Христу многократно. Например, 11 глава, 8 текст. «И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят». Угу. Да, мы понимаем намек на Иерусалим. Господь наш распят.
0: Господь вот этот.
1: Это к Иисусу. Да. Понятно, да. Что это Иисус. Агнец. 17.14, например. 17.14. «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь, господствующих и царь царей». Агнец. Или самые последние слова книги Откровения, 22 глава, последние тексты, смотрите, 20-21. «Свидетельствующий сие говорит, ей гряду скоро. Аминь, ей гряди, Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами». Вот. Мы понимаем, что «был я в духе в день Господень» – это все-таки день Иисуса Христа. Потому что откровение, которое получает Иоанн, хотя и исходит от Господа, Отца, все-таки это откровение Иисуса Христа, о чем заявлено в самых первых трех словах книги Откровения. Поэтому он и находится в день Господа, в Духе, во Святом Духе. Мы видим, как Троица здесь работает опять-таки, да? И у нас возникает вопрос, ага, день Иисуса Христа. Есть у нас какой-то отсылка, какой-то день? Да, есть. Евангелие от Марка, давайте откроем. Ну, настолько очевидно, ну, настолько. Вторая глава Евангелия от Марка, смотрите, с 23 текста. Спор у Иисуса относительно субботы с фарисеями. Что ученики его, апостолы его, уполномоченные представители его срывают колосья и лопают в субботу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Молодьбой занимаются. И вот по поводу этого следующая история происходит. «И случилось ему в субботу», с 23 текста, «проходить засеянными полями. И ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им, неужели вы не читали? Никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал самый бывший с ним. То как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы, и дальше. Посему Сын Человеческий есть Господин субботы». Сын человеческий, именование Иисуса Христа, есть Господь субботы. Ну, Господин и субботы, потому что и храма Давид кушал из этого. А дальше следующая картина в 3 главе. «И пришел опять в синагогу в субботу на богослужение, и там был человек, имевший иссохшую руку, и он его исцелит в субботу». И опять конфликт. А почему? Потому что Иисус Христос Сын человеческий, Агнец есть Господин субботы. И у нас возникает вопрос, а как же перевести День Господень? Ветхий Завет однозначен, преимущественно. Это явно не эсхатологический день, это суббота. Новый Завет Господь мы видим к Иисусу Христу, потому что откровение Иисуса Христа. И День Иисуса Христа есть конкретный, Он Господин субботы. Больше ни об одном дне не сказано, что Христос Господин понедельника.
0: Да.
1: И все, и таким образом мы разрешаем этот спор.
0: Хорошо, а как вот тогда, вот, ну, вы все логически, четко по тексту обосновали, показали и...
1: Как верно толковать.
0: Как верно толковать, и, ну, и сомнений никаких нет. Но вот это мы здесь с вами, это наши зрители смотрят. А как вот, ну, найти какой-то, может быть, универсальный такой, ну, там, принцип вот в толковании Священного этого Писания и для тех, кто исследует это Писание?
1: А я подготовил вам одно известное стихотворение Самуила Яковлевича Маршака. Называется «Ученый спор». Известное стихотворение.
0: Ну, давайте.
1: Универсальный принцип. «Слепцы, числом их было 5, в Бомбей явились изучать индийского слона. Исследовав слоновий бок, один сказал, что слон высок и прочен, как стена. Другой по хоботу слона провел своей рукой и заявил, что слон – одна из безопасных змей. Ощупал третий два клыка, и утверждает он, на два отточенных штыка похож индийский слон. Слепец четвертый, почесав колено у слона, установил, что слон шершав, как старая сосна. А пятый, подойдя к слону со стороны хвоста, определил, что слон в длину не больше, чем глиста. Возникли распри у слепцов и длились целый год, потом слепцы в конце концов пустили руки в ход. И так как пятый был силен, он всем зажал уста, и стоит, и состоит отныне слон из одного хвоста. Капец. Ключевой принцип – смотреть целиком,
0: объемно.
1: Цельно, объемно, всесторонне. Вот это ключевой принцип герменевтики – толкование текста, это в том числе
0: очень,
1: библейского.
0: Это очень важно. Спасибо, Александр, за то, что вы и прояснили очень важный вопрос, касающийся вот Дня Господнего, субботнего дня в Священном Писании. Вам... творческих изысканий, исследований в Священном Писании, вдохновений вам. Пусть Господь помогает вам. Будем ждать на очередных наших встречах. Спасибо и вам, наши дорогие зрители, что вы были с нами. Конечно же, читая Священное Писание, можно столкнуться иногда и с непониманием. Но, обращаясь к Богу в молитве, исследуя Библию, пользуясь другими переводами, мы можем найти ответы на наши вопросы, которые вот мы видим в Священном Писании. Пусть вас Господь вдохновит и благословит, чтобы желание вас всегда было читать и исследовать Слово Божие. И пусть это Слово Божие изменяет вас, вдохновляет вас и помогает в жизни ориентироваться и продолжать путь с Иисусом. Смотрите наши программы. До новых встреч и всего вам наилучшего.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
2: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте, Роман.
2: Сегодня интересную тему будем обсуждать. Это женщина, но может быть не такая, как все. Вот знаем все мы, что некоторым женщинам свойственна некоего рода мужественность. И насколько это приемлемо, вообще хорошо это или плохо. Есть мужчины, которым нравятся женщины в камуфляжных брюках, в берцах, и вот она вместе с ним везде, там, и на охоту, и на рыбалку, но в то же самое время когда-то хочется видеть свою супругу на каблуках. Это нормально или нет? И насколько это сочетается?
3: Я думаю, что это очень хорошо сочетается. Объясню, почему. Вообще, тема женственности, что такое женственность, она очень интересная тема, и я помню, что меня она очень сильно интересовала. Что же, я помню, ходила прямо какое-то время, ну, это был какой-то определенный отрезок времени, я прямо действительно мучилась этим вопросом, я искала ответ на вопрос, что же такое настоящая женственность. И причем вокруг очень много было статей, тогда эта тема очень сильно обсуждалась, муссировалась, то есть очень было много постов в различных социальных сетях, и все писали о женственности сугубо как вот каблуки, длинные платья, длинные волосы, вот это вот все. Но я помню, что меня этот ответ не устраивал до конца. То есть я понимала, что это какой-то просто внешний уровень. И я не готова была с ним согласиться на 100%. И не готова я была сказать, что вот любая женщина, которая наденет каблуки, длинные платья и отрастит себе волосы, что она станет автоматически женственной. Вот. Но ответ, он пришел мне немножко позже. И для меня это было просто открытие и откровение. И до сих пор я еще из такого состояния инсайта до конца не вышла. Я везде говорю, делюсь. Вот. И здесь я тоже скажу. Я наконец-то нашла как бы глубинный ответ на вопрос, что же такое женственность. И там было сказано, что настоящая женственность кроется в безусловной любви. То есть что такое настоящая женственность? Если брать такое качество, то это способность любить людей, любить мир, любить супруга, любить детей. То есть женщина способна любить безусловной любовью. И вот это вот качество очень сильно цепляет, ну как мужчин, цепляет людей. Ну как и женщина, такая женщина, она становится очень сильно такой притягательной силой для всех остальных. То есть именно та, которая способна любить окружающие вообще все, и себя в том числе, и безусловной любовью, которая вообще способна на безусловную любовь. Вот. И нужно сказать, что любовь существует, но она делится на условную и безусловную. То есть условная любовь – это любить за что-то, за какие-то заслуги. Постарался, сделал, получил, классно, здорово, умница, молодец, я тебя люблю. Нет, ну, извини. Вот. И, в принципе, вот эти вот два вида любви, вот условная и безусловная, они переплетаются в нашей жизни постоянно. И даже вот ребенок, приходя в семью, по сути, для его гармоничного развития, он должен пережить в одинаковой степени столкнуться и с условной любовью, и с безусловной любовью. То есть считается, что безусловную любовь дает мама, должна дать. Мы сейчас, ну, как бы делаем, конечно, скидку, что не у всех мам это получается, потому что люди травмированы, сами не получили безусловную любовь, не умеют любить. Но, по сути, я сейчас рассказываю идеальную ситуацию для развития гармоничной личности. То есть ребенок от мамы должен получить безусловную любовь. То есть когда рождается младенец, женщина переживает эту безусловную любовь в полной мере. Он маленький младенец, только что родился, ничего не сделал еще абсолютно, ничем абсолютно не отличается от других младенцев. Такой же маленький, такой же красненький, такой же орущий, пищащий. Но женщина его любит просто так, просто за то, что он есть. И это вот этот дар безусловной любви, ну, он на самом деле очень высок. Отец же, который вступает уже в жизнь ребенка немного на более поздних этапах, вот, ну, потому что сначала ребенку нужна только мама, но когда ребенок уже начинает отделяться от мамы и уже немножко переходить к отцу, отец вот именно, он любит ребенка условной любовью. Понятно, что безусловная любовь тоже присутствует, но если мама принимает ребенка полностью, вообще вот любым и каким бы он ни был, то отец уже хвалит: молодец, сынок. То есть он хвалит конкретно адресно за какие-то дела. И таким образом отец готовит ребенка к внешнему миру. То есть отец — это проводник, мама — это почва, это пища, которая питает, это почва, это фундамент, на котором он растет, и ее, безусловно, любовь. Отец же проводник ребенка во взрослый мир. Подготавливает ребенка к взрослому миру. Во взрослом мире человека не любят безусловной любовью. Во взрослом мире человека любят за какие-то дела, достижения. И это нормально. И вот как раз функция отца — подготовить. И поэтому от отца ребенок получает условную любовь. Но так получается, что все мы, ну, женщины, там, ну, практически все люди, имеем какие-то свои детские травмы. И далеко не у каждого человека есть опыт вот именно безраздельного принятия от родителей, опыт вот этого переживания безусловной любви. И, понятно, далеко не все люди, ну и женщины способны вот на эту вот безусловную любовь и способность на это принятие. И вот мне очень понравилось, в чем состоит как раз истинная женственность. Это способность любить, давать, именно принимать. То есть что такое безусловная любовь? Это вот принятие, принятие все таким, какое оно есть. Без сопротивления, без критики, без какого-то недовольства, без требований. Способность вот к этому вот полному, стопроцентному принятию. Способность как раз вот именно давать именно из наполненного состояния. Быть в наполненном состоянии самой. Этому способствует та же самая забота о себе. Вот. И способность любить безусловной любовью. И это очень сильно притягивает окружающих. Мужчинам очень нравятся такие женщины, которые именно способны на безусловную любовь. И тут даже вообще не важно, во что она будет одета. В камуфляж, не в камуфляж. Это не важно. Потому что внешний уровень уже не важен, если внутренний уровень есть, если настоящая женственность у человека внутри есть.
2: Ну, очень интересно, конечно, вы говорите... Мы оттолкнулись от внешнего вида,
3: да.
2: И сейчас говорим непосредственно о внутренних качествах,
3: да.
2: О любви.
3: Да.
2: И здесь, конечно же, хотелось бы такой вопрос задать, помимо любви.
3: Угу.
2: Есть две любви, о которых вы сейчас говорили. Угу. Женственность еще в чем-то проявляется?
3: Да, конечно.
2: А что это может быть?
3: Женственность вообще идет от физиологии женщин, и в частности... Женственность в чем еще проявляется? В большой адаптивности. То есть женщины, они намного более адаптивны, чем мужчины. Мужчинам сложнее адаптироваться к обстоятельствам, к меняющимся, быстро меняющимся. Мужчины намного хуже реагируют на стресс, чем женщины, потому что считается, что мужчины менее адаптивны, женщины, они более адаптивны. Женщины, они более подстраиваются под меняющуюся обстановку. И вот почему считается, что мужчинам стресс, он очень вреден. Ну, он прямо потому что бьет по здоровью. Он влияет на них не так, как на женщин. И вот эта вот адаптивность, она как раз женщине-то и позволяет, ну, быть такой мягкой, плавной, подстраиваться. Подстраиваться прежде всего под своего мужчину, подстраиваться под обстоятельства жизни и умение принимать мужчину такой, какой он есть. Даже если мужчина приходит, например, с работы в каком-то таком раздраженном состоянии, в гневе, вот именно такая мягкая, адаптивная женщина, она подстроится под него, она как-то вот мягко, ну, снимет вот это вот, ну, напряжение с него, она как-то вот... Ну, она не будет, как сказать, бороться с ним, она не будет вступать с ним в какое-то противодействие. Потому что, ну, такая женщина, она способна, женственная женщина, она способна доверять. Она способна доверять, и она вот именно способна принимать все так, как есть. И как бы спорить, например, да, считается, это не женское качество.
2: То есть женское это дело.
3: Не женское дело и не женское качество. То есть если женщина начинает спорить с мужчиной, и мужчина начинает спорить с ней, они начинают доказывать, они в этот момент превращаются в спарринг-партнеров. То есть они начинают как сказать, бодаться. Просто в этот момент она как бы встает, немножко в мужской спектр перемещается. То есть вот все, о чем я говорю, в принципе, все эти качества, они есть в разной мере и у женщин, и у мужчин. Тоже у мужчин есть какая-то степень адаптивности, тоже мужчины способны любить, безусловно, любовью. Но это вот если представить как бы как вот спектр, то есть куда женщина больше сдвинута? Она может быть сдвинута в мужской спектр, она может быть больше сдвинута в, в женский спектр. И то же самое мужчина. Но с другой стороны, мы понимаем, что если мы живем в браке с партнером, мы являемся сообщающимися сосудами. То есть и мое поведение, оно очень сильно влияет на мужа. И мои изменения, они автоматически ведут к изменению мужа. Ну и наоборот. Угу. И то есть получается, что чем больше женщина укореняется в своей женственности, тем больше мужчина укореняется в своей мужественности. И не наоборот. Ему просто делать ничего не остается. Если женщина перемещается в свой естественный, нормальный, ну, женский спектр, мужчина автоматически должен становиться мужественным. Просто иногда я слышу такие сетования, такие жалобы женщин на своих мужей, что вот, типа того, что мужчина ничего не делает, он не берет ответственность, он там еще чего-то, чего-то. Вот. И как же... И мне приходится взваливать все на себя, иначе ничего сделано не будет. Такие вот как бы сетования женщин, жалобы такие.
2: Ну, я прошу прощения, вот не столь давно я стал свидетелем такого диалога между мужчиной и женщиной, причем они... прожили уже достаточно долго, у них есть внуки, много внуков, и они решили продавать квартиру. Когда муж нашел покупателя и привел его в квартиру, она ему сказала: ты лезешь не в свое дело. Ты назвал низкую стоимость. И вообще, с каких это пор ты продаешь квартиру? Да, я был очень удивлен, услышав этот диалог. Ага. И вы знаете, то, что вы сейчас говорите, действительно так и есть, потому что в этой семье прям можно однозначно сделать вывод. Эта жена взяла на себя некоторые аспекты, или, может быть, роль мужа, и взяла ответственность в свои руки.
3: Да.
2: Ту ответственность, которая ей, в принципе-то, и не принадлежит.
3: Да, и что остается делать мужу в этой ситуации?
2: Очень хороший человек этот муж, добрый, положительный, но он перестал с ней спорить. Видимо, потому что она постоянно старалась брать инициативу в свои руки.
3: Доминировать, да.
2: Чем помочь вот такой семье?
3: То есть вот, и вот, да, ну, продолжая как бы тему, вот и чем помочь таким женщинам, которые жалуются на своих мужей. Все дело в том, что они ошибочно взвалили на себя не ту ношу, не ту ответственность. Им не нужно брать на себя мужские задачи. И, конечно, сразу возникают такие вопросы. А что, если он не начнет? А что, если? А что, если? Но здесь ответ абсолютно однозначный. Если женщина сдвигается в женский спектр, мужчина сдвигается в мужской спектр. Если женщина не берет ответственность мужа и не делает это, то мужу приходится...
2: Святое место пусто не бывает.
3: Да, ему приходится возвращаться на свою роль, и ему приходится брать, ну, как инициативу в свои руки и все вот это вот делать.
2: Может быть, просто ей не нравится то, как он это делает, поэтому она берет инициативу в свои руки?
3: Возможно, возможно. Но с этим просто нужно смириться. Да, мы не можем критиковать человека, когда он делает какую-то свою задачу. Да. И вот тоже такой вопрос, он является болезненным для многих женщин. Вопрос, который касается того, кто в семье отвечает за выживание. То есть, по сути, ну, я считаю, что правильный порядок вещей, когда в семье за выживание отвечает мужчина. Даже такая фраза, что женщина замужем, за мужем, что мужчина стоит на передовой, он обеспечивает полностью материальное и финансовое обеспечение ей и детям. И мое глубочайшее, просто глубочайшее убеждение, ну, свое личное, что женщина не должна работать для того, чтобы помочь мужу обеспечивать выживание. Нет. Женщина может работать. Может работать, если хочет. Может работать, если... Ну, на какой-то любимой работе. Если ей это нравится. Дело для того, чтобы самореализовываться, например. Для того, чтобы, может быть, даже отдыхать на этой работе.
2: Ольга, вот скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к современным феминистическим движениям?
3: Ну, конечно, я их не поддерживаю. Я считаю, что это, ну, правда, ну, мое убеждение, что это несчастные женщины.
2: Но ведь таких женщин называют борцами за права.
3: За какие права? Мне кажется, у нас уже все права есть, даже слишком.
2: То есть это уже пережитки прошлого, вы считаете?
3: Я думаю, да. Если раньше, может быть, это как-то и было оправдано, например, там, что женщины хотели получить себе право голосования. Право голосования женщины получили. Женщины хотели получить право работать. Женщины получили право работать. Ну, что еще?
2: Может
3: что
2: быть, еще сейчас надо? Пришло время, когда нужно немножечко теперь отдать мужчинам обратно.
3: Я думаю,
2: в частности,
3: да.
2: И работу, и
3: я
2: другие
3: думаю, да,
2: какие-то
3: да.
2: сферы.
3: Женщины получили право работать себе во вред. То есть, ну, очень многие женщины стали упахиваться на этой работе. Конечно, женщина может работать, если ей это нравится. Но и те деньги, которые она получает, ну, я повторю эту мысль, я считаю, что они не должны идти именно на выживание. Ну, вот именно потому, что это все обеспечивает, потому что это все обеспечивает муж. С другой стороны, а женщина, которая вот именно, если этот правильный порядок построен, если мужчина обеспечивает выживание, она за ним как за каменной стеной. У нее не болит голова вообще о том, что ей будет есть нечего, ей будет жить негде. Такая женщина, она становится расслабленной, она становится счастливой, с нее спадает вот эта вот лишняя нагрузка, и она уже может быть вот именно такой мягкой, доброй, заботливой, в хорошем настроении. Она может встречать его с работы. Это не та упаханная женщина, которая тоже наравне с мужем работает для того, чтобы обеспечить выживание. Она может уже наполнять вот эту вот атмосферу семьи, весь мир, который создал мужчина, она уже может его наполнять хорошей, теплой атмосферой, чувствами, эмоциями, для того, чтобы мужчине было приятно приходить домой и там расслабляться. С другой стороны, вот вопросы власти тоже. Они все как бы относятся к мужской сфере. Властная женщина, это, ну, я думаю, многие видели властных женщин, это не очень, так скажем, красивая картина, жесткая, негибкая, властная женщина.
2: Железная леди.
3: Железная леди, да, точно, как бы, до женственности здесь далеко, какие бы там она каблуки, платья не надела на себя.
2: Да уж, это точно. Действительно, очень важная, актуальная тема. Спасибо вам, Ольга. Дорогие зрители, особенно женщины, мы желаем вам быть более женственными, и тогда ваши мужчины будут более мужественны. Тема важная, актуальная. Вы смотрели программу «Мужчина и женщина». Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия. Здравствуйте, Олег Вячеславович. С детства мы приучены к тому, что определенные действия наши, да, по ним можно предсказать дальнейшие последствия. Например, выучил ты уроки, молодец, значит, получишь хорошую оценку. Mm-hmm. Не выучил, ты заведомо идешь в школу и знаешь, что если тебя спросят, получишь двойку. Нарушил правила дорожного движения, превысил скорость, да, сняла тебя камера видеонаблюдения, получил штраф. Едешь по правилам, ты можешь быть спокоен, что штраф тебе не придет. И многие в духовной жизни ожидают тоже такого же вот предсказуемого алгоритма. Выполняешь заповеди, соблюдаешь, молодец, тебя ждет награда и в этой жизни, и Царствие Божие в будущей. Нарушаешь заповеди, будь готов к тому, что получишь наказание и сейчас, и в Царствие Божие, соответственно, тоже рискуешь не попасть. Так ли это? Всегда ли справедлив вот такой вот алгоритм развития событий в духовной жизни?
2: Да, действительно, человек в современном мире, ну, начиная с самых бытовых вещей и заканчивая духовными вещами, спокойнее бы себя чувствовал гораздо, если бы вот так вот предсказуемо все проходило. То есть родители хотели бы знать, что если они будут воспитывать своего ребенка так, как правильно, так, как рекомендуется, так, как сказано в Священном Писании,

0: Если будешь просить там об охране ангелов, то на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твою. Много-много обетований таких есть,
1: да,
0: и люди в это верят.
1: Именно потому, наверное, именно потому, что такие обетования содержатся в Священном Писании, люди и строят свое понимание жизни и окружающего мира именно на таких обетованиях. Ну и, в общем-то, эта проблематика не ограничивается современным миром. Так было с самого начала. То есть, если, например, вспомнить случай, когда к Иисусу Христу привели слепорожденного человека, то собравшиеся вокруг люди сразу же у Иисуса Христа запросили алгоритм. Ты нам скажи, вот перед нами, так сказать, следствие. Точно скажи нам причину. И у них по-другому
0: не
1: получалось.
0: Кто виноват, он или родители его?
1: Не было третьих вариантов.
0: А человек родился уже слепым.
1: То есть явно кто-то виноват. Осталось только выяснить, кто. Не бывает такого, чтобы никто не виноват и человек слепой. То есть в сознании человека после того, как были прочитаны священные писания, сформировано определенное понимание, в сознании человека так оно и выстраивается. Должна быть какая-то математическая формула с плюсом, с минусом и на концовке равно. И перед этим равно обязательно что-то должно быть.
0: Логично. Но разве Бог не сам учил этому? Ведь, например, когда был дан закон у горы Синай, да, и
1: да,
0: там было сказано, если соблюдать будешь заповедь, тебя ожидает благословение. Если нарушите завет этот, то
1: да,
0: проклятие
1: верно.
0: Завета.
1: Именно поэтому, наверняка, если бы не было такого в истории израильского народа, если бы это не было, если бы не содержалось ничего подобного в Священном Писании, наверное, у людей не было бы желания такие четкие алгоритмы выстраивать. А они и выстраиваются именно потому, что
0: сам Бог их,
1: первым начал этот диалог. То есть он первым предложил такую модель взаимодействия с человеком.
0: И что, когда же произошла проблема, нарушился этот алгоритм?
1: Да, интересен ответ, который предложил Иисус Христос. Мало того, что он сказал, так никто не виноват. И это сразу, конечно, сразу появляется вопрос, как-то никто не виноват, да, если ты же сам сказал. Вот. Более того, он еще дальше идет и говорит, вспомните несколько случаев. Там башня на одних упала, там казнили других людей. И он, предвосхищая эти вопросы, переформулирует. Он говорит, вы что, тоже посмотрели на людей, увидели, что они погибли под башней, и тоже думаете, что они были хуже всех остальных вокруг? Конечно, нет, говорит. А те, которых Пилат там топил в крови, думаете, они были виновнее всех остальных? Так тоже нет, абсолютно так не работает.
0: Интересно. А тогда в каких случаях этот алгоритм работает? Причинно-следственная связь и благословение за послушание и проклятие за нарушение, а в каких не работает?
1: Да. Вопрос действительно актуальный. Вопрос актуальный, и его же, не люди в 21 веке, первые, кто придумал его задать, его еще задавали писатели Ветхого Завета. Потому что в книге «Псалтирь», например, одной из таких ниточек, которые проходят через него, как раз-таки существует этот вопрос. Когда псалмопевцы... Асаф выражает это более всего, Давид немного, он так прямо и формулирует. Господи, ты же обещал, что праведники будут жить вот так, а нечестивые будут жить вот так. Угу. Почему же сейчас, когда мы оглядываемся вокруг себя, когда мы смотрим на то, что происходит, мы видим совершенно другую картину. Не просто другую, не просто там с какой-то погрешностью. Она вообще противоположна. То есть Асаф...
0: И сегодня, я думаю, всех нас тоже этот вопрос очень
1: интересует. Да, то есть Асаф вообще говорит, вообще перевернулось все. Мало того, что праведники не благоденствуют по сравнению с нечестивыми, вообще-то нечестивые живут так, как будто бы ничего плохого они в жизни не творят, все у них нормально, они идут в струе, а праведники должны искать себе убежище, и кто-то постоянно преследует. В чем же...
0: Ну да, нас в этом убеждать не надо, мы видим это все повсеместно, и как бы естественно, это как бы то, о чем вы говорите, это естественный ход земной грязи.

0: грешной жизни. Но когда это касается взаимоотношений с Богом, угу. вот тогда возникает вопрос. Почему Бог с верующими людьми не выстраивает иначе отношения? Ведь и у верующих людей не всегда за послушанием и соблюдением норм здоровья, соблюдением заповедей следует благословение и отсутствие болезней и так далее. Я знаю верующих людей, которые с детства, да еще не в одном поколении, ведут строжайшую диету, да, строжайший там здоровый образ жизни, вегетарианцы, не едят там мясную пищу в течение всей своей жизни, и при этом они заболевают страшными болезнями, раком, да, там, и прочими. Их не минует это. Почему?
1: Да, значит, здесь Священное Писание предлагает нам несколько сторон, на которые надо посмотреть. Во-первых, первый тезис, который мы можем увидеть в Священном Писании в этой теме, это диалог, похожий диалог Иова с Богом. Когда вот с Иовом случились такие, ну, очень сложные переживания в жизни, это при том, что мы находим, что человек был благочестивый и удаляющийся от зла, он тоже стал задавать вопрос. И вот первый урок мы можем извлечь из того, как Бог ведет диалог с Иовом. Тезис заключается в том, что Господь, давая такие обетования, обещания, рисуя такую ситуацию, он как бы оставляет за собой право принятия решения. То есть он говорит, что праведные будут благоденствовать, но это благоденствие не всегда, понимание благоденствия наше и понимание благоденствия Божие, это одно и то же. То есть когда верующий человек смотрит на свою жизнь и думает, что в его жизни творятся какие-то сумасшедшие, абсолютно катастрофические вещи, с Божьей точки зрения это может быть во благо.
0: То есть вы хотите сказать, что то, когда Иов сидел в прахе и в пепле и соскребал со себя вот эту вот проказу черепками, это он благоденствовал с Божьей точки зрения?
1: Значит, с Божьей точки зрения было так. Когда Иов стал задавать вопросы относительно того, что же это вообще происходит у меня в жизни, Бог ему не сказал, ну, Иов, здесь вот вышла такая ситуация, надо тебе сейчас побыть.
0: А что он ему сказал?
1: А он, вспомните, очень интересно повел диалог. Он сказал: Иов, ну, если совсем грубо сказать, как бы ответ Бога, то он выражался в таких словах. Подожди, Иов, а почему ты вообще подумал, что у тебя есть право задать такой вопрос? С чего ты взял, что я должен отчитываться перед человеком по поводу того, что я считаю благоденствием для человека, а что нет.
0: Что-то не помню таких слов, чтобы Бог сказал. Мне кажется, наоборот, Бог начинает подробнейшим образом ему объяснять и говорит, что помимо земной реальности, которую ты видишь,
1: да,
0: есть еще реальность, та, которая описана была в первой и второй главе книги Иова, и которую ты, Иов, не знаешь. И поэтому говорит: где ты был, когда я полагал основание земли, когда, значит, все сыны Божьи восклицали от радости, когда Левиафан там и прочее, когда море, да, я
1: говорю. Все верно, конечно.
0: То есть он говорит о наличии каких-то иных духовных
1: так,
0: сил,
1: а смысл же...
0: которые также принимают участие в этой алгоритме, то есть в этом алгоритме. То есть тут не только две стороны Бог и человек, а тут еще есть дьявол.
1: Так.
0: Который также вносит свою лепту. И за какие-то грехи, которые Иов, ты, возможно, забыл и не раскаялся, он имеет право претендовать на то, чтобы тебе вредить.
1: Но на самом деле, если мы вспомним книгу Иова, суть ее совсем в другом. Даже сам Иов, когда говорит, когда разговаривает с друзьями, друзья ему предлагают такую формулировку. Друзья ему говорят: слушай, ну что ты постоянно твердишь? Я перед Богом благочестив, я ничего такого не помню и так далее. Вот, ты вспомни, что и друзья предлагают эту идею, что есть еще третьи силы. Не только Бог, который вот с тобой, ты ему там говоришь, он тебе отвечает или как-то реагирует. Есть еще третьи силы.
0: Но они правы в этом, и Бог ему так же сказал.
1: Да, но заметьте, что отвечает Иов на это. Если бы, конечно, у нас было больше времени поговорить о сути...
0: Нет, вы скажите, как книги, есть. Люди многие читали ее,
1: да,
0: мы не сможем сейчас все главы прочитать. Вы просто
1: конечно,
0: скажите, что вы имеете в виду.
1: Суть книги Иова тезисно – это раскрытие характера Божьего. И вот там есть один шикарный текст, в котором Иов говорит, ну, правда, в русском он не очень понятен, но там прострелы. И друзья предлагают ему идею, что ты подумай, мир состоит не только из Бога и добра. Стрелы могут насылаться на тебя злыми силами. На что Иов отвечает, нет, вы неправильно понимаете Бога. Все, что случается в жизни человека, стрелы, которые мы рассматриваем как благословение, и стрелы, которые мы рассматриваем как проклятие, и что-то хорошее, и что-то плохое, нет третьей силы, которая эти стрелы посылает. Есть только Бог. Бог держит в своей руке все, что происходит на земле.
0: Так сказал Иов.
1: Так сказал
0: Иов. А когда Бог из бури ему отвечает, он говорит, Иов, ты ошибался, потому что есть третья сила, которую ты не учитываешь, и которая также вмешалась в ход твоей жизни. Пришел сатана на этот Божий совет и сказал, что даром ли благочестив, да, Иов? Нет. И Бог позволил тогда его испытать и так далее. Иов про это не знал. Читатели книги Иова знают об этом с самого начала.
1: Конечно,
0: да. Иов об этом не знал.
1: Иов, конечно,
0: ему стало это понятно только после того, как Бог открыл завесу вот этой реальности в своем ответе.
1: Но Бог, когда отвечал Иову, он сказал, что когда представляли ситуацию друзья и Иов, Иов правильно понимал. Не друзья правильно понимали, которые считали, что... Ну, они предлагали идею, согласно которой кто-то может вмешаться в жизнь человека, а Бог здесь ни при чем. То есть Бог позволяет.
0: Конечно,
1: Бог при чем.
0: Ну, так и что? И как понять? Как связать тогда то, что было у горы Синай,
1: да,
0: когда Бог говорил, что вот соблюдай все, будет тебе,
1: да,
0: добро.
1: Значит,
0: не соблюдай, будешь, значит, наказан.
1: Как нужно понимать? Нужно следующим образом. И у нас здесь есть пример, шикарный пример. Пример пророка Аввакума, который, глядя на... мы же к этому, к Псалтирю не вернулись. В конце концов, и Асав, и Давид, они находят для себя ответ на этот вопрос. Они говорят, что мы действительно на земле, когда на это все посмотреть, кажется, что Бог не сдерживает свое слово. И кажется, что он пообещал одно, а происходит совсем другое. Но они говорят, а он говорит, когда я вошел во святилище и увидел конец благочестивых и тех, которые нарушают закон Божий, тогда я понял, что все, что происходило в жизни одних, независимо от нашей оценки, все, что происходило в жизни одних, это привело к такому концу, все, что происходило в жизни других, это привело совершенно к другому концу.
0: Получается, поэтому, не учитывая контекст вечности, мы не можем до конца судить, благо это было или не благо.
1: То есть, когда Господь говорит, дает эти обещания, Он не обманывает нас. Единственное, что Он говорит, когда вы читаете их, ну, молитесь там перед выходом о детях и так далее, вы не должны воспринимать молитву как какую-то волшебную палочку.
0: Оберег.
1: Да. Вот, Господи, ты же пообещал, ну-ка сделай мне вот это, потому что я же выполнил типа свое обещание. Вот. Господь говорит о том, что Он, только Он оставляет за собой право таким образом человека вести по жизни, чтобы он получил не те благословения, которые он сам считает благословениями, а те благословения, которые действительно окажутся благословениями и приведут его, в конце концов, в вечной обители. Вот об этом говорит Господь.
0: Но при этом нельзя исключать слов, что Бог перечисляет конкретные, физические, в том числе материальные благословения за послушание Его воли. Такое же есть Священное Писание?
1: Да, здесь примечателен текст, который Экклесиаст тоже говорит. Он совсем как бы вносит небольшую сумятицу, когда говорит, слушайте, хватит относиться к этому как к математике, потому что победа достается непроворным, бег достается не сильным, богатство достается не работящим и так далее. На все время и случай. Потому что Экклесиаст, он понимал, что то, что мы воспринимаем финансовыми благословениями или наоборот финансовыми неудачами, с детьми благословениями или наоборот с детьми неудачами, в глазах Божьих может иметь совсем другой оттенок. И наша задача довериться Господу, что Он выполнит свое обещание в категориях небесных обителей.
0: Ну, то есть, потому что без вечной жизни любое все богатство, любое здоровье богатство, и так конечно. Далее, это все временно это приходящее, другое. И оно смысла
1: не как имеет. Такового не имеет.
0: Большое спасибо, Олег Вячеславович. Дорогие друзья, итак, сегодня, суммируя ход нашей беседы, ее суть, мы приходим к выводу о том, что только лишь в контексте вечности можно правильно оценить те или иные события, происходящие в нашей жизни. Потому что Господь желает, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию, все наследовали спасение. Пусть в нашей жизни так и совершится. Всего вам доброго. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята. Марк, программа уже началась. Ты что, не выспался, что ли?
1: Привет, ребята. Да, Надь, учите бессонница. Я из-за него уснуть не мог.
0: Марк, я не знала, что у тебя попугайчик есть.
1: А, это подарок от барашки.
0: От какой такой барашки?
1: А мальчик такой есть, он в Африке живет. Вчера его папа к моему папе в гости приехал. Попугая мне привез и письмо от своего сына.
0: Что-то интересное написал?
1: Да, Надь, он мне к празднику змею хочет прислать, удава. Надь, а ты случайно не знаешь, чем удавов кормить надо?
0: Не, Марк, не знаю. Я еще ни у кого таких домашних животных не встречала.
1: Я тоже. А у барашки дома кого только нет. На вот, прочитай вслух его письмо. Правда,
0: давай.
1: Написано оно непонятно, он по-русски плохо говорит. Ну и пишет так.
0: Так, посмотрим, что он тебе пишет. Привет, Марка. Моя папа ехать к твоя и привозить птицка. Птицка Чики не уметь говорить, но уметь у песенку хорошо.
1: Надь, мне кажется, барашка мне не того пугая прислал. Тот петь в песенке хорошо умеет, а мой...
0: Да я думаю, твой может, Марк. Ты просто еще не успел его послушать. Тебе ж только вчера его подарили.
1: Я послушал, Надь. Папа барашки сказал, что утром я проснусь от чудесного пения.
0: Ну что, проснулся?
1: Проснулся, только не утром, а ночью. Только-только светать начало. И вдруг я услышал, как кто-то мне в ухо как крикнет изо всех сил. Как будто сирена включилась вообще. Тут все проснулись. Даже соседи прибежали узнать, не нужна ли нам помощь.
0: Если я не ошибаюсь, ты запел.
1: Да, Надь, ты угадала. Мой подарок.
0: Марк, я знаю, что нужно сделать. Чтобы Чики спал спокойно, нужно накрывать клетку темным платком на ночь. А вообще, тебе еще предстоит многое узнать, как заботиться о твоем попугайчике. Ну ладно, давай дальше письмо. Дочитаем. У моя дома зить обезьяна, страуса царапаха. У кто зить у твоя дома? Удава моя приехать твоя у праздник.
1: Ну вот, Надь, ну что я тебе говорил? К празднику мне удаву привезут.
0: Да, дела, Марк. Подожди, смотри, что он дальше пишет. Моя и твоя удава друзить, бараш.
1: Ну да, говорит, что будем дружить втроем, он, я и удав.
0: Да нет, Марк, он предлагает тебе дружить, он пишет, давай дружить. А до этого он тебе написал, удава моя приехать твоя у праздник. Это значит, давай я приеду к тебе на праздник.
1: Да.
0: Смотри. Ну?
1: Точно, Надь, удава не будет. Да значит, барашка ко мне в гости приедет на праздник. Надо к этому времени научить Чики разговаривать и узнать про любимый корм для попугаев.
0: Представляю, приедет бараш, увидит чистую клетку, веселого попугайчика в ней, который вкусные семечки грызет. Ох, обрадуется он, Марк, что ты по-настоящему Чики любишь.
1: И узнает, что я могу заботиться о животных и птицах так же, как и он.
0: Да, так поступают все, кто любит. Вот, кстати, наш Господь Иисус тоже всегда заботился обо всех людях и даже совершал чудеса, чтобы им было хорошо.
1: Я тоже знаю. Он исцелял тех, кто болел. А однажды, когда люди остались без еды, он совершил такое чудо.
0: Вот о нем мы сейчас и расскажем.

0: Однажды Иисус Христос ушел в далекое пустынное место, чтобы побыть одному и помолиться.
1: Но народ узнал, куда он пошел, и отправился за ними целыми толпами, потому что Иисус всем помогал.
0: Некоторые несли на носилках больных людей, другие взяли с собой детей. Шли они долго, светило жаркое солнце, но никто при этом не отдыхал.
1: Когда Иисус увидел людей, ему стало очень жалко их, и он исцелил всех больных.
0: Слепые увидели свет, немые заговорили, а хромые стали ходить.
1: Наверное, никто не хотел расставаться с Иисусом.
0: Думаю, так и было, потому что наступил вечер, а никто не расходился. Тогда ученики сказали Иисусу: «Распусти людей, уже поздно. Пусть они пойдут в селение и купят себе что-нибудь поесть».
1: «Не нужно им уходить. Дайте вы им что-нибудь поесть», – ответил Иисус.
0: «Но у нас ничего нет. Только один мальчик принес с собой 2 рыбки и 5 хлебов. Но ведь этого всем не хватит».
1: «Надь, 2 рыбками даже я не наелся бы. Особенно, если я весь день гуляю. У меня такой аппетит просыпается, что я хоть целый холодильник еды съем».
0: Но мальчик, который отдал свою еду для других, верил, что Иисус обязательно что-нибудь придумает.
1: Так за правду и произошло. Сначала Иисус велел людям сесть на траву, ведь все они очень устали.
0: А потом он взял хлеб, помолился, разломил его и дал ученикам.
1: А ученики раздали хлеб народу.
0: И хлеба было так много, что ученики едва успевали раздавать его людям.
1: Уже все наелись, а хлеба осталось еще очень много, и его собрали в корзины, чтобы ничего не пропало и можно было еще потом подкрепиться.
0: Вот таким чудесным образом Бог позаботился о людях.
1: Надь, а если бы это целое поле людей сказали Иисусу спасибо за такой сюрприз, это, наверное, было бы погромче, чем моя сирена ночью.
0: За правду, Марк. А вообще, Бог и сейчас заботится о нас и делает нам подарки. Нужно только уметь их замечать.
1: А ты не замечаешь, что у тебя под рукой есть один подарочек?
0: Нет, Марк, ничего не замечаю.
1: А ты внимательно посмотри на рукав.
0: Ух ты, как красиво, Марк. Спасибо.
1: Я его сам сделал. Сердце обозначает любовь. Я такие сердечки в кармане ношу, а при случае своим друзьям дарю.
0: Может, ты и меня с ребятами научишь? Мы тоже будем дарить.
1: Ну, это проще простого. Где у нас тут обычные скрепки? Вот берем скрепку. Угу. Находим в нее самую длинную часть. Угу. Потом отгибаем ее посередине. Вот так, чтобы получился крошечный стульчик. Вот такой у нас стульчик получается. Угу. И надо прижать его, чтобы он стал плоским. Угу. И в итоге у нас получается такое сердечко, которое можно прикалывать.
0: Марк, давай я тоже попробую. Да. Я возьму зеленую скрепку. Далее сгибаем ее так, вот эту длинную часть, чтобы получился крошечный стульчик. Вот стульчик готов. А теперь прижимаем стульчик так, чтобы он стал плоским. Получается вот такое красивое сердечко. Марк, а давай много таких сердечек сделаем?
1: Давай.
0: Давай. Так, я возьму розовый.
1: А я зеленый.
0: Делаем, значит, стульчик.
1: Стул. И прижимаем.
0: И прижимаем. Так, сердечко готово. Следующее. Следующее зеленое.
1: А у меня следующее белое.
0: Делаем стульчик.
1: Ведь это же так просто. Вот еще одно получилось.

0: Вот такие красивые сердечки у нас получились.
1: Здорово. А для барашки я сердечко на письмо приколю. А когда он ко мне в гости приедет, то у меня еще для него песенка-сюрприз есть.
0: А нам с ребятами тоже интересно.
1: Тогда слушайте и смотрите.

0: Марк, я думаю, что твой сюрприз поможет ребятам выполнить наше задание.
1: Заправду. Ребята, напишите нам, а за что вы говорите спасибо Богу?
0: А мы будем ждать ваших писем и, конечно же, новой встречи.
1: До свидания, ребята.
0: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Всегда радуйтесь!
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поют Марк Латухин и Юлия Широкова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Да какая разница, во что я одет? Одежда священника и одежда обычного человека – это разные вещи. А уж тем более одежда священника во время священнодействия, во время служения. Первосвященник Аарон и первосвященник Иисус. Какая между ними разница? Кто на кого похож? Что это означает? Если Бог бы захотел просто спасти человека, не нужно было бы проходить такой длинный, запутанный, тяжелый путь. Приветствую вас, дорогие друзья, и как вы поняли, сегодня пойдет очень серьезный разговор о нашем великом первосвященнике. Иисус назван в Писании первосвященником. Назван первосвященником по чину Мелхиседека. Это очень интересный ветхозаветний персонаж, который имеет очень мало конкретики, мало описаний, но мы знаем, что он был и царем, и священником. Он был важным человеком, потому что Авраам дал ему десятую часть. Более того, когда мы читаем про Аарона, это брат Моисея, то он тоже был первосвященником. Вот в той самой, можно сказать, первой скинии, которую построил Моисей по образцу, который Бог дал ему на горе. Ну и теперь давайте соберем все воедино и зададим себе вопрос. А может ли быть здесь что-то случайное, совпадение, не главное, второстепенное и так далее? Сегодня многие люди или некоторые как минимум заявляют, что на небе нет никакого небесного святилища. Тогда вопросов очень много к тому, что происходило на земле. А зачем все это? Зачем нужно было столько разных ритуальных и обрядовых законов, постановлений, служения с какими-то правилами? Если все это просто оказывается ради шоу. Но нет, друзья, не надо так торопиться, потому что все, что делал Моисей на земле, он это увидел на горе. И Бог ему сказал: сделай все то, что ты видел на горе. Поэтому имеет очень большое значение. Конечно, сразу возникает вопрос. Если все вот так по прикладному приложить то, что на земле, и перенести на небо, тоже не все сходится, потому что тогда возникает вопрос, а какая там на небе приносится жертва утром и вечером, томит, да, утреннее и вечернее жертвоприношение постоянное, ну и многие другие вопросы. Какие грехи туда вносятся, если на небе все безгрешные? И прочие вопросы. Но я думаю, что все-таки мы должны склониться к Слову Божьему и понять, что Господь не просто так сказал Моисею: ну, придумай что-нибудь оригинальное, потому что к тому моменту язычники придумали очень много оригинального. Они туда включили, чего вы только не думали бы себе, и половые вопросы, и оргии, и литургии всякие, и крики, и песни, и порезы, и надрезы, и чего только не было. И поэтому, естественно, Египет, он пестрил вот этим языческим образом богопоклонения, когда они устраивали праздники, пиршества. И мы читаем не раз, и в Библии есть пример, когда написано: Моисей сошел с горы, и народ ел, пил и встал играть. Так вот там написано в английской даже Библии «sexual orgy», то есть там началось что-то такое необыкновенное. И все это во имя богов, во имя того, чтобы угодить Богу и чтобы получить самим удовольствие и удовлетворение. Ну, почему это было? Потому что очень много вышло египтян вместе с израильтянами, и они ничего нового не знали, они только старались действовать согласно тому, что они уже хорошо знали и впитали. Ну вот поэтому, когда мы читаем про построение скинии, как это должно быть, какие должны быть шесты, какие должны быть кольца, столбы, кожи, там цепочки, кольца, все-все-все, это все прописано в деталях, потому что это святыня была, великая святыня. Даже не мог кто попало носить скинию. Бог это запретил. Только сыны Каафа, написано, на раменах должны были носить эту скинию. Более того, там хранился ковчег завета, ковчег, в котором лежали 10 Божьих заповедей. Потом мы читаем еще в послании к евреям, туда положили сосуд или чашечку, горшочек с манной, которую ели все израильтяне на протяжении 40 лет путешествия по пустыне. И жезл Аарона миндальный, который расцвел. То есть это чудо Божье, которое Бог посчитал важным увековечить, чтобы другие поколения не забыли про Бога, не забыли и не усомнились в его могуществе, что он может море раздвинуть, он может смирить самую сильную армию мира, такую как египетскую, вместе с ее фараоном и с самыми лучшими колесницами, конями и прочими. Поэтому Бог великий и народ, который поклонялся живому Богу, в отличие от всех идолов, он должен был четко себе представлять, в какого Бога они верят, какому Богу они поклоняются и как это должно происходить. Вот для этой причины Господь дал еще одно интересное повеление, которое мы находим в 28 главе книги Исход. Давайте прочитаем. Первая глава, то есть первый стих 28 главы. «И возьми к себе Аарона, брата твоего, и сынов его с ним от среды сынов Израилевых, чтобы он был священником мне». Аарона и Надава, и Авиуда, Елиазара и Ифамара, сынов Аароновых. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия. И скажи всем мудрым сердцем, которых я исполнил духа премудрости, чтобы они сделали Аарону одежды для посвящения его, чтобы он был священником мне. Вот одежды, которые должны они сделать. Наперсник. То есть перс – это старое русское слово, которое означает грудь. То есть нагрудник такой, да, если можно так назвать. Был потом там нарамник, это надплечник такой. Потом наперсник, и здесь дальше сказано ефод, верхняя риза – хитон стяжной, кидар и пояс. И пусть делают священные одежды Аарону, брату твоему и сынам его, чтобы он был священником мне. И здесь сказано, какие нужно взять золотые нити, потом здесь нужно взять темно-красное. Кстати, что тоже будет когда-то однажды напоминать, что первосвященник прольет кровь, и эти как раз-таки пурпуровые, и, как здесь написано, червленные нити были встроены в строение. И потом нужна была еще специальная табличка, которую одевал священник, первосвященник у себя здесь на наперстнике, скажем, на груди. И там было три ряда по четыре камня, чтобы было 12 драгоценных камней, как здесь написано, для того, чтобы там были золотые как бы вставки такие, и в них вставлены драгоценные камни по количеству сынов Израилевых. И здесь перечисляются их имена, и что они должны быть вообще как бы драгоценными. И 12 стих говорит так. «И положи два камня сии, это еще два камня, на нарамники ефода. Это камни на память сынам Израилем, и будет Аарон носить имена их перед Господом на обоих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота, и две цепочки из чистого золота витыми, сделай их работой плетеной, и прикрепи витые цепочки к гнездам». Для чего это сделано, скажем? Для того, чтобы он не забывал народ израильский. То есть у него было два судных камня, Урим и Тумим. И когда нужно было получить ответ от Господа, он приходил к Господу, и таким образом через один из камней Господь отвечал священнику, первосвященнику на его прошение. Ну вот интересно вот что. Давайте скажем так. Здесь золотые кольца, все должно быть важно, привязано и так далее. Вставлено, прикрепи к другим концам наперстника. Все-все-все Бог проговорил. А вот 29 стих. «И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти перед Господом». Обратите внимание, что Бог сделал так, чтобы вот эти 12 колен Израиля, 12 имен были всегда на золотой табличке, на золотой дощечке, прямо на груди Аарона, чтобы он помнил о них, и как здесь написано, он будет наперстник судный у сердца своего. Вот что еще интересно, в 30 стихе опять же будет употребляться вот это еврейское слово «суд». Сейчас мы давайте его прочитаем, а потом дадим небольшое толкование. «На наперстник судный возложи Урим и Тумим». Опять же, наперстник судный возложи Урим и Тумим. «И они будут у сердца Ааронова, эти два камня, когда будет он входить во святилище пред лицо Господне, и будет Аарон всегда носить суд сынов Израилевых у сердца своего перед лицом Господним». почти повторяется первый текст, который мы читали выше. Так вот, слово «суд» переводится как «дело», «права», заметьте, потом «закон» и «осуждение». То есть, вот здесь Господь повелел Аарону носить возле сердца своего такие важные вещи, касающиеся Божьего народа. Дело, то есть дело народа он носит у своего сердца, представляет Господу. Права, закон и осуждение. То есть, в принципе, это все, что связано с человеком в контексте справедливости. Таким образом, мы находим одну очень важную вещь. Вот я, кстати, для себя здесь взял, как для примера, вот такой атрибут. Казалось бы, да, ну что здесь непонятного? Понятно, что это обычный мужской галстук, который подходит, ну, наверное, не под всякую одежду, под трико, под джинсами, может быть, под кроссовки не очень пойдет, под мокасины или там, я не знаю, под летнюю какие-то сабы, обувь, тапочки не подойдет, да? То есть вот эта часть одежды может быть использована только когда одета рубашка, например, костюм, как сейчас, да, и был бы, допустим, этот галстук подходящим. То есть это часть одежды. Но это не просто одежда, которая, ну, как сказать, вот, ну, такая рабочая, повседневная. Нет, галстук одевают на какое-то важное торжественное мероприятие. И поэтому можно легко увидеть, что стюардессы, например, они всегда красивые, у них красивые галстучки. Пилот всегда в галстуке при погонах, которых видно, кто это пилот, первый пилот, старший, командир корабля или это второй пилот и так далее, и так далее. Также и у кораблей есть капитан, старпом, старший помощник капитана и пошло-поехало дальше. То есть есть отличительная одежда, которая символизирует что-то, нечто более важное. Или человека в каком-то периоде его времени. То есть в галстуке никто не спит, это очевидно. Галстук одевают для определенных важных событий. Вот сейчас я проповедую, допустим, это важное событие, поэтому я оделся торжественно. Опять же, давайте будем честными. Одна одежда не решает всех проблем, не решает. То есть, чтобы сказать, вот давайте я одену или рясу, или еще что-то, и все, я сразу меняюсь. Нет. Человек не поменяется, но Бог сказал, что одежды у Аарона и его сыновей должны быть священные, обратите внимание, для, как здесь написано, славы и благолепия. То есть для того, чтобы эта одежда была славная или лучшая и величественная. Так вот, величие этой одежды заключается в очень глубоком символизме, что оказывается Аарон символизировал уже тогда будущего первосвященника в торжественных первосвященнических одеждах. И эти одежды как раз-таки очень много символического имели. А именно, у него был нарамник, то есть он носил на плечах табличку, которая носила в себе, имела 12 золотых гнезд, а в них были 12 драгоценных камней. Что это значит? Не просто так цифра 12 имеет значение в Библии. В Откровении написано, что в новом городе Иерусалим будет 12 ворот по числу имен сынов Израилевых. То есть каждые ворота это символически отражают или показывают, что Бог открывает ворота для этого племени. И чтобы не было первенства, да, чтобы никто не сказал, одни ворота, и кто первый войдет. Сначала Рувим, потом Леви, Симеон, и пошли там по очереди. Вот один важный, второй не очень, один значимый, второй не очень значимый. То Бог говорит, будет 12 ворот в небесный город Иерусалим. Это значит, что со всех сторон света можно туда попасть, в этот город. Очень много символизма. Но обратите внимание, что он говорит, он будет носить эту табличку в память, и суд будет. То есть, если мы понимаем, что Аарон – это земной первосвященник, а Христос – это небесный первосвященник, и то, что Аарон делал на земле, Христос делает на небе. Это делается временно, то там происходит вечно, или тут временно, там перманентно, то есть постоянно. Таким образом, он, например, Аарон, снимал грехи с грешников и с израильского народа, временно возлагая их на жертвенное животное, которое умирало, то точно так же Христос однажды взял грехи на себя, потому что он и священник, и жертва. Вот это важно понять, насколько глубокий символизм в жизни Иисуса. Вы найдете это легко в Евангелии, это найдете в Ветхом Завете. Ведь не просто так Христос начал объяснять ученикам, которые шли по дороге в Эммаус, обо всем, что сказано о нем у Моисея, в пророках и в псалмах. То есть ему было что рассказать, поэтому он представлен и в виде жертвы, и в виде священника. Следовательно, мы делаем интересный вывод. Когда он как первосвященник, то наши с вами имена, имена Божьих детей, имена спасенных детей, он носит у груди или на груди у сердца своего. Но не просто носит имена, а носит наше с вами дело, носит наши с вами права, наш закон, да, что нам по закону причитается, и наше же и осуждение. То есть, интересно получается, он несет... И когда мы находим вот периодически все, что сказано о Христе и о спасении, мы видим, что это настолько красивая палитра, что он, да, берет на себя наше осуждение и несет. Пророк Исаия говорит, он взял грехи наши на себя и понес. Он их телом своим вознес на крест. Таким образом, если речь идет о том, что Господь просто бы хотел спасти человека, зачем ему, скажите, пожалуйста, отдавать сына своего на смерть? Зачем? Ну, взял бы, как Илию, пророка, в вихре вознес на небо. И все, вопрос решен. Зачем нужны вот эти манипуляции? Тем более жертва Сына Божия. Тем более отдать его в руки грешников, чтобы они его не приняли, еще и распяли такой мученической смертью. И это все ради чего? Вопрос. Просто, чтобы Бог хотел спасти. Больше ничего не хотел сказать. Нет, это так не работает. А это как раз-таки нас учит и ведет нас к тому, что Ветхий Завет – это не просто себе неудачные Божьи эксперименты. Ни в коем случае. Ветхий Завет – это для нас азбука, чтобы мы могли понять, а к чему Господь ведет, а какая у него цель, а какая у него, скажем, идея в том, чтобы с грешником построить отношения. Именно поэтому Христос умирает на кресте. Но обратите внимание вот еще на что. Здесь сказано, что он носит имена драгоценные камни. Кстати, здесь вот если бы, ну, я не хочу сегодня об этом говорить, но каждый драгоценный камень очень дорог, и он символизирует одно из колен Израилевых. Но дальше написано, 36 стих. «И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати». «Святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара, и будет она на челе Аароновом, обратите внимание, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров, ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Вот интересно, да? Аарон несет грехи. И грехи где? На лбу, на самом видном месте он несет грехи. Если мы снова вернемся в Исаии 53 главу, мы находим там удивительные слова о том, что паче всякого человека был обезображен лик Иисуса. То есть его лоб пронзили шипы, потому что он взял на себя грех мира. И грех... Это никогда не было украшение. Грех – это всегда была боль. И поэтому Аарон носил эту табличку для того, чтобы она напоминала о недостатках приношений. То есть, чтобы никогда человек не забывал, что он плоть, он кровь, он не Бог. И поэтому ему всегда нужно благоговеть перед Богом, и всегда есть в чем раскаиваться в своей жизни. И вот он здесь говорит дальше. «И сделай хитон из весона, и кидар из весона, и сделай пояс узорчатой работы». И опять же говорит, «И сделай сынам Аароновым хитоны, сделай им пояса и головные повязки, сделай им для славы и благолепия». То есть человек, приходящий на богослужение, приходящий туда в скинию, он, глядя на священника, он должен был представить вот эту красоту небесного Бога, которого он не может созерцать, представителем которого является священник. Это очень важно. Кстати, это хороший вопрос для всех современных проповедников. Потому что, конечно, если так отвлеченно брать вот понятие, ну, например, а что, я не могу в джинсах проповедовать? Могу. А что, я не могу в футболке проповедовать, в майке? Ну, могу. Я же не поменяюсь. Вот Андрей Кочелаба, какой он есть, допустим, что в костюме, что в бейсболке, в футболке, в шортах. Это же тот же самый Андрей Кочелаба. Но вы знаете, почему-то Писание говорит, когда ты представляешь Бога, ты должен быть в лучшей одежде, соответственно, твоему времени. И поэтому сегодня, когда ты берешь в руки Божье Слово, твоя одежда тоже должна соответствовать. Когда ты приходишь на поклонение к Богу, опять же твоя одежда должна соответствовать тому мероприятию, к которому ты идешь. Поэтому эту вещь, возможно, одевают люди раз в неделю. Возможно, да, если кто-то работает на какой-то другой работе, где ему нет нужды одевать галстуки тогда. Он работает в грязной одежде, в робе, в спецовке, там, я не знаю, в спортивном костюме. Но наступает момент какого-то официального торжества, и он одевается там совершенно по-другому, в строгий стиль, деловой или еще как-то. Вот поэтому мы сегодня, живя в канун пришествия Христа, читая эти тексты, понимаем, что Господь носит нас у сердца, и Он нас представил в виде драгоценных камней, и поставил нас в золотую оправу, да, как здесь написано, как раз-таки вот в эти золотые гнезда, куда он поместил драгоценные камни. Вы слышите вообще стилистику, как Бог о нас говорит? То есть мы грешники, так же, как и все 12 колен Израиля, они все грешили. И Рувим, и Симеон, и Левий, и Дан, и Нефалим. То есть у них у всех, они брата продали, они там против отца бушевали. Много было недостатков, но для Бога они ценные, и Он их носит возле сердца своего. Вы знаете, что еще интересно? Здесь дальше написано в конце главы, 43 стих, «И да будут они на Аароне», там нижнее платье для прикрытия телесных, скажем, недостатков, наготы телесной, и он говорит, да, они будут на Аароне, когда они будут входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Таким образом, вот эта одежда, когда ты предстаешь перед Господом в служении, она должна тебя отличать чистотой, торжественностью и целомудрием, потому что нижнее платье, оно должно было, ну, платье, опять же, не берем буквально, что платье только у женщин. Это была такая одежда, специальная хитоны, как на платье похоже. Это была мужская одежда. Она должна была прикрыть наготу. То есть ничего срамного не должно было быть. Но это, кто-то скажет, Ветхий Завет. А теперь давайте немножко перейдем в Новый Завет. Евреям, послание апостола Павла к евреям, 5 глава. Мы находим интереснейшее воззвание, которое апостол Павел посчитал важным оставить для каждого из нас. И он говорит, первый стих, «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собой не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон». Обратите внимание, Аарон грешный, но призванный Богом и переодетый Богом. И когда он переоделся, Аарон, то посмотрите, что он говорит здесь дальше уже о Христе. «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, ты, сын мой, я ныне родил тебя. Как и в другом месте говорит, ты священник вовек по чину Мелхиседека». То есть это клятва Бога. И вот здесь... Он здесь говорит о том, что 9 стих, «И совершившись или усовершенствовавшись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного». Вы слышите? Для всех послушных ему он виновник их спасения вечного. Он несет их недостатки на себе. Он их взял на себе. И Ничто, как лоб. Вы помните в древности, когда человек что-то делал преступно, ему на лбу выжигали? СВ, например, скотский вор. И я знаю, что была история одна, я читал про двух близнецов, когда они воровали лошадей, их поймали, обоим выжгли СВ. Один уехал вообще с тех краев, а другой остался. Прошли годы, и кто-то спросил, а что это за мужчина, у него СВ написано. Они говорят, не знаю, святой, наверное. То есть, скотский вор и святой, видите, все зависит от твоего образа жизни. Но обратите внимание вот на что. Когда он здесь говорит о том, что ты покоряешься Богу, он тебя спасает. И он тебя переодевает. Вот сейчас мы увидим как. Давайте еще откроем 7 главу. И вот здесь 26 стиха прочитаем такие слова. И вот здесь читаем, да, давайте выше, 24 стих. «А сей, как пребывающий вечно, имеет священство неприходящее, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого». И вот интересно, Христос наш первосвященник, и какая же у него цель? Очень интересная цель. Если мы откроем Откровение, 3 глава, и вот здесь мы прочитаем 18 стих, послушайте, как красиво он представлен. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Интересно, да? Вот он говорит, я тебе советую, будь богатый, но не просто богатый.

0: цитата. И потом Христос дает нам белую торжественную одежду. И, как здесь написано, еще одна цель – это торжество. И второе, как и у первосвященника, должно быть льняное платье нижнее. И он говорит, и чтобы не видна была срамота наготы твоей. То есть под одеждой, под этой, есть срамота. И мы еще пока не переродились, мы еще пока не родились свыше, и мы еще не стали из тленного в нетленное. Поэтому он говорит, я хочу тебя окутать моей белой торжественной одеждой. А когда ты будешь одет в белую торжественную одежду, потом я тебе еще помогу, чтобы и нагота не проглядывала. То есть Бог полностью защищает человека. И поэтому я очень благодарен Богу за то, что у нас есть такой удивительный первосвященник. Он хочет вас переодеть. Он хочет, чтобы вы сняли свои вот эти потрепанные порватые джинсы. Потому что в этом спастись невозможно. Он одевает нас в одежды торжества и красоты. И поэтому, спасая нас, Он готовит нас, чтобы мы предстали перед троном великого Бога. И обращаем внимание на прошлое. Мы очень многому можем научиться в будущем. Что символизирует грязь? Только грех. Поэтому что с нас снимает Христос? Грех. А поэтому это представлено символически в одежде. Поэтому все искупленные будут в торжественных одеждах. Пусть Господь нас благословит, чтобы Он поскорее мог нас переодеть. И чтобы мы преклонились перед нашим первосвященником, потому что Он этого достоин. Он снимает наш грех. И это великая радость для каждого грешника, что мой грех и ваш грех, он с вас снимается бесплатно, благодаря вере в нашего великого Искупителя. Это Евангелие, это вечное Евангелие. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарю Тебя, что Иисус нас переодевает в торжественные одежды, что Он не гнушается нашими грязными лохмотьями, в которые мы кутаемся, какой бы моды они ни соответствовали, но, Господи, я так благодарен Тебе, что Ты заботишься о нас. Благослови нас, пожалуйста, быть всегда в торжественных одеждах, особенно, когда мы предстаем перед Тобой. А Тебе да будет слава, великому Богу, тому, кто готов одеть нас в белые торжественные одежды, чтобы мы могли стоять перед троном великого Бога, сняв с нас все греховное, не возгнушавшись нами, не стыдясь нас, но делая все, чтобы мы были спасены. Тебе за это слава и честь и хвала великому Богу. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Бог милует и спасает.
3: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Полезная минутка.
2: Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам запомнить небольшой список наиболее нездоровых видов пищевых продуктов. Он составлен российскими врачами-диетологами и подтвержден практикой современного общества. Рассмотрим по порядку эти продукты. Избегайте покупать картофельные чипсы, особенно приготовленные не из цельной картошки, а из пюре. Это в сущности смесь углеводов и жира, плюс искусственные красители и заменители вкуса. Сюда же стоит отнести и картофель фри. Обилие неперевариваемых трансжиров – главная опасность такой еды. Это прямой путь к онкологическим образованиям в человеческом организме. Следующее место по праву занимают колбасные изделия. Это продукты с так называемыми скрытыми жирами. В их состав входят сало, внутренний жир, свиная шкурка и так далее. Если вы считаете, что они занимают лишь малую долю розовой массы, то глубоко ошибаетесь. Скрытые жиры занимают до 40% веса, но маскируются под мясо, в том числе и с помощью вкусовых добавок. Таким образом, вкушающий эту массу получает двойной удар – жирами – раз, обилием ароматизаторов и консервантов – два. Результатом ежедневного потребления сосисок, сарделек и вареных сортов колбасы является в первую очередь избыточный вес. За тучностью тянется целый букет заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых. А это причина смертности номер один, как в мире, так и в нашей стране. И пусть никого не обманет беззащитный нежно-розовый цвет колбасы. Естественный цвет вареного мяса – серый. Розовый цвет – результат действия нитродобавок, чей переизбыток в организме чрезвычайно опасен. Надо сказать, что норма присутствия нитродобавок в импортных колбасах выше, чем в отечественных. Добавьте к этому набор ароматизаторов, эмульгаторов, усилителей вкуса – и мы получаем совсем неаппетитную картину. Шоколадные батончики. Сочетание огромного количества сахара и различных химических добавок обеспечивают высочайшую калорийность и желание есть их снова и снова. Кариес – самая безобидная расплата за увлечение шоколадными батончиками. Очень вредна газировка. Сладкие газированные напитки, смесь сахара, химии, газов, чтобы быстрее распределить по организму вредные вещества. Они созданы вовсе не для утоления жажды, а для ее вызывания. Отличаются огромным количеством сахара. В одном литре может быть до 25 ложек сахара. Газированные напитки не обходятся без красителей и ароматизаторов. Того, что составляет саму привлекательную сущность напитка. В каждой бутылке можно обнаружить и консерванты. Чаще всего это известный бензонат натрия, о вреде которого уже велось много разговоров. Но особенно опасны такие напитки с содержанием аспартама, синтетического подсластителя. Если они хоть раз за время пути до прилавка нагрелись выше плюс 30 градусов, то аспартам расщепляется на токсические вещества. Многие сладкие воды имеют кислую активную реакцию. Такой водой можно мыть чайники от накипи и обрабатывать огород от вредителей. Задумайтесь, прежде чем украшать ею праздничный стол. Вообще малопригодные в пищу продукты – лапша быстрого приготовления, многочисленные растворимые супы, картофельное пюре, растворимые соки типа «только добавь воды» – все это чистая химия, наносящая только вред организму. Жевательные конфеты, пастила в яркой упаковке, яркие леденцы. Все это, без сомнения, вредные продукты. Мало того, что все они содержат огромное количество сахара, так еще и химические добавки, красители, заменители и так далее. И самое главное, никогда не давайте эти сладкие бомбочки детям. Растущему организму они принесут больше вреда. Алкоголь. Даже в минимальных количествах мешает усвоению организмом витаминов. Кроме того, в алкоголе очень много калорий. А влияние алкоголя на печень, почки, мозг уже много сказано. И не стоит полагаться на то, что определенное количество алкоголя идет на пользу. Это самообман. Запомните, эти 7 видов наиболее вредной пищи. Алкоголь, растворимые супы и макароны, чипсы, колбасы, шоколадные батончики, газировка, жевательные конфеты и леденцы. Отказ от этих продуктов принесет оздоровление организму и освободит бюджет от неоправданных расходов. Окажутся ли они в будущем в наших корзинках, когда мы пойдем в магазин, зависит теперь только от нас. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Это книга, которая открывает мне Бога и говорит о Боге, в первую очередь.
4: Библия – это текст, который говорит об общении Бога и человека.
5: Это слово Бога – это Божье повеление, это Божье приказание.
1: В этой программе единство Ветхого и Нового Заветов, ересь Маркиона, истинное Божье откровение, образы Ветхого Завета в Новом Завете.
6: Библия – это священная книга иудео-христианской традиции, хотя иудеи признают только первую часть Библии, которую христиане называют Ветхим Заветом, это Танах у евреев. Христиане признают и Ветхий Завет, и Новый Завет как священные писания, данные Богом человеку для того, чтобы именно через эти писания человек мог найти для себя ответы на ключевые вопросы бытия.
1: Всего в Библии 66 книг. Они делятся на две части – 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Книги Ветхого Завета были написаны в период с 13 по 3 века до нашей эры. Книги Нового Завета – во второй половине 1 века нашей эры.
4: Есть такая ересь. Это слово сейчас употребляется в хвост и в гриву. Но ересь – это искажение базовых принципов христианского вероучения. Не мелкая ошибка, в частности, они у всех есть. А вот базовое искажение такое, да? А ересь, которая была очень давно, во втором веке она уже цвела вовсю, с ней многие христианские авторы спорили. А там знаменитый Тертуллиан большую книгу написал из 5 томов, между прочим, именно против этой ереси. Это ересь Маркиона, который сказал: «Ветхий Завет к нам, христианам, не имеет абсолютно никакого отношения». Ну, в самом деле, пришел Иисус. Иисус, он любовь, а в Ветхом Завете мы видим мелочного Бога, я пересказываю Маркиона, который, во-первых, требует всякой ерунды от своих последователей, жестоко карает вообще всех подряд, и там не любовь, там закон, там казни, месть, там все такое прочее. К нам, христианам, это все не имеет никакого отношения. Вот эта ересь крайне популярна и сегодня, хотя мало кто назовет себя последователем Маркиона, но многие люди буквально так и рассуждают. К нам, христианам, Ветхий Завет не имеет абсолютно никакого отношения.
7: Мы живем с вами в эпоху Нового Завета, эпоху, когда уже Новый Завет существует, и для нас даже Ветхий Завет мы воспринимаем через историю Иисуса. Все, что было сказано в Ветхом Завете, сам Иисус об этом сказал так: «Исследуйте Писание, и вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Таким образом, он утверждает, что весь Ветхий Завет был просто подступом к его истории, к истории появления Иисуса здесь, в этом мире, его жизни здесь и воскресения.
3: При изучении, допустим, Нового Завета даже, да, мы не можем обойтись без Ветхого Завета, потому что иногда библейские авторы, они не только делают прямую сноску на Ветхий Завет, они иногда мыслят Ветхим Заветом. Многие авторы, например, как Матфей, да, который написал Евангелие, там столько образов, аллюзий, то есть таких скрытых отсылок к Ветхому Завету, что если ты не знаешь историю Ветхого Завета, то есть с ней не знаком, ты просто не поймешь Новый Завет. Тогда получится, что ты что-то создаешь свое, какую-то свою Библию уже.
1: Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «С нами Бог».
4: Я приведу, может быть, несколько необычную аналогию. Знаете, вот я вырос в советской школе, и нам все время объясняли, что вот наш родный Советский Союз, а дореволюционная Россия к нам не имеет никакого отношения. Там свинцовые мерзости царского режима, там все очень плохо. Вот сегодня почему-то люди вспоминают ту самую дореволюционную Россию. Многие даже не видят перехода, что там что-то принципиально изменилось между царской Россией, Россией советской. Но мы воспринимаем все равно историю нашей страны как нечто единое целое. Это гораздо более естественный процесс. Потому что иначе непонятно, в 1917 году советская власть упала откуда-то из космоса, и страна такая возникла потом, Советский Союз. Да? До этого там пустыня была. Конечно, нет. И вот христианство, оно не упало из космоса, и даже если мы говорим о воплощении Христа, это воплощение произошло не в Японии, не на островах Тихого океана. Возможно, если бы было так, у нас была бы совершенно другая модель христианства. Мне было бы очень интересно услышать японскую версию Евангелия. Наверное, там в притче говорилось бы о цветущей сакуре, о самурайских мечах, о лепестках лотоса, о том, как рис растет на полях. Наверное, были бы очень красивые притчи. Но дело не только в языке, не только в том, что Христос и апостолы говорят на языке ветхозаветных пророчеств, постоянно их цитируют. А дело еще и в том, что представим себе Христа, который воплощается... Ну, вот не было иудеев, не было Израиля, Ветхого Завета, вообще ничего этого не было. Был Сократ, Платон, были там древние римляне, всякие разные другие. Воплощается Христос и начинает говорить о Боге Отце, о себе как о Сыне. И предельно огрубляя, ему говорят: «А, так ты Сын Бога, ну, отлично, у нас уже их есть 518, давай 519-м будешь». Да? То есть мир, в котором нету идеи единого Бога, а эта идея была у Израиля, он просто не способен принять никакую из христианских идей, потому что они движутся представлением о Боге как едином для всех Отце. Да? Вот тогда можно что-то обсуждать дальше.
1: От Павла, служителя Христа Иисуса, апостола, призванного Богом и получившего повеление возвещать его радостную весть, которую он обещал через своих пророков в Святом Писании. Это весть о его сыне, по человеческому происхождению потомке Давида, по Духу Святому, сыне Бога, которого Бог явил в полноте силы, воскресив из мертвых, об Иисусе Христе, нашем Господе.
3: Это нужно понимать. Иисус был евреем, он родился в еврейской семье, рос, воспитывался в еврейской семье, впитал в себя культуру, традиции, мир. И в первую очередь он проповедовал все-таки благую весть, радостную весть, прежде всего, еврейскому народу. И собрал он учеников и апостолов тоже из среды еврейского народа. И христианство зародилось как одно из направлений иудаизма. Поначалу оно воспринималось именно так. Только потом, где-то уже после Иудейской войны, это 66-70-е годы, между иудаизмом и христианством происходит разрыв, все больше и больше он, скажем, нарастает, и получается, что иудаизм идет своей дорогой, а христианство идет уже своим путем.
1: Писание. Писание. Святое Писание. Священное Писание. Единственным писанием для первых христиан были книги Ветхого Завета.
4: Был один миссионер, Робинсон его фамилия, который в 60-е годы поехал в Папуа-Новую Гвинею. В 60-е годы там совершенно почти не было европейцев, но на берегу еще какая-то была торговля, какой-то контакт с цивилизацией. А вот в глубине острова там просто вот жили племена в каменном веке, как они жили последние там 10 тысяч лет или больше. И он поехал к ним миссионером христианским. Вот вам пример, да? Человек приходит в мир, где ничего не слышали о Ветхом Завете, и начинает проповедовать Евангелие. Ну, и все просто в Евангелии. Он там не упал с неба, он тоже изучил их язык, он долго с ними жил, там помогал, он установил хорошие отношения, они его слушали, да? То есть это не то, что прилетел, помахал, проповедовал, улетел. Нет. И вот он проповедует им Евангелие, рассказывает на их языке, он изучил его, им историю Иисуса. И что же это племя? Это племя прониклось очень интересной мыслью, что вообще-то единственный хороший герой в Евангелиях – это Иуда Искариот. Он своего добился. Он вовремя расправился со своим врагом Иисусом, еще и денег за это получил. Ну, не денег там для них, это ценности серебро у них, и денег-то не было. И миссионер встал в полный тупик. Почему? Да потому что у этого племени не было каких-то базовых представлений общих для нас. Это вообще было племя каннибалов. Они ели своих соседей, ну а соседи ели их, кто кого поймает. Он, кстати, нашел выход очень интересный. Он стал изучать культуру этого племени. Он решил, что не может быть, чтобы вот в нем совсем не было каких-то идеалов прощения, идеалов примирения, вот те, которые в Евангелии, собственно, изложены. И он нашел. Поскольку там каннибалы, значит, они поймали человека из той деревни, съели. В ответ та деревня ловит человека из этой и его съедает. Да? И так до бесконечности, пока все друг друга не съедят. Конечно, общество должно было либо вымереть, либо придумать механизм примирения. Оно его придумало. Ну, или нашло, или им было дано, это уже мы не знаем. У них есть такой обряд, был уже, наверное, все изменилось, все-таки полвека прошло, который называется «Ребенок мира». Племя, которое хочет примириться, отдает своего одного ребенка другому племени в качестве заложника, называя его «Ребенок мира». Этот ребенок растет в другой деревне, с ним хорошо обращаются. Но если вот племя, которое его дало, как-то плохо себя поведет, естественно, его убьют и съедят. А если же, в свою очередь, ребенок мира умирает в этой деревне, где он живет, значит, с ним плохо обращались, и племя, которое отдало этого ребенка, идет войной на это племя. Да? Но пока ребенок жив-здоров, то все хорошо. А это механизм вот урегулирования такой вражды. И он им рассказал историю. Бог нам дал своего сына, как ребенка мира, мы, люди, его убили, а Бог нас за это простил. Не стал нас за это наказывать. И племя прониклось этой идеей. Но, смотрите, ему пришлось опираться на какие-то представления этого племени, которые, к тому же, очень мало соответствуют, на самом деле, библейским понятиям. И, ну, хорошо, он им пересказал основную идею Евангелия. Как он приведет на их язык послание к римлянам, мне интересно. Боюсь, что никак. Потому что для того, чтобы они поняли хотя бы некоторые мысли из послания к римлянам, им нужно познакомиться, пусть в пересказе, пусть предварительно, приблизительно с Ветхим Заветом.
8: Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих.
4: Мы говорим о том, что Христос принес себя в жертву. А что такое жертва? Если отвлечься от библейского контекста, жертва – это тот, кто погиб случайно, как правило, в ходе там, войны, несчастного случая, стихийного бедствия. Да? Там взрыв вулкана, столько-то жертв. Да? Бессмысленная, жестокая, очень трагичная смерть. Никому от этого не хорошо, всем только плохо. Да? И что это как соотносится с библейским понятием жертвы? Как это Христос принес себя в жертву? Бессмысленно умер, так что никому от этого хорошо не стало? Вот если выбросить Ветхий Завет, так и получится. И многие люди говорят, и мне доводилось это слышать, ну да, Христос, конечно, великий учитель человечества, но вот зря он на кресте умер. Он все правильно говорил, но зачем же было доводить до такой крайности, да? Надо было как-то поаккуратнее. Эти люди не понимают, что, собственно говоря, то, что говорил Христос, говорили по большей части до него или могли сказать после него, да? Это не уникально. Уникально – это смерть на кресте и воскресение, как победа над смертью. Но эта мысль появляется только тогда, когда у нас есть ветхозаветное представление о жертве. Когда мы знаем, что жертва – это не просто барашек, которого зарезали, чтобы шашлычок покушать, А когда это животное, которое отдается Богу, которое убивается, которое принимает на себя символический грех человека или служит основой для совместной трапезы Бога и человека, а в Новом Завете и то, и другое. Да? Тайная вечеря – это совместная трапеза, а Голгофа – это принесение животного, в данном случае Агнца Христа, за искупление грехов человечества. Да? Вот если это представление есть, тогда мы можем вообще говорить о Ветхом Завете и о Новом Завете после этого.
9: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну.
4: Если Ветхий Завет выбросить, а дело не в том, что мы там потеряем большую часть мировой истории, как в случае, если мы выбросим историю России до 17 года, мы не поймем, что это за страна, откуда она взялась, почему она такая большая, почему в ней какие-то вещи происходили и происходят до сих пор. Но мы, прежде всего, не поймем сути происходящего. Да? Поэтому, конечно, христианство с самого начала столкнулось с таким вызовом со стороны Маркиона, его последователи отказаться от Ветхого Завета, отбросить его, сказать там другое божество, это все для иудеев, нас это все не касается. Но после долгих дискуссий, напряженной борьбы, вот этот вызов, это искушение, можно сказать, они были преодолены, и в результате христианство все-таки не просто приняло Ветхий Завет, оно выросло из Ветхого Завета.
10: Ветхий Завет вот для меня – это нравственный закон, вложенный Богом в каждого из нас. Он неизменен, он совершенен, и он не поддается никаким переосмыслениям. Новый Завет – это благая весть, которую мы получили, потому что мы не смогли исполнить по большому счету все, что написано в Ветхом Завете. И поэтому написано в Священном Писании: если кто-то согрешил в одном, грешен во всем. Вот. Поэтому для меня Новый Завет, Евангелие – это продолжение, это вот то, что называется закон, Писание, детоводитель ко Христу. И вот эта вот гармония Ветхого Завета и Нового, оно в этом и заключается, что мы гармонично познаем Бога с момента сотворения мира и гармонично переходим в христианскую веру. То, что смогло сформировать меня, любого человека, как христианина, благодать, милость, милосердие Божие и так далее.
11: В хрустальном омуте какая крутизна! За нас сиенские предстательствуют горы, и сумасшедших скал колючие соборы повисли в воздухе, где шерсть и тишина. С висячей лестницы пророков и царей спускается орган, Святого Духа крепость, овчарок бодрый лай и добрая свирепость, овчины пастухов и посохи судей. Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианство пью, холодный горный воздух, крутой верою и псалмопевца роздых, ключи и рубища апостольских церквей. Такая линия могла бы передать хрусталь высоких нот в эфире укреплен. Из христианских гор в пространстве изумленном, как палестрины песнь, нисходит благодать.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.
1: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: духовное наследие.
1: В одном из мест Священного Писания повествуется о падении наших прародителей Адама и Евы. И библейский стих говорит: после того, как они вкусили запретный плод, глаза открылись, и они увидели наготу друг друга. Одно из древних присловий говорит нам, что нагота – это одиночество человека. Поистине, одиночество – это самая, наверное, насущная и больная проблема современного человека. Бывает так, что когда человек остается один на один с собою, множество мыслей, желаний, чувств, стремлений переполняет его. Но вот проходит время, все это куда-то уходит, и человек ощущает какую-то внутреннюю пустоту, которую он стремится сразу же заполнить и восполнить чем-либо – занятием, работой, чтением, чем угодно. Но главное – выйти из этого одиночества, из этой пустоты внутренней и безысходности. Замечательный русский поэт Осип Эмильевич Мандельштам очень остро прочувствовал это в одном из своих стихотворений, которые запали мне в душу еще несколько лет назад. Образ твой мучительный и зыбкий, я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из груди моей. Впереди густой туман клубится и пустая клетка позади. А бывает так, что не только непонятность пугает человека и мешает ему восполнить эту внутреннюю пустоту и выйти из одиночества. Бывает, что и непонимание со стороны окружающих людей мешает человеку понять самого себя и ту ситуацию, в которой он. Помните, как у Бориса Пастернака? «Я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить, не поле перейти». Еще более остро это ощущает Иосиф Бродский, который в своем замечательном стихотворении «Рождество», написанное в 1972 году, как-то по-особенному чутко описывает вот эту ситуацию, в которой оказывается современное общество одиноких людей, страдающих этой неизлечимой болезнью. В Рождество все немного волхвы, в продовольственных слякоть и давка, из-за банки кофейной халвы производит осаду прилавка, грудой свертков навьюченный люд, каждый сам себе царь и верблюд. И погонщики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся в двери, исчезают в проемах дворов, даже зная, что пусто в пещере ни младенца, ни ясли, ни той, над которую нимб золотой. Пустота. Но при мысли о ней возникает вдруг свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней неизбежнее чудо. Постоянство такого родства – основной механизм Рождества. То и празднуют нынче везде, что сдвигают столы. Не стремление к звезде пусть еще, но уж воля благая в человеке видна издали. И костры пастухи развели. Не дымят, но трубят трубы кровель. Все лица, как пятна. Ирод пьет, бабы прячут ребят. Кто грядет, никому непонятно. Мы не знаем примет. И сердца могут вдруг не признать пришельца. Но когда на дверном сквозняке из проема ночного густого возникает фигура в платке и младенца, и Духа Святого ощущаешь в себе без стыда. Смотришь в небо и видишь звезда. В замечательном произведении Федора Михайловича Достоевского «Бесы» один из персонажей Шатов говорит главному герою Ставрогину такие слова: «Да будьте Бога трудом». И по мнению одного из известных глубоких поэтов современности Александра Галича, этот труд заключается в поиске того, кто может восполнить это внутреннее одиночество, заполнить эту внутреннюю пустоту. Его стихотворение называется «Псалом». «Я вышел на поиски Бога, в предгорье уже расцвело, а нужно мне было немного, две пригоршни глины всего». из гор я спустился в долину, развел над рекой костер и мягкую, вязкую глину в ладонях размял и растер. Что знал я в ту пору о Боге на ранней заре бытия? Я вылепил руки и ноги, и голову вылепил я, и полный предчувствием смутным мечтал я при свете огня, что будет он добрым и мудрым, что он пожалеет меня. Когда же померк этот длинный день страхов, надежд и скорбей, мой Бог, сотворенный из глины, сказал мне: иди и убей. И канули годы, и снова все так же, но только грубей, мой Бог, сотворенный из слова, твердил мне: иди и убей. И шел я дорогою праха, мне в тело впивался репей, и Бог, сотворенный из страха, шептал мне: иди и убей. Но вновь я печально и строго с утра выхожу за порог на поиски доброго Бога. И ах, да поможет нам Бог!

0: Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Итак, мы с вами увидели одну из нескольких объективных реальностей, которые представляют собой серьезные препятствия для того, чтобы отстраивать храм в Иерусалиме. И первое из этих препятствий – это то, что подобное мероприятие или предприятие непременно вызовет кровопролитную войну. И для меня лично призывы с христианских кафедр евреям идти воевать выглядят весьма лицемерно. Как это, понимаете, этим проповедникам, большинство из которых американские, очень легко отправлять чужих детей на убийство. И это, конечно, вызывает у меня серьезный вопрос. А понимают ли эти проповедники вообще то, о чем учит Христос, которому они служат? Но есть еще одна более серьезная проблема, она уже касается не политики, она уже касается непосредственно богословия. Давайте посмотрим на вторую часть этого видения. И вот что говорится нам в 43 главе книги Иезекииля, когда речь идет о жертвеннике храма, написано очень конкретно, что в новом храме должен быть жертвенник для приношения всесожжений и для кропления на него крови. Дальше идет подробное описание огромного количества овнов, тельцов и других жертвенных животных, которые нужно на этот жертвенник будет приносить. Я вам покажу сейчас сравнительные размеры жертвенника, который был в храме установлен в святилище Моисеевом, и жертвенника, который полагалось установить в храме согласно того указания, которое Бог давал Иезекиилю. Посмотрите на размеры. Здесь у нас 2,5 на 2,5 на 1,5. То есть жертвенник, ну, вот где-то вот такая вот. Это храм Соломонов, да, вот отсюда до сюда. То есть вот если вот так пройти, да, ну и 1,5 где-то вот. Вы посмотрите на этот огромный жертвенник в Иезекииле. Это 6 метров на 6 метров. 6 метров – это сколько? Это отсюда, да? О! Вы представляете себе размер? И это получается туда, в сцену, и еще высотой 2 метра. Вы представляете себе гигантские размеры? Четкие гигантские размеры. Друзья мои, однозначно. Мы с вами прочитали, вернее, взглянули на 43 главу. На жертвеннике такого размера приносится немало жертв. Крови проливается немало. И мне тут становится весьма интересно, с какой целью вдруг сегодня, но если не сегодня, то завтра, согласно этих идей, должен снова в Иерусалиме быть отстроен храм с этим гигантским жертвенником для того, чтобы приносить на нем десятки овнов, козлов и тельцов. А эти слова из пророчества Исаии, что, уже не потеряют смысл? Посмотрите, вот фундаментальное пророчество о том, что делает Мессия, страдающий раб из книги пророка Исаии, 53 глава. «Но Господу угодно было поразить его, он предал его мучению». Дальше, обратите внимание. «Когда же душа его принесет жертву умилостивления». То есть Мессия и его смерть – это была храмовая жертва умилостивления. В оригинале это не умилостивление, в оригинале это жертва повинности. То есть Иисус является жертвой повинности за грехи всех нас. Написано, он был изъязвлен за грехи всех нас. И вот исполнение. Смотрите, что Иоанн Креститель говорит ученикам, когда видит Иисуса идущего. Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира. Если Иисус есть этот Агнец Божий, если после его, в момент его смерти в храме разрывается завеса, если в момент его смерти фактически срывается принесение пасхального агнца в храме, это четко показывает то, что храм и его жертвоприношение, свою функцию, которую они выполняли на протяжении 1500 лет, да, функцию храма,

заповедей, которые нужно было исполнять, принося жертвы. Вот будет отстроен жертвенник, и мы будем эти заповеди выполнять. Но это же не иудеи говорят, что жертвенник такой должен быть построен. Это же христиане говорят. И я вот думаю, те проповедники, которые так говорят, они эти стихи вообще читают, или они забыли вообще об этих стихах? Вообще много интересного, интересных деталей есть в этом удивительном пророчестве, пророческом видении Иезекииля. В частности, если начать, знаете, не просто говорить общими фразами или лозунгами, а если начать вчитываться буквально, то там много чего можно накопать. Вот, например, давайте возьмем такую личность – князь. Кто такой князь? Написано, 46-й текст. «Так говорит Бог». Ворота внутреннего двора, обращенные к лицом к востоку, должны быть заперты в продолжении 6 рабочих дней. А в субботний день должны быть, и в день новомесяча должны быть отворены. Князь пройдет через внешний двор и станет у вереи этих ворот». Кто этот князь? Сколько раз мне приходилось слышать истолкование этого текста, что этот князь – это Мессия. Пока не вчитаешься и не выяснишь, что, оказывается, дальше написано «священники совершат его всесожжение, его благодарственную жертву». И вот еще всесожжение, которое князь принесет Господу в субботний день, должно быть из 6 агнцев без порока и из овна без порока. Скажите, пожалуйста, вы где-нибудь в каком-нибудь из Евангелий когда-нибудь читали, чтобы Иисус совершал жертвоприношение? Вы знаете, Иисус очень часто бывает в храме по евангельским повествованиям, но чтобы Иисус совершал жертвоприношение, то какой в этом смысл? Абсолютно никакого. Храм ведь во времена Ирода, и я уже об этом говорил, это не только место, где совершается жертвоприношение. Святилище – это только малая часть храма. Вот еще один интересный элемент – священники. Интересно описано нам их жертвы тоже. «Привел он меня тем ходом, который сбоку ворот, к священным комнатам для священников, обращенным к северу. И вот одно место – там, на краю к западу, и сказал мне, это место, где священники должны варить жертву за преступление, жертву за грех, где должны печь хлебное приношение, не вынося его на внешний двор для освящения народа». Мне часто приходится слышать, когда я задаю вопрос
многим

богословом футуристического направления. Вот что делать с жертвами в храме? Они говорят, а, это там не проблема. Храм будет стоять, жертвы-то там будут только символические. Друзья мои, посмотрите, сколько времени и места у Иезекииля отведено жертвам и действию священников. Кстати говоря, эти священники здесь поступают в точности, как делается по книге Левит. То есть священники берут мясо жертв за грех, заносят его вот сюда от жертвенника на святое место, и там у них стоят котлы, они это мясо варят, а потом эту вареную ягнятину и козлятину они без соли вообще, без ничего, они едят. Это символизирует то, как они жертвы на себя берут грех людей. Друзья мои, это должно случиться таким образом в будущем. Наши грехи должны быть удаляемы. Не кажется ли вам, что у нас есть, оказывается, уже храм? Посмотрите, о каком священнике говорит нам апостол Павел в послании к евреям. Главное же в том, о чем мы говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Он есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. Друзья мои, я вот не понимаю многих христиан. Если у нас есть такой священник, который на небе все проблемы нашего греха решает, какой смысл ожидать восстановление храма, в котором опять будут какие-то священники, которые будут за наши грехи кушать вареную, несоленую, неперченную баранину и козлятину. Не кажется ли это возврат в прошлое? Понимаете, друзья мои, мне часто непонятна непоследовательность очень многих исследователей Библии, которые говорят, например, заповедь о субботе – это Ветхий Завет. Заповеди другие, которые четко записаны нам в законе Божьем – это все Ветхий Завет. И тут же разворачиваются и говорят о том, что в новозаветнее время, оказывается, должен быть восстановлен ветхозаветный храм. Друзья мои, вот она проблема. Исследование Библии требует последовательности, а не вырывания стихов из контекста. Вот еще одна интересная проблема. И это, опять же, проблема реалий. Мне почему я уже в самом начале нашего семинара говорил, почему мне хотелось именно так построить этот курс лекций? Прежде всего, для того, чтобы многие христиане могли увидеть реалии, которые из себя представляет сегодня еврейский народ, а не видеть
какие-то идеалы, какие-то вещи, которые читаются отрывочно из Ветхого Завета. И думать, что так сегодня люди живут и мыслят. Смотрите, например, вот на такую заповедь, которая дана священникам в 44 главе Иезекииля и в 25 стихе. Сказано, в частности, что священник никакому мертвому человеку не должен подходить. Почему речь я завел об этом? Я хочу, чтобы мы посмотрели на реальность сегодняшнего Иерусалима. Вот это опять вид Иерусалима с горы Елеонской. И вот у нас стена Храмовой горы. А вот посмотрите, что это. Это огромное кладбище. Вся стена, восточная стена Иерусалима, полностью окружена огромным кладбищем. Знаете, в чем проблема? Когда я слышу, как христиане хотят, чтобы евреи отстроили храм, я даже больше скажу, очень многие христиане, я знаю, дают сейчас на это средства, вот, то у меня, я просто дивлюсь, насколько эти люди наивно не понимают вообще, что хотят евреи. Для еврея наличие вот этого кладбища означает полную невозможность отстройки храма самостоятельно. Я вам скажу, в 1967 году, когда Израиль одержал победу в шестидневной войне, и старый город, который мы видим, стена, это была раньше иорданская территория, оказался в руках израильских парашютистов. Генерал Моше Даян, министр обороны, торжественно вошел на Храмовую гору. И оттуда он позвонил премьер-министру Леви Эшколю и задал ему конкретный вопрос. «Все, мы очистили нашу Храмовую гору от арабов. Что нам делать? Взрывать эту мечеть или нет?» Леви Эшколь собрал весь израильский раввинат и через 2 часа позвонил Моше Даяну и сказал: «Поворачивайтесь, уходите. Ничего не вздумайте делать мусульманским мечетям». Друзья мои, это раввины постановили. Знаете почему? Потому что, согласно иудаизму, даже если это все взорвется и полностью очистится, куда это кладбище деть? Предположим, сейчас начнут это кладбище срывать. Согласно законам книги Левит, все станут нечистыми. А очищаться чем? Пепел рыжей телицы? Ну ладно, не будем даже касаться вопроса того, что они не знают, как вывести сейчас генетически эту рыжую телицу. Но телицу-то надо заколоть на жертвеннике. А жертвенника-то еще нет. Получается круг. Получается замкнутый круг. Согласно иудаизму, этот круг разомкнуть может только сходящий с неба богопосланный Мессия. То есть, друзья мои, только Мессия может реально изменить ситуацию. Так понимают евреи. А христиане хотят, чтобы евреи сначала изменили ситуацию для того, чтобы Христос пришел. Вы понимаете? Это совершенно
разговор на разных языках. В чем же еще заключается интересная проблема? 47 глава описывает нам видение Иезекииля о том, что храм – это нечто большее, чем просто территория. Потом привел он меня обратно к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток, ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону, и когда пришел назад, на берегах потока было много дерев по ту и другую сторону. И сказал мне, ангел говорит ему, вода эта течет в восточную сторону земли, сойдет в равнину, войдет в море, и воды его сделаются здоровыми. Вы понимаете, о чем здесь идет речь? Вот у нас Иерусалим. Вот у нас восточная сторона. Вы видите, что у нас здесь? Иудейская пустыня. Знаете, что в иудейской пустыне ежегодно в среднем от обезвоживания погибает как минимум около от 5 до 10 таких горе-туристов, которые уходят и пропадают там. Так вот, оказывается, храм – это не просто храмовая гора у Иезекииля. Оказывается, храм, он выводит здесь этот поток. Этот поток опресняет воды Мертвого моря. Вы про Мертвое море слышали, правда? Оно какое? Соленое, да? Соленое. Нет, оно не соленое. Соль, как мы ее употребляем, это натрий хлор. Вы знаете, что там нет натрий хлор? Там калий хлор. Вы пробовали на язык калий хлор? Вы понимаете? Сразу язву всего чего угодно получите, если выпьете растворчик калий хлора. Поэтому там ничего не живет. Ничего не живет там, в этом Мертвом море. Если кто из вас помнит Валерия Анатольевича Никитюка, то мы с ним были в 97-м году, гуляли так по камням на берегу. И он решил для своей дочери взять камешки в аквариум. Ну, супруга его Татьяна, женщина умная, она эти камешки 5 часов кипятила. Потом кинула их в аквариум, и рыбки все равно всплыли кверху брюхом. Вот такое море. А что предлагает нам Господь с этим морем сделать? А предлагает нам Господь с этим морем сделать вот что. Посмотрите, там рыбаки будут от Ингеди до Иглаима. В Мертвом море рыбу ловить можно будет, а иудейская пустыня фруктовые деревья давать будет. Вы видите, оказывается, какой этот интересный храм? Так вопрос возникает, будет этот храм или не будет? В чем, оказывается, проблема? Друзья мои, этот храм, к сожалению, был построен.
Но почему он был построен? А потому что народ иудейский вышел из вавилонского плена, царь Кир дал даже деньги на отстройку храма. Но посмотрите, какой этот храм получился. Почитайте, многие из священников и левитов, и глав поколений, которые видели прежний Соломон храм, при основании этого храма перед глазами их плакали громко. Знаете, какой построен был храмик маленький? А почему? Вместо такого грандиозного храма, в котором должна была жить слава Божья, и который должен поток был опреснить Мертвое море, построили маленький храм. Посмотрите, сколько иудеев вышло из Вавилона. Вот, оказывается, в чем дело. Ресурсов не хватило. Народу за 70 лет в Вавилоне стало хорошо и приятно. И что им идти на пепелище, где их деды дома уже разрушены? Понимаете, дома их дедов разрушены. И что им идти строить какой-то храм, понимаете? И вышла небольшая группа верных Богу. Бог, конечно же, благословил, но у них не хватило никаких сил отстроить то, что Бог показал Иезекиилю. Вы понимаете, часто так бывает с нами, когда только малая группа готова что-то делать для Бога. Бог благословляет. Ну, представляете себе, как мог бы Бог благословить, если бы все вместе, одновременно могли бы в силе Святого Духа взяться и сделать дело Божье. Но это сделано не было. Через 500 лет Ирод, конечно, попытался отстроить храм. Но это, конечно же, было не то. Недаром мы уже читали в книге пророка Иеремии о том, что Бог может отменять свои пророчества, если народ не играет отведенную ему часть правильно. Знаете, сегодня в Иерусалиме функционирует институт по восстановлению храма. Я туда часто вожу экскурсантов, христиан, для того, чтобы они могли убедиться, что эти люди стремятся построить и восстановить храм по плану, который был у Ирода, а не по плану, который Бог дал Иезекиилю. Что же тогда будет с планом, который Бог дал Иезекиилю? Давайте внимательно вчитаемся в слова Иезекииля, которые записаны в 47 главе 12 стихе, для того, чтобы речь, когда речь идет о потоке, вытекающем из-под жертвенника и опресняющем Мертвое море, написано: «У потока по берегам его, с той и с другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу, листья их не будут увядать, плоды их не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья во врачевание».
Вы где-нибудь читали подобные стихи? Друзья мои, это же написано в последней главе книги Откровения. Вот как Бог решает проблему. Да, Он хотел преобразовать землю израильскую. Да, Он хотел, чтобы иудейская пустыня стала садом. Да, Он хотел, чтобы мертвое море, можно было в нем рыбу ловить. Но когда это не получилось, и народ не вышел, и народ не пошел, Бог не поставил крест на своих планах. Он дает большее сегодня каждому из нас. На новой земле будет этот поток. Храма, кстати говоря, там не будет. Он там не нужен. Но поток будет. Будут деревья. Будет дерево жизни. И будет не просто маленькая территория по площади, сравнимая еле-еле с половиной Московской области, а будет вся земля, которую Бог отдает каждому из нас, всем, кто истинно верует в Него и готов с верою идти совершать Его дело. Готовы ли вы к этому?

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Людмила.
1: Моя история началась с самого раннего детства, когда мои родители думали, что у них родится мальчик. Но получилась я, и все папины мечты о сыне разрушились. Тогда был очень большой дефицит на игрушки, и папа достал очень дорогую и редкую по тем временам железную дорогу немецкую. Мы собирали ее по всей комнате, это занимало очень много времени. У меня с самого детства мои игры, они отличались от моих сверстниц, потому что меня больше тянуло строить гаражи, бегать с мальчишками, участвовать в драках. В общем, я отчаянно с самого детства пыталась доказать папе, что я, несмотря на то, что я девочка, что я как бы сын. Потому что у меня какое-то с самого детства тянулось чувство вины перед отцом за то, что я не сын. Я росла в такой сложный период, когда занавес железный в нашей стране, он приоткрылся, и наша страна из серой массы, то есть она становилась такой какой-то разноцветной и веселой. И я была как будто бы на гребне этой свободы и пыталась сопротивляться родителям, обществу вообще. Я старалась сделать всем вызов. И я начала курить. Причем курить мне жутко не нравилось. Чаще стало прогуливать уроки. Я стала хамить учителям. Родители начали активно бороться. После череды запретов возник в один прекрасный момент бунт. Один раз я попробовала уйти из дома. Я очень скоро вернулась. Одну ночь у меня не было дома. Но я стала отвечать родителям хамством и перестала их слушаться. В какой-то момент я попробовала наркотики. Сначала мне казалось, что я могу себе это позволить когда-то в выходные, но достаточно скоро я начала употреблять каждый день. Я нюхала наркотики, поэтому я не видела трагичности ситуации. Мне казалось такое, что я не колюсь, значит, я не конченый наркоман. И мне казалось, что я могу подвязать в любой момент, в любой. Я помню, как я легла на первый детокс. Мне занесли, или у меня уже была на тот момент, серьезная кишечная инфекция. Но была действительно жуткая картина. Я весила около 40 килограмм, и я не могла ничего есть. Это, наверное, был такой первый звонок, что мне пора остановиться. Я тогда не поняла этого. Меня возили к каким-то знахарям, я сидела на строжайшей диете, и через 2 недели я смогла ходить. Первое, что я сделала, когда я смогла ходить по квартире, я позвонила своим друзьям, попросила, чтобы мне привезли наркотиков. Моя доза выросла настолько, что мне приходилось торговать наркотиками. В какой-то момент мое употребление, оно настолько становится угрожающим, что один раз, когда родители заходят ко мне в комнату, я сижу вся в крови, потому что не могу как бы уколоться. И я просто начинаю угрожать маме о том, что если она подойдет еще хотя бы на шаг, я не знаю, что я с ней сделаю, если она не даст уколоться. И меня отправляют в психиатрическую больницу. Меня привязывали бинтами там в какой-то комнате, где вокруг лежали сумасшедшие. Я заходила в туалет, где нет перегородок, потому что это туалет для психически ненормальных людей. Я жила какое-то время в том месте, где нет ложек, потому что их можно заточить и ими можно убить. Но это было жутко. Я думала, что это такой опыт, я никогда не буду употреблять. через какое-то время ко мне приехали друзья и привезли мне немного денег на личные расходы. Посчитав их, я тут же поняла, сколько это в граммах, и в тапочках поймала машину и уехала за наркотиками. Постоянно было так. У меня постоянно был шанс. Я постоянно при первой же возможности убегала, уезжала, звонила. И опять приходила в то же состояние, с которого я пыталась выйти. Однажды мне это все жутко надоело, этот круговорот событий. Милиция начала чаще обращать внимание на наркоманов. Друзья потихоньку стали садиться или умирать. И я поняла, что я не хочу так. И я пошла в церковь. Я помню, что я подошла к иконе Николая Чудотворца и сказала, что ты чудотворец, помоги тогда мне. Я просто хочу бросить употреблять наркотики. Я не знаю, как это сделать. Я думала, что должно что-то произойти, потому что мне тяжело почему-то было сделать этот шаг. Но ничего не происходило. Я приходила так долгие годы и просила одно и то же. Всегда бросить наркотики. Я их не бросала и тогда не понимала, почему. Сейчас я понимаю. Наверное, потому что после церкви я все время ехала к своему барыге за наркотиками. Я уже начала общаться с такими людьми. В общем, мою квартиру ограбили мои друзья при мне. Вот так вот. От меня решили избавиться, как от ненужного свидетеля. И после непродолжительной борьбы меня задушили и ударили по голове так, что разломалась маленькая табуреточка для ног, такое из массивного дерева. Когда я очнулась, я не поняла вообще, что произошло. Я помню, что главной травмой на тот момент стала у меня такая вообще глупость о том, что меня отрезали волосы. Я не понимала тогда, на самом деле, всей серьезности ситуации и что на тот момент вообще со мной произошло чудо. С такой травмой, как у меня, люди обычно не разговаривают и ничего не помнят. Врач, который посмотрел однажды на мою томографию, мне сказал: «Ты, наверное, еще не знаешь то, что ты должна что-то сделать для этого мира, потому что я, говорит, не видел таких случаев». Я начала обвинять весь белый свет в том, что у меня произошла такая травма. Мне обещали очень серьезные последствия после нее, и я еще тогда не знала, что мне удастся избежать всего этого, и жила в ожидании этих последствий. И я начала заниматься также со своими друзьями криминальной деятельностью с особой жестокостью. Сейчас я рада, конечно, я никого не убивала, но вот эти события, они постоянно крутились и не давали мне заснуть. Я лежала и думала, что я просто буду гореть в аду за то, что я делаю. Но я не могла остановиться. Мне нужно было очень много наркотиков, и добыть их честными путями, такое количество денег было нереально. Я прожила около 3 лет в таком состоянии. Я не работаю, я не учусь. У меня нет друзей, у меня нет будущего. Сестра наотрекалась даже от меня, то, что я не ее сестра, потому что, действительно, я, наверное, была похожа просто на уже какое-то животное, несущее зло и разрушение за собой. Я понимала уже, что наркоманию невозможно вылечить медикаментами, невозможно вылечить какими-то, я не знаю, знахарями и так далее, потому что практически все методы были испробованы. Тогда мне предложили лечь в центр. Проходило время, что-то такое начало в моем разуме переворачиваться. Мне было очень страшно возвращаться домой. Мне хотелось, чтобы родители еще меня оставили в центре, потому что мое возвращение туда – это равно смерти. И тогда я попросила одного из людей помочь мне, чтобы мне сказали, что мне нужно сказать такое Богу, чтобы он помог мне остаться в центре. Тогда мне дали какую-то молитву, просто элементарную, своими словами, что-то типа: «Господи, я так хочу жить трезвой жизнью, но помоги мне остаться здесь еще на месяц. Вы знаете, о моем деградированном состоянии, ну, можно судить. Я не могла запомнить просто эту фразу своим мозгом. Для меня настолько это было чуждо, вот этот набор слов, ну, нормальных, что я взяла бумажку, записала эти слова и каждый день читала их только для того, чтобы родители меня оставили еще на месяц. И они меня оставили. Для меня это было просто какое-то чудо. Просто меня разрывало от счастья. И знаете, я думаю, что это было каким-то семечком, которое в меня попало, семечко веры, и начало разрастаться внутри меня. В первый день, когда начались работы, у нас там был гусиный двор, и мне дали грабли и сказали почистить этот двор. Я стояла и думала, господи, ну что я здесь делаю? Ну, это же просто ужас. Я стою с какими-то граблями. Ну, я как бы представила то, что где бы я могла быть в данный момент. И у меня почему-то какие-то серые стены. Ну, я так думаю, что это, наверное, тюрьма была. Ну, такая какая-то ассоциация, серые стены, какие-то некрасивые кровати. И, знаете, я поблагодарила почему-то Бога в тот момент и начала с таким усердием убирать этот двор, как будто это просто я профи в уборке этих гусиных дворов. Я приняла решение остаться в другом городе, так как возвращаться домой мне было страшно. И начинала я жизнь с полностью чистого листа, не умея там даже платить за квартиру, какие-то элементарные вещи, не зная даже цену на билет городского транспорта. То есть было такое чувство, что я какой-то инопланетянин. Мне приходилось все узнавать вообще просто с нуля. Очень тяжело было начать работать. Но сейчас я достаточно уже уверенно себя чувствую в той области, где я работаю. И готова идти дальше. Я планирую еще пойти дополнительно учиться. У меня появилось желание развиваться. И во многом очень огромную роль сыграло то, что в сообществе мне предложили как бы путь, некий путь к Богу. Это мне помогло найти работу, найти отношения, сделать отношения с родителями более такими теплыми и близкими. Появилось доверие между нами, которое сохраняется до сих пор. Я очень дорожу этими отношениями. У меня было очень много игрушек. Мне захотелось отвезти в детский дом. Так как я иногородняя, я искала в справочнике, какой из этих домов был бы наиболее близок ко мне, ну, к моему дому. И я находилась в этот момент на работе, и зазвонил телефон, и я начала принимать факс. И когда я начала читать этот факс, я просто не поверила своим глазам. Это был факс с детского дома с просьбой о помощи. И адрес, когда я посмотрела на карте, был рядом с моим домом. Мое состояние, это было просто настолько, было это такое воодушевление, я такое поймала чувство легкости, мне перестало интересовать все, что творилось на работе. Я пошла туда, до сих пор считаю то, что это Бог направил меня туда. Я очень боялась употребления, что я никогда не смогу иметь семью, потому что мне казалось, то, что я точно болею СПИДом, что я болею помимо СПИДа еще там массой заболеваний. На сегодняшний момент одной из самых сильных таких главных мотиваций для меня – это то, что у меня появилась надежда, что я смогу иметь здоровую семью и ребенка. На сегодняшний момент я могу точно сказать, что Вот это вот счастье и желание жить мне дала вера. И это классно, то, что я могу верить. У меня появился вот реальный путь и реальный выход из ситуации. Я вижу, что ли, теперь, как мне нужно жить. И это мне приносит огромное удовольствие.
0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы начали с вами разговор о динозаврах в Библии, выяснив, что эти животные описываются в ней, описываются достаточно детально, и мы остановились на том месте, когда задается вопрос о том, что же произошло с динозаврами. Обыкновенно исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Библейские данные в основном поддерживают этот взгляд. В результате глобальной катастрофы резко изменились климатические условия на Земле. О чем же идет речь? В книге «Бытие» в 6 главе, в стихе 13 и 17 по 20 сказано: «И сказал Бог Ною: вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобой я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жена твоя и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых. Мужеского пола и женского пусть они будут. Из птиц по роду их, из скотов по роду их, из всех пресмыкающихся по земле по роду их, из всех по паре войдут к тебе, чтобы остаться в живых». Итак, коль скоро динозавры, как говорит Библия, были частью сотворенных Богом существ, они тоже вошли в ковчег перед потопом, так как сказано было взять из всех животных. Здесь сразу появляется вопрос о том, как такие гигантские животные, как динозавры, могли поместиться в ковчег. Ответ на этот вопрос кроется, во-первых, в размере ковчега, во-вторых, в размере динозавров. Ковчег был достаточно большим плавучим сооружением. Вот его размеры по Библии. Бытие 6 глава, 15 стих. Длина ковчега сказана 300 локтей, широта его 50 локтей, а высота его 30 локтей. Локоть – это мера длины, равная примерно полуметру. Таким образом, мы получаем сооружение длиной в 150 метров, шириной в 25 и высотой в 15. Высота, например, соответствует высоте пятиэтажного здания. Ковчег был только вдвое меньше современных гигантских океанских лайнеров. Какими же были по размерам динозавры? Вот что находим в материалах Государственного Дарвиновского музея. Название «динозавры» – «ужасные ящеры» – обманчиво, так как предполагает, что все эти рептилии были огромными и свирепыми хищниками. На самом же деле среди них были и гиганты величиной с четырехэтажный дом до 30 метров в длину и весом в 50 тонн, и стройные, грациозные животные размером не больше петуха. Растительные динозавры были самыми крупными сухопутными животными, когда-либо обитавшими на нашей планете. Брахиозавр – один из самых массивных динозавров, длина его достигала 25 метров, высота – 13 метров, длина плечевой кости – более 2 метров. Весил этот гигант около 80 тонн. Компсогнат – самый мелкий динозавр, длина его не превышала 70 сантиметров, причем большая часть приходилась на очень длинный хвост. Несмотря на столь малый размер, компсогнат был весьма ловким и проворным хищником. Итак, даже самый большой динозавр вполне поместился бы в ковчеге. При этом число действительно больших динозавров было совсем невелико, всего 4. Брахиозавр, тираннозавр, диплодок и аллозавр. Более того, в отличие от многих животных, прекращающих рост после достижения половой зрелости, рептилии растут всю жизнь. Например, самый большой крокодил – самый старый. Вовсе не было необходимости брать в ковчег самых старых животных. Цель была взять тех, кто был бы способен дать потомство. Следовательно, согласно Библии, динозавры, подобно иным животным, были сохранены в ковчеге во время потопа. Что же произошло после потопа? Как изменились климатические условия? Чтобы говорить об измененных условиях, следует вначале выяснить, какими они были до потопа, согласно библейскому описанию. Вот что мы находим в книге Бытие в 1 главе, в стихах 2 и с 6 по 8. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом». Библия сообщает, что помимо воздушной оболочки или атмосферного слоя, названного здесь твердью и небом, вокруг земли была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Слово «твердь» является переводом древнееврейского «ракия», дословно «протяженная поверхность», и речь идет об атмосфере вокруг Земли. Так вот, поверх этой воздушной оболочки, согласно Библии, была еще водная оболочка, вода, которая над твердью. Наличие этой оболочки создавало так называемый парниковый эффект. Как говорит книга Бытие, 2 глава, стихи 5 и 6, «Господь Бог не посылал дождя на землю, но пар поднимался с земли и орошал все лице земли». При таких условиях было больше защиты от радиоактивного излучения из космоса, процветала буйная растительность, значительно превышающая размеры сегодняшние. Как известно, в парнике и теплице размеры растений превышают размеры тех, которые высажены в открытый грунт. И вот интересно, что сегодня ископаемые растения, которые обнаруживаются, они во много-много раз превышают размеры сегодняшних. Найденные листья некоторых деревьев, которые по площади равняются 2, иногда 3 квадратным метрам. Все это давало достаточно корма для травоядных динозавров. Есть еще одно очень важное обстоятельство, относящееся к климатическим условиям допотопной Земли. Там не было смен времен года. Это понятие и это явление появляется только уже после потопа в книге Бытие, 8 главе, 22 стихе. Известно, что причина существования времен года заключается в том, что земная ось наклонена. При путешествии Земли вокруг Солнца создается разное расстояние до него различных участков земной поверхности в разное время года. Следовательно, до потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, раз не было смен времен года, которая является следствием наклоненной оси. В результате создается равное расстояние Солнца к Земле и к разным ее участкам на протяжении всего круглого года. До потопа земная ось находилась по отношению к Солнцу параллельно, а траектория ее движения перпендикулярна. В результате было равномерное распределение температуры, не было холода, снега или льда. Во время потопа водная оболочка разрушилась, и вся масса воды обрушилась на землю –

0: в Библии. Надеемся, что в будущем у нас будет время и возможность более основательно поговорить об этом явлении, о всемирном потопе, посмотреть на этот вопрос с точки зрения ископаемых и попытаться определить, вероятно ли такое событие с точки зрения современных данных. Однако по вопросу динозавров мы с вами затронули практически весь библейский материал, который можно на эту тему найти. Вы слушали программу «Наука и религия». С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Найди свой путь». И сегодня мы с вами поговорим о том, почему люди, которые верят в Бога, хотят рассказывать о нем окружающим, хотят делиться этой вестью. Возможно, иногда это бывает навязчиво. Так стоит ли это делать? Сегодня мы поговорим с вами. У нас в гостях Настя и Юля. И я хотела бы задать вам такой вопрос. Было ли у вас такое, что к вам кто-то проявлял навязчивость, рассказывая о Боге, о спасении, может, какие-то книжки предлагая, что-то из жизни?
2: Это вообще так часто бывает в моей жизни, вот, по крайней мере, мне звонят домой какие-то незнакомые люди, говорят, хотите поговорить о Боге? Это так пугает, то есть вот иногда. Или просто в транспорте подходят с книжками, вы читали Библию? То есть вот постоянно подходят. Хотя я уже, в принципе, верующий человек, мне как бы не нужна эта информация, но они даже не слушают, что я говорю, я хожу в церковь, они все равно продолжают мне рассказывать о Боге. То есть это очень неприятно, и я как бы не очень понимаю, зачем люди так часто этим занимаются. Mm-hmm. Вот ты, Настя, верующая девушка, как ты думаешь, вот у тебя есть такое желание постоянно ко всем подходить, рассказывать?
3: Ну, ко всем подходить желания у меня нет. И, честно, есть такое вот ощущение испуга подходить вообще к людям и навязывать им свою веру. Mm-hmm.
2: Зачем навязывать вообще веру?
3: Есть такое желание рассказывать о Боге людям, но вот именно тем, которые нуждаются. Но таких людей очень сложно найти.
1: А почему? Откуда вообще берется это желание? Ну вот веришь ты, веришь, как бы Бог в твоей
2: душе.
1: Жизни
2: да.
1: есть. Зачем Сиди, другим говорить?
2: Молись там. Зачем тебе ходить другим?
3: Иногда я чувствую такую сильную Божью любовь, что мне хочется, чтобы другие тоже ощутили эту любовь, чтобы они почувствовали, что Иисус их так сильно любит. И даже не знаю. Хочется иногда такой порыв, рассказать кому-нибудь,
2: да?
3: Но...
1: Что ты делаешь в таких
2: да.
1: ситуациях?
2: Ты бежишь?
1: Подбегаешь к первому встречному на улице и говорит, человек, Бог любит тебя, или что?
3: В такой ситуации я бы сейчас, наверное, просила Бога, Господи, пошли мне человека, который действительно нуждается, который, может быть, какие-то тяжелые обстоятельства сложились, и он нуждается в том, чтобы кто-то сказал ему, Иисус тебя любит, Иисус о тебе заботится, он тебе поможет.
1: Ты сама пережила это в своей жизни? Ну, как ты понимаешь, что Иисус тебя любит? Если мы говорим о чем-то, то, получается, сами в это верим. Как в твоей жизни это было?
3: Вы знаете, в моей жизни Бог все время присутствует, Он все время обо мне заботится. Даже любые какие-то небольшие, может быть, проблемки, которые иногда меня беспокоят, Он всегда помогает мне их решить. И потом в конце я вижу, что Бог мне этим даже принес что-то хорошее, показал мне что-то прекрасное, или так даже было лучше. То есть, как бы, может быть, я не знаю, что бы было, если бы этой проблемы не было.
2: А как ты узнала о Боге вообще? Тебе тоже кто-то рассказал?
3: Мне о Боге рассказывала мама с моего рождения. Она привела меня в церковь. Она всегда проявляла ко мне любовь и говорила, что Иисус меня также любит. Угу. Она всегда рассказывала историю об Иисусе. Мы с моей старшей сестрой всегда любили смотреть в окно, глядеть на облака и говорить, вот скоро Иисус придет, чтобы забрать нас в чудесное царство, чтобы у нас там все было хорошо, угу. чтобы никаких проблем не было.
1: Хорошо, но вот в детстве это одно. Вера да. ребенка, она передается как бы от родителей больше, и ты веришь так, как тебя научили. Но когда ты становишься старше, твои, может быть, взгляды меняются, ты больше узнаешь что-то, на что-то больше смотришь критически. Вот когда ты повзрослел, поменялось как-то твое представление о Боге?
3: Ну, как раз в переходном возрасте были такие странные моменты, когда я сомневалась, что Бог есть. Mm-hmm. Я ходила в церковь, потому что ходят мама и папа, но в моей голове возникали такие вопросы. А может, Бога и нет? Может, это все обман? Mm-hmm. Но в 13 лет я сильно не задавалась этим вопросом, я просто ходила в церковь. Хотя, наверное, это было 12 лет. Как раз в 13 лет я, наверное, поняла, что все-таки Бог есть, и что в этом мире все не просто так.
2: Как ты это поняла?
3: Я точно не помню, как это произошло, но я точно помню, что в моей жизни появился какой-то переворот. Наверное, в церкви мы изучали на уроках
2: Библию.
3: Откровение, последнюю книгу Библии. Mm-hmm. И мы тогда хоть и были подростками, но многое нам мы уже понимали, и это действительно стало как бы понятным для меня, и я поняла, что это действительно правда.
2: Через пророчество, то есть, получается,
3: да,
2: тебе как-то стало ясно, что Бог реально присутствует в жизни человечества и в твоей, да?
3: Да, я стала это чувствовать просто сердцем. Я почувствовала, что действительно я хочу быть с Богом, я хочу прожить с Ним жизнь.
0: Найди, найди свой путь.
1: И в какой момент тебе захотелось? Вообще, ты хотела рассказывать кому-то или не было у тебя такого желания?
3: Честно, у меня не было такого желания. Я знала, что да, я хочу верить Богу, я поняла, что это правда, я поняла, что я хочу быть с Богом, но рассказывать мне не хотелось, я этого боялась. Я отталкивала Божий призыв, потому что я всегда читала в Библии слова «идите и научите все народы». Но я говорила себе, это не для меня, это не мое, мне это не надо. Бог найдет другого человека, который расскажет всем людям. Я вообще не понимаю, как это. Я, конечно, понимаю, что да, нужно людям рассказать, чтобы они тоже знали о Божьей любви, но я не хочу. А потом в один момент, когда Бог, наверное, устал от того, что я все время сопротивляюсь, все время говорю «нет», несмотря на то, что он уже долгие годы меня призывает, он сделал так, чтобы я увидела и почувствовала, что это не страшно.
1: А как ты понимала, что Бог призывает тебя делиться?
3: Ну вот слова из Библии.
2: Вот многие же читают эти слова, но они как-то вот не бегут
3: часто
2: проповедовать.
3: Часто я встречала людей, которые действительно нуждались, которым мне вроде бы хотелось рассказать, но мне было так страшно.
2: Ага.
3: И поэтому
2: желание-то было, просто был какой-то типа комплекса, да, такого, что что-то, может быть, я не то скажу там, да?
1: Чего или ты боялась?
2: Да, чего ты боялась-то?
3: Я боялась, что люди не станут меня слушать, что они отвернутся, скажут, да ты со своим Богом, ты веришь, но и верен, мне не надо. То есть с какой-то стороны я не думала, что Бог мне сам покажет человека, который действительно нуждается. Я думала, что я вот должна идти и сама найти человека и говорить ему, а я ведь не знаю, нуждается он в этой вести или нет, может быть, он не захочет меня слушать. Поэтому мне было так страшно, и я отталкивала Божий призыв. Но в один момент я попала на семинар, очень интересный, и на этом семинаре я поняла три очень важные вещи. Первое — это молодежь создана с желанием жить опасно. Второе — это Бог хочет, чтобы молодежь это желание направляла на то, чтобы рассказать всем людям о его любви, о его спасении и о его втором пришествии. А третье тоже было очень важное для меня, потому что я поняла, что если я буду каждое утро молиться, чтобы Бог мне помогал перебороть мой страх и помог мне найти тех людей, которые нуждаются, то Он все это сделает для меня, и мне не будет страшно.
1: Ты сказала такую интересную фразу: молодежь создана желанием жить опасно, и надо это использовать в том, чтобы рассказать людям о Боге. Как это вообще? Можешь пояснить, как
2: у тебя есть такое пример? Желание, да, вот жить опасно. Ты вот чувствуешь, что такое?
3: Ну, иногда есть такое действительно желание.
1: То есть адреналин какой-то,
3: рвануть,
1: да?
3: Рвануть куда-то, куда-то такое поехать, что-то сделать такое интересное. Мы часто наблюдаем, что молодежь действительно любит скорость, любит путешествия, они не любят сидеть дома. И вот как раз это желание позволяет молодежи идти и рассказывать без страха. Но есть такие люди, как я, которые все-таки боятся, которым все-таки страшно, несмотря ни на что, потому что надо контактировать, например, с другими людьми. Но
1: да, есть же люди, как бы не только вот такие, эй, сорви голова, погнали в Африку, сейчас всех там накормим, да, есть же люди интроверты, которым вообще тяжело с людьми чужими общаться, вот. Да.
2: Они могут ВКонтакте сидеть и писать. Привет, мне хотите поговорить о Боге?
3: Я знаю, что я очень люблю говорить с людьми, но мне страшно говорить с людьми, которых я не знаю. Также мне, например, очень страшно разговаривать по телефону с людьми, с которыми я не знакома. Но оказалось, что все это не так страшно. Хоть в тот момент для меня это и была только теория, я стала молиться утром о том, чтобы Бог мне помог, чтобы Он дал мне
1: человека
3: послал, с которым я могла бы рассказать. И действительно, мне не было страшно. В тот момент я поняла, что да, я действительно хочу рассказывать о Боге. Я действительно хочу служить Богу, и я больше не хочу жить молча и сидеть с любовью Бога, хватать его так и говорить, я никому не дам, это все мое, это все для меня только. Но у меня оставался один вопрос. Кому мне идти говорить-то? Неужели мне приставать к любому прохожему и говорить...
1: Давай
3: я тебе о Боге расскажу. Я понимаю, что просто прохожий, ему, может быть, даже некогда меня слушать. Может быть, он и не хочет пока слушать. Но я решила довериться Богу, потому что вспомнила слова, которые записаны в Библии. Бог не медлит. То есть я поняла, что придет время, Бог ответит мне на этот вопрос.
0: Найди свой путь.
1: И что? Ответил?
3: Я в тот момент как бы закончила молиться и ушла в ожидании того, что Бог, может быть, в течение этого дня или, может быть, в ближайшие дни мне ответит на этот вопрос. На следующий день я поехала встречаться со своими родственниками. Это было в другом городе. Для меня это было очень страшно, потому что в незнакомых краях, мне нужно добраться до другого города, и меня никто как бы не заберет, потому что ехать очень долго. И надо было вызвать такси, как я уже упоминала, мне очень страшно разговаривать по телефону с незнакомыми людьми, даже вызвать такси. И это, если честно, была моя первая поездка на такси.
1: Ничего себе.
3: Я его с трудом вызвала. Я села и стала молиться. Боже, мне страшно, я хочу встретиться с родственниками, но я не хочу никуда ехать. И еще сегодня важный семинар, важное служение, и я очень хочу туда попасть. И я не знаю, какие будут обстоятельства на дорогах, может быть, там будут пробки, я не смогу попасть. Если есть на то твоя воля, сделай так, чтобы я поехала. Если нет, пускай это такси не приедет. Пожалуйста. Пожалуйста. Я не хочу ехать, мне страшно. Но, несмотря на то, что у меня был такой страх перед поездкой, все шло очень гладко, такси приехало вовремя, я успела на автобус, хорошо добралась, я хорошо погуляла со своими родственниками, а вот на обратном пути я встала в пробку. Я сижу и понимаю, что на этот раз мне спокойно, нет никакой паники внутри. И как будто я слышу в голове такие слова: не переживай, так надо. Ну, раз так надо, значит, так надо. Значит, Бог считает, что так лучше. Я довольно прилично опоздала, когда автобус приехал. Прошло уже достаточно времени. Я вызвала такси, я стою на вокзале и понимаю, как же я здесь найду свое такси. Я не различаю марки машин, для меня они все одинаковые. А тут так много такси, мне звонят и вот говорят, что машина моя выглядит так. И я хожу по вокзалу и начинаю ее искать. И понимаю, что это именно то, чего я боялась. За рулем сидела женщина. А женщины, они все очень эмоциональные, ее возмутило то, что я никак не могу найти свое такси. Она начала мне пиликать, я села, и она начала возмущаться. Я очень боюсь людей, которые возмущаются, к тому же они еще не знакомы. Я тихо села и подумала, я тут тихонечко посижу, мне ехать 20 минут, мы сейчас быстренько доедем, и все будет хорошо. Но, на мое удивление, хоть я не собиралась вообще разговаривать, я хотела посидеть в своем телефоне, она начала со мной говорить. И представьте себе, она начала говорить на тему Бога.
2: Okay. То есть она сама начала разговор о Боге. То есть не ты начала приставать к ней, да, с вопросами, хотите ли вы поговорить о Боге. Она сама заговорила,
3: да,
2: с тобой.
3: Она сама
2: это же
3: заговорила,
2: вообще чудо.
3: И я поняла, что она именно нуждается в том, чтобы я ей рассказала. Но она назвала причины, по которым она злится на Бога, и я поняла, что мне совершенно нечего ей сказать.
4: И что тогда ты сделала? Как ты ей ответила? Потому что таких ситуаций бывает много.
3: Честно, я сидела и понимаю, мне нечего ей сказать, но вдруг взялись откуда-то слова, и я поняла, что это Бог мне помогает, что Бог дает мне слова, именно то, что ей нужно сказать. И когда я начала говорить, и она слушала, и задавала мне какие-то вопросы, и я поняла, что у нас всего 20 минут. А что я могу рассказать за 20 минут? У меня так мало времени. И не важно, что я опаздываю, меня уже это не беспокоит вовсе. И я думаю, Боже, я молюсь про себя, говорю, Боже, дай мне еще времени, мне 20 минут это мало, я не могу ничего за это время рассказать.
4: Но он послал тебе нужные слова.
3: Он послал мне нужные слова. Представьте себе, мы заблудились. И у нас было в два раза больше времени, чем планировалось. И когда мы приехали, мне казалось, что ей этого времени было мало, и она предложила, может быть, говорит, еще один кружочек навернем.
4: Да, здорово.
3: Ну, в шутку, конечно, но думаю, что она бы еще послушала. Я думаю, что Бог через меня ей помог.
4: Слава Богу.
2: Слава Богу, да.
4: Спасибо большое, Настя, за такую историю удивительную, чудесную. Дорогие друзья, мы призываем вас, если в вашем сердце есть желание рассказывать другим людям о Боге, просите Его, Он обязательно пошлет людей, которые в этом нуждаются. Пишите нам, мы обязательно вам ответим, будем молиться за вас и ваши нужды. Это была программа «Найди свой путь». Всем пока!

0: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: для вас поют Сергей и Наталья Перминовы.
1: Господь, Господь, я плачу и тоскую.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Андрей Юнак.
2: Приветствую, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Небо на земле». Сегодня вместе с нами Игизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Заокской духовной академии, магистр богословия, а также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы будем обсуждать темы, связанные с праздниками, которые праздновались в земном святилище. Вот если с жертвами и с ежедневным служением, которое проходило в святилище, более-менее все начинает быть понятным, что люди приходили для того, чтобы получить прощение за свои грехи, то как быть с праздниками? Для чего вообще нужны были эти праздники, которые у них ежегодно там происходили?
3: Ну, я попробую начать. Жертвы относятся к, если можно так выразиться, личному измерению. То есть они касаются проблемы каждого конкретного человека. То ли это был грех, и надо было приносить жертву за него, то ли человек хотел выразить свою радость, благодарность Богу, и в этом случае он приносил так называемую мирную жертву, то ли он хотел принести какой-то обет Господу, также приносилась в этом случае мирная жертва с определенными особенностями и отличиями. Но вот что касается годовых праздников, то здесь спасение иллюстрировалось не столько с позиции того, в чем нуждался человек, сколько с позиции того, в чем нуждался весь мир. Вот интересно, об этом в свое время написал апостол Павел в послании к римлянам, где он отмечает такую мысль, что вся тварь в совокупности стенает и мучается, ожидая искупления, явления славы сынов Божьих, то есть искупления. И вот этой мыслью апостол Павел хочет подчеркнуть, что в искуплении нуждается не только человек отдельный или, скажем, люди в целом, но в искуплении нуждается весь мир. И годовые праздники, по сути дела, иллюстрируют в прогрессии, в развитии искупления нашего мира, как это происходило. Вот это измерение искупления очень важно, потому что иногда, думая о собственной нужде в искуплении, мы забываем о том, что Богу как раз-таки нужно думать шире, мыслить шире, если так можно сказать. То есть Господу нужно думать об искуплении всей Вселенной в определенном смысле, потому что ведь грех коснулся не только меня, не только даже человечества, он коснулся всей земли нашей, и он коснулся даже небесных существ, и, в частности, Божий противник, который в Библии назван сатаной, он ведь тоже имеет доступ не только на землю, но и к мирам, которые за пределами этой земли. Вот этим, в общем-то, вся эта история, связанная с совершением ежегодных праздников, очень важна и интересна. И на протяжении годового цикла праздничного эта история спасения всего мира иллюстрировалась. И, конечно же, каждый человек там находил свое место. То есть это тоже важно, чтобы мы понимали, что за вот этой большой задачей спасения всего мира Бог не забывал и меня, не забывал каждого жителя этой земли. Нам тоже есть там свое место. Для этого израильтяне в свое время приглашались на эти годовые праздники, к тому, чтобы они там участвовали, и это участие всячески побуждалось и поощрялось.
2: Вот я уточняющий вопрос хотел бы сделать. Чисто в связи с тем текстом, который вы привели, что вся тварь нуждается как бы вот в этом, в спасении, в искуплении от этого греха. вы сказали, что кроме человечества в этом нуждается еще и Земля. Что вы имели в виду? Потому что последует вопрос однозначно. То ли это был намек на спасение животных, то ли это речь идет просто о восстановлении природы, Земли как таковой.
3: Да.
2: Или ангелы, уместны ли они вообще вот в этой теме?
3: Когда мы читаем книгу «Бытие», самое начало, мы там обнаруживаем, что человек был сотворен по образу Божьему. И когда дальше расшифровывается это понятие образа Божьего, то наряду с некоторыми элементами, связанными с вопросом взаимоотношений, есть еще одна деталь очень важная. Да, владычествуют они над сотворенным Божьим миром. То есть человек поставлен владыкой. А что значит владыка? Владыка – это не просто приказчик, который только лишь должен или призван отдавать какие-то приказания или указы, и больше ничего. Владыка в библейском понимании – это ответственное лицо, которое наподобие такого, знаете, рачительного хозяина, который не столько приказы отдает на самом деле, а думает о благополучии всего остального. Uh-huh. И одновременно во владыке всегда как бы заключено все то, чем он владычествует. Конечно, мы здесь говорим в таком фигуральном, смысле. Вот. И грех человека, грехопадение человека, безусловно, сказалось на том, над чем он владычествовал. Безусловно, сказалось, и в мире появляются болезни, в мире появляются хищные животные. Смерть приходит не только в род человеческий, она приходит и на живых существ, растения начинают умирать. Даже о земле, вот вы сказали, и как бы цитируя меня, что в спасении нуждается земля, даже о земле сказано, что она теперь не будет давать своей силы в полной мере. То есть вот точно так же, как земля откликается на Божий голос и производит растения, которые произрастают, так же и здесь земля реагирует на грехопадение человека, потому что человек – владыка. И она уже не функционирует, скажем так, как могла бы и должна была бы функционировать без этого греха. Поэтому искупление – это масштабный вселенский процесс, прежде всего ориентированный на человека, но охватывающий и все окружение человека, охватывающий весь окружающий мир, который так или иначе связан с человеком. И не только, кстати, с человеком. Мы знаем, что этот мир шире, потому что есть и падшие ангелы, есть и богопротивник, который за пределами этой земли. Соответственно, искупление должно ответить на эти вопросы.
1: Далее в программе.
2: Смерть Иисуса Христа – это только начало.
3: Поступок в конечном счете порождает определенное состояние.
4: Грех зародился на небе. Об этом говорит Священное Писание. Насколько Бог справедлив, когда Он прощает этого человека? Может ли Он этого человека простить?
2: Разве не целью Бога не является спасение как можно большего количества людей?
1: Небо на земле.
4: Ну, может быть, здесь, если мы вернемся, мне еще раз хочется процитировать и прочитать вот этот текст, который связан непосредственно со строительством святилища, когда говорится в книге «Исход» в 25 главе, в 40 стихе: «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». И вот здесь строительство святилища на земле, в пустыне израильтянами, оно фактически вбирает в себя не только саму по себе архитектуру, оно подразумевает еще и то служение, которое в нем совершалось, включая и годовые праздники, о которых мы говорим. Иначе говоря, годовые праздники, они символическим языком передают все те этапы спасения или плана спасения, который Господь подразумевает вот во всем комплексе этого служения. Иначе говоря, у евреев не так много годовых праздников, во святилище они совершают их каждый год, но каждый из них в той или иной мере передает или охватывает определенные этапы вот в этом божественном восстановлении человека и в том числе и земли.
2: Ну, здесь мы, получается, сталкиваемся с тем, что понятие «грех» — это не просто неправильный поступок одного там, или нескольких людей. Это нечто более такое, ну, сложно даже передать, это что-то более всеобъемлющее. И может ли вообще какое-то строение на земле, пусть даже вот названное святилищем с какими-то особыми обрядами, может ли оно действительно помочь в том, чтобы избавиться от этого греха?
4: Ну вот смотрите, что происходит. Вы правы, когда говорите о том, что грех – это нечто большее, потому что фактически грех зародился на небе, об этом говорит Священное Писание. В книге Откровения говорится в 12 главе о том, что и произошла на небе война. И поэтому вот эта война, начавшаяся на небе, она была перенесена на землю. То есть, иначе говоря, грех – это не просто какой-то неправильный поступок, совершенный там, даже не только по ошибке, а даже целенаправленно, преднамеренно. Вопрос в том, что грех, он надломил то доверие, которое существовало у сотворенных существ к Богу. Фактически грех поставил, грех, совершенный Люцифером, и те вопросы, которые он поставил в великой борьбе, он попытался показать, что Бог – это не то существо, за которое он себя выдает. Богу нельзя доверять на 100%, потому что Бог что-то скрывает. То есть таким вот образом подобное недоверие, когда он, так скажем, передал всем тем существам, которые его окружали, существам разумным, посеяв таким образом недоверие, фактически вот это самое недоверие было перенесено на землю. И поэтому для того, чтобы восстановить сегодня Бога в его, так скажем, не только в его, здесь даже не в правах, а для того, чтобы восстановить к Богу доверие, для этого необходимо, чтобы человек наблюдал за всем тем спасением, за всем тем планом спасения, который касается не только лично его самого, то есть вопрос не только в субъективном понимании спасения, а в том, чтобы мы на спасение взглянули с точки зрения доверия к Богу, с точки зрения того, что многие существа во Вселенной утратили это доверие. Поэтому план спасения подразумевает еще и восстановление доверия к Богу и его оправдание перед лицом всех тех существ, которые в этом так или иначе участвуют.
3: Я бы здесь еще добавил одну мысль, на мой взгляд, важную. Когда мы говорим о грехе, то, конечно, в таком прямом смысле грех – это какой-то поступок, который совершается личностью. Но этот поступок не совершается в вакууме. То есть мы же живем во взаимоотношениях с другими людьми, которые могут наблюдать этот поступок. Мы, совершая этот поступок, на что-то воздействуем, на окружающий мир, на других людей и так далее. И этот поступок в конечном счете порождает определенное состояние. Состояние человека, состояние окружающего мира вокруг этого человека. То есть, как вы сказали, грех превращается в нечто большее, чем... Может быть, он начинается с поступка, но превращается в нечто большее, чем поступок. Так произошло и с изначальным грехом, который был совершен вот этим богом, богопротивником сатаной, он привел к установлению во Вселенной определенного состояния. И поэтому искупление требовало не просто прощения человека, который пришел за этим прощением в святилище, а искупление требовало того, чтобы преодолеть вот это состояние. Поэтому, кроме того, что человек получал прощение, когда приносил жертву, надо было идти чуть дальше, идти дальше, потому что был прощен поступок, но состояние-то не преодолено, состояние еще сохраняется, в котором даже и этот человек, пережив прощение, ведь это же не означает, что отныне и навсегда он не будет грешить. Время проходило, и грех мог повториться, или другой грех быть совершен. То есть вот это состояние себя проявляло в последующих поступках.
4: Здесь еще немаловажный вопрос. Как сотворенные разумные существа оценивают Бога, который прощает человека, который, по сути дела, своим поступком восстал против Божьего закона, восстал против Божьего правления. Насколько Бог справедлив, когда Он прощает этого человека? Может ли Он этого человека простить? Может ли Он восстановить с ним взаимоотношения, вот попранные именно тем, что человек согрешил? Либо по-другому, когда Господь наказывает какое-то существо, какого-то человека, насколько это наказание является адекватным по отношению к тому поступку, который совершил человек. То есть, иначе говоря, в любом случае, сталкиваясь с проблемой зарождения зла и греха во Вселенной, мы фактически упираемся в вопрос справедливости Божьей, в отношении того, насколько Бог праведен, когда Он судит грех и грешника. И поэтому святилище и годовые праздники в особенности, они оговаривают как раз проблему решения и справедливого решения греха не только для человека в личном смысле, не только для общества, но и в целом. В решение проблемы справедливости Божией во всей Вселенной.
1: Небо на земле.
2: Тут у меня возникает такой вопрос. Если это вот эти все праздники были призваны показать открытость Божью перед Вселенной, показать справедливость Божью и показать то, что Бог на самом деле достоин доверия, то почему нужно было это зашифровывать вот в такие праздники? Почему нельзя было это каким-то образом открыто сказать? Вот 10 заповедей нам даны четко и открыто. Бог встал и сказал, вот, первое, второе, третье, десятое. И никаких вопросов относительно них, никаких... И то находятся люди, которые пытаются это как-то оспаривать. Но там все, что называется, черным по белому. Почему нельзя было объяснить и все остальное? План спасения. Первое, второе, третье. Вот так будет план спасения. Вопрос справедливости. Первое, второе, третье. Понятно, справедливость. Логично, понятно. Зачем нужно было все это зашифровывать так, что теперь среднестатистический человек, открывая Священное Писание, доходя до всех этих жертв и праздников, не может даже близко понять, что там происходит?
3: Здесь вопрос не в том, что Бог это не передал ясно. А вопрос, или и почему Он это не сделал? Вопрос немножко в другом. Чего Бог хотел? Или чего Бог желает в целом, когда Он стремится открыть человеку истину? Понимаете, главная задача Бога — не проинформировать нас. Главная задача Бога — помочь нам пережить опыт, который бы теперь уже нас трансформировал изнутри. То есть всякая информация такая, которую можно назвать информацией в лоб, прямая, открытая, это кнут. Это кнут, который, значит, обладает такой силой человека побуждать к какому-то определенному роду действий из-за страха, возможно, из-за того, что, ну, скорее всего, здесь будет действовать страх и какое-то такое вот осознание, что вот если же не так, тогда что? Тогда у меня нет никаких шансов на спасение и так далее и тому подобное. А Богу важно было все-таки добиться того, чтобы человек шел к нему не от абсолютно такой прозрачной ситуации, которая бы, подобно кнуту, гнала бы его к Богу, понимаете? Не из-за такой информации, которую он имеет, которая бы толкала его к Богу, а все-таки, чтобы человек в первую очередь, пережив опыт, знакомился с самим Богом. Как бы начинал воспринимать Бога в немножко другом ключе, не в ключе такого существа, которое над всем миром, значит, и пытается все выстроить по своему желанию, по собственной воле, а в ключе личности, которая заинтересована в нем, любит его. Ведь представьте себе, самая, может быть, величайшая характеристика Бога — это даже не владыка мира, а любовь. Любовь. И вот это представление, оно как? Оно не посредством информации достигается. Для этого требуется какой-то опыт, какие-то отношения, чтобы это все усвоить.
2: Но ведь и родители из-за любви порой сначала одернут и накажут, когда ребенок потянулся к газовой плите, и они понимают, он не справится с ней. А потом начнут ему объяснять, и опять же объяснять по мере взросления. И он сейчас не оценит, но потом он оценит, что все это было сделано из любви к нему, и будет благодарен. Разве не целью Бога не является спасение как можно большего количества людей? Понятно, что некоторые все равно упрутся рогом и скажут: нет, Боже, нам с тобой не по пути, но если вот так вот все честно и открыто рассказать, вот конец одних, вот конец других... И человек, может быть, на данный момент под давлением вот этого кнута, как вы его назвали, придет к Богу, но потом, познав Бога, будет благодарен ему?
3: Ну так надо ведь признать, что довольно четкие указания относительно того, каким путем человек должен идти, были даны. То есть, ведь ситуация не такова, что Бог вообще ничего не сказал, и вот нате вам святилище. Так, или там еще какие-то сложные вещи, которые, в которых трудно разобраться. Не так. Определенные конкретные указания о том, как жить, как поступать, что хорошо, что плохо, у человека были. Но даже при наличии вот этих указаний, четких и ясных, скажем, вопрос о спасении, он требовал определенной, может быть, даже и зашифрованности для того, чтобы, скажем, человек ну, шел что ли синхронно. Синхронным было его познание Бога и опыт, который он переживал в процессе своей веры с Богом, чтобы одно другое не обгоняло и не возникало каких-либо перекосов вот в этом вопросе. Поскольку всякий перекос, он в конечном счете порождает либо отчаяние, либо ересь. Ересь, которая приводит к тому, что человек неверно понимает Бога. Поэтому вот этот баланс необходим.
2: Как же праздники этому помогали?
4: Ну вот смотрите, давайте будем исходить вот из чего. Мы уже говорили о том, что принесение в жертву животного, оно фактически указывало на то, что животное умирает вместо человека. То есть в этом есть какой-то определенный элемент заступничества. Это первое. Весь религиозный год еврейский, он начинается с праздника Пасхи. Пасха сама по себе привязана к событиям исхода. Во время исхода евреев из Египта, из дома рабства, происходит вот этот праздник, который они совершают, поэтому Пасха так или иначе связана с избавлением от рабства. Другое дело, что в Новом Завете происходит расширение этого понимания, и уже Павел говорит: «Пасха наша, Христос заклан за нас». То есть, иначе говоря, первым вот этим праздником годовым религиозного года была Пасха, и это не что иное, как указание на то, что первым шагом плана спасения, который Господь нам предлагает, это не что иное, как смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте, которая тоже называется Пасхой. И мы знаем с вами о том, что вот этот ритуал Пасхи, он прежде всего был связан для евреев с тем, что они должны были взять ягненка, они должны были его заколоть, они должны были его есть вместе там в семье, они должны были помазать его кровью косяки дверей, перекладины дверей для того, чтобы ангел-губитель прошел мимо. И это все указывает фактически на то, что благодаря смерти Иисуса Христа происходит наше избавление, происходит наше спасение, происходит избавление от рабства, но это рабство, оно уже не является географическим, оно уже не привязано к какой-то отдельной стране, оно фактически связано с рабством греха. Поэтому это первый праздник, который Христос совершает. Все остальные праздники тоже происходят в таком же ключе. Существует земное измерение, ветхозаветное измерение праздника, когда в празднике происходят какие-то ритуальные действия, которые совершает народ. Но вместе с тем мы видим, что эти ритуальные действия, они указывают на что-то большее в жизни Иисуса Христа, в его служении как жертвы и первосвященника.
2: Интересно, вы сказали, что смерть Иисуса Христа – это только начало, как начало всего этого цикла.
4: Совершенно верно.
2: Но ведь большинство христиан даже сейчас видит вот его смерть, вот его воскресение и все. А вы говорите, что это только начало. Может быть, остальные праздники это как-то раскрывают?
4: Вот. И смею предположить, что вот подобный подход – он связан именно с тем, что очень много христиан просто отвергают Ветхий Завет как часть Священного Писания, называя его ветхим, то есть устаревшим, ненужным сегодня. И многие думают о том, что сегодня мы живем в Новом Завете, сейчас у нас, так скажем, новый тип отношений со Христом и так далее, но вместе с тем они упускают очень важные вещи, связанные прежде всего со служением Иисуса Христа в небесном святилище.
2: Получается, нам надо будет немножко остановиться на других праздниках, чтобы увидеть, если Пасха указывала на его смерть здесь, жертву, на земле, и это было на его жертву, это было только начало, то надо глянуть на остальные праздники, что же они символизировали.
4: Совершенно верно.
2: И о чем вообще пойдет дальше речь. Спасибо вам огромное. Мы видим уже темы будущих встреч и нашего общения. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Спасибо, что вы были сейчас. Будьте внимательны к тем темам, которые будут дальше. Они неимоверно важны.

0: небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Сегодняшняя наша история взята из письма Гусева Ларисы из Амурской области. Вот что она о себе пишет. В детстве никто и никогда не рассказывал мне о Боге. Я думала, что Бог там, наверху, а мы здесь, на земле. Бог живет сам по себе, а мы сами по себе. И Он только наблюдает за нами, да записывает грехи, чтобы потом судить нас. И меня непременно ожидает ад. А как же иначе, ведь я грешница. Когда я думала об этом, всегда было очень страшно. «Моя жизнь, — пишет дальше Лариса, — до того, как я нашла своего Спасителя, была сплошным кошмаром. Полуголодное детство. Отец 17 лет сидел в тюрьме за растрату государственных денег, а мама, надрываясь, воспитывала троих детей». Но даже когда отец вышел из заключения, Лариса не узнала отцовской ласки, отцовской любви и заботы. Он был жестоким, эгоистичным и циничным человеком. Лариса не помнит, чтобы он хоть когда-то называл ее дочерью. Помнит только, как мама плакала от «отцовской любви» в кавычках. Ну, а в 19 лет Лариса вышла замуж, но, как говорится, попала из огня да в полымя. Воспоминания тех дней вызывают в ней только горечь и боль. Пьянство мужа, его измены, скандалы, драки были продолжением жизни в родном доме. Лариса была никому не нужной, всегда чувствовала себя одинокой. Теперь

0: Же, вспоминая, Лариса думает, как же все это возможно было вообще пережить? Но в ней всегда откуда-то бралось и как-то жило необъяснимое, нерациональное чувство надежды, надежды на лучшее. Сквозь боль, слезы, разочарование она ждала далекого счастья. Тогда еще неведомый ей Господь, мы понимаем, давал ей силы жить. Его любовь и защита оберегали ее, помогали ей. Вспоминая прошлые события, она вспоминает, как после очередного скандала с 3-летним ребенком, сыном на руках, в 10 часов вечера она ушла однажды от мужа к отцу с матерью. Но отец, не задумываясь о том, что Лариса с маленьким ребенком на руках, что на улице зима, поздний вечер, обругал и выгнал их на улицу. Лариса с сынишкой вышли на улицу. Кругом светились окна в многоэтажных домах, а им негде было преклонить свои одинокие несчастные головы. В то время Лариса работала воспитателем в детском саду. И сторож, войдя в их положение, разрешил им остаться на ночь. После же заведующая позволила некоторое время пожить в детском саду. Ну, а потом было несколько попыток наладить семейную жизнь. В результате родилась дочь Оленька, но в конце концов все-таки семья распалась. Развод же по сравнению с жизнью с мужем показался Ларисе просто счастьем. Дома было спокойно, хотя и безрадостно. Потом, немного позже, Лариса встретила другого человека, который стал на многие годы вперед опорой в жизни, который согрел ее озябшую душу, окружил заботой, любовью, своим теплом. У них родился еще один ребенок, для Ларисы третий, сын. И они счастливо живут уже 22-й год вместе. Весной 1989 года Лариса особо отмечает эту дату, она, наверное, ее хорошо запомнила, она почувствовала, что очень желает молиться. Ей хотелось беседовать с Богом, и это желание было неотступно. Она размышляла о том, кто создал Вселенную, часто смотрела в небо и размышляла, думала. Начала молиться, повторяя молитвы из молитвослова, посещала церковь, но ее вопросы только увеличивались, а ответов она не находила.
1: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
0: Как-то Лариса, разговаривая с одной женщиной о том, что очень желает найти Бога, но не знает, где взять книги, чтобы почитать и узнать о нем, услышала, как собеседница, указав на дом, сообщила, что здесь живет женщина по имени Тамара, которая является верующей, и у нее есть книги о Боге. Но идти к этой Тамаре Лариса не спешила, ей было страшно. Как она сама пишет, она боялась попасть в какую-то секту, боялась согрешить, боялась, что если пойдет к этой женщине, огорчит чем-то Бога. Но вот на эту внутреннюю борьбу идти, не идти, ушла не одна неделя у Ларисы. С одной стороны был страх и нерешительность, а с другой – сильное желание узнать, а кто же все-таки такой Иисус Христос? Зачем Он жил на земле? И почему Его распяли на кресте? И вот, наконец, она решилась навестить Тамару, успокаивая себя тем, что только возьмет книги и сразу от нее уйдет. Ее встретила очень приветливая женщина. Тамара, эта женщина, была удивлена ее появлением, но Лариса сразу объяснила, кто такая, откуда знает ее и для чего пришла. Они немного побеседовали, и Лариса взяла у Тамары книгу «Путь ко Христу». «Невозможно описать те чувства, которые я переживала», – пишет Лариса, читая эту небольшую книгу. Эта книга содержала такую бесконечно дорогую, долгожданную весть о любви, о спасении, посланную Господом именно для нее, для Ларисы. Лариса читала эту книгу, прочла ее на одном дыхании. Из ее глаз струились слезы, слезы радости, слезы счастья. Лариса в те дни, она осознала святость Господа, осознала, с другой стороны, свою греховность. Но ей было все-таки еще непонятно, за что же Спаситель любит ее? За что Он ее так любит, что согласился перенести такие страдания? Мученическую смерть на кресте. Любил ли Ларису еще кто-то так, как любит ее Господь? Нет. Была ли она кому-то так нужна, как Ему? Нет. Была ли она так счастлива, как была счастлива тогда, когда узнала о том, как сильно любит ее Иисус? Нет, никогда. теперь уже, после прочтения этой книги, после всего того, что она испытала, у Ларисы больше не было боязни бывать у Тамары. И она бывала у нее в гостях, брала книги, читала и буквально черпала живительную силу из источника вечной жизни, из Слова Божьего. Конечно, у Ларисы все еще были вопросы, были сомнения, но уже ничто не могло отнять у нее ее любимого Господа. А вскоре Тамара познакомила Ларису со служителем церкви. Лариса пишет о том, что до сих пор с большим теплом вспоминает этого чуткого, заботливого человека. При первой встрече ее очень удивило то, что он, служитель, на все ее вопросы отвечал стихами из Библии. Он же помог ей разобраться в том, что так беспокоило ее все это время, пока она искала Бога. После этих встреч Лариса вновь и вновь анализировала все полученное, все, что она узнала. Как же она была счастлива, что Бог открыл ей свою любовь. Она восклицает: «И как же несчастны люди, которые отвергают Господа, даже не дают Ему приблизиться к себе. Они сами себя, к сожалению, лишают счастья и любви, которые может дать только Он». И вот уже сейчас идет 14-й год, как Лариса нашла своего Господа. Сейчас ей 57 лет, и она пишет: «Когда я ложусь спать, я думаю о том, что следующий день, возможно, будет днем Его пришествия. И я молюсь: Господи, приходи скорее, я так жду Тебя, я устала жить в разлуке с Тобой, потому что я люблю Тебя». И она продолжает: «Я хочу припасть к Его к израненным ногам и рукам, покрыть поцелуями благодарности за каждую капельку пролитой за мои грехи святой крови. Когда мне плохо, — пишет Лариса, — когда мне трудно, когда кажется, что окружает безысходность, когда мир наполнен печалью и болью, тогда я нахожу слова поддержки, милости и сострадания, открыв Библию. Нет больше тягостного, убивающего душу бремени греха, нет страха, есть только любящий Бог, есть надежда, есть защита». Гусева Лариса, Амурская область.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь в провинциальной Палестине первого века разительно отличалась от жизни людей в таких крупных городах, как Ефес, Александрия, Рим. Люди, жившие в Палестине, занимались в основном сельским хозяйством, ремеслами, строительством и рыбной ловлей. В районе Генесарета очень много базальтовых пород, поэтому люди строили в этом районе дома из базальтового камня. Бедные люди, как правило, строили небольшие дома в один этаж с одной дверью и небольшим окном, которое работало в качестве вентиляции. Окна в бедных домах помещались под самой крышей и были очень небольшими с целью избежать ограблений. Стены были настолько прочными, что грабители чаще подкапывались под стену, потому что пробиться сквозь такую стену им было не под силу. Строительство из базальтовых камней осуществлялось при помощи примитивных методов. Возводились простейшие леса, использовались самые простые инструменты, несколько видов молотков, ручные пилы, гребневые долото. Использовались захваты для камней, чтобы можно было поднимать их на леса. Люди строили дома, чтобы сколько-нибудь комфортно провести свой недолгий век. Но современный житель вряд ли был бы доволен теми постройками, которыми довольствовались люди той эпохи. Крупные камни укладывались рядами, а пространство между ними заполнялось мелкими камнями. В домах бедняков чаще всего была одна комната. Богатые люди могли позволить себе дом из нескольких комнат с большими окнами. Когда мы говорим о Палестине тех времен, то стоит заметить, что некоторые дома в районе Генесарета были многоэтажными. Чаще всего они были о двух этажах. Но одноэтажные дома также использовали крышу в качестве дополнительной площади. Семьи были большими. В домах бедных людей чаще всего было два уровня пола, и в нижней части зимой помещался скот. Это могли быть домашние птицы, это могли быть ягнята. И дети, которые росли в доме, нередко играли с ягнятами, бегая по комнате. В центре такого жилища зимой помещалась жаровня с углями, чтобы можно было избежать холода. Рядом с Капернаумом находится место, где располагался прекрасный город Хоразин. Иисус говорит, обращаясь к этому городу, что Содому и Гоморре будет отраднее, чем этому городу. Город, о котором упоминается у Луки в речи Иисуса Христа, был действительно прекрасен. Хоразин находится в 1,5 километрах от Капернаума. И он известен огромным количеством арочных построек. Из базальтового камня арки возводились достаточно высоко, ровно, и они поддерживали крышу. Такое количество арок, которые мы видим здесь на слайдах, радовало глаз, потому что обычно люди довольствовались просто ровными кубообразными постройками. Люди, обустраиваясь в те времена, не всегда заботились о мебели. В небольшом палестинском музее мы видим кухню, оборудованную на манер того времени. Вы можете видеть стол, плетеные стулья, утварь на столе. Но так было не в каждом доме. Только богатые люди могли позволить себе мебель. Очень интересно наблюдать быт и нравы того времени, исходя из того, какие факты предоставляет нам археология. Люстры чаще всего были импровизированные. 4 веревочки, кусок доски по центру комнаты. Светильник устанавливался на доске и светил всем в доме. Светильники устанавливались также на естественных выступах камней в стенах. Стены не оштукатуривались. В таких домах, которые располагали мебелью, обязательно находилась ложа для сна. Это отдаленно напоминает кровать наших времен. Но вы видите, насколько грубо она сделана. Мы не видим на этой кровати каких-либо матов, которые могли бы сделать жесткую плоскость мягче. Люди нередко спали и вовсе на полу, на циновках. Ели в бедных домах тоже часто на циновках. Но во времена Римской империи быт Палестины несколько изменился, и люди старались обзавестись кое-каким столом и стульями. Жители Палестины считали, что даже Пасху они должны теперь есть сидя, потому что им было заповедано при исходе из Египта есть Пасху стоя, поскольку они вышли. Но теперь, когда они пришли в обетованную землю, они считали себя господами этой земли, а господа едят возлежа. Поэтому всевозможные кушетки или стулья стали входить в моду в палестинской деревне. Кушетки для пира использовались чаще всего в том случае, если ожидался какой-то дорогой гость. В этом случае люди одалживали у соседей или у богатых людей кушетку повыше и две пониже, чтобы знатного гостя, в честь которого устраивали пир, можно было поместить на центральной кушетке. Очевидно, об этом говорит Иисус, когда просит учеников и своих слушателей не стремиться занять сразу высокое место на пиру. Очевидно, он сам возлежал на такой кушетке, когда в Вифании Мария и Марфа устроили пир в его честь, поскольку он воскресил Лазаря. В каждом доме тех времен находилась маленькая комната, которая часто представляла из себя просто отгороженный угол. И нередко в бедных домах это была единственная комната за дверью. Поэтому, когда мы говорим о тайной комнате, в которой Иисус рекомендует помолиться, затворив за собой дверь, можно представить себе именно такого рода комнату. Это кладовка, в которой содержались съестные припасы. Там могла находиться также различная утварь. Утварь тех времен была крайне незатейливой. Подобие казанов для приготовления варева, жаровни, всевозможные плетеные корзины, глиняные кувшины и сосуды. Очень интересно наблюдать, как археологи восстанавливают быт того времени. Вы видите печь времен первого века, которая обычно находилась даже в самых бедных домах. Случается, что такие печи обнаруживают во дворах. Дворовые печи использовались в жаркое время года, а печи, которые находились в домах, могли использоваться круглый год. Внутренняя часть такой печи предназначалась для того, чтобы можно было укрепить наверху казан или котел для того, чтобы сварить похлебку или отварить мясо. А вот боковые стенки этой внутренней части печи использовались для того, чтобы выпекать лепешки. Тесто раскатывалось и прикладывалось к раскаленной стенке, а затем, когда лепешка испекалась, она просто падала вниз. Очень многие виды посуды складывают впечатление о том, что люди довольствовались самыми незатейливыми формами. Но так было именно в провинции. Если вы посетите Ефесский музей, то увидите предметы, относящиеся к быту того времени и использовавшиеся в богатых домах. Это удивительно, среди них есть даже стеклянные вазы. Они очень изящны. Но жители Палестины тех времен редко видели такую посуду. Чаще всего это были глиняные кувшины и глиняные сосуды. В них хранили вино, масло, сыпучие продукты. В каждой деревне обязательно был маслобойный пресс. Прессы того времени отличаются по конструкциям и форме. Они могли быть круговые. Давильный камень укреплялся на крепком бревне и вращался, выдавливая масло из маслин. Были также и винтовые прессы. Они считались более современными в ту эпоху и более эффективными. А вот жернова. Жернова эволюционировали на протяжении веков, и здесь вы видите, как верхний жернов оснащен несколькими устройствами, к которым можно было привязывать животных, чтобы они вращали эти жернова и молотили, или же можно было самим вращать эти жернова, но для этого требовалась недюжинная сила. Во многих странах того времени эту тяжелую работу выполняли рабы. В том месте, где по преданию был распят Христос, находился сад, где он и был похоронен, согласно Священного Писания. Археологи обнаружили в том месте точило. Это пресс для выжимания вина. Точило представляло из себя как бы водоем, но с одной стороны он был открыт, и плоскость его была несколько наклонной. Ягода помещалась в точило, и вся семья, подоткнув подолы, босыми ногами топтала виноград. Отсюда у пророков есть образ Бога, который топчет точило один, и края рис его забрызганы соком виноградных ягод. Вино стекало по тонкому желобу и наполняло сосуды, которые для этого были предназначены. Сосуды не всегда были глиняными. Вино часто хранили в так называемых мехах. Мехи — это кожаные бурдюки, в которые заливалась жидкость. Бурдюки наполняли водой или вином, и если вино бродило, то оно могло прорвать старые ветхие мехи. Об этом Господь говорит, обращаясь к фарисеям, когда они демонстрируют неспособность понять Его истины. Он говорит о том, что в мехи старые не вливают вино молодое, потому что и вино пропадет, и мехи пропадут, если вино прорвет их и выльется наружу. Интересно, что Господь задумал нас как сосуды, которые должны быть наполнены Святым Духом. Он изваял тело Адама из глины, поэтому образ Бога-горшечника мы встречаем в книге пророка Иеремии. Светильник, который изваял Господь из глины, то есть тело Адама, он наполнил святой шехиной или Духом Святым. И Дух Святой должен был сиять сквозь ожившую плоть. Как масло, горя, дарит всем свет. В древности это был очень-очень понятный образ. Павел говорит, что мы с вами сосуды, предназначенные для различного употребления. То есть в большом хозяйстве Бога каждый из нас может быть почетным сосудом или быть низким сосудом. Сосудом для низкого употребления, как говорит Павел. Разница только в том, что в хозяйстве человек решал сам, какой сосуд в качестве какого будет работать у него. Но в большом хозяйстве Господа это право принадлежит самим сосудам. Человек решает сам наполнить себя Святым Духом, позволить Господу наполнить себя елеем Святого Духа, или же он желает иного содержания. Решение за нами. Елей символизирует Дух Святой, и в иудейской традиции кровь виноградных ягод тоже символизировала Дух Святой. Интересно отметить, что в христианском прочтении эта концепция обрастает новой трактовкой. Наполниться Святым Духом человек может только верою в пролитую кровь Иисуса Христа. Так древний символ приобрел еще одно прочтение в эпоху раннего христианства. Если мы с вами наполняемся Святым Духом, то вечная жизнь принадлежит нам.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня мы будем рассуждать с вами об одной большой проблеме, которую переживают многие люди на этой земле. Это проблема одиночества. Состояние одиночества крайне неприятно для человека. И многие, кто переживает это состояние, желают избавиться от него. Иногда даже не знают, как это сделать. Но самое главное, о чем мы всегда задаем себе вопрос, почему к человеку приходит состояние одиночества? И всегда ли это плохо, когда человек один? Может быть, есть там какие-то плюсы, которые помогут нам сосредоточиться на более важных темах. Как человек переживает состояние, когда он один? Есть такое состояние, когда человек даже очень рад и испытывает удовольствие, когда остается один. Я хочу привести пример нашего Спасителя Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея в 14 главе и в 23 стихе написаны такие слова. «И отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». И нигде не написано, что Иисус Христос страдал от того, что Он остался один. Почему? Потому что быть одному или просто желание побыть одному – это не всегда плохо и не всегда приносит какое-то печальное настроение. Это личное желание человека. И подобно Иисусу, многие из нас должны хотя бы иногда испытывать желание остаться одному. Это время можно использовать самым лучшим настроением, молитве, рассуждениями, размышлениями, и оно не приносит тяжести, печали или состояния депрессии. Люди испытывают удовольствие, когда остаются одни. Легко можно выйти из этого состояния. Эта причина или это состояние говорит нам о том, что одиночество не приносит нам минуса. Человек быстро переходит из состояния одиночества в состояние беседы, диалога. Быть одному. Вот это состояние «быть одному» – это не негативное состояние, это положительное, и оно не тяготит человека. Когда люди возвращаются к нему, или он выходит к какой-нибудь толпе, к друзьям, группе людей, он быстро перестраивается. Это значит, что человек не страдает от одиночества. У него все нормально с этим состоянием. Это приятное время, когда он хочет провести сам по себе, подумав о чем-либо. Чем же отличается состояние действительно одиночества? Это совершенно противоположное настроение. Во-первых, это очень нежелательное ощущение. Человек чувствует тяжесть внутри. Он не хочет быть один. Нежелательное ощущение. Чаще всего такой человек находится в состоянии плохого настроения. Он как бы печален сам в себе. Он жалеет себя, что он одинок, что ему плохо, что он никому не нужен. И если он находится один, он постоянно в состоянии депрессии или даже постоянное состояние ощущения плохого настроения, нежелательных, отрицательных мыслей и настроений. Это тяготит человека. Он не может быть один. И это уже очень серьезный симптом. Человек находится в состоянии одиночества. И это состояние может углубляться до тех пор, пока человек попадет в состояние депрессии, скатываясь все ниже и ниже. Обычно человек, который переживает одиночество, замкнут. Он может только рассказывать об одном – как он одинок, как ему плохо, какое у него плохое настроение из-за того, что ему некуда деться. Но мы-то находимся на земле среди людей, и люди окружают нас, если это не близкие друзья и родственники. У нас есть соседи, у нас есть знакомые, но эти люди, жалея себя, не хотят ни с кем общаться. И получается такой парадокс. Человек находится среди людей, иногда даже это случается в семье, довольно большая семья, и есть много родственников, и человек все равно чувствует одиночество. Почему же так получается? Кто подвержен вот этому состоянию одиночества больше всего? Обычно люди с комплексом неполноценности более подвергаются одиночеству, ощущают это неприятное настроение, когда вроде бы он никому не нужен. Тот, кто переносит унижение в коллективе, не умеет отстоять какую-то свою точку зрения, обычно они подвержены более состоянию одиночества. Люди с заниженной самооценкой, которые не могут определиться со своими направлениями жизненными, мыслями своими, настроениями, когда у них такая заниженная самооценка, что они не могут что-то сделать, не в состоянии что-то преодолеть, они чувствуют одиночество. Люди, которые перенесли какие-то неудачи, непонимания, ссоры, возможно, разводы, они склонны к тому, чтобы переживать это чувство. Но больше всего попадают в состояние одиночества люди, которые потеряли веру то ли в себя, то ли в друзей, то ли в Бога. Они не имеют этих тесных связей с Богом или потеряли эти связи. И вот тут наступает момент, когда их душа начинает быть в таком жалком состоянии. Они ощущают как бы внутренний духовный сквозняк, холодный воздух, который проходит через мозг их сердце, и они не могут найти покоя, утешения, радости. Они не видят ничего хорошего вокруг себя. Причина одиночества именно в том, что эти люди как-то находятся далеко за границами их чувственности, отношений с Богом. Почему же так произошло? Ведь Господь никогда не думал, чтобы человек чувствовал себя одиноким. Он творил человека для радости. И посмотрите, как Иисус Христос, когда творил человека, беспокоился о том, чтобы он не чувствовал себя одиноким. И сказал Господь, это в книге Бытие, 2 глава, 18 стих, «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Итак, Господь сотворил человека для радости, и Он хотел, чтобы человек был счастлив. И когда Адам пошел по этому прекрасному саду и увидел чудесные вещи, которые Господь сотворил вокруг него и окружил этим чудесным даром своим, подарками своими для Адама, он должен был радоваться, петь и сиять от счастья. Но Адам был доволен всем, что у него есть, но одного не хватало ему. И Господь определил это настроение. Нехорошо человеку быть одному. Нужно ему кого-то рядом поставить, чтобы он мог поделиться этой радостью. Итак, человек, который не может поделиться радостью с кем-либо, ощущает одиночество. Может быть, в будущем Адам должен был посоветоваться со своей супругой. Поэтому Господь говорит, да, он нужен человеку помощник, соответствующий ему, или советник, который будет рядом, с кем они могут разговаривать. Итак, речь, которую Господь подарил нам как дар, она способствует тому, чтобы человек не чувствовал себя одиноким. Когда Господь сотворил Адама, мы можем обозначить это – буква «Я» в кружочке – это будет означать, что Адам или мы с вами, это не имеет значения, как личности сотворены Богом. И так как 18 стих 2 главы Бытие описывает нам историю, каким образом Господь окружил эту личность, чтобы он не чувствовал одиночества, давайте просмотрим, что же Господь увидел, какие потребности были у человека, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Нехорошо быть одному, надо что-то сделать. И что же Господь сделал? Какие потребности удовлетворил Бог, когда Адам почувствовал себя одиноким? Одно из предметов обсуждения Бога с Адамом было то, что Адам хотел кого-то любить. Это было очень важно для Адама. А некого было любить. Лошадки, обезьянки и птички не удовлетворяли его потребности. Он, может быть, и очень хорошо к ним относился, но нужен был такой человек, который стоял рядом с ним. Господь подарил ему прекрасного человека, Еву. Когда он увидел ее, он засиял от радости. Почему? Потому что Господь поставил один щит рядом с Адамом, с его душевным состоянием, защищая его личность. Этот щит – потребность любить. Адам был удовлетворен в этом. Он знал, что теперь он будет любить. «Это кость от кости моей, это плоть от плоти моей, она будет называться женою». Он так был рад, потому что он теперь любит. Он хотел любить. Второй щит, который Господь поставил как защиту личности Адама, это его удовлетворение потребности быть любимым. Конечно же, Ева любила Адама, и Адам любил Еву, но состояние любить должно быть обратным, обратная связь, быть любимым. Это еще одна потребность, в которой сегодня нуждается человек. Быть любимым. Но это еще не все. Господь им сказал, когда вы любите и когда вы любимы, вы еще имеете одну потребность, которую нужно удовлетворить. Вы должны быть готовы быть востребованными, давать что-то, отдавать, что-то делать, чем-то заниматься. Вы должны ощутить, что вы нужны, кому-то нужны. И вот когда человек и эту потребность удовлетворил, а Господь сказал, а теперь владычествуйте, вот вам земля, вот вам птицы, вот вам деревья, возделывайте землю, ухаживайте за ней и также оказывайте любовь друг другу. Вы теперь нужны друг другу, вы любите и вы любимы. И Адам с Евой почувствовали, что теперь они не одиноки, они счастливы. И они рады, и они не чувствовали себя одинокими. До какого момента? До грехопадения. А что случилось дальше? Дальше и Ева, и Адам почувствовали, что они отдалились друг от друга. И тут, когда они уже вышли из этого Едемского сада, они почувствовали такое одиночество. Почему? Ведь Адам был рядом с Евой. Ева была рядом с Адамом. Господь им сказал, вот вам земля, обрабатывайте дальше, хотя этот труд будет более тяжелым. Но теперь они почувствовали какой-то душевный холод. Господь знал это, что если бы не было еще какой-то защиты, если бы Господь не окружил человеческую пару еще какими-то щитами, они могли бы погибнуть в этом ощущении одиночества. И до сих пор человек ощущает одиночество, когда вот этих дополнительных защитных функций нет у человека, он их не чувствует. И даже если у него рядом друзья, рядом соседи, рядом члены семьи, и вдруг он начинает ощущать одиночество. Почему? Потому что Господь как раз это и продумал, что человек не может только удовлетвориться защитой внутренних связей в семье близких людей. И Господь поставил еще три щита, которые защищают внутренние связи. Какие это потребности? Что Господь защищает? Оказывается, потребности те же самые. Если у нас было три больших потребности у человека в его душе – любить, быть любимым и быть востребованным – то Господь не изменяет принципы защиты. Любить, быть любимым и быть востребованным остаются как щиты, защищающие личность. Но теперь Господь говорит, а эти щиты будут регулировать отношения между тобою как личностью и мною как твоим Творцом. Как Господь говорит о том, что Он ставит еще один щит, как бы дополнительную защиту, употребляя слово «любить» или «потребность любить». И Господь говорит в Евангелии от Луки, 10 главе, и 27 стихе Он говорит, что «я еще одну защиту тебе поставлю». Любить ты можешь, и ты должен, и если ты хочешь, ты всегда имеешь кого любить. Вдруг твои близкие где-то исчезли. Близкие умирают, это смертные люди. И ты ощущаешь одиночество. Если ты не имеешь дополнительного щита, который удовлетворит твою потребность любить, ты будешь чувствовать одиночество. И поэтому Господь, взывая к человеку, говорит, «Люби, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею». И так Господь не оставляет без удовлетворения потребности любить. Дорогой друг, ты всегда можешь поставить этот щит около себя. Тебе есть кого любить, даже если ты на острове одиночества, если ты на необитаемом острове живешь, и у тебя нет людей, которых ты мог бы любить. Господь всегда рядом и удовлетворяет твою потребность. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Если внутренний щит рухнул, тот никогда не рухнет, он всегда будет стоять. Вторая потребность – быть любимым – остается той же. И Господь удовлетворяет и эту потребность. И говорит, могут люди нарушить свой обет любви. Может получиться так, что вы потеряли любимого человека, и вам некого любить, и вас никто не любит. Многие люди в состоянии одиночества как раз об этом и говорят. «Меня никто не любит, и мне некого любить, хотя людей вокруг полно». Господь говорит: «Ты не печалься, тебе есть кого любить, и тебя любят тоже». И Евангелие от Иоанна в 3 главе 16 стихе мы читаем в Библии такие прекрасные слова, которые мы всегда знаем наизусть. Я знаю, что вы и тоже знаете эти слова. Давайте мы их вместе прочитаем, чтобы они запомнились нам еще больше. 3 глава Евангелия от Иоанна и 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Так возлюбил Бог мир. Дорогой друг, ты любим, потому что Господь любит тебя вечною любовью. Ты всегда будешь любим, даже если остаешься один. И даже если вокруг тебя никого нет, этот щит никогда не рухнет. Господь никогда не нарушает своих обещаний. Люби Господа Бога твоего, и ты любим им навсегда. Итак, два щита у нас стоят. Но человек все равно чувствует какое-то не очень комфортное состояние души. Почему? Он же любит и любим, потому что не стоит третий щит. А Господь его ставит, твердо ставит, зная, что каждая личность нуждается в третьем щите. И называется он точно так же – быть востребованным. Господь обращается к человеку и говорит: «Ты нужен мне! О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!» То есть я хочу, чтобы вы чувствовали, вы мне нужны, вы можете помочь мне. И эта помощь может быть выполнена в том случае, если вы идете к кому-то, помогаете кому-то. Я лично делаю это человеку, вашему другу, соседу или кому-то нуждающимся через ваши руки. Вы мне нужны. Вы можете всегда быть востребованы и днем, и ночью. Итак, когда мы это ощущаем, когда мы знаем, что Господь использует нас, и Он готов нам показать эти пути работы нашей, у нас приходит другое настроение. Мы уверены, что у нас рядом с нами, с нашей личностью, стоят крепкие, высокие три щита, которые защищают нас от этих мрачных представлений, что я не любим, я никого не люблю и никому не нужен. Когда люди это думают, они находятся в ужасном состоянии. И люди, которые не знают, что рядом с ними есть большие, крепкие, надежные щиты, которые ставит Господь в своих отношениях с Ним, эти люди страдают. И они пытаются каким-то образом поставить хотя бы какую-то часть щитов. И вот представьте себе, женщина, страдающая в одиночестве и не знающая, как выйти из этого состояния, чем она начинает удовлетворять эту свою потребность. Она ищет кошек или собачек, каких-то животных, как она хочет себя применить где-то. Нужно, необходимо ей быть необходимой кому-то, кому-то помогать. И она думает об этом. И она ищет возможность, кому бы помочь. Не может примениться к людям, потому что, ощущая одиночество, она как бы стоит в стороне от людей. Она ищет животных. И вот люди заводят животных, десяток, два десятка, три десятка. И они мучаются с ними, тратят всю свою пенсию, ухаживают за этими животными. И почему они как бы оживают немножко? Потому что они поставили маленькие щиты этих земных отношений. Они знают, что кошки их любят. Они кошек любят. И они видят, что они удовлетворены. И поэтому они с удовольствием выполняют эту работу. Попробуйте у этих людей забрать кошек. Что будут делать они? Они погибнут. От чего? От одиночества. Другие заводят собак, рыбок, ну кого-нибудь, лишь бы кому-то отдать свою любовь и почувствовать, что эти животные или эти маленькие существа, они отдают тебе свою любовь, и вы можете за ними ухаживать. То есть вы ставите эти щиты. Господь говорил: да, эти щиты должны быть, но на грешной земле эти внутренние щиты отношений могут рухнуть. Когда умирает любимый человек, что первое посещает человеческую голову, мысль? Кому я теперь нужен? Кто меня будет любить? Кого я буду любить? И это как бы окружает человека темнотой, таким промозглым холодным сквозняком. И многие люди, когда говорят такие слова, «Теперь все, у меня руки опустились, некого любить, никто меня не любит, и я никому не нужен». Куда тогда идут эти люди? Что они делают? Они действительно посещают их голову мысль, что они никому не нужны, и зачем такая жизнь? Вы представляете, к чему может привести обычное неудовлетворенное состояние вот этих трех потребностей – любить, быть любимым и быть востребованным. Господь об этом знает, и поэтому Он советует сегодня человеку. Ты не волнуйся, как только ты ощутил одиночество или сквозняк такой, что ты не понимаешь людей, знай, я всегда рядом, я всегда готов тебе помочь, я могу успокоить тебя, потому что я около тебя ставлю щиты, которые называются «любить», «быть любимым» и «быть востребованным». Насколько вы ощущаете сегодня эту близость с Богом? Если вы пережили какие-то трагедии жизненные, если вы почувствовали, что вы не имеете веры, вы не ощущаете того, что Иисус Христос рядом с вами, это не значит, что Иисуса Христа рядом нет. Когда Давид ощутил такое одиночество, а когда мы его читаем в псалмах, он много раз говорит об этом, и, вздыхая в сердце своем, он кричит буквально к Богу: «Не оставляй меня, Господи! Помоги мне! Прикоснись ко мне! Возьми меня в свои руки!» И вы думаете, как Господь слышал молитву Давида? Конечно! И как только Господь протянул руки свои и подал по его просьбе свои руки ему,

ты должен еще сделать? Ты мне нужен. Я буду использовать тебя для своих божественных планов». Когда Давид услышал эти слова и почувствовал прикосновение Божие к нему, он написал такие прекрасные слова. Псалом 61, 2 и 3 стих. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он – твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более». О чем это говорит? Именно вот эта идея, щиты, которые поставил Господь между нами, защищая наше состояние, сознание, здоровье, психическое настроение, вот то, что Господь делает для нас, оно никогда не рухнет, оно никогда не упадет. Мы можем только не понимать, что Иисус Христос рядом с нами, а Он протягивает свою руку и говорит: «Успокойся, мое дитя, я рядом, эти щиты стоят. Люби, ты любим, и ты всегда будешь востребован». Многие люди сегодня находятся в состоянии одиночества. Возможно, это люди, которые не знают того, что Господь поставил щиты рядом с ними. Возможно, это люди, которые потеряли своих близких. Может быть, это дети, ради которых они жили. Может быть, это служебные большие обязанности, ради которых они служили, жили, думали, учились. И это все на этой земле может рухнуть в одно мгновение. Мы наблюдаем сегодня тяжелые картины в разных странах. Люди ожидали ответа какого-то или от того, что они сделали в своей цивилизации, в своем городе, например, в Японии. И теперь миллионы японцев обескуражены тем, что они потеряли много из своих добытых средств каких-то, родных, близких, детей. Какое состояние одиночества? Но и в этом состоянии, даже при таких трагедиях, каждый человек на земле имеет право соединить свою руку с Божественной. Он имеет право как дитя Божие, потому что мы все, братья и сестры, сотворены Богом для того, чтобы мы любили Его. Возлюбите Господа всем сердцем вашим, потому что Он ожидает этого. А Он нам говорит с ласковой улыбкой: «Я люблю тебя, дорогой человек, никогда не оставлю тебя. Успокойся, ты нужен мне. Все три щита стоят рядом с тобою. Будь уверен в этом всегда. Если только тебя потрясет какое-то уныние, какие-то необыкновенные тяжелые переживания, знай, я тебя всегда буду защищать. Только протяни ко мне твои руки и скажи: Господи, помоги, как это сказал Давид. Дай мне почувствовать, что ты твердыня моя. Это значит, дай мне почувствовать, твои щиты всегда стоят рядом со мной. И я от чистого сердца желаю вам сейчас, в эти минуты, почувствовать, что Господь рядом с вами».

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юлия Авструб.
3: Искать.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл бесед о последних событиях мировой истории под общим названием «Род сей не придет, как все сие будет». Сегодня мы рассмотрим предсказание библейского пророка Исаии, записанное в 24 главе его книги. Кто такой пророк Исаия? Что предсказал древний пророк о судьбе мира? Какую актуальность имеет это пророчество для современного читателя? На эти и другие вопросы сегодня отвечает доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский. Я думаю, будет не безинтересно познакомиться с личностью пророка Исаии, с его книгой. В общем, кто такой был Исаия? Что заставило написать его книгу? Кому первоначально была адресована эта книга?
3: Действительно, пророк Исаия – выдающаяся личность библейской литературы. Да? Можно сказать, что это величайший пророк древности. Он жил в середине, начиная где-то с 740-х годов и до конца 8 века, и даже в начале уже 7 века. До Рождества Христова. То есть где-то за 700-750 лет до Рождества Христова. Вот в этом диапазоне. Он около 60 лет проповедовал. То есть долгое время. Пережил 5 царей Иудеи. Личность очень интересная в том отношении, что его богатейший язык духовный помог ему настолько сильно передать весть Божию, носителем которой он был благодаря действию Духа Святого на него. Вот что. И когда мы читаем его книгу, мы чувствуем живую Божью речь по отношению к человеку. Вот. Исаия описывал эпоху, которая была перед ассирийским пленением. Сколько Северное Израильское царство было, Северное Израильское царство было, Южное Иудейское царство. Это два еврейских царства. Вот Северное Иудейское царство клонилось к своему закату. То есть с точки зрения Священного Писания, с точки зрения пророков, оно исчерпало меру божественного милосердия. И должны были начаться суды Божественного Завета. Пророки предсказывали нашествие ассирийцев. Сирийская империя как раз тоже была в зените. В ней правила такая очень сильная личность. Сирийский царь Тиглат-Пилесар III, который сильно модернизовал ассирийскую армию. Поставил, современным языком говоря, под ружье все мужское население. Сделал их всех военными. И стал господином Ближнего Востока фактически. Поэтому последние годы свободной и независимости Израильского царства описывает он и предсказывает нашествие ассирийцев на эту землю. Вот если вы будете читать, будет видно, что это тот план, как будет выглядеть Израильская земля после нашествия сирийцев. Она будет опустошенной, она будет разграбленной. Читайте. Можете прочитать.
2: То есть Исаию побудила к написанию его книги та политическая ситуация, которая сложилась вот в его время. И, наверное, не только политическая, но и вообще моральное состояние общества, в данном случае народа Божьего. Правильно?
3: Да. Какое это имеет отношение к нашему времени, я хочу сказать. Да? Вот, потому что эта глава, 24 глава Исаии и 24 глава Матфея, фактически они нацелены на два плана. Во-первых, дать ситуацию своего времени. Во-вторых, показать события в конце истории мира. Это такая уникальная божественная возможность показать это в меньшем масштабе, все события, а потом перенести их на всемирный план, в конце времени на глобальный план. Вот Исаия, когда пишет, он говорит о своей эпохе и говорит о событиях перед вторым пришествием Христа.
2: О чем повествует 24 глава книги пророка Исаии?
3: Давайте посмотрим. «Вот Господь опустошает землю и делает ее бесплодную, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней. И что будет с народом, то и со священником. Что со слугою, то и с господином его. Что со служанкой, то и с госпожою ее. Что с покупающим, то и с продающим. Что с заемщиком, то и с взаимодавцем. Что с ростовщиком, то и дающим в рост. Сетует, уныла земля, поникла уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли, и земля осквернена под живущим на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю, несут наказание живущие за ней, зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, вздыхают все, веселившиеся сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей. Уже не пьют вина с песнями, горька секира для пьющих ее. Разрушен опустевший город, все дома заперты, нельзя войти. Плачут о вине на улицах, помрачилась всякая радость, изгнано всякое веселье земли. Вот это вот, можно сказать, реквием, похоронная песнь по Израилю эпохи пророка Исаии. Вот. Он предвидел это, он Господь предсказал. И вот я думаю, что есть смысл остановиться на некоторых аспектах. Действительно, нашествие произошло в 722 году, до Рождества Христова.
2: Это нашествие ассирийцев на столицу Северного царства,
3: да,
2: Самарию.
3: Да, на Самарию и на Северный Израиль. Вот там где-то года 2 или 3 осада длилась. Они чуть-чуть раньше пришли, но именно в 722 году было похоронено это царство. Историк Олбрайт, известный археолог, который совершил раскопки в Израиле, в Иудее, в той эпохе, он говорит, что почти все города, весь культурный вот этот слой на уровне 8 века до Рождества Христова, а потом на уровне 5 и 6 века, вот везде он находил одну и ту же картину, пепел, там, где были города, разрушены. Разрушение, следы разрушений, пожаров. То есть в данном случае полностью исполнилось вот это пророчество. Мера долготерпения Божия была исчерпана. Вот 250 лет Господь обращался через пророков к этому народу, к Северному Израильскому царству, которое составляло 10 племен или 10 колен, как Священное Писание говорит об этом. И вот такой был финал. Вот я хочу обратить внимание, что он не просто перечисляет, что все слои общества, или, по крайней мере, очень много, даже такие небольшие вот, группы населения, он прямо говорит, что будет с народом, то и со священником. Священники идут, как те, которые представляют духовную элиту народа, духовные просветители народа. То есть Господь не смотрит ни на какой сан духовный. Господь не смотрит дальше, что с продающим, то и с покупающим, что с ростовщиком, то и дающим в рост. Ни одна сфера фактически не уцелела. И люди, человека не защитило ни его высокое положение, ни низкое положение. В данном случае весь народ должен был уйти в плен. Здесь интересно говорится следующие слова. «Земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». Вот причина. Они изменили Божий закон. Вечный Божий закон. Устав нарушили. Господь не просто как деспот или как капризный властелин вот решил опустошить их и все. Но когда вы читаете пророков Амоса или Осию, которые были пророки, которые пророчествовали там в Израиле, или того же Иону, вот это все эти пророки именно в Израиле пророчествовали, в Северном Израильском царстве. Они все предупреждали, что это произойдет. То есть Бог через всех пророков, каждое поколение предупреждал: перестаньте безобразничать, перестаньте грешить, перестаньте поклоняться идолам, перестаньте приносить жертвы идолам. И там же это было, так сказать, народ, который получил свет от Бога. Это очень даже похоже на ту притчу, которую мы перед этим разбирали. Помните?
2: Да.
3: Да. Что дом был вычищен, был дан свет этому народу огромный через пророка. Вот. И они продолжали погрязать беззаконие. И там очень сильно развито было и пьянство, и блуд. Значит, особенно ростовщичество. Грех проникал во все поры, во все звенья человеческой жизни. Вот почему перечисляются вот эти все, так сказать, профессии и все виды занятий, которых постигает вот это наказание. Но основное, что вы изменили вечный устав, вы нарушили вечный. Божьи уставы даны были для того, чтобы это общество процветало, чтобы оно строилось на принципах справедливости, добра, милосердия. Ну а там, если человека продавали в рабство за пару сандалий, написано, да? Вот, и это делалось так просто, что можно было своего земляка, значит, согнать с земли и так дальше, вот, отнять у него последнее, что у него было, что делали богатые люди или ростовщики. И так. Вот, то, конечно, Бог не мог больше разрешить такому обществу процветать в его время. Вот это в данном случае очень сильный урок, свидетельствующий, что у Бога нет произвольного наказания. Он пресекает историю какого-то народа или историю какой-нибудь, или жизнь какой-нибудь личности, когда он видит, что мера беззакония превышена. Вот. И это делается опасным для других и народов, и для других людей. Он имеет право. Он дает жизнь. Он может и лимитировать жизнь, если мы ее совершенно неверно используем.
1: Открытая книга.
2: Относится ли это пророчество к нашему времени? Мы уже сказали, что оно относится к 8 веку до нашей эры, когда Израильское царство было, в общем-то, пало под ударами ассирийских войск. Да. А можно ли утверждать, что это пророчество имеет какое-то двойное исполнение? Если да, то на каких основаниях?
3: Если вы читаете всю главу до конца, вы видите, что он заканчивает вторым пришествием.
2: Угу.
3: Вот. И вот события, да, мы будем... Давайте рассмотрим.
2: А каким образом удавалось Исаии взаимосвязывать, значит, разрушение Северного Царства и нашествие ассирийских войск с вторым пришествием Иисуса Христа, Мессии?
3: Угу. Я говорю, что вот он берет более меньший план, вот, но одновременно Дух Божий ему показывает и судьбы Израиля ближайшие, и судьбы человечества в целом. Потому что в судьбах Израиля, как одного народа, презентативного, так сказать, единицы, вот, сконцентрировалась история и судьба всего человечества в некотором смысле.
2: То есть здесь прослеживается некая спиралевидность истории, да? То есть все события имеют какой-то циклический характер, они повторяются.
3: Я не очень люблю эту формулу, но во всяком случае можно сказать, что да.
2: Ведь сам
3: типология существует.
2: Да, сам Соломон ведь писал в своей книге «Экклезиаста», что нет ничего нового под солнцем. И все, что было, то и сейчас происходит, и то будет в веках грядущих. И может быть, кто-то когда-то в будущем скажет, вот что-то новое появилось. Но на самом деле это не новое, а давно забытое старое.
3: Это в этом отношении Соломона. Правильно, да, я не возражаю. Но только иной раз делают совершенно неверный вывод.
2: Какие,
3: из этой закономерности. Что-то бесконечное раскручивание спирали истории.
2: То есть?
3: Не видно, откуда она начинает и сколько она будет кружить это. Значит, повторы эти исторические будут. Вот. Что касается библейского...
2: То есть, все-таки конец есть истории. Это понятно. Второе пришествие Христа. Но...
3: Библейское, оно учитывает вот эту цикличность и повторы. Но они не бесконечные. Она имеет направленность, такую векторную направленность одновременно. Вот, то есть направленность, что беззаконие не может бесконечно развиваться в нашем мире. Оно убивает всякую культуру. Оно вырождает всякую нацию, в конечном счете, которая погрязает во грехе. Вот, она разрушает любую семью, разрушает любого человека. Это грех, это вирус духовный, который... должен быть, в конце концов, изжит, иначе он погубит все. Вот в данном случае показана эта модель маленькая и показано окончательное событие. Это не просто перебирание эпох одной за другой. Так? Вот смотрите. «Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, вздыхает все веселившиеся сердцем. Прекратилось всякое веселье с импанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей» и так дальше. То есть показывает, на исчезла всякая радость земли. Если вы сегодня посмотрите на современное человечество, вот, мы видим, происходит вот этот процесс изменения природы, да? Вырождение природы, экологический кризис, как называют. То есть исчезают, именно болеют растения, болеют природа, происходит эрозия почвы, загрязнение морей, океанов. И притом дальше это будет показано, что это идет через всю историю до конца. Вот. И оно очень сильно представляет то, что происходит в настоящее время. Потому что то, что произошло на небольшом вот этом участке, на небольшой территории, оно в конечном счете восстановлено было. Природа снова, так сказать, выжила, и постепенно и виноградники, и все там насадили. На сегодня едешь, там процветающие некоторые места, если все. Вот. А здесь имеется, видимо, всемирный масштаб, потому что дальше будем мы видеть, что идет речь о всей земле, о всем человечестве. Вот. Поэтому, вне сомнения, что здесь картина, указывающая на последние события. Она больше адресно направлена на судьбы всего человечества в конце времени. Смотрите, действительно, вот сейчас проходил саммит, да, в Италии.
2: Саммит Большой Восьмерки.
3: Да, Большой Восьмерки, потом еще 5 государств присоединились к ним. Это Китай, Индия, Бразилия, Мексика и ЮАР. То есть человечество обеспокоено общими человеческими проблемами. Смотрите, какой на повестку дня вынесены 3 основных проблемы были. Первое – изменение климата. Всемирная проблема изменения климата. Потому что за это столетие, то есть за прошлое столетие, за это столетие исчезли множество видов растений, которые уже никогда не будут восстановлены. Виды животных исчезают целые. Вот. Растения болеют, природа болеет так, как никогда. И уже идут такие процессы, которые невозможно восстановить. Мировой океан в своих глубинах, как вот свидетельствует журнал ЮНЕСКО, значит, курьер, специально посвященный проблеме мирового океана, он говорит, что мировой океан столько скопил всяких ядов, всяких, ну, вот этих, значит, туда сбрасывали же контейнеры с радиоактивными отходами и так дальше в свое время, что уже никакая наука будущего, она не сможет исцелить мировой океан. То есть постепенно происходит отравление рек, морей, океана и так дальше. О Черном море тоже шла речь о том, что там на определенной глубине есть слой газа, который каждый год на 2 метра вверх поднимается. Вот. Это же такое, чего никогда не было. То есть умирает растительность, умирает природа, меняется климат. Я ничего не хочу доказывать, потому что на эту тему есть бесконечное количество статей.
2: Очевидно, даже
3: очевидно. И раз поставили на всемирной, так сказать, повестке дня вот это изменение климата, что мы должны как люди все объединиться, чтобы сохранить вот эту базу, на которой мы живем. Но здесь раскрыта причина, что ввиду того, что зачастую человек есть техногенные катастрофы, да, есть и техногенные причины, вот, есть другие причины, которые мы даже не можем объяснить, вот, когда гибнут прерии, вот, когда тают ледники, да, тают ледники, пожалуйста, в Гималаях тают ледники, реки, великие реки Сибири, они тоже меняют свое уже наполнение, то, которое раньше было, меньше становится. Возьмите, значит, вечная мерзлота начинает таять. Это такие процессы, которых никогда не было. И в Африке эти процессы, не только в Сибири, по всему миру. В Гренландии, на Южном полюсе появляются растения, которых никогда раньше не видел. В воде появляются водоросли и так дальше. То есть происходит действительно изменение климата. Вот. Вода, проблема воды становится очень сильная. Вот. Я помню, еще лет 15-20 тому назад главный инженер управления, в котором я работал, говорит, первая проблема, с которой столкнется человечество, это будет проблема питьевой воды. Когда он тогда сказал, как-то так, она немножко выглядела фантастически. Потому что воды было много, можно было пить прямо с крана воду везде. И никто не думал, что придется продавать ее в бутылках. Как это теперь уже настолько вошло, что, как будто бы это всегда было. Не было так. В нашей молодости не было. Я в Днепропетровске пил воду мальчиком, прямо так откроешь, поставишь, вот, пьешь, и все, никто не говорил, что это неправильно. Все было хорошо. Вот. То есть меняется очень быстро динамика изменения мирового климата очень большая. Ну, я не специалист, но я все-таки знаком с этими проблемами.
2: Да, здесь не обязательно быть специалистом.
3: Чтобы видеть, что это говорит. Что да.
1: Открытая книга.
3: И здесь показано даже дальше, чем то, что мы видим сегодня. Здесь показана даже вот та черта, до которой мы еще пока не дошли. Исчезает радость веселья земли, да, написано? Исчезла всякая радость земли. Это дальше. На сегодняшний день мы не скажем, что исчезла всякая радость на земле, исчезла. Но она исчезает. Естественная радость исчезает. Я вам приведу пример. Возьмите, еще в середине 19 века, когда еще было крепостное право, интересно, Шевченко писал, значит, спевают, идучи девчата. Они идут с панщины, то есть с крепостной работы, которую они там на поле совершают. У них еще есть интерес и сила вечером попеть, погулять, хороводы водить в лесах, в садах и так дальше. Помните эти? Вот. То есть была естественная такая вот радость. Вот. Сегодня этого меньше. Сегодня вот в основном экзальтация такая за счет музыки, да? За счет сильных допингов разных и так дальше. То есть искусственно как бы
2: поддерживается
3: такой тонус. Вот. Даже меньше поют. Все больше слушают музыку. Все. Механическую такую. Ну, всем понятно. Вот. В данном случае происходят изменения. Но дальше черта показана. исчезает радость с земли. Тут написано, не пьют, уже не пьют вина с песнями на улицах. Но пока еще пьют. Вот. Пьют, но написано, что горька секира для пьющих ее. Что такое секира?
2: Это разновидность какого-то алкогольного напитка.
3: Сильного, более сильного, чем вино. Вот. Что-то вроде спиртного.
2: Угу.
3: Вот. Уже не действует. Сегодня это еще действует. Сегодня еще как-то человек компенсирует, возбуждает энергетические какие-то там резервы, хочет забыться, уйти от какой-то реальности печальной. Все. А приходит время, когда и это не будет действовать. Природа человеческая не бесконечно может нести на себе вот это, так сказать, неправильные использование своих ресурсов, которые человек делает, нарушая законы, данные Богом от самого начала. Вот. Поэтому здесь эти моменты есть. Смотрите, что еще говорится. А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает при оббивании маслин, при оббирании винограда, когда окончена уборка. Здесь не говорится, что это только относится к Израилю, да, к одному народу. А здесь ясно говорится, а на земле между народами.
2: То есть Исаия плавно переходит от локальных событий к каким-то крупномасштабным,
3: да, между народами, да. Бывает то, когда окончена уборка. Уборка. Жатва мира представлена в Откровении как завершающий момент истории человечества. Он назван жатва. Помните? Если вы откроете Откровение,
2: 14 глава,
3: вот, и там тоже говорится о жатве. Жатва есть кончина века. Христос в своих притчах прямо говорит. И как каждый раз вот этот урожай снимает человек, результаты он видит своей деятельности, вот завершается цикл определенный. Так и в конечном счете всемирная жатва будет. То есть Господь снимет урожай. Тот урожай человеческих душ, что наработало человечество. Что положительного, что отрицательного. Об этом Иисус Христос очень определенно говорил. А ежедневные вот эти, ежегодные эти циклы, они как картина показывают. Вот, что будет в конце истории. Я хочу поэтому спокойно перехожу к 14 текст. «Они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке и на островах морских, имя Господа Бога Израиля. От края земли мы слышим песнь. Слава праведному!» Ну, мы сказали, что в целом тональность-то очень печальная, да?
2: Очень мрачная картина.
3: Очень мрачная. Вообще человечество психологически даже не готово войти в такую эпоху, как здесь описано. Вот тем более, что в природе человеческой-то заложен закон, что должно стремиться к лучшему, что должно быть лучше. Перспектива какая-то должна быть. Даже существовала теория исторического прогресса в 19 веке. Вы знаете, что несмотря на все трудности, значит, вынесет все, и хорошее, великое, ясное построит себе человек будущее. Да? Вот. Жаль только жить в эту пору прекрасную, Некрасов говорит, уже не придется ни мне, ни тебе. То есть в данном случае всегда в человеке вот это заложено, что плохо, но что? Поднатужимся, переживем. Если не мы, то наши дети. Если не наши дети, то внуки, в конечном счете, все будет хорошо. Вот этот оптимизм зачастую он нужен, но он не должен затмевать те реальности, которые мы встречаем, и недооценивать. Здесь Священное Писание ясно говорит, я еще раз напоминаю, здесь говорится, что какая-то песня звучит. Они возвысят голос свой, восторжествуют величие Господа, громко будут восклицать с моря. Славьте Господа на островах морских, имя Господа Бога. От края земли мы слышим песнь, слава праведному. Что это за песнь? Что это за восклицание?
2: Кто ее поет?
3: Кто ее поет, в конечном счете? Конечно же, это и есть весть Евангелия. Всемирная весть. Несмотря на это, что мир погружается в такое довольно тревожное состояние, звучит сильная такая нота. Сильная. Смотрите.
2: Интересно, вот я еще хотел бы отметить, на островах морских. То есть острова морские всегда в сознании иудеев ассоциировались с язычниками, то есть с народами, которые не знали истинного Бога,
3: да.
2: В отличие от
3: еврейского
2: народа.
3: Вы чувствуете, что это всемирные масштабы, что это не просто от края земли мы слышим песнь. Но я хочу остановиться именно на вот этом. «Слава праведному». И совершенно верно, в русском тексте стоит с большой буквы «праведному». Слава праведному.
2: Речь идет о Боге.
3: Не просто какому-то там праведному. Здесь имеется мессианский аспект, именно имеется в виду спаситель мира.
2: Угу.
3: Согласно Библии, согласно Ветхого и Нового Завета, мы имеем того праведника, благодаря которому получаем вечное спасение. Человек спасается праведностью Христа, его чистотой, его святостью. Как одним человеком грех вошел в мир, и в нем все сделались грешными через Адама, так праведностью одного человека, Иисуса Христа, все получают оправдание к жизни. Все те, которые примут выбор Христа, а не выбор Адама. Вот. Поэтому первая ангельская весть, о которой мы говорили раньше, она именно включает весть о вечном Евангелии, которая распространяется откуда? И как? По всему миру, мы говорим.
2: Мир, начиная с Израиля.
3: Вы чувствуете, да, что это перекликается в центре вести Евангелия лежит весть о Христе, искупителе мира, искупителе рода человеческого. И эта весть становится общеизвестной всему человечеству. Она звучит от края земли до края, и на островах морских, и так дальше.
2: Ростислав вот. Николаевич, это, наверное, является таким неким напоминанием или предвкушением того, что Исаия скажет в 66 главе. «И положу на них знамение, и пошлю», буквально в еврейском оригинале, «среди них», да, знамение, так же, как Господь положил среди Египта знамение, когда освобождал свой народ, «и пошлю из спасенных от них к народам», то есть к языческим народам. И дальше перечисляются все острова: Фарсис, Пулу, Луду, Тувалу, Явану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою.
3: Пожалуйста. Весть,
2: да,
3: о Мессии,
2: удачный текст,
3: которая как бы была сосредоточена на территории одного небольшого народа, да, сравнительно небольшого по сравнению, за 700 лет до Рождества Христова четко было предсказано, что будет она общечеловеческой, истина о Мессии, о Спасителе, который от Бога придет. И это, конечно, адресовалось Иисусу Христу. И исполнилось в Иисусе Христе, который стал спасителем всего человеческого рода. И это есть основа
2: Евангелия. У нас уже время подходит к концу. Я хотел бы задать последний вопрос. Что нужно сделать современным людям, чтобы избежать той участи, которая постигла израильский народ и которая в конечном итоге постигнет этот мир? Что советует пророк Исаия?
3: Причислить себя к праведному. Стать под его...
2: Быть среди тех, которые восклицают вот эти слова: «слава праведному».
3: Да. Да?
2: То есть стать, то есть мы признать веровать
3: его,
2: в Иисуса Христа.
3: Мы должны
2: Христа.
3: Признать его святость, его чистоту, открытую в Евангелии. Это ничего нового, в конечном счете. Это вечное Евангелие. Но оно, принятое, всегда обновляет человека. И обновляет народ, который принимает.
2: Спасибо вам за интересную беседу. С вами была программа «Открытая книга». До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы снова делаем зарядку с мячом. Для начала сделаем разминку для шеи. Пожалуйста, сначала мы подышим воздухом. Пожалуйста, руки вверх, вдох, выдох. Вдох, выдох. Хорошо. Вдох, выдох и вдох, выдох. Упражнение для шеи. Птичка. Руки на поясе. Пожалуйста, Ульяна, подбородок к груди. Раз, два, три. Хорошо нагибаем голову. Касаемся подбородком груди. Вот так. Молодцы. Следующее упражнение – маятник. Из стороны в сторону. Голова из стороны в сторону. Пожалуйста, Ульяна. Раз, два. Стараемся коснуться ухом плеча, но плечи не поднимаем. Да, плечи ровно, прямо. Хорошо. Молодцы. Так. Следующее упражнение – сова. Крутит головой из стороны в сторону. Поехали. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Молодцы. Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо и перекатываем к левому. Медленно, хорошо, в обратную сторону. Так. Голова у нас проходит все точки, только медленно, плавно. Молодцы. Хорошо, плечи не поднимаем, спина прямая. Свободнее. Угу. Закончили. Ну, теперь можно взять мяч. Наши мячи. Первое упражнение с мячом для рук. Перекаты, пожалуйста, Ульяна. И перекаты. Хорошо. Одну сторону и в другую. Другую. Так, а теперь еще какие-то волнообразные у нас были перекаты, да? Попробуем. Так, молодцы. Следующее упражнение для рук – солнышко. Мяч перед собой. Поднимаем и опускаем мячик. Хорошо. Раз, два. Солнце у нас всходит и заходит. Молодцы. Упражнение для кистей. Раз, два. Раз, два. И раз, два. И упражнение колесо. Пожалуйста, в левую сторону. Поехали. Колесо у нас. Раз, два, три, четыре. Молодцы. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре. Еще в одну сторону левую. Раз, два, три, четыре. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Закончили. Ребята, продолжаем зарядку. Упражнение «Повороты». Ульяна, пожалуйста, вправо. И раз, два. Но голова при этом на месте. Смотрите, голова на месте. Ванечка, смотрим прямо перед собой. Пожалуйста. И раз, два. Вот молодцы. Хорошо. Дальше у нас наклоны. Мячик у нас за головой. Наклоняемся и выпрямляем руки вправо. Так, мяч за голову и влево. Хорошо, пожалуйста. И раз, два. Хорошенько наклоняемся, руки вытягиваем. Не сгибаем. Вот, молодцы. В сторону наклоняемся. Хорошо. Так. Достаточно. Закончили. Следующее упражнение – вращение. Мячик положили на пол и наступили на него ногой. Вращаем мяч. Упражнение для коленей, для ног. Вот так. В одну сторону и в другую. И в другую сторону.
1: Давай руку.
0: Хорошенько давай. Разминаем колени. Так, поменяли ноги, левая нога, и опять крутим. Молодцы. Вращаем, вращаем лучше. Ульяна, вот молодцы. Следующее упражнение – дуга. Мячик у нас на полу, берем его, наклоняемся, берем. И прогибаемся, смотрим на мячик. Хорошо. Прогнулись. Опустили мячик. Еще прогнулись. Вот так. Не торопимся. Еще прогнулись. Молодцы. Еще прогибаемся. Прогнулись. Хорошо. А теперь у нас приседание. Помнишь, Ульяна, как оно делается? Мяч у нас прямо перед, над головой. Приседаем и за голову. И за голову. Да, вот так. Раз. Поехали. Пожалуйста, мячик вверху. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошенько приседаем. Молодцы, спина прямая. Следующее упражнение – ветер. Мячик положили справа от себя, присели. Так, и теперь у нас ветер подул влево, присели. И вправо присели, молодцы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, хорошо делаем упражнение, Ванечка. И последний раз закончили. Так, теперь упражнение мостик. Ульяна, значит, мы прогибаемся, мяч за спиной. Отводим руки назад. Так. Прямо смотрим перед собой, не сутулимся, спина прямая. Если сможем положить на поясницу мяч, постараемся. Вот сюда. И попытаемся его удержать. Ну, молодцы. Хорошо. Упражнение на полу. Встаем на колени и садимся на пятки. Мяч перед собой, перекатываем его вперед, опираемся на него и делаем пружинящие движения туловищем. Хорошо. К себе мячик покатили. От себя. Еще пружинящие движения. Вот так. Еще. Молодцы. Сидим. Ягодицы от пяток не отрываем. Молодцы. Упражнение для спины. К себе. И еще разочек пружинящее движение. Вот так. Хорошо. Теперь упражнение плуг. Садимся. Кладем пятки на мяч. Вот так. Опираемся сзади руками. Ульяна, пожалуйста. И тянемся руками к носкам ног. Хорошенько выпрямляем ноги. Назад. Хорошо. Еще. Тянемся хорошенько. Молодцы. Тянем носки при этом. Вот так. Ноги прямые. Не сгибаем. Стараемся не сгибать ноги. Еще потянемся. Хорошо. Так. Опираемся руками сзади и подкатываем мячик с помощью ног к себе. И от себя. Хорошо. Тебя. Молодцы. Так. Хорошо. Еще покатаем мячик. Угу. Следующее упражнение – шлагбаум. Ноги пошире расставим. Так, мячик между ног. Переносим одну ногу, правую ногу через мяч. Соединяем ее к левой ноге. Ульяна. Угу. Теперь обе ноги. Упражнение шлагбаум. Так. Хорошо. Молодцы. Еще. Так. А теперь обе ноги перенесли через мяч. И в другую сторону еще несколько раз делаем шлагбаум. Молодцы. Раз, два, три. Раз, два, три. И последний раз, два. Закончили. Теперь мы немножко прогнемся. Мячик сзади, под поясницей. Да? Ложимся на него. Ложимся. Прогибаемся и руки вытягиваем. Ну вот, дорогие ребята, мы закончили зарядку. И мы хотим, чтобы вы с нами сделали ее завтра. Потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Бог любит вас и желает вам счастья.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поют Марк Латухин и Надежда Мартыканова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем разговор о Божестве, как оно открыто в Библии, в Ветхом и Новом Завете. Завершив исследование Троицы в Ветхом Завете, мы переходим теперь к исследованию того, что Новый Завет говорит на эту тему. Оттолкнемся от первого послания Тимофею, 3 главы, 16 стиха. 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Исследуя то, что Новый Завет говорит о природе Божьей,

существования Иисуса Христа. Утверждение о том, что, появившись на земле, Он просто изменил форму и способ своего существования, а вовсе не появился только тогда, когда родился в виде младенца. Существовал ли Иисус Христос до своего рождения? Вот это вопрос, который мы будем задавать, исследуя природу Божества в Новом Завете. И первое место – это Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 3 стиха. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Первый вопрос, который мы задаем в отношении этого отрывка, такой: где Он был? Где было это Слово? И нам важно задать вопрос об этом, потому что далее в 14 и 18 стихах говорится так. Иоанна 1 глава 14-18 стих говорит: «И Слово стало плотью, и обитала с нами полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Итак, вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, все через Него произошло, а потом Слово стало плотью и явило Божество. Где Он был? Иисус Христос, или Слово, которое стало плотью. Сказано, Слово было у Бога. Далее, второй ответ на вопрос, где Он был, мы находим в 18 стихе этой главы, сказано, «сущий в недре Отчим». Вот эта фраза «сущий в недре Отчим» может быть неправильно понята, поскольку иногда проводится параллель между беременной женщиной и ситуацией с рождением Сына Божия, с рождением Его в вечности. Сказано, что Он существовал в недре Отчим, и здесь некоторые проводят аналогию с существованием в утробе матери до своего рождения любого человеческого существа. Эта аналогия абсолютно не соответствует тому, о чем говорит здесь Иоанн Богослов, потому что для описания этих двух процессов используются совершенно разные слова, совершенно разные предлоги. Когда сказано, что он существовал в недре Отчим, используется древнегреческий предлог «эйс». Вот его переводы в греческо-английском словаре. «Эйс» — это «into», затем «to», «at», «on», «upon», «by» и «near». То есть мы видим здесь направление движения более чем нахождение. А такие фразы, как «at» или «on», описывают присутствие рядом, а не внутри. Дальше «upon», «by» и «near» говорят о том, что он существовал рядом с Богом, с Небесным Отцом, а вовсе не внутри у Него, как может показаться синодального перевода. А когда описывается именно существование внутри, тогда используется другой греческий предлог. Посмотрим на книгу Евангелия от Матфея, 1 главу, 18 стих, Матфея 1, 18. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого». Вот здесь, когда сказано «во чреве», в оригинале используется предлог «эн» и означает нахождение чего-то в чем-то. В отличие от этого, когда описывается, что он существовал в недре отчим, как говорит синодальный перевод, используется древнегреческий предлог «эйс», который обозначает существование рядом. Итак, рядом существовал Бог Отец и Единородный Сын. Это не существование одного в другом и появление затем позже второго, а существование рядом, друг с другом, всегда. Подробнее мы поговорим на эту тему позже, но на данный момент очень важно ответить на вопрос, где он был. Он был у Бога, он был рядом с Ним. Кто он? Мы находим, что Слово было у Бога и Слово было Бог. Он обозначается термином
передающим божественную природу. Существуя рядом с Богом, он был Богом, обладающим

0: идеал божественной природы. Дальше он еще назван «свет истинный». 9 стих говорит: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Он Бог, он свет истинный». И в стихах 14 и 18 он назван в синодальном переводе «единородным». 14 стих говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». И 18 стих говорит: «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил Бога». Использование термина «единородный» в русском языке породило много неверных представлений о соотношении Бога Отца и Бога Сына, о их взаимоотношениях, потому что термин «единородный» стали понимать как «единственный рожденный от Отца». То есть Бог когда-то в далеком прошлом, в предвечных веках, Он, грубо говоря, забеременел и родил Сына. Так до сих пор представляет ряд христиан. Однако, чрезвычайно важно знать, что в оригинале и в 14 стихе, и в 18 стихе используется термин, ничего общего не имеющий с процессом рождения. В оригинале используется термин «моногенез». Это греческое слово состоит из двух частей. «Моно» – термин понятный, означает «единственный», и «генез» – это «вид» или «род». Дословно «моногенез» переводится как «единственный» и «уникальный», то есть «единственный» в своем роде. Единородный не в смысле «один из родившихся у Отца», а именно уникальный, неповторимый, и второго такого нет. Таким образом, Он Бог, Он свет истины, и Он уникальное существо. Подобного Ему нету. Он явил Отца. Что Он сделал? Согласно этому отрывку, Он сотворил мир, говорит 3 и 10 стих, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 10 стих: «В мире был, и мир через Него начал быть». И, наконец, 18 стих сказано, что Он явил Отца, Он сотворил мир. «Он стал плотью», говорит 14 стих, «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Он сотворил мир, Он стал плотью, обитал с нами и явил Отца. Таким образом, мы, начиная исследование вопроса о природе Божества в контексте учения о триединстве в Новом Завете, видим, что, во-первых, Новый Завет напоминает нам об ограниченности наших возможностей в познании этого вопроса, называя это великой благочестия тайной. Но что нам открыто, мы будем исследовать, и на данный момент мы увидели, что Новый Завет учит о предсуществовании Иисуса Христа. До того, как Он родился от Марии, Он с Отцом существовал как Бог, как свет истинный, как единственный в своем роде и уникальный, который сотворил мир, который в свое время стал плотью, обитал с нами и явил, каков Бог, каково божество на самом деле, ибо Сам является божеством. Мы продолжим исследование триединства в Новом Завете во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок.
2: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
3: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об истинном источнике нашего здоровья – физическом, эмоциональном, духовном. Мы продолжаем разговор о болях в горле с врачом-отоларингологом Натальей Гавриковой. Здравствуйте, Наталья!
3: Здравствуйте, Анна!
2: Нередко врачи говорят о том, что нужно удалять гланды. Всегда ли это единственное и правильное решение заболевания? Хотелось бы сегодня получить ответ на этот вопрос.
3: Но прежде чем мы с вами подойдем к этому вопросу, давайте разберемся вообще, что такое гланды. Гланды – это органы лимфоидной системы, иммунной системы.
2: То есть они очень важны для человека?
3: Они очень важны. Они находятся как раз на границе между полостью рта и глоткой. Они являются как бы таким защитным барьером и больше, наверное, органом распознавания, потому что когда мы вдыхаем воздух или глотаем пищу, то микробы попадают на гланды и распознаются нашей иммунной системой, что за это за бактерии, какой их вид, разновидность, и организм уже готовится, знает он этот микроорганизм или не знает, готовит свою боевую систему, чтобы поразить этот микроорганизм. То есть они очень важны на этом этапе. Но проблема бывает, когда они не справляются со своей функцией или сами заболевают.
2: Понятно.
3: И вот здесь они могут заболевать в двух формах. Или в виде острого тонзиллита, так называемой ангины. Причем они бывают разные ангины. Они бывают и фолликулярные, и лакунарные, и специфические, и неспецифические ангины. То есть здесь только доктор разберется уже, что в данном случае происходит. И бывает хронический тонзиллит.
2: Ну, как обычно, с любым заболеванием, острый и хронический, да?
3: Ну, наверное, да, большинство у нас органов так и происходит, большинство органов. И вот, значит, острый тонзиллит. Эту ситуацию нужно вовремя и правильно лечить для того, чтобы она не перешла в хроническую. Здесь очень часто, как бы того ни хотелось, нужно использовать антибактериальное лечение.
2: То есть антибиотики?
3: Антибиотики. Причем в достаточном количестве 3 дня, 5 дней – это будет слишком мало. Лечить ангину надо около 2 недель и дожидаться полного периода выздоровления. Не идти ни в рабочий коллектив, ни в детский коллектив, пока ангина полностью не будет уничтожена. Но кроме антибиотиков здесь можно использовать и другие средства. Можно использовать полоскание. Хотя миндали находятся так далеко, что очень трудно их достичь.
2: То есть мы не достаем их полосканием?
3: Ну, не в той мере, как и хотелось бы, но все-таки полоскать горлышко нужно. Помните, я рассказывала на прошлой передаче, как делается контрастное полоскание с помощью соли. То есть мы берем стакан очень теплой воды, туда добавляем ложечку соли, прополаскиваем хорошенечко горлышко. После этого берем стакан прохладной воды, добавляем туда таблеточку активированного угля и снова полощем горло. Снова тепленькой, снова холодной. Тем самым мы активизируем кровоснабжение в этой зоне. Кровь с лейкоцитами добавляется сюда в большем количестве, и лейкоциты уже справляются с нашей инфекцией. Быстрее человек выздоравливает. Мы должны не мешать выздоравливать своему организму, не мешать тем механизмам, которые туда заложены. Известен такой факт, что лейкоциты гораздо быстрее движутся, если в крови невысокое содержание сахара.
2: То есть нужно ограничить сладости в это время?
3: Надо ограничить сладости в это время, потому что лейкоциты становятся вялоподвижными и не так активно действуют в тот момент. Поэтому избыток сахара вредит нашему выздоровлению. Пить нужно много в этот момент, но не сладкие напитки. Пусть это будут ягодные морсы, пусть это будет вода с лимонным соком, пусть это будет просто теплая вода. Потому что также это активизирует кровоснабжение, достаточное количество влаги в организме. Кроме того, мы можем сделать компресс на подчелюстную область, который также улучшит кровоснабжение.
2: То есть компресс на шею-то?
3: Компресс на шею.
2: Какой? Из чего компресс?
3: Называется он согревающим, но интересно, что он делается с холодной водой. Значит, берется небольшой носовой платочек, он смачивается в холодной воде, хорошенечко отжимается, накладывается на подчелюстную область, не дальше линии ушей, для того, чтобы не вызвать обострение остеохондроза.
2: А, то есть не нужно обматывать всю шею?
3: Всю шею обматывать не нужно. Дальше без целлофана прикладывается просто широкая или фланелевая ткань, или шерстяной шарф, так, чтобы эта мокрая узкая полосочка нигде из-под этого шарфа не выглядывала. Сзади застегивается булавочкой, там, где нет у нас кровеносных сосудов крупных, где это относительно безопасно, и это делается обычно на ночь, можно так спать. Или днем, если человек хочет поспать, то сделать это днем. Очень значительно снижает проявление болевых ощущений в горле, помогает.
2: Улучшается кровоснабжение, наверное, да?
3: Улучшается кровоснабжение.
2: От такого компресса.
3: После антибиотиков мы можем травяными препаратами помочь себе. Или настоями трав, или есть специальные в аптечные препараты противовоспалительные на травах. Можем ими закончить курс лечения. Они так и называются, это связано с тонзиллитом, поэтому и название будет где-то созвучное этому, что препараты специально для горла.
2: То есть, если организм на таком, в нормальном состоянии, в нормальной форме иммунной системы, то Богом в нас заложены такие механизмы, что мы выздоравливаем сами. Главное, нам не мешать, да?
3: Главное, чтобы нам не мешали.
1: Живой источник.
2: И очень важно, чтобы это заболевание не перешло в хроническую форму, да?
3: Но очень часто бывает, что оно переходит в хроническую форму.
2: Если... То есть хронический тонзиллит тогда это называется?
3: Да. Если бывают частые ангины, остаются после них очаги ткани, которая отторглась, которая выболела. И вот в эти кармашки часто откладываются остатки пищи, тут же присоединяется микрофлора, плюс клеточки иммунной системы, которые пытаются справиться, это и формируются такие белые пробочки. Это один из признаков хронического тонзиллита. Но далеко не единственный, потому что пробочки, в принципе, иногда бывают и в норме. Увеличенные красноватые отечные дужки небные могут говорить о хроническом тонзиллите, увеличенные миндалины, небольшая температура тела, увеличенные подчелюстные лимфоузлы. То есть много признаков, которые доктор, суммируя вместе, складывает и ставит уже диагноз хронического тонзиллита. Причем хронический тонзиллит, он бывает двух форм. Бывает компенсированный и декомпенсированный.
2: Что это такое?
3: Компенсированный, когда не слишком частое обострение и нет поражения других органов и систем. То есть часто бывает осложнение на сердце, на почки.
2: То есть даже так, болит горло, а осложнение на почке?
3: Осложнение больше всего на сердце.
2: Ну да, на сердце это известно, да.
3: И поэтому...
2: Болит горло, лижет сердце.
3: Да, кусает, лижет горло, кусает сердце.
2: Лижет горло, кусает сердце, понятно.
3: Поэтому здесь есть специальные анализы, которые помогают выявить, в каком состоянии находятся наши другие системы, сердечно-сосудистые системы, и здесь уже нужно делать вывод. Или вот этот показатель будет уже ключевым. Нужно оставлять миндалины, или они уже больше разрушают организм, чем ему помогают.
2: То
3: или
2: есть миндалины больные, они со своей функцией не справляются, и страдает весь организм из-за них, да? То есть вот только в этом случае могут быть показания для удаления.
3: Но нужно сделать все со своей стороны и со стороны доктора, все, что можно для того, чтобы оставить миндалины на своем месте. Для этого нужно делать соответствующее лечение. И если вот из простых процедур, у докторов тоже есть очень такие простые процедуры.
2: Поделитесь.
3: Доктора умеют промывать миндалины. У них специальные инструменты, с помощью которых они могут зайти почти в каждую лаконку, в каждую крипту и туда ввести под давлением раствор жидкости или антисептический раствор, или просто воду с каким-то травяным настоем, или с антибиотиком, или с тем средством, которое убьет именно ту бактерию, которая будет высеяна с этой вот миндалины. И они смогут вымыть содержимое патологическое и микробы из миндалины. Тем самым миндалине будет гораздо легче выздороветь и прийти к нормальному состоянию.
2: То есть как перейти, так сказать, в компенсированную форму?
3: Перейти,
2: да,
3: в компенсированную форму, и тогда можно избежать операции.
2: То есть все-таки нам стоит побороться за свой организм?
3: Стоит. Так чудесно сотворенный. Есть надежда, что бороться можно, и можно с этим ситуацией справляться.
2: Ну, а все-таки вот какие последствия удаления гланд? Потому что, к сожалению, человек иногда с легкостью расстается с частями своего организма, считая, что так ему будет легче жить, ему не надо будет больше лечить эти гланды, которые его замучили.
3: Да, здесь нужно все взвешивать. На самом деле показанием для удаления должна быть только та ситуация, когда миндалины наносят больше вреда, чем пользы. Если их еще можно сохранить, нужно за них бороться. Потому что, ну, последствий, особых тяжелых последствий нет. Мы просто ослабили иммунное кольцо. У нас остались еще другие миндалины. У нас осталась язычная миндалина, у нас осталась глоточная, трубные миндалины. Так называемое кольцо Пирогова, которое вот стоит на страже, входные ворота для воздуха и пищи. Остались другие элементы, но на них приходится большая теперь нагрузка.
2: Да,
3: теперь
2: и не факт, что они выдержат, а тоже не заболеют.
3: Они тоже будут болеть, их тоже придется лечить. То есть придется какое-то время очень долго бороться за свою иммунную систему.
2: То есть облегчение, просто отрезав свою часть, мы, скорее всего, не получим. И надо серьезно об этом подумать. А как вообще... Вот еще есть такое заболевание, я знаю, когда абсцессы возникают на гландах у человека, и причем это повторяется, в общем-то...
3: С некоторой периодичностью.
2: Да, с некоторой периодичностью.
3: Абсцессы чаще всего формируются не на гландах, а возле гланд. Есть очень рыхлая жировая клетчатка возле гланд, и туда, если проникает инфекция при хроническом тонзиллите или бывает как осложнение острого тонзиллита, внутри этой клетчатки, то здесь формируется абсцесс. Иногда этот абсцесс, обычно на пятый, развивается он таким образом. После ангины, когда уже вроде бы стихли все симптомы, вдруг появляется новая волна температуры и боли в горле.
2: Да-да.
3: Характерный симптом для этого заболевания, что человек не может открыть рот. Вот если человек с трудом открывает рот, это уже очень важный признак того, что у него развивается вот этот гнойник в горле. И иногда, на пятые сутки он обычно скрывает самостоятельно. Или он достигает той стадии, когда доктору можно его легко и безболезненно вскрыть. Если он скрывается самостоятельно, то чаще он не полностью опорожняется. Часть гноя выходит, а часть остается в глубине тканей. Оно формирует такую сумочку вокруг себя, осумковывается и остается дремать до определенного момента, пока человек не ослабнет снова, и снова этот абсцесс не расцветет в своей новой фазе. Здесь вот данное состояние будет уже показанием, что миндалины нужно убирать.
2: Почему? Причем здесь миндалины?
3: Потому что они будут помогать. Они будут помогать снова развитию данного заболевания.
2: То есть все взаимосвязано.
3: Самое страшное, если прорыв такого гнойника произойдет не в полости рта, а в глубокие ткани и спустится ниже, в область
2: средостения.
3: То есть, когда он спускается в область средостения, это очень тяжелое состояние, и с ним тяжело справиться даже врачам. Поэтому бывают вот такие вот осложнения. Поэтому к миндалинам нужно относиться очень серьезно.
2: И ценить, да, эту часть своего организма.
1: Живой источник.
2: А как все-таки можно поддерживать свое горло, ну и в том числе миндалины, в здоровом состоянии, чтобы вот у ребенка, когда он еще маленький, когда у него еще, в принципе, все впереди, чтобы не было в будущем таких заболеваний?
3: Ну, у детей очень сложно лечить миндалины вовремя и что-то с ними делать. Конечно, когда у него бывает острый тонзиллит, он не может полоскать. Ему часто используются здесь спреи или используются просто мазевые аппликации. Используют раствор хлорофилипта, масляный или спиртовый, смазывается этим растворчиком какой-то вот предмет с ваточкой и смазывается потом миндалины. Можно таким образом. Но детке очень тяжело дается это делать.
2: Да-да-да.
3: Все, что можно сделать у детей, это воздействует на их общий иммунный статус, то есть на общую иммунную систему. То есть нужно следить, чтобы детки росли у нас правильно, правильно питались, у них было сбалансированное питание. Не только они ели те сладости, которые им хочется, а чтобы они кушали витамины, зерновые продукты, и каши. Я сегодня наблюдала, опять же, в столовой, как детки получали кашу и получали небольшое количество семечек, орешки. То есть они с удовольствием это ели, и это очень хорошо влияет на их сбалансированное питание. Фрукты, чтобы они обязательно кушали, зелень, ну, чтобы абсолютное питание было у них сбалансированное, чтобы они имели хорошее настроение, чтобы они бегали, получали достаточное количество солнечных лучей, выводить их на улицу, посвящать им время, общаться с ними, выслушивать их проблемы, то есть чтобы детки возле нас чувствовали себя комфортно. Казалось бы, это миндалины, но на общее состояние иммунитета это тоже влияет.
2: То есть нам нужно следить вообще за здоровьем ребенка, да? Чтобы он рос здоровым, и тогда весь его организм во всем комплексе будет действительно здоровый. А вот что касается взрослых людей, как им можно поддерживать здоровье своего горла? Я вот знаю, мне один знакомый говорил, нужно пить ледяную воду для того, чтобы закалять горло. Но я вот как-то не знаю, насколько это вообще правильно.
3: Но есть такая версия, и я тоже помню, когда я была маленькая, моя тетя, она была врачом-инфекционистом, она говорила о том, что это нужно делать, и как я, что мне нужно кушать мороженое. И я помню, мы с папой ходили к папе, я говорю, ну мне же надо, мне не хотелось есть мороженое.
2: Удивительный ребенок, не хочет мороженое.
3: Доктор же прописал, ну пойдем снова покупать мороженое. Есть такая версия, но здесь может быть опасно, потому что в мороженом, как в моем случае, здесь большое количество молока и сахара, который может ослабить местный иммунитет.
2: А сейчас еще и различных добавок вкусовых.
3: Да. Начинать резко пить ледяную воду – это очень опасно. Лучше начать с контрастных полосканий, с контрастных процедур. Тем самым мы усилим свою резистентность горла. То есть она будет более устойчива к подобным состояниям. И если мы поймаем когда-то вот ледяной воздух или вдохнем холодный, то горло уже будет к этому привычно и...
2: То есть сосуды там
3: сможет с этим
2: справиться,
3: да.
2: А, кстати говоря, ведь такое полоскание его можно попробовать даже вот и детям начинать, да? Ну
3: да.
2: Так вот, пусть по чуть-чуть, все, потому что на самом деле дети иногда, они, ну, не всегда можно проконтролировать, какую воду они выпили, как они бегали на улице с открытым ртом или нет, да? И тогда ребенок действительно будет уже натренирован вот к получению порции, может быть, чего-то холодного, это будет ему не страшно. То есть это очень интересный способ, кстати говоря, закаливания.
3: Кстати, можно делать его не только для горла. Можно делать это и на ручки, можно делать это для ножек. Я помню, в детском саду в свое время нам еще практиковали эту процедуру, когда ополаскивали ножки теплой и прохладной водичкой. Общий контрастный душ. Опять я хочу здесь вспомнить Флеминга и его открытие. Он открыл, что на слизистых у нас есть особое вещество лизоцим, которое является очень мощным антисептическим средством, которое убивает фактически все бактерии и вирусы.
2: То есть Бог дал нам собственный антисептик.
3: Дал нам собственный антисептик. Так вот, количество этого антисептика у нас повышается при контрастном душе. Используя эту процедуру, мы можем повысить количество этого вещества на слизистых. И организм сам справится с нашими бактериями.
2: Очень интересно. Будем ополаскивать руки, ноги, а здоровым станет от этого горло. И, как вы говорили, я помню, тоже нос, и уши, все это вместе, все это в комплексе.
3: И, кроме того, надо не мешать теми средствами, которые могут усилить неприятные ощущения в горле. Не нужно использовать бесконтрольные леденцы и спреи, и пользоваться это слишком долго, потому что от этого могут быть побочные действия. Может развиться другая флора, может грибковая флора. Это сегодня у нас бич нашего века, активизация грибковой флоры. И мы будем здесь уже лечить грибковую инфекцию.
2: Она легко переходит в хроническую форму, действительно.
3: Ну, не так легко, но она часто активизируется. Она в норме у нас там сидит, но она приглушена нашими другими бактериями. Ну, может активизироваться иногда.
2: Спасибо, Наталья. Дорогие друзья, надеюсь, что со сегодняшней рекомендацией помогут вам быть здоровыми и счастливыми. Божьих вам благословений. До свидания.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий, магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». У нас сегодня очередная программа про очень великого пророка, которого мы знаем в Библии как Авраама. У нас сегодня в гостях Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте, Джабир Исмаилович. Рады вас снова, что вы снова вместе с нами. Итак, Авраам. Библия, ну и помимо Библии, Тора, то есть это книга иудеев, она очень сильно уважает этого пророка и говорит о том, что это отец всех верующих. Именно от него дальше идет уже вера, и от него идет иудейский народ. А вот в Коране вообще есть Авраам или нет? Признается он там пророком или просто человеком?
3: Ибрахим Халилуллах.
2: Ага, Ибрагим он там.
3: Ибрахим Халилуллах.
2: А что такое Халил?
3: Халил – это друг.
2: Ох, прям друг Божий. Вот в
3: друг
2: Коране...
3: Божий. Халил Аллах.
2: Интересно, в Библии тот же самый текст. И назван был Авраам другом Божьим. И говорил с ним лицом к лицу фактически.
3: Да. В Коране Ибрагим является другом Божьим. Вот, наверное, это очень явный эпитет, которым Бог никого так не называл. Из всех пророков.
2: Особый статус.
3: Особый статус.
2: Помимо этого, ну, каждый говорит о том, что, допустим, Авраам был иудеем. Христиане говорят, ну, он был нашим отцом, потому что мы духовно дети Авраама. А вот кем же был Авраам на самом деле? Был ли он иудеем или мусульманином?
3: Вот очень хороший вопрос вы сейчас поставили, иудеем, христианином или мусульманином. Вообще мы должны понимать, что слово «муслим», «мусульманин», это покорный Богу.
2: То есть любой, к примеру, если иудей соблюдает все предписания свои, произносит свою молитву, что нет Бога, да, вот Шема Израиль, он постоянно ее произносит и утром, и вечером. Если он разбирается в кашруте, можно его точно так же назвать, что он...
3: Вот мы сейчас в эфире, нас много тысяч людей, и сейчас... Может быть, у них мозг взорвется. На самом деле, такой человек может называться мусульманином.
2: Даже в таком случае. А христиане тогда...
3: И если христианин знает символ веры, постится, называет Иисуса Спасителем, ходит каждое воскресенье или в другие дни недели в церковь, постится, молится, он тоже считается мусульманином.
2: Потому что он... Покорный и правильно верит.
3: Покорный Богу. Посмотрите.
2: Да, это новшество.
3: Понимаете, какая ситуация? Мусульманин – это образ жизни. Это не религия. Ислам.
2: И не национальность даже.
3: Нет. Ислам – это религия. Вот ислам – это религия, имеющая свои столпы, имеющая символ веры, имеющая свои верования. Христианство – это тоже религия. И иудаизм – это религия. А вот Авраам был мусульманином, муслим. Когда в Коране первый раз Бог к нему обращается, он говорит, ты будешь мне покорным. Вот это слово «покорный», оно там стоит «муслим». Авраам говорит, да, я буду. Бог ему говорит, тогда ты и все твои дети будете мне муслимами, то есть будете мусульманами. А теперь посмотрите, когда был Авраам, не было еще ни Моисея, и не было Мухаммеда. То есть не было этих религий, не было этих движений религиозных. Авраам был первым после Адама и после Ноя. То есть вот Адам, понимаете, да? Ной, опять земля. Адам – земля пустая, Ной – земля пустая. И вот к тому времени, когда пришел уже, в историю пришел, родился Авраам, он был первым человеком, который обратился к живому Богу. То есть вот этот человек, он считается монотеистом. И поэтому, как вы в прошлой передаче сказали, эти три религии, иудаизм, христианство и ислам, они называются авраамическими.
2: То есть там наш корень.
3: Потому что они берут начало от пророка Ибрахима.
2: Ну вот, к сожалению, конфликт в доме Авраама. Дети почему-то постоянно ругаются, тянут одеяло друг на друга. Хотя вот истоки одни, и оказывается, все сегодня покорные и правоверные.
3: Сергей, дети не только у Авраама воевали и до сих пор воюют. Дети даже у Адама. Мы знаем, Каин, которого в Коране называют там Кабил и Хабил, они тоже, старший брат убил младшего брата. Я думаю, это не семейство Авраама, а это грешная сущность человечества привела к тому, что брат всегда готов поднять нож на брата. Но в данном случае, если мы говорим об семье Авраама, их жены, его жены, одна жена была из его рода, а другая жена была из рода Египта, она была египтянка.
2: Да, но я больше говорил не об этом, а что сегодня вот дети Авраама, которые являются мусульманами, христианами и иудеями, вдруг начинают ссориться друг с другом, забывая, кто папа, забывая, что туда надо смотреть, в исток. И вот если бы все были покорны, то, наверное, этих конфликтов бы сегодня не было.
3: Видите, все равно я считаю, что вот... Мамам здесь больше уделено все равно, потому что мама Измаила была египтянка, и у нее корни другие, у него совсем были и взгляды на жизнь другие, и благословения он получил другие в Священном Писании. Понятно. А у иудеев и у христиан у них мама другие.
1: Пророки в Коране.
2: Хотелось бы вернуться к детям. Есть некоторое расхождение во мнениях. К примеру, Библия четко показывает о том, что на жертвеннике в тот момент, когда Авраам должен был принести жертву своего сына, хотя мы об этом тоже поговорим, насколько это может быть ужасно, но говорится о том, что на жертвеннике лежал Исаак. Я, насколько знаю, что в исламе есть предание о том, что на жертвеннике лежал не Исаак, а все-таки его первый сын, Атагари, Измаил.
3: Измаил.
2: А что же нам тогда вообще вот говорит Коран по этому поводу? Вот, я думаю, зрителям будет тоже довольно интересно. Вот как здесь мы можем сочетать тогда Библию и Коран? И вот как определить тогда, кто же все-таки был, чтобы четко было известно, кто прав в данном случае, мусульмане или христиане?
3: Интересно, даже вот имя Измаила – Ишмаэль. Шмаэль. Бог услышал. Угу. И вы знаете, есть одна очень хорошая традиция в исламском мире. Они очень горды за то, что с первой женщиной, с кем разговаривал Бог, это была Агарь. Это была мать всех арабов, всех, скажем, представителей исламского мира. Он с ней разговаривал, когда она еще убежала первый раз, будучи беременной. Это описано в Торе. Вы знаете, на ваш вопрос, да, в Коране во многих местах, когда мы читаем арабский текст, там во многих местах говорится «сын, сын, сын». Но в скобках многие комментаторы указывают имя Измаила.
2: То есть он не указан, просто сын, а уже комментаторы они сами добавляют.
3: Да, видите, вот если мы сейчас с вами откроем одну главу Корана, она называется «Выстроенные в ряды Ас-Сафат». И вот мы можем здесь прочитать вот эту историю, которая изложена в Коране, о том жертвоприношении, которое было сделано в семье Авраама.
2: Да, было бы интересно. Давайте посмотрим, как оригинал говорит.
3: Да. Мы прочитаем, значит, сура Ас-Сафат. Начнем с 99 стиха. «И он сказал, я к Богу моему иду, он истинно мне правый путь укажет. Господь мой, дай мне праведного, в скобках идет, сына, праведного». Дальше 101 аят. «И мы послали весть ему благую о добронравном, кротком сыне».
2: Ага, что у него будет такой сын, да, о котором он просил.
3: Да. «И вот, когда он возраста труда достиг, то есть 12 лет, отец сказал».
2: Вот этот сын, о котором он просил, он достигает этого возраста.
3: Да. Угу. То есть, смотрите, ему даровали уже этого ребенка. И этот сын достиг возраста труда. Отец сказал, это 102 аят, «Мой сын, я видел сон, что жертвенным убоем тебя Я Богу приношу. Ты посмотри, что мыслится тебе об этом. И сын сказал: «О мой отец, ты делай то, что велено тебе, и ты найдешь, что я, коли угодно Богу, найду в себе смирение и твердость». Вот мы должны запомнить эти два слова. То есть мальчик говорит: «Отец, я согласен».
2: То есть согласен, чтобы ты меня принес даже в жертву. Даже на это согласен.
3: Богу.
2: Вот здесь причем ему 12 лет, то есть он мог бы убежать.
3: Он мог бы убежать, он мог бы бросить, он мог бы оставить дом своего отца, как сделал это Авраам. Некогда Авраам ушел из дома своего отца, потому что отец не поклонялся Богу. И вот мне очень интересно, вот здесь делает упор на эти два слова. Я найду в себе силы смириться и быть твердым. Вот мальчик 12-летний говорит. Дальше 103-й аят этой же суры говорит нам следующее. «Когда же оба предались Господней воле?» То есть они уже
2: решили
3: исполнить так, как Бог им сказал. «И сына начало отец уже поверг». То есть на лицо уложил сына. Значит, накладывает сына на лицо. И 105-й аят. Нет, 104-й. «Возвали мы, о Ибрагим, ты оправдал уже видение свое, потому что он видение убивает сына». Помните, мы вначале
2: прочитали? Да, да, да. То есть он видел рассказал, сон, что я жертвенным
3: воем приношу тебя. Он сказал: «Я, сынок, я видел, что я тебя убил». Угу. А теперь ему ангел говорит: «Стоп, ты исполнил. Ты оправдал уже видение свое, мы так вознаграждаем добротворцев. Сие поистине испытание Господне. И искупили сына мы его великой жертвой. И мы оставили над ним в народах, что пришли потом. Да будет Ибрахиму мир. Так мы вознаграждаем добротворцев. Ведь был он нашим праведным слугою. И мы благую весть ему послали об Исхаке,
2: так,
3: одном из праведных пророков. И мы послали ему благословение и Исхаку, но в их потомстве иные, добродетельные, другие же к самим себе несправедливы явно».
2: То есть, смотрите, Авраам изначально просил о том, чтобы у него был добрый сын. И теперь здесь в конце этой истории мы прочитали о том, что теперь вот этот Исхак будет добрым сыном. А это значит, что в контексте этой тогда главы, получается, на жертвеннике был кто?
3: Видите, какая ситуация? Для того, чтобы сейчас прояснить лучше и утвердительнее, мы должны понимать, что здесь на сцене сейчас было два участника. Авраам и сын.
2: Который был на жертвеннике.
3: Авраам и сын.
2: И третий
3: участник, это Бог. Вот. Значит, теперь посмотрите, когда он уложил сына лицом, для того, чтобы его обезглавить, когда поднялся уже рука с ножом, его остановили, и теперь что получается? Они говорят: «Авраам молодец, мир ему. Мы благодарим за его верность, за его праведность, за то, что он послушный». И теперь говорят: «И мы теперь даруем ему благую весть о том, что Исхак будет праведным пророком».
2: То есть потому, что сам Исхак просил вот себе, как мы говорили, терпения,
3: твердости. И теперь Аврааму говорят: «А вот теперь тебе встречай благую весть, вот этот сын, который прошел эту твердость и смирение, Исхак, он будет в будущем добрым и праведным пророком».
2: То есть здесь опять мы видим все-таки Коран
3: вот именно показывает, именно в этом месте показывает. Мы можем увидеть. И посмотрите, самое последнее, вот и смотрите, что пишет: «И мы послали и ему благословение». 113 стих. «И ему благословение». То есть здесь два участника всего.
2: Да.
3: Авраам и сын.
2: И сын.
3: И теперь говорят: «Мы послали и ему благословение, и Исхаку». Я прочитал это из Корана. В Священном Писании, Сергей, я всегда знал, в Торе четко и ясно написано, что на жертвеннике был Исхак, что жертвенник был подарен Исхаку.
2: Исхак – это Исаак в библейском варианте.
3: Исаак, да, простите.
2: Все понятно.
3: Исаак. Вот в Коране сура Ас-Сафат, в русском языке она звучит как «выстроенные в ряды». Вот она начинается с 99-го мы прочитали, и по 113-й аят мы прочитали. И я могу, основываясь на эти стихи, сказать, что на жертвеннике лежал Исхак.
2: Угу. То есть мы видим опять здесь параллель двух книг, и не всегда иногда предание, которое есть, оно является...
3: Или даже не предание, а рука комментатора.
2: Да, которая...
3: Или переводчика. Ага. Но когда мы читаем сам Коран и следуем его лично, мы обходим всякие предания, обходим всякие слова или всякие заведомо сказанные какие-то проповеди или какие-то людские провозглашения.
2: То есть мы на этом примере даже сегодня видим, как важно не слышать того, что говорят другие, а как важно самому исследовать Священное Писание, которое у тебя есть, чтобы тогда ты мог бы из первого источника уже знать основание своей веры.
3: Каждому пророку Бог даровал знамение. Знамение Ибрагима – это была вот эта жертва, которую он принес. Но Бог ему еще обещает еще большую жертву. Мы об этом поговорим, может быть, в будущих наших передачах.
2: Большое спасибо. Большое спасибо, что вы были с нами. На самом деле было это очень интересно. И мы понимаем, наши дорогие друзья, что после вот таких не самых простых тем у вас возникают тоже вопросы. Если у вас есть вопросы, если вы с чем-то не согласны или вы что-то услышали для себя новое, вы, пожалуйста, пишите на нашу передачу. Мы с удовольствием готовы ответить на все ваши вопросы. Вам всего доброго, мира и благословения от Всевышнего.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот и подошло время очередной нашей программы «Библия, люди и судьбы». Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами

самые выдающиеся люди того города. Там были книжники, там были уважаемые люди, фарисеи, служители синагоги. И вдруг в самый разгар веселья является туда женщина, которую знал, наверное, весь город, потому что она была грешницей, особой грешницей. И вот когда Иисус Христос поучал людей, которые находились вокруг Спасителя, в этот момент женщина подходит ко Христу, и написано, что она начинает служить Ему. Она как-то странно и непонятно себя ведет. Послушайте, как об этом пишет евангелист Лука. «И ставши позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его и мазала миром». Люди, которые сидели вокруг Иисуса Христа, они находились в шоке. Они не могли понять таких странных действий. Почему эта женщина себя так ведет, и почему Иисус Христос, будучи святым учителем, Он допускает это наглое, это какое-то непонятное поведение на их мысль? Почему Христос допускает это для этой женщины? И здесь сразу же апостолы, ученики и фарисеи начинают роптать. Один из учеников подсчитал это мира и сразу же определил, что его хватило бы на определенную сумму. За эту сумму можно накормить несколько сот человек, нищих. Потому что цена этого мира, этого драгоценного благоухающего флакончика с ароматом, она равнялась годовому заработку обычного труженика. И ученики стали говорить, к чему такая трата? Фарисей же, в свою очередь, он тоже стал думать. Он говорит, если бы этот человек был учителем, если бы он был пророком, то он бы, наверное, знал, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Написано, что Иисус Христос в этот момент молчал. Он, наверное, внимательно вглядывался в каждого из этих недоумевающих учеников. Он внимательно смотрел на этого фарисея и понимал, что сейчас творится в их голове. Они не понимают этих странных действий этой женщины, этой грешницы. И вот написано, что он обратился к фарисею. «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит, «Скажи, учитель». Иисус сказал, «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них больше возлюбит его?» Симон отвечал, «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему, «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону, «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, а ты воды мне на ноги не дал. Она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Ей же сказал, прощаются тебе грехи». Дорогие друзья, когда мы с вами читаем это повествование библейское, то мы можем подумать, а может быть, Христу нужно побольше заплатить? А может быть, Он простил эту женщину, потому что она возлила драгоценное мира на Его ноги? Будь это обыкновенная вода или поменьше этого мира, может быть, Христос не придал бы этому факту такое значение, что в честь этой женщины, сказал Христос, будет вспоминать везде, где не будет проповедано Евангелие. В чем же причина? Почему так осуждали эти люди, эту женщину и Иисуса Христа? По преданию Древнего Востока, женщина могла распустить свои волосы только лишь в присутствии своего мужа. И распущенные волосы означали приглашение к себе. Женщина могла распустить только в присутствии своего мужа, только в определенное время, когда нет в доме посторонних. Посмотрите, друзья, на эту картину.
Иисус Христос,

с апостолами находится в горнице. Там присутствуют фарисеи, мытари, грешники. И вдруг туда входит женщина и как-то странно себя ведет. Она распускает свои волосы, она разливает драгоценное мирра. Весь дом наполняется приятным благоуханием для какой-то непонятной картины. И для осуждения Христа и женщины есть все. Есть распущенные волосы, есть мирра, есть целование ног. Дорогие друзья, мне хотелось бы сказать, почему Иисус Христос принял эту жертву этой женщины. Дорогие друзья, в этой притче, в этом повествовании есть еще маленькая деталь, которая кардинально меняет наше мышление. Это слезы. Написано, что помимо распущенных волос, помимо драгоценного мира, помимо странного целования, в этом присутствовали слезы. И евангелисты пишут, что она своими слезами, не только миром, но и слезами, омывала эти прекрасные святые ноги Иисуса Христа. Как вы думаете, друзья, что именно в эту минуту ценил Христос? Что для него было дороже? Годовая плата, за которую куплена эта мира? Или те самые драгоценные и дорогие горючие слезы? Я хочу вам сказать, дорогие друзья, если сейчас из ваших глаз течет эта драгоценная мира, ваши слезы, дорогие друзья, особенно дорогие женщины, Христос ценит слезы ваши и говорит: блаженны плачущие, потому что они утешатся. Блаженны вы, если вы страдаете несправедливо. Я уверяю вас, что о ваших слезах Христос также вспоминает, как вспоминал о слезах этой женщины, живущие в те далекие библейские времена. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Помните, что Христос ценит ваши слезы. Священное Писание пишет, что когда придет Христос, и отрет Бог всякую слезу с очей их. Пусть благословит вас Господь, как благословил эту женщину в те далекие библейские времена.

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Религия всегда была и остается по сей день неотъемлемой частью жизни общества. Она играла и играет значительную роль в жизни людей. В то же время религия является предметом непрестанных споров и обсуждений. Так что же такое религия? Сегодня различные словари дают разные определения слова «религия». Дать определение термину «религия» непросто, поскольку у представителей разных культур свои представления о религии. Чтобы понять слово «религия», попробуем разобраться в его происхождении. Каково же происхождение слова «религия»? Существует два взгляда на происхождение слова «религия». Первый взгляд принадлежит римскому ритору и философу Цицерону. Цицерон считал, что латинское слово «religio» происходит от глагола «relego» – заново обдумывать, переосмысливать, перебирать. То есть по Цицерону религия – это постоянное, бдительное и бережное, бескорыстное отношение ко всему, что касается культа богов. Именно чистосердечное и бескорыстное соблюдение божественного культа, утверждал философ, отличает истинную религию от простой набожности. Набожность нередко оборачивается суеверием и предрассудками, основанными исключительно на корыстных желаниях человека. Второй взгляд на происхождение слова «religio» принадлежит христианскому апологету Лактанция. Лактанций произвел слово «religio» от слова «religare» – «связывать», «привязывать». Но он сделал это не как филолог, а как богослов. Лактанций пишет: «Мы искренне и надлежаще служим Богу. Мы должны знать только Его, следовать только за Ним. Мы привязаны к Богу и связаны с Ним узами благочестия. И из этого религия получила свое название, а не от внимания, как это интерпретировал Цицерон». Какой же взгляд верен? Взгляд христианского апологета Лактанция стал определяющим. К сожалению, Лактанций истолковывает происхождение слова «religio» как богослов, а не как филолог. Конечно, это нисколько не умаляет точку зрения Лактанция, но христианский апологет применил значение религии как связи человека с Богом исключительно христианской вере. Однако филологи, которые изучают вопрос происхождения слова «религия», считают, что Цицерон точнее передал значение слова, нежели Лактанций. Именно обдумывание, а точнее внимание к тому, как человек совершает религиозные действия – молитву, обряд, традицию и так далее – красной нитью проходит в описании значение слова «религия». Один мудрый человек сказал своему другу: «Рассмотри комнату, в которой мы находимся, получше, и постарайся запомнить вещи коричневого цвета». В комнате было много чего коричневого, и друг довольно быстро справился с этой задачей. Но мудрец дал ему следующее задание: «А теперь закрой-ка глаза свои и перечисли все вещи синего цвета». Друг растерялся и возмутился: «Я ничего синего не заметил, ведь я запомнил по твоей указке только вещи коричневого цвета». На что мудрый человек ответил: «Открой глаза, осмотрись, ведь в комнате очень много вещей синего цвета». И это было чистой правдой. Тогда мудрец продолжил: «Если ты ищешь в комнате вещи только коричневого цвета, а в жизни только плохое, то ты и будешь видеть только их. Замечать исключительно их, и только они будут тебе запоминаться и участвовать в твоей жизни. Запомни, если ты ищешь плохое, ты обязательно его найдешь и никогда не заметишь ничего хорошего». Религия очень тонкий мир, граничащий между добром и злом. Смотрите наше видео «Что плохого в религии и что хорошего в религии». Именно внимательность лежит в значении слова «религия». Если сумеешь уловить этот смысл, то и по-другому будешь относиться к религии.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Юля росла в благополучной семье. Родители оберегали ее от всего, что могло помешать ей достигнуть счастья в жизни. Но перед наркотиками даже родительская любовь оказалась бессильна.
3: Я думаю, что все-таки это сатана так подкинул в один момент мне человека, с которым я познакомилась. Это молодой человек, он на несколько лет меня старше был, и он в то время торговал героином. А я в то время, когда с ним познакомилась, считала, что люди, которые употребляют героин, это ниже меня, я с ними не общалась. Вся моя компания, мои друзья тоже избегали таких людей. Просто люди, употребляющие героин, как клеймо на лбу у них стояло, это не люди. С ними нельзя иметь никаких дел, с ними не о чем разговаривать. Они никто, и они нас недостойны. Но был момент, что я познакомилась с этим мальчиком, и в то время сам он еще тоже не употреблял героин. Мы с ним в одной компании там танцевали на дискотеках, пили там алкоголь, и, в общем, он начал тогда торговать, чтобы заработать денег. Он решил вот, в общем, так раскрутиться, и выглядел так современно, модно. Мы с ним познакомились и, в общем, стали жить вместе. И, естественно, хоть как-то рядом с человеком оказывается героин, пусть он просто решил им торговать, но постепенно, естественно, мы начали его употреблять. Первый раз я попробовала просто, чтобы понять, что это такое. Чтобы понять и все, и забыть об этом раз и навсегда. Потому что, ну, это наркотик, который мне недостоин. Вообще, как бы он кажется довольно дешевым по сравнению со всеми остальными наркотиками. И казалось там, ну что, попробуй сейчас немножечко. Тем более, мне так это вообще бесплатно доставалось. Но это дешевизна, это не для меня. Я лучше там буду нюхать кокаин, так, по вечерам там или по выходным. Но через месяц, после того, как я первый раз попробовала, у меня уже были такие первые позывы того, что мне плохо. Начальная стадия ломки у меня уже была, если я не употребляла героин. И все, я пришла в зависимость. Через месяц, после того, как я просто первый раз его попробовала в жизни, я начала колоться уже довольно быстро. Обычно там как-то все медленнее, вот у моих друзей проходило. И так как героин был всегда под рукой, было его очень много, потому что мой парень в то время им торговал. Доза росла и росла очень быстро. Через 2 месяца я уже оказалась в жесткой зависимости. Я не могла уже с утра проснуться. То есть я просыпалась, и первый мой шаг – это уколоться. Я там готовила завтрак, мы кушали, куда-то идти, опять уколоться. И, в общем, это там 5-6 раз в день все это, потому что этого было много. Но с мальчиком расстались, естественно, вскоре, потому что он тоже подсел на иглу вместе со мной. Всякая там любовь, которая, казалось, была между нами, она просто лопнула, как воздушный шарик. И в итоге я осталась одна в своей квартире, как бы уже без золота, потому что оно ушло очень быстро, без денег, без друзей, потому что за эти 2 месяца мои друзья с предыдущих лет, они ко мне заходили, они видели, что у меня постоянные там люди, какой-то угар героиновый только уже. И они как бы уходили. И я осталась, в общем, одна. Я, мой шприц и проблема, где брать деньги. Мама в то время уехала в отпуск. Папа начал пить у меня. Мама приехала, когда увидела, что происходит, она была в шоке просто. Она еще не понимала, что со мной. Она видела, что что-то не то. Она подозревала постоянно, что что-то со мной не то. И в итоге настолько меня это все быстро охватило, что я, наверное, уже когда 4 месяца прокололась, призналась маме. Говорю, мама, да, все, у меня ломка, у меня нет выхода, я уже там все, что можно, все деньги, в общем, проторчала, у всех, кого можно, все заняла, друзей у меня не осталось, мама, помоги мне. И началась уже такая открытая жизнь наркоманки. Начались постоянные клиники, просто 2 месяца я колюсь, потом 2 недели лежу в какой-то немыслимой больнице. Еще 2 месяца колюсь, потом еще 2 недели каких-то гипнозов постоянных, постоянных врачей, какие-то капельницы, эти ломки. Просто, я не знаю, это ад. И осадок такой ужасный, страшно об этом вспоминать вообще. Где-то 1 год проколовшись, я поняла, что жить мне надоело. И все. И то есть мое каждое утро там, ну, каждое пробуждение, когда оно было утром, днем, ночью, вечером, начиналось с того, что я хочу умереть. И раз я хочу умереть, в принципе, мне не стоит думать о том, как прожить вообще этот день. Я имею в виду в том смысле, для людей. Там. Ну, то есть мне уже не было вообще ни за что стыдно. Я уже могла кого угодно там обворовать, там, кого угодно обмануть, потому что жить я не хотела. Если меня убьют, значит, это хорошо. Если там я еще буду жить день, значит, я буду еще дальше воровать. Но из меня вор получился не очень хороший, поэтому постепенно, как многие девочки, чем банальна моя история, наверное, я пришла и к проституции тоже. Из дома я ушла, потому что с мамой жить, естественно, нереально. Это постоянные там конфликты, постоянно. Я просто ее ненавидела уже, ненавидела то, что она мне постоянно говорила, что-то там заставляла где-то ехать лечиться, потом потыкала этими деньгами, потраченными на лечение. Она мне уже говорила такие слова, что я ненавижу тот день, когда я тебя родила. Я хочу, чтобы ты быстрее умерла уже где-нибудь. И либо ты перестаешь колоться, либо вообще я тебя посажу в тюрьму, и будь что будет.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Как-то я оказалась на улице в один прекрасный момент. С подружкой со своей нашли квартиру, стали снимать квартиру и заниматься проституцией. Постепенно начала. То есть город пограничный, я вот с Выборга сама, очень много иностранцев, заезжих. И поэтому спрос был, Это постепенно... Вначале мне казалось, что это, в общем-то, все нормально. Я живу, как все. Кто-то говорит, что это мой друг, и там он меня содержит. Ну, и у меня просто таких друзей больше, чем у других, и они меня содержат. И я считала это нормальным. Стыдно мне не было вообще, потому что героин, он притупил вообще мозги, восприятие, мировоззрение, оно меняется все. Ценности, я бы не сказала, что их не осталось, но они стали вообще другими. Если там, пусть у людей есть ценности, там, не знаю, семья, работа, у меня ценности имели только деньги. Как их добывать, все, мне уже не было стыдно ни за что вообще. Я там ездила в Финляндию, еще наркотики провозила, и там занималась, и здесь занималась всякими, в общем, этими делами грязными, и которых не хочется вспоминать. Но пришел момент, когда все надоело. Последний раз я попыталась лечиться. И мне мама помогла. Меня мама определила в психбольницу. Ну, по фиктивным справкам, что я ненормальная, в общем. Там начали со мной заниматься гипнозом. И мне стало настолько страшно в определенный момент какой-то, что, значит, а я когда-нибудь войду в этот гипноз и уже не отойду от него. Я с этой психбольницы сбежала. Вот. И решила покончить жизнь самоубийством. Это у каждого наркомана наступает такой момент. И в то время, наверное, рука Божья просто хранила меня. Вот как сейчас я это понимаю, что это должна была быть явная передозировка, явная смерть. Но просто каким-то чудом оказались рядом люди вообще, где их не должно было быть. Каким-то чудом они меня там откачали, и я осталась жива. И это вот уже мне было 20 лет. И параллельно я начала узнавать о центре. Я начала узнавать об этом центре больше. При этом, естественно, я кололась, при этом мне нужны были деньги, поэтому мои достижения в познании о центре, они такие были медленные. И постепенно я уже узнала конкретно адрес, вот, где проходит собеседование в Охте. Я сидела на собеседованиях, я абсолютно не слушала, что говорили о центре. Я просто приходила, потому что надо было приходить. Я поняла, что надо ходить и отмечаться. И если было настроение, что-нибудь спрашивала, ну тоже просто так спрашивала. Потому что наркоманы, они вообще люди все пустые. Все то, что они спрашивают и отвечают, за все пусто. Я спрашивала, но я не слушала ответа. Я дальше сидела и ни о чем не думала. Вот. И в итоге я попала в центр. Но первое время было очень тяжело. У меня очень сильно проходила ломка. Вопреки законам центра, мне даже разрешили несколько дней, помню, лежать в кровати и не вставать, потому что я не могла ходить. Я наверное, весила 40 кг, когда приехала в центр. Меня, в общем, на ломках началось косоглазие. Ну, слабое зрение, началось косоглазие. Я выглядела такое страшилище приехала. В общем, мне кажется, даже всем было меня жалко. Вокруг меня сразу столько забот и появилось. Девчонки там не отходили от меня, и все дивились. Как можно дойти до такого состояния? Я приехала в центр, первый месяц, там, первые 2 недели я не уехала только потому, что мне было очень плохо. Ну, я не приехала с тем, что я пройду здесь год реабилитации, потому что я не верила, что, в принципе, это там как-то поможет. Это, ну, очередная попытка была, и тогда я не знала, чем она закончится. Но прошло первое тяжелое время. Господь, просто только Господь меня оставил здесь, сохранил. Потому что сама я, в принципе, ну, для меня покончить жизнь самоубийством и бросить наркотики тогда стояло как бы на одной линии. И даже легче казалось покончить жизнь самоубийством. У меня не было такой цели именно бросить наркотики. Когда в один момент я захотела уехать, я помню, с центра, был такой момент, что думаю, ну все, я устала, мне надоело этот каждый день подъем какой-то немыслимый. Я поехала, ну, в общем, покончу жизнь самоубийством. Для меня это был выход. В определенный момент просто мне надоело просто так здесь слоняться, не понимать вообще, что, как, и хотеть уехать домой. В определенный момент я пришла к Господу. Конечно, это через братьев, через сестер, через ситуации, которые здесь постоянно возникают, через эти правила, которые здесь есть, через работу, через, ну, через все просто. Господь здесь во всем. И в итоге меня все это коснулось, я покаялась, пришла к Господу. И такое просветление сразу было в жизни. Вообще замечательное такое просветление было. И какая-то прям новая жизнь на самом деле началась. Начались новые взгляды на людей. Конечно, не скажу, что я сразу изменилась, стала хорошей, и мысли о наркотиках там навсегда меня покинули. Нет, потом еще в течение какого-то времени приходили вот эти воспоминания. Но основное я уже видела. Я видела Иисуса просто. Я стремилась к Нему, я молилась, я приходила в молитвах и просила: «Господи, открой мне что-то еще новое, что-то лучшее». Я говорила, что я не хочу ничего помнить, никаких там конкретных моментов из своей старой жизни. Я хочу забыть все лица, все имена, все ощущения. И на самом деле я вот мало помню имен, я мало помню таких конкретных моментов. Но Господь оставил в моем сердце сейчас вот именно вот этот осадок такой, очень горький осадок. И этот осадок, он пусть остается, чтобы не вернуться. Но новая жизнь, она началась, и сейчас для меня, ну, сказка, наверное, просто, а не жизнь. Потому что есть муж, слава Богу, который меня очень любит, которого я очень люблю. Я в свое время помню, что это было нереально. Нереально иметь детей. Еще первый год зависимости я попала как-то к врачу, и что-то мне такое сказали, что детей не будет. Ну, в общем-то, многим это пророчит, наркоманкам. Иметь мужа тоже из области фантастики. Какой муж? О чем вообще? Какой муж? Я никому не была нужна, да и мне никто не был нужен. Теперь у меня муж есть, теперь у меня есть сын. Вот. И я очень их люблю, они любят меня.
2: Сейчас Юля вместе с мужем и маленьким сынишкой живут в реабилитационном центре «Новая жизнь». Желание помочь тем, кто приезжает на реабилитацию, является для них главным в жизни. Они свободны от наркотиков. И в этом их счастье. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Елена Бритова.

0: Слово на сейчас. Ведущий Валерий Малышев.
1: Здравствуйте. Случались ли в вашей жизни чудеса? Как вы к ним относились? Искали ли вы им какое-то объяснение? Или, может быть, видели в этом какой-то глубокий смысл? Сегодня у нас в гостях богослов, священнослужитель Вениамин Владимирович Дашкевич.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Вениамин. Мы уже в одной из предыдущих тем говорили о том, что Иисус переписывает историю Израиля, по сути. Ну, то есть своими какими-то
2: действиями.
1: В своем служении,
2: да. Он исполняет, да, переписывает.
1: Вот. И... Ну, в основном мы это говорили по Евангелию от Матфея. Угу. Вот. Но есть также интересный такой момент, который записан в Евангелии от Иоанна. Это описан брак в Кане Галилейской. Ну и, в частности, событие, чудо, одно из чудес Иисуса. Где-то, в общем, даже говорится, что это первое чудо. Который Иисус сотворил, это он превратил воду в вино. Вот давайте мы на этом эпизоде остановимся.
2: Да, действительно, это очень интересный случай. И здесь Иисус, как бы Иоанн говорит, начинает свое служение, положил начало чудесам. Угу. Положил начало чудесам, явил славу свою. Да. Вот. То есть этот случай, когда Иисуса с учениками пригласили на свадьбу. Вот. Но этот случай, это чудо, оно имеет глубокий духовный смысл. То есть как бы мы видим, что Иисус превратил воду в вино.
1: Вот. Ну иначе было бы странно, да. если Иоанн упоминает это чудо как самое первое, то, наверное, оно должно быть и важным.
2: Оно важным, оно связано именно со служением Иисуса Христа, с тем духовным смыслом, который привнес Иисус. Это не просто он пришел, как бы, ну и сделал то, что положено, ну, а был очень глубокий духовный.
1: Да,
2: смысл.
1: Просто когда мы читаем поверхностно, ну, я как дилетант могу так сказать, что я читаю, мне вообще непонятно, почему вот Иоанн, как бы вот в качестве начала чудес, ну, в каких-то других чудесах есть смысл. Ну, более широкий, чем просто...
2: Замечаем смысл.
1: Мы его можем как-то там увидеть, проследить. Ну, не факт, что все правильно, но, во всяком случае, мы можем над этим поразмышлять. А здесь над чем размышлять? Ну, брак, праздник.
2: Ну, вино.
1: Все веселятся, вино, закончилось вино. Да,
2: и тут как? И вывод, духовный вывод. Значит, можно пить вино, да?
1: Ну, может быть...
2: Тоже об этом есть споры. Какое вино сотворил Иисус? Евреям на Пасху нельзя было пить брожёное вино. Это как бы, ну...
1: А на Пасху? Почему на Пасху?
2: То есть почему это... на Пасху?
1: Да, то есть это событие, оно связано как-то с Пасхой было, да?
2: Это событие было перед Пасхой. Но давайте сначала вот прочитаем и поговорим о том, что действительно там произошло на этом свадебном пиршестве. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 9-10 тексты. Когда уже вот Иисус сотворил это чудо, и дальше что происходит? Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпнувшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». То есть вот там довольно-таки большое повествование, мы все не читали, мы рассчитываем на то, что все как бы знакомы, либо прочитают Евангелие от Иоанна, 2 главу. Иисус велит наполнить каменные сосуды, водоносы, каменные сосуды водой, и потом превращает эту воду в вино. Что это было за вино? Да, то есть, ну, вообще, вино в Библии передается греческим словом «ойнос». Но оно обозначает, может обозначать как алкогольное вино, так и безалкогольное вино, которое использовалось в том числе на Пасху. Не должно было быть ничего брожёного. А дело как раз было перед Пасхой. Да, вот. Используются разные такие вот понятия, выражения, как, например, «новое вино». Что обозначает новое вино вот в традиции иудейской? Новое вино – это вино, виноградный сок, который вот только что выжат из винограда. Но мы понимаем, что вот на жаре, там, на юге, сразу начинался процесс брожения. И такой вот технологии современной, как сделать вот вино, тогда вообще не существовало. Все это либо превращалось в уксус, испарялась, либо как-то начинала вот не туда, не в ту сторону бродить, прокисала, короче. Что делали? Для этого делали сладкое вино, то есть делали концентрат виноградного сока, такое вот желе, концентрат, которое уже хранилось в специальных мехах. И вот этот вот концентрат потом брали и разводили в воде. Если его брали много, то вино получалось сладким, довольно-таки алкогольным. Вот. Если его брали мало, то, соответственно, оно было практически безалкогольным и мало цвета давало в том числе. Вот согласно традиции, в Талмуде написано, согласно иудейской традиции, положено было на Пасху делать вино, чтобы в нем было только немножко цвета и запаха, вкуса было совсем чуть-чуть. То есть вот этот вот концентрат, в котором в каком-то смысле, ну, в какой-то степени продолжался процесс брожения, его брали, разводили так, что там практически получалось безалкогольное вино. Да? Совсем чуть-чуть цвета, ну, то есть запаха, подкрасили символически. И... символическое вино. Вот. Ну и было такое понятие, как вот, хорошее вино. Что такое хорошее вино? Вино хорошее – это виноградный сок, сохраненный по особой технологии, очень дорогая, скажем так, вещь, когда в специальных кувшинах обрабатывался специальным дымом эти кувшины, запечатывались они и хранились в подземных резервуарах, причем гранитных резервуарах, чтобы там сохранялась прохлада и не было процесса брожения. И вот этот вот виноградный сок, запечатанный, законсервированный, да, он сохранялся как виноградный сок. Вот это вот было, вот это называлось хорошее вино. Что Иисус сотворил, какое вино? Ну, он мог сотворить вот прям вот сразу свежий выжатый сок, да, то есть для него не было проблем. Из воды можно сотворить все, что угодно. Но он сделал хорошее вино, сделал новое вино, по всей видимости. Почему? Потому что написано, смотрите, что написано. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 11 стих. «Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его». Если бы Иисус всех споил алкогольным вином, было много народу, много вина, несколько дней они праздновали, так много, так долго праздновали, что даже вино закончилось. Когда заканчивается вино, это большой позор для семьи, которая организовывала праздник. Это значит, что они все выпили, и Иисус еще сотворил. Праздник продолжился, потому что это было действительно, ну, как бы радость. То есть после этого написано, что все поняли. Никто не был настолько как бы пьян, чтобы не понять, что произошло. Все поняли, что произошло, уверовали и увидели, что действительно Иисус положил начало чудесам и явил свою славу. Вот это очень важно. Здесь вот очень интересный момент, что Иисус с помощью этого чуда явил славу свою. Как бы здесь, наверное, виден духовный смысл. Когда это чудо Иисус совершал, то здесь действительно есть духовный смысл, о котором стоит сказать. Вот давайте прочитаем Иоанна, 2 глава, 6 по 7 тексты. «Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. И Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверха. Что представляли собой эти каменные водоносы?
1: Да? Ну, может быть, это даже и не водоносы, получается. Да. Если они настолько большие, то...
2: Каменные, общем, камень, из камня.
1: Их особо не поносишь.
2: Да, да. То есть это были такие вот сосуды, которые назывались миква. Такие вот каменные объемные сосуды. 2-3 меры — это примерно 100 литров. 2-3 меры — это 100 литров. То есть они предназначались для того, чтобы...
1: Ну, примерно ванная.
2: Да.
1: Ну, не полная немножко.
2: Но когда человек опускается туда, полностью погружается, то он может совершить обряд омовения. Ритуальный такой обряд омовения. В принципе, все иудеи должны были совершать омовение, когда они шли на праздник. И вот сейчас приближался праздник, один из очередных праздников. Вот. Как здесь написано, эти каменные водоносы стояли по обычаю очищения иудейского. То есть это было традицией, это было обязательным чем-то, таким вот обрядом, который, мы говорили в прошлой теме, стал таким даже автоматизмом.
1: Это даже не сосуды, получается, вот этой вот семьи, а, скорее всего, где-то там на улице, при дороге.
2: Скорее всего, стоявший около синагоги, вот какой-то народ, проходящий, идущий в Иерусалим, может быть, останавливался вот в этом городе, и на следующий день, совершив омовение, уже шел на праздник. То есть такое, это ритуальное омовение, вода, конечно же, ну там пока что не было воды, еще не наполнили, Пасха еще как бы вот, не наступила. Вот. И народ, когда уже шел на праздник, он все омывались в этой воде, она уже была не очень чистая, но главное было совершить обряд. То есть иногда даже забывали духовный смысл. А вот как раз-таки вот это чудо напомнило духовный смысл, который вкладывался и в праздник, и вот в это вот омовение, очищение. Что мы помним про праздник Пасхи, куда народ собирался, куда народ шел? Что они там должны были делать?
1: Ну как, самое первое — это заколоть пасхального агнца, приготовить его, всей семьей съесть за ночь. Да. Ну как?
2: И на что это указывало? Что это символизировало? На что указывало? Что напоминало?
1: Ну, указывало. Вообще говоря, сама Пасха, она закончилась тем, что пришел ангел-губитель.
2: В Египте это было...
1: Да, истребитель. И убил всех первенцев, тех, кто не исполнял.
2: Кто не был защищен кровью.
1: Кто не был защищен кровью
2: на косяках дверей. То есть это во время исхода из Египта. Пасха всегда, все понимали, напоминала исход из Египта. Они даже поначалу, приспоясавшись, должны были есть ее стоя, а потом уже...
1: В спешке.
2: Традиция стала такой, что они ели ее уже лежа. Вот. Но они должны были поначалу стоя, припоясавшись с горькими травами. То есть напоминавшие это все горечь рабства. А пресноки, пресный хлеб. Почему? Потому что не успел хлеб взбродить, да? Уже нужно было бежать из Египта. То есть готовность выйти из Египта. Вот что напоминала Пасха. Готовность совершить вот этот исход. Освобождение, спасение. Пасха указывала на Агнца, Спасителя, кровью, которой мазали косяки. Пасха указывала напоминала об исходе и указывала на то, куда они готовятся идти, в землю обетованную. То есть это фактически обретение вот этой вот земли обетованной, это символ обретения Царствия Божия. Все иудейские праздники, они так или иначе имели какое-то вот напоминание в прошлом и какой-то духовный смысл, указывающий на Царствие Божие. И здесь то же самое. Пасха указывает на Египет, на освобождение из египетского рабства и на спасение, на наступление Царства Божия тоже это указывает, на землю обетованную.
1: Освобождение с одной стороны, с другой стороны все-таки на... спасение первенцев, которые...
2: Да, да. То есть благодаря вот этой вот жертве Агнца спасение произошло. Угу. А Агнец, как мы знаем, это смерть Иисуса Христа. То есть вот этот символ, он очень хорошо нам понятен. Да. Но вот смотрите, сразу после этого праздника свадьбы в Кане Галилейской, да, Иоанн, 2 глава, 13 стих написано, «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим». Угу. То есть, когда Иисус велит наполнить кувшины, вот эти вот не кувшины, а вот эти каменные водоносы, ванны. Каменные ванны, вот эти вот миквы, правильно говорить, да, наполнить их водой по 100 литров каждый, он фактически говорит, все, давайте будем начинать готовиться к Пасхе. Народ будет идти на омовение. То есть, ну да, это все равно нужно было наполнять. Но что он делает? Он говорит, зачерпните воды, несите и попробуйте распорядителю пира. И вода превращается в вино. Хорошо, прекрасно. Вина много, все пьют. И я думаю, что еще и остается.
1: В кувшинах или в водоносах?
2: Нет, вот в этих водоносах. Вот в этих водоносах. Вот в этих водоносах вода превратилась в вино. И это важно, потому что Пасха. Что такое Пасха? Это кровь Агнца. Пасха – это напоминание о Египте, одной из чудес. Да? В Египте было какое? Вода превратилась в кровь. Вода превратилась в кровь. Mm-hmm. И вот сейчас, да, вот народ идет на Пасху. После этого все там, и кто мимо идет, мимо этого селения, все идут и смотрят, подходят омываться, а там красная вода. Что это? Кровь? Кого-то убили, ягненка, может быть, зарезали, кровь пролили. Что это? Зачем это? Все вспоминают, что Пасха связана с пролитием крови. Пасха связана с египетскими вот этими язвами. Угу. Превращение воды в кровь. И, но самое главное, что ученики поняли. Уверовали ученики. А во что они уверовали? Вот это вот интересный момент. Дело в том, да.
1: Ну, во что они уверовали? Самое простое, уверовали просто в то, что есть чудо, которое совершает наш учитель. И значит, это уже не просто, ну как, не просто учитель, а кто-то...
2: Ну, кто-то, да, действительно божественная какая-то личность. Но если мы говорим просто вот превращение воды в вино, это как бы на поверхности текста, мы это видим сразу, мы это понимаем. Но есть глубинный смысл, который видят только те, которые хорошо знают иудейскую традицию. Что обозначают обряды, что обозначают праздники. И вот этот глубинный смысл видят ученики, ну, потому что они жили в то время, они все это mm-hmm. хорошо понимают. А Иисус пришел как тот, кто совершает новый исход. Вот это вот понятие нового исхода, о котором мы уже немножко говорили. Угу. Здесь оно снова повторяется. До этого было у Матфея, теперь Иоанн снова это напоминает. А что такое новый исход? Вот как вы думаете, вообще это для чего это нужно? Новый исход, это вообще возможно, реально? И о чем это говорит? Вот если спросить так неожиданно. Да?
1: Ну, если спросить неожиданно, то, в общем-то, ну, лично меня это наталкивает на то, что, например, даже 10 заповедей были даны дважды. Угу. То есть был в исходе, первый раз они были даны, потом они были записаны, и второй раз через 40 лет во второзаконии. И, в общем-то, второй, ну, то есть первый раз там в заповедях нет той мысли, что ты освобожден из рабства. Угу. А вот в книге Второзакония там говорится о том, что, ну, собственно, в четвертой заповеди, mm-hmm. как раз там в центре mm-hmm. этого всего, говорится о том, что ты был рабом в да. земле египетской, но Господь тебя оттуда вывел рукой крепкую там, и так далее. И, соответственно, ты должен дать также свободу своим mm-hmm. там, угу. тем, кто от тебя зависит, там, твоим домашним, там, твоим рабам, даже скоту да, и так да. далее, чтобы и пришельцу, который в доме твоем, чтобы все отдохнули,
2: перед все освободились. Угу. Их вхождением в землю обетованную закон повторяется. Угу. Но вы знаете, вот, да, это такой вот намек, что вот перед вхождением в Царствие Божие закон заново вписывается. Но потом пророки говорят о Новом Завете, говорят о вот наступлении Мессианского Царства. «Дух Божий дам вам, закон вложу в сердца». Он уже не будет записан на скрижалях. Кстати, после возвращения из Вавилонского плена...
1: Скрижалей нет.
2: Не было, да. Ковчег был потерян по преданию Иеремии. Его спрятал где-то в горах вместе с лидерами израильского.
1: Так хорошо все, спрятал, что уже не нашли.
2: Господь уже не дал его обратно. Не нужно, потому что готовился новый исход, новый завет. Новый завет. Вот это вот ожидание мессианского царства, ожидание нового исхода евреев.

0: наступление мессианского века. Мы это называем Новый Завет. Но это не просто вот новое время исчисления, да, вот от Рождества Христова и пошел дальше. Новый Завет имеется в виду именно наступление в сердце таких вот глубоких личных отношений с Богом. То есть новый исход – это исход из рабства. Какого рабства? В данном случае речь идет не о… Иисус пришел освободить не из политического рабства. Он освобождает и учит, и показывает, что он принес духовное царство. Царство мое, он говорит, не от мира сего. Да? То есть это духовный исход. Что значит духовный исход? Вот как бы здесь нам необходимо понимать, куда выводит и от чего Бог нас спасает. Это наши грехи. Это наше греховное состояние человека. Да? То есть духовный исход. Не спасение политическое, не просто вот материальные благословения, да? Жить на своей земле и в земле обетованной, все будет у тебя хорошо. Это спасение для вечности. Это спасение от грехов для всего человечества, для тех, кто откликнулся на этот призыв спасения. Но это также подразумевает мое личное освобождение. То есть, с одной стороны, Бог прощает нас, да? Господь нас прощает. Все, все наши грехи. Что, мы теперь все спасены? Нам нужно как-то вот внутри себя откликнуться на этот призыв. Нам нужно, чтобы вот эта наша вера, как мы говорили в прошлой теме, не превратилась в такую формальность и привычку. Зачем Иисус пришел и откуда Он выводит свой народ? Вот они же все были верующими. Они были верующими, но они погрязли в своей религиозности.
1: Ну, по большому счету, весь Израиль тоже был верующий, наверное, находясь в Египте. Угу. То есть все были верующими, все чего-то ждали, все, ну, говорю, все, ну, как минимум большинство. Хотя бы потому, что они же не ассимилировали, не растворились посреди, ну, то есть среди египетских различных народов. Угу. Там было много национальностей, они, в принципе, могли между ними раствориться. Они не растворились. Больше того, они были, ну, даже вот эти вот гонения, которые на них фараон произвел, то есть тогда, когда истреблялись младенцы, тогда, когда ну, их отягощали всяческой работой, какую-то веру они в любом случае сохранили.
0: Сохранили,
1: то есть они помнили о том, что вот мы сюда пришли, мы должны отсюда...
0: Было плохо, тяжело.
1: Да, что мы должны отсюда уйти.
0: Да. Ну... А смотрите, что говорит Иисус Христос про религиозных лидеров, с которыми Он постоянно спорит и которые против Него устраивают заговор убить Его. Угу. Он говорит, связывают бремена неудобоносимые. Тоже напоминание о каких-то бременах, может быть, египетских. Да? Ну, намек такой можно здесь тоже увидеть, параллель. Потому что мы видим, что Иисус действительно совершает исход. Новый исход, духовный исход. Хотя ожидали исход политический, свобода, независимость и все такое. Но Иисус пришел дать духовную свободу, духовное освобождение, спасение от грехов, начало Нового Завета и спасение, спасение в Боге для всех народов. Но это также наше личное спасение, наше внутреннее состояние, когда вот то, что нас тяготит, как в рабстве, да, тяготила их вот эта вот работа, наказание, бремя какое-то. Каждого из нас что-то в жизни тяготит. Прошлое, наши ошибки, наши какие-то разочарования, неправильные какие-то представления наши, они нас тяготят. Наши какие-то, ну, проблемы в жизни, другими словами говоря. И вот это все Господь говорит, отдайте мне, придите ко мне, я все готов помочь вам разрешить все трудности, доверьте мне, и мы вместе будем, скажем так, решать все проблемы. Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Ну вот, наконец, это время пришло, говорит Иисус. Пришло это время, давайте собираться, давайте совершать исход, духовный исход. Но вот, понимаете, не всегда мы готовы думать о духовном смысле. Мы говорим, а зачем?

0: для чего? Да? То есть вот когда что-то происходит в нашей судьбе, там, когда что-то...
1: Тем более в такой ситуации,
0: урок когда... Урок какой-то дает нам судьба.
1: Тем более в такой ситуации, когда исход именно духовный, то есть не связан с какими-то конкретными физическими действиями.
0: Да.
1: То есть духовный исход, насколько я понимаю, он не предполагает изменения статуса моего...
0: Ну, в тот же момент такой.
1: Ну момента, да, то есть если я был чьим-то рабом, то, то духовный исход меня от этого рабства не освободит.
0: Да.
1: Если я там был, я не знаю, воином, то этот духовный исход меня от присяги не освободит. Там, ну и так далее.
0: Да, и если не видно вот этих вот ежесекундных, ежемоментных выгод, человек не видит, то нам свойственно задавать вопрос, зачем? Вообще, мы всегда спрашиваем, зачем? Но одни задают вопрос, а зачем? А зачем я буду напрягаться? А зачем я буду искать какой-то духовный смысл? А другие задают вопрос, а что мне это действительно для меня это значит? Что это для меня значит? То есть, что мне это дает? Какую пользу, какую выгоду? Куда это меня направляет? Какие двери? То есть, одни спрашивают, а зачем мне это надо? Да я не буду напрягаться. А другие говорят... Действительно. Что зачем это? Мне это нужно? Что мне это, какое благословение даст?
1: Что дает мне духовный исход?
0: Духовный исход дает духовную свободу. Отношения с Господом. Спасение. Благословения духовные. Благословение руководства Божия в этой жизни. Ну, спасение, мы сказали, это самое главное. И внутреннее наше освобождение от тех оков, которые мешают нам в нашей жизни достичь счастья, гармонии, взаимопонимания с ближними.
1: Спасибо, Вениамин. Угу.
0: Спасибо за общение.
1: Дорогие друзья, благодарим вас за то, что вы это время провели вместе с нами. Вы смотрели программу «Слово на сей час. Путешествие по Евангелию». Смотрите нас на YouTube-канале «Три ангела». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Мы рады обратной связи. Всего доброго, до свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим, говорим или отвечаем на те вопросы, которые волнуют сегодня молодежь. Все мы с вами слышали такое выражение «дети — это цветы жизни». Но сегодня молодое поколение не стремится заводить детей, а кто-то вовсе их не хочет. В Библии написано «плодитесь и размножайтесь», но актуально ли это повеление сегодня? Давайте поговорим об этом со священнослужителем, психологом, консультантом по семейным взаимоотношениям Александром Сахаровым. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Александр, вот это вот модные слова сегодня, это child-free, это что за движение? Оно появилось давно или же просто сейчас только о нем начали говорить?
3: Child-free — это философия и движение, которое рождается в Соединенных Штатах Америки приблизительно в 70-х годах прошлого столетия. И суть этого движения заключается в том, что люди намеренно воздерживаются от рождения детей. То есть они могут, они способны, у них нет никаких проблем со здоровьем, но они считают, что жизнь без детей, она намного более лучше, более качественная, она способна приносить намного больше удовольствия, чем жизнь без детей. Поэтому вот в 70-х годах зарождается это движение. В 90-х годах в Америке оно получает свой расцвет, скажем так. А с появлением социальных сетей вот идеи child-free, они довольно легко тиражируются и распространяются. В нашей стране это движение появляется, ну как движение именно, появляется в середине 2000-х годов, приблизительно так. И опять же, с активным развитием социальных сетей тоже развивается. Но сказать, что в нашей стране это движение, оно насколько сильно, нельзя. Все-таки в массовом сознании нас, россиян, больше все-таки есть склонность к традиционной модели семьи, где есть, собственно, семья, муж, жена и дети.
2: Но если в целом посмотреть на это движение, много у них, у этого движения, последователей, много людей?
3: На Западе довольно много. Особенно много среди женщин, белых женщин, имеющих высшее образование. Процент child-free вот среди этой категории людей, он намного выше.
2: Сразу назревает вопрос, может ли такое большое количество людей ошибаться, поступать неправильно? Наверное, чем-то это обусловлено, наверное, есть какая-то необходимость для этого?
3: Ну, в Библии есть очень хороший текст. «Не следуй за большинством на зло». То есть это означает, что большинство может ошибаться. А в данном случае, если мы говорим о child-free, то это не большинство, безусловно. Это одна из прослоек общества. Да, на Западе она побольше, чем у нас здесь. Но, тем не менее, это не критическая такая масса людей, которая массово воздерживается от деторождения.
2: Когда я к этой программе готовился, я читал много материала, и один из таких интервью, которые давали, человек сказал такую фразу, что мы сейчас говорим про Библию, что вообще христианство, с другой стороны, должно и поддерживать, потому что сказано в Библии? Человек оставит свою семью, и следует за Господом. Это один из таких аргументов, что наоборот, они посвящают себя не семье, а какому-то делу, и даже, например, делу служения.
3: Ну, давайте разберемся с этим текстом. Да, действительно, Христос так сказал, что кто не оставит отца или матери ради меня, тот недостоин меня. Но в основном child-free оставляют, так сказать, не семьи, не семейную жизнь, а они просто не хотят иметь детей. Это первый момент. Второй момент. По большей части child-free движение, оно основано на решении человека получать удовольствие от жизни без детей. То есть в детях видится помеха. Поэтому в данном случае мы не можем сказать, что эти люди воздерживаются от детей ради каких-то благородных целей. Это просто желание обеспечить комфорт самому себе. Третий момент, который бы здесь хотелось бы упомянуть. Действительно, в Библии есть даже упоминание о даре безбрачия. Это не массовый дар, скажем так. Безбрачие не может носить такой массовый характер среди христиан. Но есть отдельные люди, которые никогда не женятся, никогда не выходят замуж и целиком и полностью посвящают себя на служение. И апостол Павел говорил о безбрачии такие слова. Женатый, ну или замужняя, да, угождает мужу, а неженатый служит Господу. Впрочем, я говорю это не как повеление, но как пожелание, скажем так. Поэтому идея child-free, она чужда для Библии, если говорить в целом.
2: Ну вот вы сказали такую фразу, второй это был ваш пункт, о том, что дети это, ну, с детьми нельзя себя чувствовать более свободными, то есть молодежь от этого отказывается, чтобы посвятить внимание друг другу и отказаться, как бы, ну, потому что с детьми, ну, я, как бы, наверное, с какой степени соглашусь, либо переубедите меня в том плане, что когда у тебя маленький ребенок, парень с девушкой могут встречаться, ходить в кино, гулять вместе, рестораны, кафе, посещать друг друга вечера, могут работать, появился в семье ребенок, и такая свободная жизнь, она уже, наверное, такой свободной не будет. Нельзя спокойно взять и вечером махнуть с своей там женой или подругой в кино. Нельзя взять и поехать, не знаю, с друзьями куда-нибудь на природу. Это ограничивает.
3: Ну, вы и правы, и не правы одновременно. Потому что, да, действительно, рождение ребенка, оно вносит коррективы в культуру семейных отношений, безусловно, потому что появляется маленькое существо, которое требует заботы, которое требует внимания, которое нуждается в опеке. Но, с другой стороны, это не парализует полностью личную жизнь мужа и жены. Я хочу сказать о своем опыте, о своем примере. Рождение ребенка не похоронило наши личные отношения с женой. Напротив, оно обрело какие-то новые краски, но мы всегда находили возможности для того, чтобы уделять время друг другу. Когда были дети слишком маленькими, мы устраивали такие романтические вечера по большей части дома. Вот. Это были простые вечера, да, это не была какая-то изысканная кухня, это не были рестораны, кафе. Мы просто были вместе, мы просто были рядом. Мы просто покупали печеньки, сок, чай и проводили время вместе. Мы были счастливы. Когда дети немножко повзрослели, мы продолжили свою хорошую традицию гулять вдвоем. Когда дети были маленькие, мы все равно гуляли, но гуляли с детьми. Вот сейчас наши дети подросли, мы вместе входим в кафе. Иногда ходим в кинотеатры на просмотры каких-то интересных фильмов. То есть я не скажу, что наличие детей, оно полностью убивает личную жизнь. Вовсе нет. Вносит коррективы? Да. Требует более тщательно планировать свое расписание? Да. Но вовсе не убивает личную жизнь.
2: Ну, то есть человек, семья должна к этому готовиться. Потому что, вот слушая, как вы говорите, вы обрисовали прям такой идеальную семью, прям семью реально с такими идеалами, и хочется даже как бы позавидовать белой завистью, что есть такие семьи. Но сегодняшней молодежи может быть недостаточно стаканчика сока и печенья. Да, любовь, как бы, это одно, но современные тенденции диктуют другой немного уровень жизни.
3: Я вам скажу точно, вообще семейная жизнь, отношения и рождение детей в рамках семьи — это дело очень энергозатратное. Оно требует усилий, оно требует психологических усилий, оно требует физических усилий, потому что нужно работать, нужно где-то раньше встать, где-то позже лечь и так далее. Оно требует ментальной подготовки. То есть ты должен понимать, что тебя ожидает, как с этим справляться и так далее. И это требует очень больших духовных усилий. Поэтому семья сама по себе это такой институт, который требует от человека не сколько эгоистичного подхода к жизни, а подхода, способного жертвовать, способного жить ради кого-то. Но при этом, если семья, то есть муж живет для семьи, для жены, для детей, а жена живет для мужа и для детей, а дети живут для родителей, то вы знаете, в такой семье климат очень хороший. Вы назвали, ну, так сказать, мой опыт идеальным. Я бы не назвал его идеальным, потому что не всегда есть время на то, чтобы его потратить на общение с любимыми. Но тем не менее, если я как отец, как муж понимаю, что моим детям, моей жене нужно время, я его просто выделяю. Для меня это ценность, для меня это один из важнейших приоритетов. Следующее, что хочу сказать. Да, молодежь сегодня может быть более требовательна к каким-то к качеству развлечений, к качеству получаемых удовольствий. И поэтому, наверное, вот в этой связи Child Free как идея, как движение, оно, ну, имеет поддержку среди определенной части молодежи. Потому что оно нацелено, по сути, на удовлетворение своих собственных потребностей. Поэтому надо понимать, что как у вот модели божественной, библейской модели, да, когда есть муж, жена, есть дети, и у модели современного человека, которую он изобрел, модель Child Free, есть свои плюсы, так сказать, есть свои минусы. Есть цена как у одной модели, так и у другой модели. И весь вопрос в том, какую цену человек готов платить за это.
2: Вот когда мы общались с ребятами на эту тему, один сказал такую фразу, что какой мне воспитывать детей или кого-то выращивать, если сам еще ребенок, сам не вырос? Есть ли какая-то грань, какой-то возраст?
3: Грани возраста, вот с гранью возраста очень сложно всегда, потому что созревание личности человека — это дело очень индивидуальное. Кто-то в 19-20 лет — это уже довольно зрелая личность, да, способная отвечать за свои поступки, планировать свою жизнь, стремиться к своим целям, способна на то, чтобы любить и принимать любовь. А есть люди, которым 40-45 и более лет, и эти люди, эти личности, они незрелые. Они не способны ставить цели, добиваться своих целей. Их эмоциональная жизнь, эмоциональный портрет, он очень неустойчив. Настроение меняется постоянно, да, человек следует за настроением. Поэтому о возрасте мне сложно говорить. Но вот о степени зрелости личности вполне можно говорить. И когда человек достигает такой зрелости личности, то он способен на то, чтобы и жениться, или выйти замуж, и приготовиться к рождению ребенка. И в таком случае это приносит только радость и благословение. Хотя нет, я хочу уточнить, не только радость. Есть много непростых моментов в семейной жизни с детьми, когда дети болеют. Когда дети взрослеют, и они приходят к состоянию такого бунта, когда дети не слушают, когда дети совершают ошибки, которые причиняют им боль. Конечно, это сложные моменты, к этому непросто относиться. Но это жизненный процесс, и сам этот жизненный процесс, он приносит удовольствие на самом деле, потому что это всегда вызов, который ты должен преодолеть.
2: Ну, вот, когда мы говорим о возрасте, есть сейчас такая тенденция, и довольно-таки популярная, и она все больше и больше, на мой взгляд, становится популярной. Это то, что рожать детей нужно, если рожать хотя бы, то годам к 30-40. Потому что до этого встань на ноги, заработай, чувствуй себя уверенно в этой жизни, а уже только потом можно подумать о семье, о ребенке. Потрать молодость на зарабатывание денег, на становление себя.
3: Ну, я могу следующее сказать на этот счет. Во-первых, с физиологической точки зрения, все-таки лучший возраст, репродуктивный возраст женщины все-таки до 30 лет. После 30 лет репродуктивность сохраняется, но вместе с тем растет и риск каких-то серьезных заболеваний у ребенка. Генетических, наследственных и так далее. Поэтому пара, которая не рождает до 30, она в определенной степени рискует. Это не значит, что после 30 все, рожать нельзя и не нужно. Вовсе нет. Просто надо понимать, что риск здоровья как матери, так и ребенка, он увеличивается. Этому надо отдавать отчет. Это с одной стороны. С другой стороны, есть другой подход к жизни. Я женился достаточно рано по современным меркам. Я женился в 21. Но у меня была профессия. Я точно знал, чем я буду заниматься. У меня было почти законченное образование, но я уже мог работать. И мой первый ребенок родился, когда мне было 23 года. А второй ребенок родился, когда мне было 25. Сейчас мне 39 лет, дочери 16, сыну 14. У нас вся жизнь впереди. И мы не чувствуем с женой какого-то ограничения в том, чтобы развиваться, в том, чтобы ну, как-то двигаться. Поэтому есть разный подход к жизни. Мой опыт такой. Я считаю его удачным.
2: Давайте рассмотрим этот факт. Такой фактор, что когда общаешься с девушками, которые придерживаются этого в течение, скажем так, ну, либо пока об этом так думают. Они говорят, что один из сдерживающих их факторов — это то, что женщина почти что всегда после родов меняется. Причем меняется не в лучшую сторону. Это может быть как и пополнение, так и различные ну, проблемы с кожей, с весом, с внешностью. И это их отталкивает. То есть они привыкли, что все на них смотрят как на богинь, они красавицы, они такие все стройненькие, потянутые. Она родит ребенка, что с ней будет, она боится. Ну и вообще, если это семейная жизнь, как бы давайте посмотрим правде в глаза, семейная жизнь наших девушек порой затягивает их настолько, что они полностью перестают за собой следить. Из своего опыта я знаком со многими девчонками, которые до замужества были такими, ну, то есть так, настолько, ну, как у них было приятно посмотреть, и видно, что сейчас семейная рутина их закрутила. То есть они отдают внимание, возможно, семейному быту, что все было хорошо, чтобы дом было приготовлено, что ребенок был чистый, здоровый, сытый, красиво одетый, но на себя у них не остается времени. Это что, лень или же все-таки... Это зависит только от девушки, и каждый... Понятно, что каждый способен найти на себя время, но все-таки я не думаю, что, наверное, все не такие стали... Ну, всем стало на себя наплевать.
3: Вы подняли целый комплекс проблем, да. Скажем так, целый комплекс вопросов. Давайте начнем по порядку, с физиологии. Да, действительно, у женщин существует такой страх непривлекательности. Но этот страх непривлекательности, он существует всегда. Женщины по большей части считают себя некрасивыми. Да, они предпринимают титанические усилия, чтобы добиться красоты, но неудовлетворенность своей внешностью, она где-то фоном, у кого-то больше, у кого-то меньше, у кого-то это вообще патологический страх, да, сохраняется. Это первое. Второе. Женская красота — это понятие изменчивое. Потому что любая женщина, она подвергается возрастным изменениям. И это норма. И бороться с этим, ну, достаточно сложно. Также правда является то, что роды порой меняют внешность женщины. И действительно, появляется склонность там, к полноте, нарушение гормонального фона организма. Да, очень сложно потом сбросить лишний вес и так далее. Все это имеет место быть. Но, с другой стороны, понятие красоты — это понятие достаточно субъективное. Например, если мы говорим об отношениях здоровых, когда мужчина, муж, любит свою жену, то наблюдается интересный феномен. Женщина для такого мужа, она всегда привлекательна. Да, это вовсе не значит, что мужчине приятно, когда женщина просто распускает себя, просто перестает следить за собой. Вот это, да, действительно неприятно. Но если женщина немножко прибавила в весе, немножко изменился ее внешний облик, да, ну, поменялась кожа, но женщина все-таки продолжает следить за собой, она ухаживает за собой, она какие-то недостатки своего изменившегося тела, допустим, компенсирует одеждой, макияжем, занимается здоровым образом жизни, где-то, ну, занимается физической активностью, то это вообще не проблема. для любящего мужчины, который понимает вот все эти абсолютно закономерные изменения, угу. это вообще не проблема. Я любил свою жену и люблю свою жену. Вот как тогда, когда мы только познакомились, она была, ну, такая вот стройная, да, скажем так, так и после родов. Знаете, лично для меня вот пара, тройка, там, пять, даже 10 килограмм лишних не представляет какой-то проблемы. Я не перестаю ее любить. И поэтому понятие красоты — это понятие очень субъективное. Теперь о женщинах. То, что женщины чрезмерно увлекаются семейным бытом, и у них не остается на времени на себя, объективно это не более чем миф. Потому что время на себя — это не про время, это про выбор. Женщины.
2: Ну, я согласен с этим.
3: И да. Есть масса примеров, угу. в том числе вот моя жена, она уделяет время, в том числе своей внешности. Она следит за собой, она покупает какую-то одежду, которая ей идет. Она умеет стильно одеться, она умеет скрыть какие-то, ну, на ее взгляд, недостатки ее тела. И она это делает удачно. Просто потому, что она выделяет на это время. Угу. Потому что ей приятно выглядеть красиво, привлекательно. Для женщин это очень важно. И мне приятно, что она следит за собой, что она уделяет этому время. Поэтому семейный быт, знаете, из него сделали такое вот пугало. Невозможное пугало, которое напрочь уничтожает всю личную жизнь, mm-hmm. всю красоту женщины, она все съедает. Это неправда. Просто женщина должна понимать, что она всегда должна сохранять свою женственность и стремиться к этому. И, на мой взгляд, мое глубочайшее убеждение, угу. что женщина, она прекрасна в любом возрасте. Есть свои особенности, свои нюансы, но женщина прекрасна в любом возрасте.
2: Вот это вот движение или придержка вот этих стереотипов или этого веяния, это навсегда? Child-free — это навсегда? Общаясь на форумах, смотря, что пишут девушки, почти что все из них пишут такой факт, что У меня с детства не было такого трепетного отношения к детям. То есть это не был и человек, так называемый, есть child-free, есть движение, да, а есть когда что перерастает в child-hate, когда детей начинают уже просто, ну, и все раздражает, что с детьми связано. Вот. А большинство все-таки девушек пишут о том, что им просто, ну, не такого отношения к трепетному к детям не было никогда, и поэтому они не задумывались об этом, не хотят этого. Это все-таки это... Навсегда? Или же, например, можно считать так, что у девушки материнский инстинкт проснется тогда, когда она родит ребенка, и все, она в корне, это же ее жизнь поменяется, и она поймет, какая же она была глупая до этого.
3: Ну, я бы не стал называть женщину глупой в этой связи, потому что, знаете, понятие, ну, вернее, ощущение, вот такое отношение, трепетное отношение к детям, это очень изменчивая категория. Очень многие девушки, они не испытывают такого прямо трепета и желания, восхищения детьми и желания вот прям нянчиться, возиться mm-hmm. с ребенком. По большей части, ну, в силу того, что для девушки это девушки не рожавшей. Это опыт новый, это опыт где-то пугающий, потому что, ну, где-то наслушались там страшилок, да, о страшных родах, о генетических заболеваниях детей. А у женщин есть склонность вот накапливать вот эту негативную информацию, да, потом вот как бы переживать по этому поводу. Поэтому, в принципе, это норма, когда девушка не имеет такой очень сильной тяги к материнству. Mm-hmm. Небольшой процент девочек стремится к материнству. Но также замечено и другое явление, когда женщина зачинает ребенка, когда женщина вынашивает ребенка, когда женщина рождает ребенка, материнский инстинкт пробуждается. И мы знали, допустим, девушку в девичестве, там, не рожавшую еще, как, ну, с прохладцей относящейся к детям, но мы можем увидеть ее через некоторое время очень заботливой мамой. мамой, которая любит своего ребенка, заботится, и все с ней хорошо. Поэтому я бы не стал это... я не вижу в этом какого-то отклонения вот в данной ситуации. А вот child-free, child-hate, это может говорить о каких-то, возможно, о каких-то нерешенных проблемах, травмах, психотравмах, скажем так, которые привели вот к такой убежденности. Или о банальном человеческом эгоизме.
2: Давайте посмотрим на этот вопрос с точки зрения Библии. Как Библия смотрит на это? Да, у Бога есть повеление, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Но если человек отказывается от этого, это что, грех?
3: Давайте попробуем рассмотреть причины, почему человек отказывается от рождения детей. И если мы начинаем углубляться в причины, то здесь можно выделить два важных момента. Первый важный момент — это страхи. Это страхи, которые блокируют вообще всякое желание у человека, у семьи, у женщины, у мужчины рождать ребенка. Это страхи это страх не справиться с родительскими обязанностями. Это страх не обеспечить семью, ну, больше мужской страх. Это страх перед болью. Это страх больного потомства. Это страх потерять свободу, комфорт и так далее. С другой стороны, другая глубинная причина — это эгоизм как принцип жизни. То есть люди, исповедующие child-free, они, на мой взгляд, чрезмерно озабочены своим собственным комфортом. Угу. И они сами даже это признают, по большей части они очень эгоистичны. И вот этот принцип эгоизма, по сути, он разрушителен. Как и жизнь под воздействием, под влиянием страхов, тоже разрушительна. Является ли child-free грехом? Эгоизм является грехом, а страх является недоверием. Ненавидит ли Бог людей, которые не рождают детей? Нет. Бог вообще не ненавидит. Бог
2: любит. Тоже так думаю, да. Бог любит.
3: Но Бог сожалеет о том, что человек либо под воздействием страхов так и не решается на уникальный опыт для своей жизни, или под воздействием банального эгоизма, который является корнем греха, не идет по Божьему замыслу. Поэтому воля Божья все-таки заключается в том, чтобы был любящий папа, любящий муж, любящая жена, и у них были дети, которых бы они воспитывали в божественных принципах. Тогда материнство и отцовство приносит очень большое удовлетворение.
2: Спасибо большое, Александр, за эту тему, которую мы сегодня разобрали. Я думаю, что в умах молодежи действительно, хоть, может быть, неосознанно, но есть такая боязнь сейчас, и многие, наверное, девушки, часть, как мне кажется, в большинстве, ну, может быть, и семьи, стоят перед этим выбором. Я надеюсь, что эта тема поможет им как-то сделать правильный выбор.
3: Дай Бог.
2: Спасибо вам, друзья, что были с нами. В Библии было сказано: «Идите и размножайтесь, и наполняйте землю». Помните, что та модель семьи, которая была заложена Богом изначально, это мать, отец и детки, это та истинная модель, которая должна сейчас мотивировать нас на создание семьи. Спасибо, что были это время с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
4: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Спокойным может быть тот, кто надеется на Бога. Любите ли вы разгадывать ребусы? Я, честно признаться, не очень. Но, несмотря на то, нравится мне это или нет, я вынужден сейчас этим заняться. Дело в том, что среди книг Священного Писания есть одна, в которой, ну, все то, что написано, как бы зашифровано, спрятано. Ну, дело в том, что разгадать смысл может только тот, кто очень хорошо знает Священное Писание. Это не просто книга, это целый набор символов. В ней более 500 ссылок на Ветхий Завет. Сегодня многие спорят о том, как разгадать самые трудные из этих символов, но есть, тем не менее, более понятные. Давайте сейчас попробуем разгадать некоторые. Итак, книга Откровения Иоанна Богослова. Книга представляет собой историю мира, выраженную в символах. И, ну, не просто историю мира, а, пожалуй, историю церкви в этом мире. Здесь взлеты, падения, борьба добра и зла. Ну, в общем, в этой книге сокрыто будущее. Слово «откровение» на греческом языке звучит «апокалипсис». Это слово чаще всего ассоциируется с концом мира, с надвигающейся катастрофой и часто наводит страх. Но я уверяю, это не совсем страшное слово. Ну да, это правда. В этой книге представлен не только конец этого мира, в ней представлено еще и начало будущего. Бог дал эту книгу для того, чтобы дать надежду, не просто для того, чтобы напугать. Вот. Я хочу вместе с вами сейчас уразуметь несколько мест. Ну вот одно из них. Это Откровение, 6 глава. Вот послушайте, что там написано. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божье и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, Владыка святой, истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Как загадочно! Посмотрите только, здесь речь идет о том, что где-то под жертвенником находятся души, которые вопиют к Богу, требуя расплаты. Из текста видно, что это были люди, которые имели свидетельство от Бога и несли его людям. Судя по всему, это мученики, мученики за веру. Они просят Бога о суде над теми, кто чинил над ними расправу. Что же ждет Бог? Почему он не судит? Ответ дан в этом тексте. Во время кончины мира произойдут определенные события, но это время еще не наступило. Впереди много чего должно произойти в будущем. Родятся, уверуют в Бога такие же люди, как и они, и будут еще жертвы. Многих убьют точно так же, как и тех, ну, которые вопиют из-под жертвенника. И вот когда эти новомученики дополнят число убиенных, вот тогда и наступит время суда, когда Бог вынесет свой вердикт относительно убийц. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Книга Откровения была написана еще в первом веке. И что-то из того будущего, о котором в ней говорится, Ну, для нас уже возможно, уже прошлое. Если оглянуться назад, можно ли в истории увидеть убийство в христианской церкви, связанное с историей христианской церкви? О, еще как можно! Вспомните-ка о костры инквизиции, о крестовые походы, а Варфоломеевская ночь, а иконоборческие споры, а история раскола в XVII веке, а гонения во времена римских цезарей, а гонения во времена советской власти, а войны вообще и Вторая мировая в частности. Да история не обошлась без кровопролитий. Она почему-то вот как-то вся такая. И среди убитых много тех, кто смерти своей, ну, не заслужили. Вот здесь в книге Откровения говорится об убиенных за Слово Божие. Не о всех убиенных, а убиенных за Слово Божие. Но, скорее всего, здесь говорится о тех, кто проповедовали Евангелие. В 6 главе Апокалипсиса именно эти души вопиют к Богу. Впрочем, тоже странно. Дело в том, что Библия, Священное Писание, говорит о том, что душа человека умирает. Как душа может вопиять к Богу? И почему эти души находятся под каким-то жертвенником? Что это за жертвенник? Или, может быть, есть что-то, ну, что подразумевается под этим жертвенником? Символ есть символ. Что же может рассказать Библия о том, что связано с жертвенником? Или, может быть, что-то связанное с возмездием за пролитую кровь? На самом деле есть что прочесть на эту тему. Давайте посмотрим. Ну вот, во-первых, можно открыть книгу «Бытие», и в 4 главе будет такое интересное повествование. Вот послушайте. «И сказал Каин Авелю, брату своему, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои, принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не даст тебе более силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле». Вот так. Вы заметили это слово? Голос крови вопиет из земли. Но кровь не имеет голоса, и тем не менее так написано. У крови нет ни легких, ни рта, ни языка, ни речевого аппарата. Судя по всему, пролитая кровь, ну, просто требует возмездия. Слова о том, что она вопиет, скорее всего, метафоричны. На самом деле Библия много говорит о том, что невинно пролитая кровь требует расплаты и суда. И с этим много что связано. Первый братоубийца Каин получил в возмездие то, что уже при его жизни земля перестала производить для него плоды. Сегодня чего только не придумывают, чтобы увеличить урожай. Ну, генная инженерия тому пример. Да, но и сколько пролито на сегодняшний день невинной крови? Я думаю, это вопрос риторический. В древние времена, если где-то в поле находили мертвого человека, это была проблема, требующая реабилитации жителей тех мест. Предписывалось измерить расстояние от трупа, найденного в поле, до близлежащих городов. Затем выяснялось, какой город будет ближе всего к телу этого убиенного человека. И вот старейшины того города должны были принести в жертву телицу и, вымывая руки над жертвой, произносить, ну, что-то вроде клятвы о том, что они невиновны в крови этого человека. Библия говорит просто о том, что просто так кровь пролитой быть не может. Библия говорит о том, что убийцы должно быть воздаяние, и его не может не быть. Особенно если убийца убил не нечаянно, а целенаправленно. В древности разрешалось отомстить тем же, но только если вина точно доказана. А вот в нашем случае вопиют души, требуя расплаты за их невинно пролитую кровь. Они не просто погибли, с ними расправились. Расправились целенаправленно и жестоко. Необходимо в дополнение прочесть еще несколько мест из Священного Писания. Ну, эти места расскажут нам о проливаемой крови. Вот книга Второзакония, 12 глава. Есть такие слова. «Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь, поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо. Тогда по желанию души твоей ешь мясо, только строго наблюдай, чтобы не есть крови. Потому что кровь есть душа, не ешь души вместе с мясом. Не ешь ее, выливай ее на землю, как воду». Вот так вот написано. Перед нами вырисовывается интересная картина. Бог запретил принимать в пищу кровь. Причем мясо-то принимать можно, но вот кровь есть нельзя. И аргумент есть, объясняющий, почему нельзя есть кровь. Кровь – это душа. Этот факт требовал правильно забивать животное, мясо которого предназначалось в пищу. Но даже сегодня вы можете в магазине увидеть в продаже куриное мясо, на упаковке которого есть отметка о том, что на птицефабрике эту курицу правильно приготовили и выпустили ее в продажу, и при этом тщательно слили кровь. Ну, эта курица будет стоить немного дороже. Конечно, хочется узнать, как эта кровь является душой. Вот это как? Ну, честно признаться, я не знаю. Библия это не объясняет. Вот сказано только, что кровь – это душа. И все. Каких только толков нет на этот счет. Считают многие, что душа животного отличается от души человека. Но вот вы знаете, в Библии такого ничего не написано. Библия ничего об этом не говорит. Я боюсь пытаться объяснять то, чему в Библии сам Бог не предоставил объяснения. Вот в нашем тексте души вопиют. Они требуют возмездия за невинно пролитую кровь. Каин убил Авеля, и кровь Авеля вопиет. Но это

ну, которая, собственно, исполнилась в 70-м году после Рождества Христова, вот там, в том разрушенном храме, от которого не осталось камня на камне, был единственный на земле жертвенник, о котором может идти речь. На земле больше никакого другого жертвенника нет. Жертвенник – это алтарь, на котором приносились в Ветхом Завете жертвоприношения. Считают еще, что под алтарем, из-под которого могут вопиять души, подразумевается алтарь, золотой алтарь, на котором возносились курения, символ молитв. Ну, я тоже так подумал бы, если бы не одно обстоятельство, которое имело место в храме. Давайте прочитаем с вами из книги Левит, из 4 главы. Вы там найдете такие слова. «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, или если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе. И приведет тельца к дверям скинии собрания перед Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью 7 раз перед Господом пред завесою святилища, и возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания». В ветхозаветном храме, когда приносили в жертву за грех, ну, приносили жертву за грех, вот ее кровь выливалась под жертвенник всесожжений. А на кого указывала эта кровь? А на того, кто был истинной жертвой за грех, на Иисуса Христа. Я в свое время имел честь 3,5 года петь в церковном хоре при Духовной Академии. Это было славное время. Мы пели среди других произведений григорианский кант. И там были потрясающие слова. «Грешник спасенный, вот твой царь». Царь вознесенный на алтарь. Здесь он пролил святую кровь. Он царь царей вовек веков. Чем я воздам за твою, Господь, любовь? Как отплачу за святую кровь? Тихо склоню пред тобою главу. Славлю твой крест, доколе живу. Вот она истинная жертва. Вот он истинный жертвенник. Вот он алтарь. Этот жертвенник символизировал нашу землю, куда с небес пришел Спаситель Иисус Христос, чтобы принести себя в жертву за нас. Именно здесь ему пробили гвоздями руки и ноги. Здесь, вот в эту землю, текла его кровь святая. Та самая кровь, которая пролита за нас с вами, за наши с вами грехи. Вот применяя все это к нашему тексту из Откровения, мы можем увидеть, что кровь убиенных праведников сравнивается с кровью праведного Иисуса Христа. Жертвенник – это земля. В ветхозаветном храме кровь жертвенных животных выливалась в землю под жертвенник всесожжения. Так вот, почему души убиенных за Слово Божие сравнивают

Омываемые с кровью праведного Иисуса Христа вопиют из-под жертвенника. Их всех убили здесь на земле, и их кровь пролилась вот в эту землю. И кровь эта вопиет о возмездии. Почему? А потому что они праведники. Христос тоже праведник. И если пролита кровь праведника, то это не просто кровь. Она сравнивается с жертвенной кровью. Ну, не словами вопиет эта кровь. Это метафора. Просто должна восторжествовать справедливость. Да, неприятно осознавать то, что мы живем на земле, где убивают праведников. Надо же, Бог допускает это. И не просто допускает, Он ждет, вот когда история этой жизни на земле придет к своему концу, когда доубивают всех праведников, которым предназначено в будущем быть убитыми для нас в прошлом. Как будто бы Господь ожидает некого времени, когда совершится, ну, некая полнота. Тут спокойным может быть только тот, кто уповает на Бога. Да, есть такое слово в Библии – полнота времени. Ну, это когда уже нет никого, кто потенциально может обратиться к Богу за спасением. В книге Откровения на этот счет написано следующее, в 22 главе. «Се гряду скоро, блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись. И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы им иметь право на древо жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и злослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят, приди. И слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Вот как великолепно вот сказано. Наступает время, когда на земле не останется никого, кто осознанно не сделал бы выбор либо в пользу Бога, либо в пользу этого мира, судьба которого, в принципе, уже предрешена. Все дело в том, что этого времени никто не знает. Бог скрыл этот момент. Но это время обязательно наступит. Наступит незаметно, только один Бог знает, когда. И Он не назвал это время. Мы только знаем, что пока есть хоть кто-то, кто может принять решение обратиться к Богу, это время не наступит. Но когда оно наступит, как написано, неправедный пусть еще делает неправду, еще нечистый пусть еще сквернится, и праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. А потом говорит,
Господь се гряду скоро, и возмездие мое со мною. Что ни говори, но все к этому идет. Мир сей стремительно приближается к своей кончине. И этого ожидают все те, кто надеется на то, что Бог будет праведно судить всех людей. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Обстановка на земле сегодня накалена, как никогда. Почему? Мы читали о крови, о душах, которые вопиют, о возмездии. Пока имеет место вот это ожидание, обстановка спокойной не будет. Мир сегодня наполнен войнами, эпидемиями, смертями, собственно, как и предсказал Иисус Христос, говоря, что всему этому надлежит быть. Это 24 глава Евангелия от Матфея. Но он сказал, чтобы мы не ужасались, потому что Бог хочет, чтобы и мы тоже поверили в то, что Иисус Христос обещал. Похожее было в те времена, когда израильтяне впали в язычество, ну и среди них тоже стали твориться всякие беззакония, всякое такое, за что среди них исполнялись многие проклятия, описанные в Ветхом Завете. И точно так же Бог поддерживал праведников, говоря: «Не бойтесь, оживут мертвецы ваши». Бог обещал еще в древности, и это обещание Он дал. Вот обещание Иисуса Христа в Евангелии от Иоанна в 5 главе. «Истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Истинно. «Истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божьего и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божьего, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Вот оно, то самое возмездие, которого ожидают те, кто представлен как души, вопиющие из-под жертвенника. И та награда тем, кто уповал на Бога, тоже ясна: они воскреснут. Иисус обещал это совершить при своем втором пришествии. Спокойным может быть только тот, кто надеется на Бога. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. И Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам, но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ
мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

Взгляд усталый, избитый колени. Слышен хрип истомленный

0: Счастливый день. Рассказывает Алина Ронжина.
1: За свою студенческую жизнь я несколько раз, практически каждое лето, работала в лагерях вожатой или наставницей. То есть в мои обязанности входило заботиться об этих детях, иногда развлекать их и в основном как бы помогать создавать теплую и дружелюбную атмосферу в группе. Мне очень нравится эта работа, потому что я люблю работать с детьми, и это моя будущая профессия связана с этим. Но, наверное, как и для многих вожатых и наставников, для меня всегда самым счастливым днем был последний день лагеря. В какой-то степени это потому, что там как бы уже можно немножечко расслабиться, и вот сейчас дети уедут, и будет опять свобода. Но особенно для меня этот день самый счастливый был, потому что это день, когда я могла получить обратно те эмоции, всю ту энергию, которую я вложила в этих ребят. Так как обычно в лагерях вожатым не очень много платят, то для меня, как я всегда назвала, моя зарплата – это слезы детей, когда они говорят: «Я не хочу домой, я так хочу остаться здесь». И тогда я начинаю понимать, что да, то, что я сделала, оно действительно ценно, что я стала для них дорогим человеком. Обычно детей, которые прям очень сильно не хотят уезжать домой, может быть, бывает 2-3 человека, ну, может быть, 4, если прям большая сильная группа. Но был один лагерь, который для меня был очень особенным. Это был христианский палаточный лагерь, он называется Маранафа. И в тот год он был прям потрясающий, потому что все девочки в моей группе, с которыми я жила и работала, они были прям такие мои. Мне было так легко с ними и приятно общаться. Несмотря на то, что у нас есть определенная разница в возрасте, то есть я как их наставница, как их вожатая, я должна быть их старше. У нас как бы получились такие теплые, дружеские отношения. И в конце лагеря так получилось, что все они хотели остаться, все вместе со мной в самом лагере. И я сама тоже хотела с ними остаться, потому что я не настолько сильно устала. И то, что я получила от общения с ними, оно было, ну, может быть, не больше того, что я отдала, но в какой-то степени, может быть, даже и больше. И в тот день так получилось, была атмосфера такая в лагере, что мы все почувствовали, насколько мы дороги друг другу. И тогда я себя чувствовала в какой-то степени как ребенок, который тоже не хочет уезжать домой. Тогда, наверное, я поняла, как бы сказать, то, что мы отдаем, оно нам возвращается во много раз больше. И дело в том, что и сейчас, вот уже спустя пару лет после того лагеря, мы продолжаем общаться, дружить с этими девочками. Мы можем общаться как сестры. И это очень дорого мне.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: «Радость жизни во Христе». Ведущий – священнослужитель Максим Каминский.
1: Сегодня мы поговорим с вами о природе и о необходимости воздержания. Однажды, когда был арестован апостол Павел, ему пришлось выступать с речью перед ставленником Рима в Иудее, перед правителем Феликсом. И вот интересна та тема, которую он выбрал для своего выступления. И в книге «Деяний апостолов» в 24 главе, 25 тексте мы читаем: «И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: „Теперь пойди, и когда найду время, позову тебя“». О воздержании говорил апостол Павел, кроме всего прочего. И мы знаем, что римляне тех времен были людьми довольно развращенными, людьми довольно развращенного нрава. И, наверное, именно поэтому Павел стал говорить именно о воздержании. Что же такое воздержание? Дадим такое небольшое определение. Воздержание – это умеренность во всех потребностях, обуздывание аппетита и страстей, и иначе еще это называется самоконтролем. Но вот такой вот провокационный немножко вопрос. А для чего это нужно? Спать в меру, есть в меру, пить в меру, смеяться в меру. Зачем это нужно? А главное, кому это нужно? Очень многие люди задают эти вопросы. Почему? Задают, потому что видят смысл своей жизни в том, чтобы получить как можно больше удовольствия. Жизнь для них похожа, знаете, на такую губку, из которой надо выжать как можно больше удовольствия, до последней капли. А удовольствия они не могут получить, живя воздержанно. Удовольствие для них именно в невоздержанности. Если гулять и праздновать, то до упаду, пока не надоест. Если есть, то до отвалу, так, чтобы объесться. Если веселиться, то так, чтобы от веселья голову потерять и перестать вообще думать над тем, над чем ты смеешься, как смеешься, сколько смеешься. Если выходной день, так весь перед телевизором, не меньше, а то что же это такое за выходной день-то, а? И вопрос воздержания и умеренности в удовольствиях кажется каким-то кощунственным для таких людей. Так для чего оно нужно, воздержание? Кому оно нужно? Размышляя об этом, я всегда представляю себе, знаете, такой вот шарик, надутый шарик. Плохо, если он не надут достаточно хорошо. Правда, он мягкий, некрасивый, цвета блеклые у этого шарика. Как же приятно, наоборот, чувствовать, когда шарик становится таким упругим, плотным, наполненным воздухом, и вроде цвет становится даже такой особенно яркий у него. Но если он становится таким красивым, потому что мы в него вдуваем воздух, так, может быть, вдувать в него без конца, и чем больше вдунем, тем лучше будет? Он будет становиться все больше, все крепче и все красивее? Не, не так. Мы знаем, что он рано или поздно просто лопнет. И вот когда человек пресыщается тем, чем занимается, когда человек не знает меры, он становится похожим на такой вот лопнувший шарик. Вот еще 10 минут назад он с таким удовольствием ел, а сейчас его просто воротят от этой же самой еды. Еще час назад он смеялся веселой компании, а теперь раздраженный какой-то весь, надорванный весь какой-то, нетерпеливо разговаривает со своими родными, детьми, к примеру, или близкими своими. Лопнул где-то там вот этот шарик внутри человека. Итак, стараясь получить как можно больше удовольствия, но не зная меры, люди как раз-таки удовольствие теряют. Настоящее удовольствие в жизни они теряют. Некоторые могут даже прожить всю жизнь и так и не узнать, какое глубокое и серьезное удовлетворение приносит человеку умеренность во всем. У человека есть предназначение. Высокая цель существования – это не громкие просто слова, это библейская истина. Высокая цель есть у человека, ради которой он был сотворен, а именно быть живым храмом Бога. Подумайте, живой Бог создает для себя живой храм – тело человека. Невоздержание, и это очевидно, абсолютно для всех, наносит непоправимый вред телу, интеллекту, психике человека. Храм Божий таким образом разрушается, а человек, которому этот храм был верен в попечение, становится виноват в осквернении храма Божьего, говорит Библия. Сами чувства, желания человека, которые порой влекут к невоздержанности, эти желания, эти чувства, они второстепенны, многие этого не понимают, многие думают, что они первостепенны, но в действительности они второстепенны. Первостепенен долг человека – заботиться о святыне, доверенной его заботе, а именно о теле, о психике и о разуме, которые должны быть вместилищем Божьего Духа. Но вот апостол Павел в своем послании Галатам пишет, что такая добродетель, как воздержание, она не появляется сама собой. Ее наличие в характере человека – является результатом влияния Святого Духа. Послание Галатам, 5 глава, 22 текст. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание». Бенджамин Франклин однажды сказал: «Воздержание или воздержанность – добавляет трава в огонь, еду в бочку, муку в катку, деньги в кошелек, кредит в страну, довольство в дом, одежду в шкаф и силу в тело». Это так. Действительно, неумеренность с другой стороны ослабляет. Ослабляет финансово, ослабляет физически и, самое главное, ослабляет дух человека. Ну, вот такими создал нас Бог, такими Он сотворил. Неумеренность, невоздержанность делает нас слабее, в том числе и духовно. Именно поэтому невоздержание возводится в Библии апостолом Павлом, апостолом Петром, мы позже прочитаем тексты, которые записал апостол Петр. Именно поэтому Библия возводит воздержание на уровень величайшей добродетели, на которую сам человек сам по себе не способен. Он становится способен к самоконтролю и умеренности, если Дух Святой дает ему это качество в дар. Поэтому о способности и необходимости, о способности воздержания надо молиться Богу. Но, не осознавая в самоконтроле особой какой-то нужды, вряд ли кто-либо станет об этой способности к воздержанию усиленно молиться. Вряд ли. Поэтому давайте посмотрим, какое место в христианском опыте апостол Петр, мы его только что упоминали, уделяет воздержанию. 2 Петра, 1 глава, 5, с 5 по 7 тексты. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь». Воздержание занимает действительно должное место. Рассудительность предшествует воздержанию. Что же это значит? Это значит, что мы непроизвольно выбираем для себя меру вещей. Но предварительно изучив суть вещей, поясню, я не просто самопроизвольно определяю для себя, что я ем не больше полутарелки супа в день. Вот все, это мой как бы духовный подвиг. Все, полтарелки супа в день больше есть не буду, буду воздерживаться. Нет, это глупость. Перед тем, как проявлять воздержание, я должен проявить рассудительность. А сколько мне будет достаточно еды в день, должен я подумать. А уж затем, когда определена мера рассудком моим, затем уже воздерживаться от большего, чем мне будет достаточно. После воздержания же следует терпение. Действительно, невозможно представить себе, чтобы человек невоздержанный в своих страстях при этом проявлял терпение. Вы видите, что воздержание похоже на звено в цепи. С одной стороны, рассудительность, которая сама по себе без воздержания будет мало полезна, лучше сказать, вообще будет бесполезна. С другой стороны, терпение, которого без самоконтроля, без воздержания просто не может быть. Действительно, стоит молиться о том, чтобы Бог наделил нас этой чертой. И, наконец, прочтем слова с вами мудрого экклезиаста, которыми подведем итог размышления о воздержании. Для чего, например, человеку нужно есть и пить? Вы знаете, это такой важный вопрос, о котором мы не задумывались, может быть, никогда. Для чего нам даны эти вещи, в которых так часто люди практикуют невоздержание? Многие думают, что еда, питье, сон, отдых, веселье даны для того, чтобы выжать из них, как мы образно говорили, как можно больше удовольствия. Поэтому они и практикуют в этих вещах невоздержание, соприкасаясь с ними. Но в действительности, для чего они даны нам Богом? Экклезиаст пишет, 10 глава книги Экклезиаст, 17 текст. «Благо тебе, земля, когда царь у тебя из благородного рода, и князья твои едят вовремя, для подкрепления, а не для пресыщения». Дорогие друзья, со всей уверенностью могу утверждать, что вещи, о которых мы говорили, опять я их перечислю, сон, еда, отдых, веселье, сердце, даны для того, чтобы подкреплять силы человека. Дорогие друзья, слава Божья! Наш долг перед Богом – вот что важнее всего. Вот что первое – правда Божья. Все остальное прилагается. Все остальное служит этой главной цели в нашей жизни. Так пусть Бог прославится во всем, что мы делаем, во всей жизни нашей и в нашем умении быть воздержанными и умеренными.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Гарик, что это ты трубку куришь?
2: Я не Гарик, я Гэндальф Серый.
1: Гэндальф Серый? Что это с тобой?
2: Гарик часто вел себя отвратительно. Он обижал жену, обманывал начальника и только что разбил машину своей подруги. А Гэндальф Серый никогда бы так не поступил.
1: Ты что, хочешь сказать, что больше никогда не будешь брать чужие вещи без спроса?
2: Да, я новый человек.
1: Значит, отныне Гэндальф Серый не будет больше без спроса носить мою куртку, так?
2: Ой, извини, можно я погуляю в твоей куртке?
1: Погоди. Ты сказал, разбил машину своей подруги?
2: Ну да. Разве Гарик тебе не сказал?
1: Это просто смешно. Слушай, Гарик...
2: Да я не Гарик.
1: Гарик, если ты виновен перед другими, есть только один путь, чтобы снять вину. Признаться, что ты поступил неправильно, и попросить Бога простить тебя. И, если возможно, примириться с человеком. Ты не избавишься от вины, если будешь притворяться кем-то другим.
2: Похоже, ты права. А все-таки Гэндальф Серый — классное имя, правда?
1: Тьфу. Выбрось ты эту трубку.
2: Что, тебе не нравятся мои колечки?
3: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
4: Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Каждое утро нового дня мы должны говорить: «Я посвящаю этот день для следования за Иисусом». Иисус любит нас всех, и Он заботливо желает объяснить нам, почему следование за Ним является наилучшим вкладом в нашу жизнь, который мы можем только сделать. Друзья мои, даже если в жизни это выглядит так, что мы совершаем великую жертву, следуя за Христом, но в сущности в этом нет никакой жертвы. Если мы вдумаемся в результат нашего посвящения Иисусу, то мы придем к выводу, что фактически это самый великий вклад в наше будущее в вечности. И мы должны понять самое главное, что следование за Иисусом – это не что-то такое, что работает против нас, но что-то такое, что работает для нас. В 9 главе Евангелия от Луки, в 24 стихе мы читаем: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Обратите внимание на интересный принцип. Кто, кажется, сберегает сам себя, тот все теряет. И напротив, кто, кажется, жертвует чем-то, приобретает все. Друзья мои, только тот человек, кто говорит: «Господи, я отдаю Тебе мое время, мои таланты, мои деньги, мои удовольствия, я готов сказать «нет» себе и сказать «да» Тебе, Господи». Только такой человек, подходя к концу земной жизни, готов встретиться с Иисусом для жизни вечной. Во свете вечности существует такой принцип: «Все, что ты сберегаешь на этой земле, ты однажды потеряешь навсегда». И все, что ты пожертвуешь для Христа, ты приобретешь и будешь иметь вечно. Если мы поймем этот принцип, тогда мы также поймем, что, следуя за Христом, мы ничего не теряем, а только приобретаем. Это вклад, самый великий, самый, я бы сказал, выгодный вклад. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 26 стихе мы читаем: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Только подумайте, какая польза человеку, если он достиг в своей жизни все, а в конце жизни пришел к нулю. Тогда разве гонка за приобретением является истинным смыслом жизни? Многие забывают о том, что когда они умирают, они теряют все. Они теряют свою позицию, которую они занимали, положение, удобство. Тогда почему мы так держимся за наши деньги, за наши таланты, за наше время, и мы так любим говорить: «Это мое, это мое, это я достиг, это мое, это принадлежит мне». Наше время бежит, и все физическое, что мы достигли в земной жизни, в конце ее не будет стоить ничего. Все то, что мы думаем, делает нас кем-то в этом мире, однажды исчезнет. И решение, которое мы должны бы принять сегодня, не в том, что нам нужно делать, но в том, кто будет господином нашей жизни и кто будет управлять нашей жизнью. Я хочу пригласить всех вас, дорогие друзья, сегодня и навсегда принять для себя решение. Я хочу верно и свято служить моему Господу. Я хочу исследовать Священное Писание. Я хочу больше знать о моем Господе. Я хочу знать столько, что я мог бы этим делиться с окружающими людьми. Но, во-первых, я сам для себя должен понять, что Господь мой Иисус Христос никогда не предлагает мне что-то такое, что не будет иметь для меня больших результатов в будущем. Точно так же, когда Он говорит, приглашая нас следовать за Ним, Он этим самым предлагает нам сделать вклад, инвестицию нашего времени, наших талантов, может быть, наших денег, когда мы участвуем в деле Божьем, для того, чтобы однажды получить во много раз больше того, что мы имеем сегодня. Поэтому я приглашаю вас, дорогие друзья, давайте сделаем Иисуса нашим лучшим другом. Будем следовать за Ним сейчас, чтобы целую вечность радоваться с Ним. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: И с места, имя?
5: Борис?
4: Я так и знала. А я Марья Ивановна. А мы ждали вас.
5: Заметно.
4: Афанась Филиппович сказал, что вы приедете.
5: Ну и шуточки у вас.
4: Угу. Бегите, докладывайте шефу.
6: Дядя Афанась, там Борис приехал.
5: Борис? Привет, ребята. Представляете, мой племянник приехал. Я его тысячи лет не видел. Пойдемте, пойдемте скорее встречать.
4: Тут чистоты и порядком заведую.
5: Я чистую вроде.
4: Ну что, пойдемте.
5: Да, пойдемте, ага. Пойдемте, конечно.
4: Пойдемте.
5: О, знаете, я столько проехал.
7: Борис, как же я скучал.
5: Дядя Афанасий.

0: Знакомься, Марья Ивановна.
1: Да мы уж знакомы.
0: Ребята, Анечка, Владик, это мой племяш. Ну ты как, прямо из Гавайев?
1: Ага.
2: Дядя Борис, а вы нам подарки привезли? Владик, Владик, будь скромней. Да ты что, а что вы нам там привезли-то?
3: У меня целая сумка вам сувениров, вот подарки.
0: Что же, пойдемте ко мне.
1: С вами не соскучишься.
4: Везде хорошо, а дома лучше.
0: Да особенно, когда тебя ждут.
4: Точно.
2: Слушай, Борь, а ты был когда-нибудь в экстремальных ситуациях? И лев африканский гнался прямо за тобой, да?
5: Скажи.
4: Ну, если вы так хотите, тогда слушайте. В этот день жара стояла страшная. Я шел по джунглям в поисках воды. Шел, и вдруг провалился в яму. Упал и весь испачкался в грязи. Ну, я кое-как вылез и пошел дальше. Ну, иду я, значит, дальше, и вдруг слышу в кустах шорох. Все громче и громче. Подхожу, заглядываю, а там племя аборигенов.
0: Ты смотри, я...
4: Вооруженных копьями. И я стою, ни живой, ни мертвый.
5: Что? Они хотели тебя съесть?
4: Хотели бы, тогда бы съели. Ну, они же меня приняли за своего. Я-то был весь в грязи, черный. И, значит, они на радостях меня схватили, принесли к себе в племя. Давай веселиться там, значит, радоваться. Ну, они пока, значит, шумели. Ну, я тут ноги ты унес.
0: Борис, ну а домой-то хотелось?
4: А как же, конечно, хотелось.
5: Конечно, если тебя ждет такой замечательный дядя.
6: Он такие интересные истории нам рассказывает.
4: Что вы? Я сам вырос на этих историях. А сегодня о чем вы нам будете рассказывать?
0: Ну, мы как раз приблизились к самой заключительной истории из Евангелия об Иисусе Христе. Вы уже знаете, какую жизнь прожил Иисус, скольким Он помог людям. Но, к сожалению, в среде учеников оказался предатель, который его предал, и Христа распяли на кресте. Но наш Господь всемогущ. На третий день Он воскрес и явился своим ученикам и еще многому их научил. Как, интересно?
5: Интересно.
0: Иисус со своими учениками стояли на горе Элеон. Он говорил им: «Никуда не уходите из Иерусалима, потому что скоро вы получите силу, когда Святой Дух снизойдет на вас, и будете свидетелями моими сначала в Иерусалиме, по всей Иудее и Самарии, а потом до краев земли». Иисус, благословляя учеников, поднял руки. И тут они увидели, что Он стал подниматься над землей, все выше и выше в небо. Вскоре облако скрыло его, и друзья уже не могли его видеть. Они стояли, глядя в небо, и не могли понять, что же произошло. И вдруг позади них появились ангелы в белоснежных одеждах. Они сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, который сейчас вознесся, вернется также на землю». И тогда ученики поняли, что Иисус отправился к Небесному Отцу и с великой радостью направились в Иерусалим. И многие из них посвятили свою жизнь Господу для того, чтобы многие узнали, что Иисус Христос умер за грехи людей.
6: А вот повезло ученикам, они видели Иисуса. Жалко, что нас оставил.
0: Да, но Он обещал вернуться.
5: А когда?
0: К сожалению, не могу сказать, в Библии об этом не написано. Но мы должны ждать, потому что Господь очень любит своих детей. И уходя, Он оставил вместо себя Духа Святого.
4: Теперь Он нам помогает.
0: Совершенно верно.
6: Есть предложение. Давайте отправимся в путешествие. По парку.
5: Давайте.
0: Ребята, рад был с вами встретиться. До скорых встреч!
7: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
8: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
10: Для вас поют Марк Латухин и Надежда Мартыканова.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
2: Кротость – внутреннее спокойствие, сдержанность, незлобивость. Хотя кротость ошибочно воспринимается многими людьми как слабость, подлинная кротость указывает на внутреннюю духовную силу, которая дает человеку действовать, исходя из убеждений, а не эмоций. Образец кротости в Ветхом Завете – Моисей. В 12 главе книги «Чисел» он назван «кратчайшим из всех людей на земле». Высший пример кротости в Новом Завете – Иисус Христос. Будучи злословием, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Христос предлагает Своим последователям научиться у Него кротости. «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Апостол Павел в 5 главе своего послания к Галатам называет кротость плодом Духа, то есть показывает ее добродетелью, которая развивается под влиянием Святого Духа. Согласно 3 главе послания к Колоссянам, в кротость надо облечься, как и в другие христианские добродетели, такие как милосердие, смиренномудрие и долготерпение. Также верующие призваны в духе кротости принимать Божье Слово, возвращать заблудших на истинный путь, наставлять противников и отстаивать свою веру.
1: «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрою кротостью».

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Кириченко.
3: Ученые бьют тревогу по поводу питания детей. Сокращение в их рационе естественных продуктов стало большой проблемой. У детей младшего возраста многие системы организма, иммунные, ферментные и другие, развиты недостаточно. Поэтому организм не может эффективно защищаться от чужеродных веществ.
2: Полезная минутка.
3: К примеру, у детей до 3 лет искусственные пищевые добавки практически не утилизируются. Соответственно, накапливаются в организме. Вспомним, что едят и пьют дети. Йогурты, чупа-чупсы, различные десерты, красочные напитки, колбасные изделия. Теперь сложно представить пищу без пищевых красителей, консервантов, ароматизаторов, эмульгаторов, подсластителей и других вкусовых веществ. Но именно они являются провокаторами пищевой аллергии у детей. Во-первых, это консерванты с кодом Е220-Е227. Они довольно широко применяются. Эти сульфиты и их производные вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта, аллергические реакции. Использование в мясной промышленности для стабилизации мясной эмульсии фосфатов Е450-Е452 может привести к нарушению баланса в организме между фосфором и кальцием. Много фосфатов в колбасе, сосисках. Нитриты Е249-Е252 также в изобилии содержатся в колбасных изделиях. Они ответственны за повышенную возбудимость нервной системы у детей. Кроме того, нитриты уменьшают содержание витаминов в организме. Особенно много нитрита в копченой колбасе. Бензойная кислота с ее производными Е210-Е219 способна вызывать аллергические реакции. Более того, она имеет канцерогенную опасность. Эта кислота содержится в большинстве газированных напитков и в кетчупе. Антиоксидант Е311 может вызвать аллергию и астматический приступ. Приступ астмы могут спровоцировать также добавки Е320 и Е321. Они входят в состав некоторых жировых продуктов и жевательных резинок. При питании малышей очень осторожно надо подходить к продуктам с красителями. Лучше избегать продуктов с неестественно яркой окраской. Многие из них, особенно обладающие красными и желтыми цветами, например, тартразин Е102, вызывает пищевую аллергию. Желтый Е110 может спровоцировать аллергические реакции, заложенность носа, насморк, тошноту, боли в животе, гиперактивность. Он запрещен во многих странах.
2: Полезная минутка.
3: Азорубин Е122 вызывает сыпь и аллергии. Запрещен в Австрии, Норвегии, Швеции. Красная кошениль Е124 провоцирует приступы астмы. Может вызвать рак. Запрещен во многих странах. Эритразин Е127 может отозваться астмой, гиперактивностью, оказывает вредное воздействие на печень, сердце, щитовидную железу, репродуктивную функцию, желудок. Красители часто присутствуют именно в детской еде и напитках, так как дети предпочитают яркие, веселые цвета. Перечисленные красители часто добавляют в кондитерские изделия. Такие как конфетная глазурь, джемы, печенье, рулеты, кексы, бисквиты. Мороженые и йогурты также подкрашивают опасными красителями. Красители вы всегда покупаете вместе с супами в пакетах, колбасами и консервированными фруктами. Будьте внимательны, так как они могут быть также и в детских витаминах и лекарствах. Глютамат натрия наносит непоправимые повреждения растущему мозгу ребенка и может стать причиной появления у него астматических реакций. Воздействие глютамата натрия начинается еще в утробе матери. Именно в это время вред от него максимален. Производители часто подмешивают глютамат в разнообразные продукты, которые так любят дети. Ароматизированные соленые сухарики, чипсы, фастфуд. Привыкнув к такой пище, дети отказываются есть домашнюю еду. В итоге ребенок получает очередную порцию глютамата, что поддерживает в нем своеобразную наркотическую привязанность к этому веществу. В ходе недавних исследований специалисты обнаружили, что частое употребление маргарина и изделий с ним удваивают у детей риск аллергических заболеваний и астмы. Напротив, диета, насыщенная фруктами, овощами и орехами, кроме арахиса, помогает предотвратить развитие аллергии и признаки астмы. Укрепляйте детский иммунитет. От него зависит, как организм справляется с аллергенами. Простой и полезный способ – употреблять в пищу продукты, содержащие полезные молочно-кислые бактерии. Нельзя допускать нехватки витаминов в организме. Вспомним еще раз, какие продукты могут способствовать возникновению аллергии у ребенка. Это колбасные и многие кондитерские изделия, особенно подкрашенные в красные и желтые цвета, газированные напитки, жвачки, маргарин, некоторые йогурты, чипсы и все, что содержит усилители вкуса. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы!
0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! С древних времен люди пытаются разгадать тайну жизни. Каждый человек рано или поздно задается вопросом, каким образом возник наш мир, как он развивался, как появилась жизнь на Земле, что такое человек и что происходит с ним после смерти. Существуют две концепции мироустройства, которые не устают доказывать истинность своих положений. Это концепция креационизма и эволюционная теория. Предметом наших размышлений в этой и последующих передачах будут научные доводы. С теорией эволюции мы знакомы из школьной и вузовской программ. О концепции творения мало что известно современному человеку. Вернее, не о самой концепции, а о тех самых научных доводах в ее пользу. У нас в гостях кандидат биологических наук Елена Тихоновна Титова. Елена Тихоновна, давайте сначала мы познакомимся с вами. Можете вы немного рассказать о себе? Что побудило вас обратиться к Богу, к Священному Писанию и о вашей научной деятельности?
3: Да, значительная часть моей научной жизни и подготовка диссертации прошли под знаком атеизма. Я просто верила, что Бога нет и что эволюционная идея вполне удовлетворительно объясняет причину мироздания. Конечно, я знала, что верующие говорят о сотворении, но это представлялось из мира сказок, настолько атеизмом было пропитано все вокруг. И средства массовой информации.
2: Всех это устраивало,
3: да? Всех устраивало. Угу. Альтернативы не было. Средства массовой информации, наука, образование – все было в руках эволюционистов. Прорыв произошел, когда в 90-х годах прошлого века я познакомилась с креационной литературой, которая практически сразу открыла мне истину, и я увидела Творца. Первой такой книгой для меня была книга Бена Хобринка «Эволюция. Яйцо без курицы». Я познакомилась с теми фактами, которых не было в учебниках. Угу. И мне сразу стало ясно, что эволюционные интерпретации, во-первых, противоречат научным фактам, которые более правдоподобно и более разумно объясняются сотворением. И, во-вторых, они противоречат фундаментальным законам природы. Это законы термодинамики. Но, к сожалению, на этом уровне признания Творца и только я застряла на много лет. Бог представлялся далеким, до которого невозможно достучаться и которому нет дела до человека. А к библейскому Богу я пришла, когда случилось несчастье в моей семье. Я поняла тогда, что помочь может только Господь. Вот это страшное чувство приближения тяжелейшей утраты сменилось спокойствием и уверенностью, что Господь не оставит меня. Это был скачок веры за несколько дней.
2: То есть Бог стал для вас сразу близким? Вы говорили о том, что вот Он где-то далеко, и Он не участвует в вашей жизни. А тут вдруг вы поняли, что Он где-то рядом и близко,
3: да,
2: и может помочь?
3: Да, это было превращение, которому я удивляюсь до сих пор. Это было примерно 9 лет назад. Бог совершил чудо в моей жизни. Я узнала любящего Бога. И на протяжении всей жизни, вот с тех пор, Он ведет меня, и я чувствую Его руководящую любящую руку. В настоящее время я работаю в Академии наук Беларуси в сфере организации и финансирования научных исследований.
2: Угу. Елена Тихоновна, вы написали книгу «Я восхищаюсь делами рук твоих». И сейчас готовится к печати второе издание этой книги, да? Скажите, пожалуйста, а что побудило вас написать эту книгу и о чем эта книга?
3: Эта книга раскрывает с научной точки зрения несостоятельность эволюционной гипотезы. А побудила написать ее вот эта монополия эволюционистов на научные данные. Угу. Монополия, которая и в образовании, и в науке, и в средствах массовой информации.
2: То есть вам захотелось выразить какую-то другую, ну, точку зрения?
3: Да, люди должны знать истину. А раз они будут знать истину, они должны приходить к Богу. Ну, в любом случае, это свободный выбор человека.
2: Елена Тихоновна, итак, мы говорим с вами о двух концепциях мироустройства. Первая концепция — это эволюционизм и креационизм. Что такое креационизм?
3: Креационизм и эволюционизм — это два учения, две модели, две концепции. Модель креационизма от латинского слова «креатио» — создание, сотворение, предполагает сверхъестественное сотворение всемогущим Богом Вселенной и Земли с биосферой и венцом творения человеком, причем в совершенном виде. Эволюционизм от слова «эволюция» — развертывание, предполагает самопроизвольное возникновение Вселенной, Земли и развитие на неорганического мира от молекулы до человека.
2: К научным данным прибегают как сторонники одной теории, так и другой концепции. Может ли наука вообще дать доказательства эволюционной теории или креационистской концепции? И почему эволюционисты в основном берут на вооружение науку?
3: Наука дает факты, научные данные. И некоторые из них можно интерпретировать из эволюционной, из креационной точек зрения. Если их интерпретировать с эволюционной позиции, то часто получается абсурд. Атеисты называют свое мировоззрение научным, потому что спекулятивно используют научные данные. То есть, либо замалчивая данные, которые однозначно говорят в пользу сотворения, например, о молодости Земли, или интерпретируя их с эволюционных позиций, ну, например, расположение ископаемых остатков в земной коре. Эволюционисты — это материалисты. И для материалиста будет научным только то, научным, а значит правильным, только то, что объясняется материалистическими естественными причинами. Для материалиста Бог и сверхъестественное не существуют, а значит, это ненаучно и неправильно. То есть эволюционизм взял на вооружение науку и использует ее как инструмент для обоснования своей идеологии. Почему он взял на вооружение именно науку? Потому что люди доверяют науке. Научно-технический прогресс поднял авторитет науки очень высоко. Она ведь дает конкретный результат, явный результат, благо цивилизации, победу над болезнями. И когда ученый-эволюционист говорит от имени науки, что Бог и сверхъестественное — это ненаучно, люди соглашаются. Да, это фантазии и предрассудки.
2: Давайте тогда коснемся понятия, что такое наука вообще, почему она важна в жизни для доказательства тех или иных вещей, и все ли вообще может доказать наука?
3: Наука — это сумма знаний о материальном мире. Ну, будем говорить о точных науках. Сумма знаний и поиски получения таких знаний. Наука успешно объясняет явления природы. Она успешно открывает законы, по которым материальный мир существует. То есть она все больше и больше проникает в тайны мироздания. Наука, которая проводит эксперименты и внедряет результаты в практику, ну, чрезвычайно важна человеку. Ну, понятно, почему. Он использует эти результаты. Например, электричество. Вряд ли наука будет в состоянии объяснить все. Во-первых, потому что мир неисчерпаем.
2: То есть наука все-таки не все может обосновать и доказать.
3: Не
2: все. С помощью научных данных, да?
3: Не все. И во-вторых, наука не в состоянии ответить на многие вопросы современности сегодняшнего дня. Например, духовно-мировоззренческие. В чем смысл жизни? Для чего человек живет? Что есть истина? Какими принципами руководствоваться в этой жизни? Ну и так далее. Наука здесь бессильна.
2: Поклонники Дарвина, споря с креационистами, восклицают насчет гипотезы божественного творения мира. Они говорят, даже если бы это было правдой, это все равно ненаучно. Вот, ну никак не хотят согласиться с тем, что это ненаучно и все. И значит, это, в принципе, может быть и неправда.
3: Да.
2: Почему люди стремятся все обосновать научно? Почему нельзя в некоторые вещи, например, просто поверить? Или обязательно нужны доказательства, факты?
3: Почему? Потому что люди доверяют науке. Успехи науки несомненны. и дают благо человеку, я уже сказала. И в благодарность человек доверяет науке и возлагает на нее надежды практически во всем.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Священное Писание говорит нам о том, что мир был создан Творцом за 6 дней. В принципе, тут можно понять скептиков. Такой маленький срок, 6 дней, и такой разнообразный, цветной, многогранный, многоплановый мир, и как все сложно устроено. Взять хотя бы строительство самого простого дома, и то полгода — это минимум, чтобы что-то вышло. А тут целый мир и за 6 дней. Что вы об этом думаете, что можно сказать на этот счет?
3: Да, с человеческой точки зрения, с научной точки зрения, сотворение в 6 дней, конечно же, непонятно. И поэтому сомнение скептика легко объяснимо. Объяснимо с позиции ограниченного человеческого разума, ограниченных возможностей, сил, с позиции законов природы. Это необъяснимо. Но если взглянуть с позиции неограниченного разума, беспредельных возможностей, если посмотреть с позиции всемогущества и всесилия, вот тогда это удивление должно смениться, недоумение, точнее, должно смениться изумлением и благоговением.
2: Этим только остается восхищаться и действительно удивляться. Насколько вообще совместимы религия и наука? Стоит ли вообще говорить о науке, когда речь идет о религии, о том, что, может быть, не всегда подвластно нашему уму, нашему разуму, какой-то науке? И, может быть, это два противоположных понятия — религия и наука, и не стоит их соединять пытаться?
3: Истинная наука и истинная вера, как сказал еще Михаил Васильевич Ломоносов, это две дочери одного родителя, и в распри зайти не могут. То есть истинная вера и истинная наука не могут противоречить друг другу, потому что и у Библии, и у природы один автор. Конфликт возникает, когда вера, точнее не вера, а церковь или наука переходят на ложные позиции. Мы об этом будем говорить в последующих передачах.
2: Когда человек впервые полетел в космос, люди с нетерпением ждали его возвращения. Что он скажет? И вот Гагарин заявил, что Бога там он не встретил, и земляне облегченно вздохнули. Очередное доказательство, что Бога нет. И у нас распространено мнение, что наука доказала несуществование Бога. Что вы на это скажете?
3: А можно ли знать, что Бога нет?
2: Чтобы знать людям кажется, что вот если они его не увидели, если они его не осязали, то, значит, его нет. Все, что есть, можно потрогать, пощупать, увидеть и так далее.
3: В мире много чего есть, чего нельзя потрогать и пощупать. Например, электрон в атоме, например, магнитно-электрические поля. Мы не можем, но, тем не менее, мы не сомневаемся в их существовании. Можно ли знать, что Бога нет? Чтобы это знать, нужно знать абсолютно все во времени и в пространстве. Но еще Альберт Эйнштейн считал, что знание человечества составляет менее 1%. А Ньютон уподобил их вообще песчинке на берегу океана. Зададим вопрос. Вот эта громадная неизведанная часть знаний разве не может включать Творца? Научного доказательства небытия Бога не может быть в принципе. Во-первых, потому что наука никогда не охватит все, мы уже сказали об этом. И во-вторых, наука изучает материальный мир. Она имеет свой собственный узкоспецифичный предмет исследования. И поэтому она не может доказывать то, что выходит за рамки этого предмета. Просто нелепо говорить об этом, что есть научные доказательства несуществования Бога. Вот еще такой миф очень распространен среди людей, что раньше люди были невежественными, и непонятные явления природы, там молнии и грозы, объясняли с помощью сверхъестественных сил. Но наука со временем разобралась в этих явлениях и показала, что они вызываются вполне материальными причинами. Бога, дескать, незачем привлекать к объяснениям. Да, но если мы зададимся вопросом, а почему свойства у Вселенной такие свойства, а не другие? Почему задействованы именно такие законы природы и механизмы, а не другие? мы тогда вынуждены будем выбрать сотворение или эволюция, если мы задумаемся о причинах, о происхождении мироздания. Ну и еще хотелось бы сказать, еще один миф существует, что люди науки в большинстве своем не верят в Бога. Поэтому, дескать, не существует Бог. Да, это парадоксальный факт, но во все времена крупнейшие ученые, творцы наук или люди, которые внесли решающий вклад в свою научную отрасль, они были в подавляющем большинстве случаев верующими людьми.
2: Хорошо, если Бог есть, и Он создал нас для себя, то почему много людей и даже большее количество людей не верят в Бога? Что этому мешает?
3: Ну, причина, наверное, в том, что у людей гуманистические представления о неограниченных возможностях человеческого разума.
2: То есть люди верят в самодостаточность, да, в свою?
3: Да. Угу. Может быть, в силу гордыни, которая не позволяет признать над собою верховную власть и подотчетность ей. Наверное, в силу того, что хочется жить так, как хочется. Вот как хочется. И не обременять себя нравственными тормозами. Угу. Ну и многих людей, конечно же, отвращает от Бога царящее вокруг зло. Они не могут примириться с этой мыслью, что есть любящий Бог и есть вот то, что Он допускает вот эти все бедствия на Земле.
2: В учебнике по общей биологии за 2001 год утверждается следующее. С позиции современной науки, в свете знания, накопленного многими поколениями ученых, эволюция жизни — это очевидный факт. Споры о том, есть ли эволюция или ее нет, кипевшие во времена Дарвина и даже в начале 20 века, сейчас беспредметны. Это заявляет коллектив ученых. Мы понимаем, что экспериментально проверить, как зарождалась жизнь, как все возникало здесь, мы не можем. Ни с позиции эволюционной теории, ни с позиции концепции творения. Но, тем не менее, какие научные факты есть в пользу сотворения этого мира Творцом? Я понимаю, что мы будем в дальнейшем рассматривать, но сейчас хотя бы в краткой форме.
3: Ну, если в общей форме говорить. Первое. Совершенно очевидно, что мир создан на разумных началах, что в нем действуют законы, устроенные так мудро, что дают возможность существования жизни во всем ее многообразии. Угу. Разве законы не предполагают своего законодателя?
2: То есть законы сами по себе возникнуть не могут?
3: Не могут. Угу. Они разумны. Дальше. Ученые пришли к выводу, что свойство Вселенной определяется значениями так называемых фундаментальных постоянных или констант. К ним относятся, например, заряд электрона, масса электрона, протона, нейтрона, скорость света, константы связи физических взаимодействий. Их всего 4. Так вот, эти постоянные чрезвычайно точно настроены. То есть их числовые значения чрезвычайно точно настроены. То есть имеют правильные значения. Ну а раз правильные, значит, заранее заданные. И отклонение хотя бы одного параметра от узкого диапазона делает существование мироздания в его нынешнем виде невозможным. Это составляет суть так называемого антропного принципа. Дальше. Сама планета Земля. Ее уникальные особенности указывают на разумный план. Чтобы на нашей планете могла существовать жизнь, должно быть соблюдено множество условий. Должны реализоваться в определенном узком диапазоне значения многих параметров. Ну, это, например, плотность и размер Земли, расстояние до Солнца, размер Солнца и температурный режим его, скорости вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, угол наклона земной оси, состав и пропорции газов атмосферы, ну и так далее. Много параметров. И отклонение хотя бы одного из них от узкого, совершенно определенного диапазона делает существование жизни на планете невозможным. Дальше. Миллиарды лет Земли не подтверждаются научными данными. Напротив, научные данные указывают на молодость Земли и согласуются с библейской хронологией.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
3: Дальше. Доводы из теории вероятностей. Ну, например, белки и нуклеиновые кислоты должны содержать определенную последовательность своих звеньев. Это аминокислоты и так называемые нуклеотиды. Иначе, если это не будет определенная последовательность, это будут молекулы неактивные, бессмысленные, не способные функционировать. Так вот, случайное соединение в молекуле белка, ну, например, средний белок возьмем 500 аминокислот, вероятность соединения аминокислот в определенной последовательности составляет 1 шанс из числа единица с 950 нулями. Событие абсолютно невероятное.
2: Чтобы это возникло и образовалось вот так случайно, да?
3: Да, чтобы случайно соединились 500 аминокислот в определенном порядке. Еще можно отметить то, что эволюционный сценарий развития органической жизни на Земле должен опираться, ну, казалось бы, на самое очевидное, на ископаемые остатки переходных форм от простого к сложному. Научный факт, однако, состоит в том, что таких форм каменной летописи нет, как нет и промежуточных звеньев вымышленной эволюции человека от обезьяны. Ну и, наконец, можно отметить, что эволюционная доктрина о самовозникновении Вселенной и самопроизвольном развитии ее и возрастании порядка и сложности в корне противоречит фундаментальным законам природы. Это первый и второй законы термодинамики. Согласно второму закону термодинамики, физические системы, предоставленные самим себе, стремятся к дезорганизации, разрушению, упадку. То есть нашу Вселенную ожидает так называемая тепловая смерть, если, разумеется, никто не вмешается.
2: По законам термодинамики.
3: Да, по закону, второму закону термодинамики. Вселенная не может быть вечной, иначе она бы уже давно пребывала вот в этом состоянии тепловой смерти.
2: Но если бы это были миллиарды лет, в этом имеете в виду,
3: да,
2: то мы бы уже сейчас бы уже приближали к своему
3: уже бы давно была тепловая смерть. Если бы Вселенная была бесконечного времени, вечная. Но согласно первому закону термодинамики, материя не может возникать из ничего сама по себе. Значит, Вселенная должна была быть сотворена кем-то вне ее.
2: То есть вот этот закон, как раз первый закон, и противоречит эволюционной теории, которая утверждает, что,
3: конечно,
2: в принципе,
3: и первый,
2: все возникло
3: и второй
2: из ничего.
3: Да, и первый, и второй закон. А это фундаментальные законы природы.
2: В Библии есть такие слова в послании к римлянам. «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Что видимо? Вот как через творение мы можем увидеть Творца? Через природу.
3: Ну, это прежде всего невероятная сложность живой системы и заложенный в ней колоссальный массив информации. Ну, сравните, вот каменный топор или египетские пирамиды правильно приписывают разуму. Ну, а сложность живой клетки, генетический код приписывают действию слепого случая. А ведь клетка — это фактически город. Со множеством фабрик, с мозговым центром, с транспортными системами. Это город, который может воспроизводить сам себя. Человеческий разум до сих пор не создал искусственную клетку. Люди ищут внеземной разум и отказываются видеть разумный источник всего, что на Земле. Ну не парадокс ли?
2: То есть если нам внимательно посмотреть и разумно, без каких-то предвзятых мнений на природу, мы можем увидеть, что все создано очень так сложно достаточно, да, гармонично, и что без Творца, без того разума, который мог бы это все сделать, это просто невозможно, чтобы это возникло само по себе. Так?
3: Да, человек это увидит. Разум и логика, и здравомыслие его убедят, если над ним не давлеют материалистические убеждения. Дальше можно отметить эстетические закономерности в природе. Ну вот возьмите хотя бы хвост павлина. Прекрасные цветы, красивая музыка, словно созданы для восприятия красоты человека, что он может увидеть эту красоту и восхититься ею. Можно отметить гениальные инженерные решения в природе. Ну, например, зрительная система, слуховая система, летательный аппарат, биолокация, ну и так далее. Дальше мозг человека – это самая уникальная и самая сложная структура во Вселенной. Это 12 миллиардов нервных клеток, соединенных 400 тысяч километров нервных волокон. Причем соединены так, чтобы мы могли думать, фантазировать, проявлять эмоции, строить планы и так далее. Дальше нравственные категории. Моральный выбор происходит не из закона физики и химии, а из трансцендентного, то есть надмирного, внешнего по отношению к миру источника. Почему? Потому что материальный мир жестко подчиняется закону причины и следствия. Он не имеет выбора. Ну и, наконец, вот меня восхищает, может быть, как биолога, вот это взаимозависимое существование животного и растительного мира. То есть энергию солнца и восполнение кислорода животные получают через растения. Ну разве это не грандиозный план?
2: А растения получают непосредственно, ну, кажется, одним материалом,
3: ну, растения, да? Растениям тоже нужны животные там, в своей жизнедеятельности, там, в опылении, распространении семян.
2: Скажите, пожалуйста, Елена Тихоновна, каким образом Библия может доказать, Библия сама, само Священное Писание, доказать существование Творца? Понятно, что для верующего человека Священное Писание является непререкаемым авторитетом, потому что человек верующий верит, что это Слово Божье, и, значит, все, что там написано, это правда, в том числе и о Боге. А вот человек неверующий, материалист, атеист, каким образом он может найти, доказать, и как вот Священное Писание может помочь ему?
3: Библия — это книга нечеловеческого происхождения. Она вдохновлена Богом, и ей можно полностью доверять. И этому есть доказательства. Мы будем говорить о них. Библия — достоверный исторический и географический источник. Библия абсолютно точна в отношении научных вопросов. То есть многие научные факты, о которых говорится, о которых говорится в Библии, сами авторы не могли знать, потому что эти факты были открыты спустя сотни и даже тысячи лет. Наконец, пророчества Библии. Они поражают своей безошибочностью. Мы об этом тоже будем говорить. Библия уникальна, имеет поразительную стройность, непротиворечивость и целостность. Несмотря на то, что она писалась примерно 1600 лет, более 40 авторами из разных социальных слоев, писалась она на 3 континентах и 3 языках. То есть объяснить Библию с точки зрения человеческого происхождения невозможно. Мы об этом будем говорить.
2: Елена Тихоновна, спасибо вам за такое чудесное вступление к циклу наших программ о научных доводах в пользу творения. Мы продолжим наш разговор в следующий раз. Дорогие друзья, английский философ Фрэнсис Бэкон говорил, что наука — это полная чаша, утоляющая жажду ума. Если коснуться этой чаши только краями губ, то она удаляет от Бога. Но если ее пить большими глотками, то она приближает нас к Богу. По большому счету, существующие теории о происхождении мира далеки от эмпирических научных теорий, так как их нельзя доказать опытным путем. Ни один человек не был свидетелем создания Вселенной, возникновения жизни или хотя бы зарождения отдельного организма. Это неповторимые, уникальные исторические события, происшедшие в прошлом. Креационизм и эволюционизм — предположения, основанные на непрямых свидетельствах. Это попытки объяснить происшедшее в прошлом.

0: Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Для вас поет группа «Южный Крест».

Проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение

и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и силы. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит через 3 дня, худой, небритый, заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
0: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за 3 младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: ностальгией трудно бегать в прятки. Так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужества тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток, и мне трудно в жизни. Потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди. Они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень-очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить.
0: Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить, работать, так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом уже спустя много лет Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое — поднять.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к исследованию последней главы послания к римлянам. Кажется, совсем недавно мы начали изучать это удивительное послание. Многие христиане не придают должного значения этой заключительной главе, потому что видят здесь всего лишь скучный перечень имен людей, которых уже давно нет в живых. Но в этой главе есть много поучительного и для нас, достигших последних веков. Множество людей желают увековечить свои инициалы. Они вырезают их на деревьях, пишут на скалах, пишут мемуары. Кто-то хочет, чтобы его имя было написано в книгах на века. Но здесь, в 16 главе, дан перечень имен людей, которые никогда об этом и не думали. Они и представить себе не могли, что упоминание их имен в послании сделает их бессмертными. Это были друзья апостола в Риме или в Коринфе, откуда он писал свое послание. Как приятно нам сознавать, что Бог на всю вечность записал наши имена в книгу жизни. Все имена, написанные на камнях, деревьях и в книгах, будут преданы забвению, потому что земля и все дела на ней сгорят. Но имена, которые записаны Богом в книгу жизни, будут сохранены на всю вечность. Мы читаем книгу Откровения, 21 глава, с 23 стиха. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов». И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. 16 главу послания можно разделить на три раздела. Первый – приветствие братьям и сестрам в Риме, первые 16 текстов. Второе – сжатое предостережение о ложных христианах, которые были в Риме. Третье – приветствие от братьев, которые были с Павлом в Коринфе, откуда он писал послание в Рим. Послание передано через диаконису Кенхрейской церкви Фиву, которая помогала Павлу в служении. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». Вся римская церковь могла быть благодарна этой женщине за ее верность. Она в сохранности доставила им это драгоценное послание, несмотря на все трудности дороги из Коринфа в Рим. Павел рекомендует верующим в Риме не только принять ее, но и помочь, потому что она была помощницей многим и ему самому. Нельзя не заметить, что очень много женских имен Павел упоминает в этой главе. Много более, чем в какой-либо другой литературе тех дней. Служению женщин в ранней церкви отведено подобающее место в посланиях Нового Завета. Очевидно, что они совершали очень важные служения в ранней церкви согласно дарам Святого Духа, которые получили. Для того, чтобы служение Павла было успешным, он нуждался в помощниках, которые могли быть учителями, евангелистами, наставниками, диаконами, диаконисами, пресвитерами в тех церквях, которые он организовывал. Фива была одним из таких помощников. Многие из его сотрудников находились в Риме, и Павел передает им привет. «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Очень хорошо известная нам семейная пара, которых имена мы встречаем и в других посланиях. Впервые мы встречаем эти имена в книге «Деяния апостолов». Это была иудейская семья, у которых Павел остановился по причине одинаковости ремесла. Эта семья была выслана из Рима, ибо кесарь Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Мы читаем об этом в книге «Деяния апостолов» в 18 главе. 2 и 3 стихи. «И найдя некоторого иудея именем Акиллу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним и по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток». Конечно, Павел не только делал с ними палатки, но и проповедовал им о Христе. Хороший пример для нас. Так что они вскоре приняли Христа как своего Спасителя. Это было началом церкви в Коринфе. Через 2 года Павел отправился проповедовать в Ефес, а Акилла с Прискиллой сопровождали его и помогали ему. Вне сомнения, они продолжали там свое ремесло, делание палаток, но вместе с тем они предоставляли свой дом для собрания первых христиан в этом городе. Они совершали служение в синагоге. Лука говорит нам, что однажды они услышали красноречивого человека, Аполлоса, и убедились, что он не знает полноты Евангелия, так как проповедовал только о крещении Иоанновом. После служения они пригласили Аполлоса к себе домой и точнее объяснили ему путь Господень. Мы читаем 18 главу книги «Деяния апостолов» 24 стиха по 26. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень». Очень важно, дорогие мои, чтобы мы не зацикливались на том знании, которое имеем. Мы можем иметь только начатки пути Господня. И если кто-то к вам пытается более точно объяснить истину Божию, не препятствуйте Святому Духу работать над вами. Нам необходимо знать настоящую истину, чтобы мы могли точнее объяснять тем, кто наставлены только в начатках пути Господня. После этого братья отправили его в Ахайю, где он силой проповедовал о Христе Иисусе. Между прочим, из 6 раз, где упоминаются имена Акилла и Прискилла, 4 раза имя Прискилла стоит первым, что подчеркивает дар учительства, который она имела. После Коринфа и Ефеса они опять возвратились в Рим. Павел напоминает церкви, что они рисковали жизнями ради него. Возможно, это было во время волнения в Ефесе, когда город весь восстал, и возбужденная толпа хотела лишить Павла жизни. Павел также подчеркивает тот факт, что где бы они ни жили, местная церковь собиралась в их доме. Хороший пример для наших лидеров домашних церквей. В дни ранней церкви не было молитвенных домов. У них не было проблемы со строительством молитвенных домов. Люди собирались в различных местах, даже на открытом месте для проведения больших богослужений. Верующие в Риме собирались во многих частных домах. И одним из таких домов был дом Акилы и Прискилы. Далее Павел упоминает еще двоих своих друзей. «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахайи для Христа. Приветствуйте Мариам, которая много потрудилась для нас». Епинет не был забыт апостолом, потому что был одним из первых принявших Евангелие, когда Павел пришел в провинцию Ахайю, столицей которого был Ефес. Вы никогда не забудете человека, которому первому рассказали об Иисусе и привели его к Иисусу. Каким бы плодовитым вы ни были в этом служении, первый плод всегда будет в вашей памяти. Мы не знаем, что Епинет делал в Риме, но он был нежно любим апостолом, потому что был первым опытом его веры в Азии. Вспоминает апостол и Мариам, которая трудилась для церкви. Она была из многих женщин ранней церкви, которые имели дар вспоможения. Она, возможно, не могла учить или проповедовать Евангелие, но она могла служить святым, что и делала с любовью. Павел всегда с особой теплотой вспоминает тех братьев и сестер, которые имели этот дар вспоможения. Это было славное служение. Потеря таких людей была большим уроном для тогдашних церквей. Лука описывает такой случай. Книга «Деяния апостолов», 9 глава, с 36 по 41 стихи. «В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иопии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр встав, пошел с ними, и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои, и, увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою. «Приветствуйте Андроника и Юнию, сродников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа. Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе. Приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, возлюбленного мне». Андроник и Юния были родственниками апостола, которые уверовали прежде его. И это возвращает нас к первым дням церкви, к служению Стефана в Иерусалиме. Что это могло означать для молодого Савла, который дышал угрозами, преследуя христиан, что его родственники стали христианами? Вне сомнения, что они усиленно молились о нем. Очень часто наши родственники не понимают нас и даже подвергают остракизму, изгнанию. Что делать в таких случаях? Андроник и Юния молились о Павле. Это были иудеи, родственники Павла, и они были первыми христианами. Подобно Павлу, они были узниками во Христе. Нигде, наверное, вера и дружба так не испытываются, как в тюрьме. Возможно, что они уже были узниками в римской тюрьме, куда позже был доставлен и сам апостол. Они были известны среди апостолов в Иерусалиме. Возможно, они совершали служение в Иерусалиме, за что и были заключены в темницу. В катакомбах Рима была обнаружена красиво украшенная могила с именем Амплий. В Риме, если на могиле было написано одно имя, это означало, что здесь похоронен раб. Возможно, это и был тот Амплий, которого упоминает Павел. Красиво оформленная могила свидетельствует о том уважении, которым пользовался умерший. Может быть, он был одним из лидеров римской церкви. Урбан и Стахий были сотрудниками апостола, как и Апеллес, вера во Христа которых была испытана. Это может быть прекрасной эпитафией на могиле христианина. «Испытанный во Христе». Апеллес – это один из тех христиан, кто претерпел до конца и сохранил веру в Иисуса Христа. Какой славный подвиг! Наш Господь никого не приглашает следовать за Ним, не поставив его в известность о том, что ожидает его впереди. Мы читаем Евангелие от Матфея, 10 главу, 17 по 22 стихи. «Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилища, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать». «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». В последней части 10 стиха и 11 стихе Павел упоминает о двух группах людей, которые жили в одних домах, верующих и неверующих. Мы читаем. «Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Приветствуйте Иродиана, сотрудника моего. Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе». Известный библейский комментатор, что касается исторических фактов, предполагает, что Аристовул был, возможно, внуком Ирода Великого и жил в Риме. Он не занимался политикой, но был близким другом императора Клавдия. Когда Аристовул умер, то его имение, слуги и рабы стали собственностью императора. Как бы там ни было, имение и живущие в нем были известны в Риме как дом Аристовула. О чем это говорит? Даже в домах кесаря были уже христиане, рабы, слуги, которые оказывали влияние на лидеров Рима. Родственник Павла, Иродиан, жил, по всей видимости, в доме Аристовула, внука Ирода Великого. Наиболее известным Наркисом, как мы знаем из истории Древнего Рима, был бывший раб, который стал личным секретарем императора Клавдия. Он был вольноотпущенником и очень богатым человеком. Когда Клавдий был убит, Нерон завладел и домом Наркиса. Нерон также заставил Наркиса покончить жизнь самоубийством и, как многих других знатнейших людей Рима, забрал все его имение. Из письма Павла мы узнаем, что в таких знатных домах, которые уже принадлежали кесарю, жили христиане. «Приветствуйте тех из домашних Наркиса, которые в Господе». Христианство утверждалось в сердце Римской империи. И Павел приветствует рабов и слуг дома кесаря. Сколько славных тружениц было в ранней церкви. Мы читаем. «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся о Господе. Приветствуйте Персиду возлюбленную, которая много потрудилась о Господе. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и матерь его, и мою». Нам неизвестно, какое служение совершали в церкви Трифена и Трифоса. Шили ли они одежду для бедных, распределяли ли дары вспоможения, принимали ли странников, мы не знаем. Но ясно одно – они посвятили свою жизнь служению святым. Павел также вспоминает и Персиду, которая много потрудилась о Господе. Мы видим, что женщины принимали активное участие в проповеди Евангелия. Есть места и семьи, где мужчина не может проповедовать, но женщина там будет принята, и ей будет предоставлена возможность проповедовать. Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и мать его, и мою. Возможно, это был Руф, брат Александра, о которых упоминает евангелист Марк, как о сыновьях Симона Кирьянина. Вы помните, как невыносимо тяжело было Иисусу нести крест на Голгофу, и этот крест римские солдаты возложили на плечи Симона Кирьянина. Он был родом из Северной Африки и, возможно, не испытывал никакого интереса ко всему происходящему в Иерусалиме до тех пор, пока на него не взвалили этот позорный крест. И мы читаем Евангелие от Марка, 15 глава, 21 стих. «И заставили проходящего некого кирьянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его». Мы не знаем подробностей его жизни, но, видимо, впоследствии он стал христианином, как и многие в день Пятидесятницы. Его два сына, Руф и Александр, были известными людьми в ранней церкви, иначе Марк не упоминал бы о них в своем послании. Павел также передает привет целой группе братьев, которые были обращенными в христианство греками. Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия и других с ними братьев. Возможно, в Риме домашние церкви собирались по национальному признаку, и в этом не было какого-то разделения. Они общались на своем родном языке и лучше могли понимать друг друга. На общих собраниях они собирались все вместе, особенно в катакомбах во время гонения. Апостол упоминает еще одну такую группу. «Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея и сестру его, и Олимпиана, и всех с ними святых». Мы видим отсюда, что в Риме было много малых групп. Это то, в чем мы отчаянно нуждаемся сегодня. Все эти имена свидетельствуют о проникновении Евангелия в этот огромный город прежде прихода туда апостола. Вот почему Павел начинает свое послание словами: «Вера ваша возвещается во всем мире». Христиане в Риме возвещали весть о Христе во всех слоях римского общества, и делалось это в основном через малые группы, домашние церкви. Это то, что и мы призваны делать – проповедовать Евангелие везде, где Святой Дух открывает двери благовестия и приводит людей к Иисусу Христу. Да поможет нам в этом Бог. Аминь.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Закон Господа совершен, укрепляет душу.
5: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, здравствуйте! Сегодня мы продолжим цикл лекций на тему об алкоголе и какое разрушительное влияние он несет для всего организма. Мы примем правильное решение, что он нам не нужен, и станем победителями. Неважно, а сегодня есть ли у тебя сильная зависимость, либо ты употребляешь немножко и по чуть-чуть, тем самым оправдываешь себя, либо твои родственники или родные уже страдают от этого, и ты хочешь им помочь. В любом случае, эта информация будет полезна абсолютно для всех, потому что мы будем касаться сегодня питания. И то питание, о котором мы сегодня будем говорить, оно поможет человеку зависимому скорее избавиться от абстинентного синдрома и выйти из вот этой зависимости, но также и здоровому человеку оно поможет чувствовать себя намного лучше. Только человек, не принимающий алкоголя и понимающий весь его вред для своего здоровья, сможет осознать необходимость правильного сбалансированного питания для собственного полноценного восстановления как личности. Основа лечения алкоголизма путем правильного питания – это снижение зависимости тела от простых углеводов, которые, как и алкоголь, быстро повышают уровень сахара в крови. Они содержатся в белом хлебе, макаронах, рисе, выпечке. Преимущественно это сахара, рафинированные углеводы, содержащиеся в этих продуктах, способны влиять на уровень сахара в крови, так же, как и алкоголь. Другими словами, их употребление может тоже спровоцировать желание употреблять алкоголь. Многие, употребляющие сахар, тоже чувствуют притупление мозга, поэтому более женщины склонны к тому, чтобы какие-то свои проблемы или трудности заедать сахаром. Вот. Но это не решение проблемы. И вот часто бывает, что сахар в крови производит избыточный инсулин, в результате чего из крови выводится большое количество сахара. Пониженный сахар может вызвать чувство тревоги, раздражительности и острого желания вернуть необходимое количество сахара обратно в организм. Замещение белков сложными углеводами помогает побороть страстное желание употреблять сахар, а аминокислоты полезны для мозга. Продукты, которые содержат насыщенный жир, на самом деле тоже могут приносить пользу. Важны жирные кислоты, омега-3, содержащиеся в семенах льна, грецких орехах и кунжуте. Нам просто необходимо восполнять этот запас. Программа «Правильное питание» предлагает также отказ от веществ, к которым приходит привыкание. Сюда входят и кофе, и чай, и какао, и сладости, о которых мы говорили, поэтому от них лучше отказаться. Что интересно, что идет вразрез с традиционными методами лечения алкоголизма. Некоторые говорят, что было бы неплохо чем-то алкоголь заменить, другими словами, веществами. Но переход на другую зависимость, друзья, это путь в никуда. Сначала вы почувствуете себя лучше, но в конце концов многие люди, к сожалению, сорвутся и откажутся в более худшем положении, чем раньше. Как же должен выглядеть стол при восстановительной диете? Во-первых, еда должна быть свежей и здоровой. Как можно больше употребляйте свежих фруктов и овощей. В них также содержится клетчатка, которая будет помогать токсинам выходить быстрее из организма, потому что клетчаточка, она действует как щеточка. Она выметает из организма все ненужное. Ликвидируйте и сведите к минимуму продукты, которые содержат сахар и кофеин. Вот, они вам просто не нужны. Замените их блюдами из зерна и бобовых. Цель такого питания – состоит не в быстром наборе или сбросе веса любой ценой, а в восстановлении нормального функционирования всех органов и систем больного человека. Так как долговременный прием алкогольных ядов, особенно всяческих суррогатов, пагубно сказывается на общем здоровье и на пищеварительной системе в частности. При программировании будущего питания нужно учитывать специфические ограничения, накладываемые существенными заболеваниями. Например, при циррозе печени придется строго контролировать количество жиров и технологию приготовления пищи. Возможно, стоит отказаться будет от какой-то жареной продукции. При отказе почек соблюдать бессолевую диету и так далее. Здесь необходимо проконсультироваться с врачами. При употреблении алкоголя также наблюдается дефицит цинка – Риск алкогольного поражения печени в результате этого увеличивается в разы из-за нехватки цинка. Больше всего цинка есть в зерновых, бобовых, орехах. Включайте эти продукты обязательно в ваше меню. На здоровье алкоголезависимого сильно влияет нехватка витаминов. Все знакомые с алкоголем так или иначе сталкиваются с недостатком витаминов группы В. Считается, что самым важным для таких является витамин В1, тиамин, но он обязательно должен приниматься в комплексе с остальными витаминами, так как при алкоголизме наблюдается острая их нехватка. Спирт препятствует синтезу пищеварительной системе человека. Прием синтетических витаминов, препаратов может на какое-то время восстановить нарушенный баланс. Однако целью правильного питания считается нормализация естественного уровня витаминов в организме. Добиться ее можно лишь при помощи питания здоровой, свежей и натуральной пищей. Естественным образом богаты витаминами и минеральными веществами. Крупы, орехи, семена льна, овсянка, шпинат, капуста. Эти и многие другие продукты будут полезными. Все фруктовые, овощные соки, морсы, компоты не только обогащают ослабленный организм витаминами и минералами, но и способствуют очистке крови и лимфы от продуктов распада алкогольных ядов и продуктов жизнедеятельности. Кроме того, большое количество таких жидкостей и воды быстро восстанавливает нарушенный баланс. А это, в свою очередь, положительно сказывается на аппетите и возможности организма легко переваривать продукты. Для восполнения организма витаминами введите в рацион тыкву, рябину, бруснику, клюкву, абрикосы, облепиху, цитрусовые и морскую капусту. Хорошо действуют травяные чаи, например, ромашка и мята, которые не только улучшают пищеварение, обогащают организм витаминами, но и успокаивают перевозбужденную нервную систему. Грамотное и полезное питание необходимо сочетать с разумными физическими нагрузками и прогулками. Любое усилие – это трата энергии, которая потребует возмещения в виде пищи. Именно поэтому качественное меню обязательно должно сочетаться со здоровым образом жизни. В этом случае можно ожидать достаточно быстрого восстановления работы пищеварительной системы и нормального функционирования всего организма. Вот почему очень важно, знаете, что после приема пищи немножко подвигаться и походить, не полежать, как мне понравилась фраза, измененная в правильном состоянии. Конечно, я думаю, что Архимед к ней не причастен, но все-таки она звучит следующим образом. После сытого обеда, по закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, нужно нам, друзья, ходить. Но это нам нужно делать не только, чтобы не заплыть жиром, но для того, чтобы у нас процесс пищеварения улучшался, чтобы все функции работали грамотно. Поэтому следите за тем, как вы едите. И постарайтесь сделать, чтобы продукты были вашими лекарствами. Сегодня есть люди, которые начинают уже, к сожалению, употреблять лекарства как продукты. Вы знаете, в свое время я помню, когда... Не все продукты я любил, которые люблю и ем сейчас. Но однажды я попал на мероприятие, где было очень много овощей и фруктов. И я не очень любил ни кабачки, помню, ни баклажаны, ни тыкву, ни петрушку, ни сельдерей. Но дочка врача мне однажды сказала такую фразу: «Ты почему не ешь?» Я говорю: «Они мне не нравятся». Она говорит: «Кушай, они полезны». Вроде бы проще фразы придумать сложно. И я задумался, а почему бы мне не начать относиться ко многим продуктам как к лекарствам? И я начал их кушать, некоторые продукты, не потому, что они мне нравятся, а потому, что я понимал, что они полезны моему организму. Я не знаю, когда это произошло, но сегодня многие продукты я ем, и они мне нравятся. У нас меняются вкусовые рецепторы, проходит время. Пройдет время, ваш организм обновится от пагубного воздействия алкоголя, который оказывал на вас и ваш организм. И наоборот, вам начнет нравиться та пища, тот новый образ жизни. Питание и продукты будут снабжать ваш организм всем необходимым. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воскликните Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И мы продолжаем изучать жизнь Исаака и Якова и Исава. Следующие недельные главы посвящены уже жизни потомков Авраама. И мы видим, что наша недельная глава называется «Ваеце», что означает «и вышел». А начинается с 28 главы Бытия, 10 текста, где написано: «Яков же вышел из Вирсавии», или сегодня это место называется Бер-Шева, «и пошел в Харан». Якова не было другого выхода. После того, как Исав раскрыл то, что сделали Ревека и Яков, у Якова не оставалось никакого другого выхода, как идти обратно на родину Ревеки, обратно туда, где, откуда вышел Авраам. Это, пожалуй, удивительный и последний поход потомков Авраама на другую сторону реки. И там, конечно же, Яков имеет свои трудности и радости. Придя в Харан, он знакомится со своей возлюбленной Рахилью и хочет на ней жениться. Но пришел в Харан он ни с чем. Все то первородство, которое с таким трудом выбивал он из своего брата и из своего отца всякими хитростями и другими вещами, оно не принесло ему никакого материального блага. И оказался он в Харане, в отличие от своего отца, которому Авраам послал за невестой в Харан и дал большие подарки своему брату двоюродному для того, чтобы взять жену брату, сыну своему, то у Якова ничего не было. У него не было даже каравана. Он пришел действительно как бедный родственник. И поэтому, естественно, в связи с тем, что это один клан, и, конечно же, харанские родственники Авраама продолжали ценить родственные связи, это на Ближнем Востоке очень важно, то, естественно, выдать замуж дочь внутри своего клана являлось делом приоритетным. Поэтому хоть у Якова ничего за

душой не было, то у Лавана, отца возлюбленной Рахили, оставался только один способ, чтобы Яков отработал 7 лет и принес какую-то прибыль и заработал что-то. Но у Лавана были свои проблемы. У Лавана было две дочери – Рахиль и Лия. И Лия характеризуется тем, что она была слаба глазами. Что это, собственно говоря, значит? Неужели девушка, у которой немножечко плохое зрение, сегодня носит очки, неужели она обязательно должна быть некрасивой и непривлекательной? Мы знаем, что это не так. Но на то время на Востоке ценились совершенно другие качества. Дело в том, что женщина в семье, дочь в семье, она играла определенную роль и выдавалась замуж по определенным характеристикам, потому что семья в то время – это была конкретная экономическая единица, и каждый член семьи должен был что-то производить. Если мужчины занимались обработкой земли и выпасом скота, то женщины занимались рукоделием. И самое ценное в женском рукоделии, сегодня археологи обнаруживают предметы женского рукоделия, это в основном ювелирные изделия. То, что осталось. Возможно, были и швейные изделия, но от швейных ничего уже не осталось. Все-таки лен не может пролежать в земле столько веков. Поэтому слабость глаз при отсутствии очков и контактных линз была серьезной проблемой. Это значит, что девушку невозможно было научить делать мелкую работу. А именно исходя из документов, которые мы читаем, все эти брачные контракты, все, что у нас осталось, ценилась именно та девушка, которая была способна к выполнению мелкой работы. На Ближнем Востоке, особенно в Северной Месопотамии, даже был такой способ инвестиций, когда богатый мужчина брал из бедной семьи девочку, забирал ее у родителей, удочерял ее, а потом вкладывал деньги в ее образование, именно обучая ее всевозможным искусствам и прикладным. И, соответственно, после этого, если это была способная ученица, то у нее шансы выйти замуж были большие. Соответственно, ее возлюбленный, или, может быть, не возлюбленный, но, по крайней мере, будущий муж, давал такую за это, то, что у нас сегодня принято с узбекского языка называть «калым», что этот «калым» окупал те вложения по удочерению и обучению. Это был такой инвестиционный бизнес. Мы видим очень много таких документов. Поэтому для Лавана его родная дочь Лия была проблемой. А Рахиль проблемой не было. Но Яков хотел Рахиль, а Лию не хотел. И это была еще большая проблема. И поэтому Лаван пошел на хитрость. И поэтому мы читаем в книге Бытия, 29 глава, о том, что сказал Яков Лавану: «Дай мне жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Яков. Утром оказалось, что это Лия.
И скажите, пожалуйста, а как это могло так получиться? Все, что произошло с Яковом, показало один лишь факт. Не рой другому яму, сам в нее попадешь. Яков воспользовался и проэксплуатировал взрывной темперамент своего брата для того, чтобы вынудить его отказаться от первородства. Но у самого-то оказался тоже неплохой темперамент. Ну, сами понимаете, он, бедняга, работал целых 7 лет, чтобы получить в жены свою возлюбленную. Ну, и Лаван к нему присмотрелся. И поэтому недаром нам написано, что Лаван сделал пир. Естественно, понятно, что на этом пире пили. И, естественно, получился небольшой казус, в результате которого Яков оказался в постели совершенно не с той, которую ожидал. Взрывной характер и темперамент, который тоже у Якова был закопан где-то, может быть, глубже, чем у его брата Исава, вышел наружу хорошо под воздействием алкоголя. И, к сожалению, печально даже тот факт, что Яков своей возлюбленной после долгих 7 лет ожидания, войдя к ней, во время свадьбы не сказал ни слова. Но факт остается фактом. На Ближнем Востоке, да и вообще в Библии, как бы ничего не прописано ни о регистрации браков, ни о каких-то свадебных формальных церемониях. Но исходя из этого урока, мы видим, к кому ты вошел, та и будет твоей женой. Илия осталась законной женой Якова. Но, к сожалению, Яков отказался смириться с тем фактом, что Лия оказалась его женой. Яков не изучил того урока, который Бог желал ему преподать. И Яков пошел на то, чтобы все-таки в качестве второй жены получить сестру Лии. Мы уже видели, насколько, несмотря на то, что в Священном Писании, в Законе Божьем нет конкретного запрета на многоженство, тем не менее очень четко показаны последствия этого многоженства. Но то, что сделал Яков, переходило вообще всякие рамки, потому что даже закон Моисеев, мы позже увидим, говорит, ну ты ж хоть сестру в качестве второй жены не бери. Более того, многоженство, в общем-то, это был удел очень богатых людей. И те случаи многоженства, которые мы видим в Библии, они-то, в общем-то, описывают жизнь людей, царей, таких богатых людей, патриархов. В большинстве случаев, конечно же, многоженство не практиковалось. Читая брачные контракты, которые мы можем видеть сегодня на глиняных табличках, дошедшие до нас из древней Месопотамии, мы очень четко видим, что обычно при заключении брачного контракта
Исключение могло иногда делаться только в том случае, если жена не в состоянии родить. Но в 99% брачных контрактов отец невесты прописывал очень строгие штрафные санкции, если муж захочет привести, кроме его дочери, в дом вторую жену. Но Лаван пошел на это. И пошел на это он умышленно. Для Лавана главное было нажиться, но нажиться очень определенным образом. В Якове он видел канал, через который он сможет иметь влияние на ту часть семьи, на потомков Авраама, которые находятся на той стороне реки Ефрат. Поэтому, создавая вот такую связку, отдавая в жены Якову вторую свою дочь, Лаван хотел и просчитывал, а он был человеком расчетливым, тот факт, что, может быть, это поможет ему объединить все богатства с клана Фары, отца Авраама. Потому что клан, в общем-то, распался, ибо Авраам пошел, сказано, «Уйди из дома отца твоего», было говорилось в недельной главе Лех-Леха. Недаром говорилось, потому что Авраам, уходя из дома отца своего, фактически разрывал клановые связи. Более того, Бог сказал, «Я от тебя произведу сильный народ». Вот почему Лаван прилагал такие усилия и делал то, что он делал. Но на Якове отразилось это очень и очень печально. Две его жены не могли между собой найти мира. Бог сразу же показал, кто является законной женой Якова. Ибо рождала только Лия, а Рахиль не рожала. И это создавало еще большую проблему. С одной стороны, Яков любил Рахиль, но от Рахили у него не было детей. А от Лии у него было уже много детей. И тогда проблема пошла еще больше по второму кругу. Рахиль, видя, что не рождает, отдает ему свою служанку, а Лия свою служанку. И в результате у Якова оказывается не две жены, а четыре. Каждый из рожденных детей, сыновей, которые рождаются у Лии, Лия их определенным образом называет. Лия прекрасно чувствует, что она является женой законной, но нелюбимой. В этой всей схеме, которую устроил ее отец и под которую подписался Яков своим темпераментом и нежеланием покориться воле Божьей, Лия оказывается жертвой. Свою скорбь она вымещает на именах детей. Реубен усмотрел Господь. Так назвала она своего первого сына. Шимон, услышанный, все время в этом Лия находит определенную разрядку своей трагической ситуации.
ситуация заходит очень далеко. История с мандрагоровыми яблоками, когда в борьбу двух жен-сестер впутанными оказываются дети, буквально выкристаллизовывает эту страшную ситуацию, в которой оказался Яков. И Яков начинает это понимать. Удивительно то, что Бог наконец слышит Рахиль, и Рахиль рождает. Удивительно то, что при всей ситуации, которой оказался Яков, Бог не дает Якову утонуть. Заметьте, в предыдущей главе, которую мы разбирали, недельной главе, Бог отстраняется от Исава примерно за то же самое, за его многоженство. Но от Якова Бог не отстраняется. Почему? Разница лишь в одном. Оба Якова и Исав, в общем-то, одинаковы. Но Яков ищет Бога. И Бог отвечает ему на его поиски. Яков ищет Бога. Удивительно, что именно это момент, который подчеркивает нам пророк Озия в качестве гавторы на эту недельную главу. Мудрецы предлагают текст из книги пророка Озии, 12 по 14 главы. Текст, который вроде бы трудно подумать, что он имеет какое-то отношение ко всем тем ужасам, которые переживает Яков и его семья. Но мы видим, что текст этот все-таки имеет определенное значение. Посмотрите 13 главу с 9 текста. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасает тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты, дай нам царя начальников, и я дам тебе царя во гневе моем, и отнял в негодовании моем, связано в узел беззакония Ефрема, сбережен его грех». Вот она ситуация. Озия обращается к Северному царству израильскому, который находится в безнадежнейшем положении. Но в 14 тексте дается надежда. «От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Не эти ли слова использует Павел в первом послании к Коринфянам? Вот почему мы предлагаем для рассмотрения параллельной главы первое послание к Коринфянам, 15 глава, где говорится о том, что тленному сему надлежит облечься в нетление, смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тление сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою, смерть, где твое жало, ад, где твоя победа?»
Что делается здесь, в этих главах? Почему это пророчество Озии, в котором говорится об Ефреме, Павел использует как сбывшееся слово о воскресении из мертвых? Идея одинаковая. Мы все безнадежно связаны нашими грехами. И можем выпутаться из этих грехов только одним способом – спасением, которое идет от Господа. Через воскресение, о котором Павел говорит, если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Но Его воскресение открывает для каждого верующего победу над смертью, которая и связывает нас более всего, более нежели жизненные обстоятельства, в которых кто-то попадает, а кто-то не попадает. Мы связаны все одинаково путами и узами надвигающейся на каждого из нас смерти. Об этом пишет Озия. Но как же эта глава Озии связана с нашей недельной главой? Почему раввины увидели, мудрецы увидели вот эту связь между Озией и ситуацией с Яковом? Ефрем является одним из самых больших колен Северного царства Израиля, потомком Иосифа, любимого сына Якова, о котором пророк Озия очень красиво пишет в 12 главе. Он посетит Якова по путям его и воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего и, возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его в Вифиле. Вот о каких событиях говорит Господь. Оказывается, у Якова при всей его характере, при всем его темпераменте были построены отношения с Богом. Там, в самом начале этой недельной главы, Яков в одиночестве, убегая, скрываясь от гнева своего брата, как описано нам в 28 главе 12 стихе, «увидел во сне, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит на ней и говорит, «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, Бог Исаака». Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Господь вывел Иакова из его бедственного положения, как и обещал здесь, потому что у Иакова были отношения с Богом. Разные ситуации попадаем мы в нашей жизни. Ситуации, из которых трудно выпутаться. Но залогом спасения Якова были не его дела, а его отношения с Богом. И в этом пример для нас, пример Божьей благодати, которая может оказаться в нашей жизни, если мы имеем взаимоотношения с нашим Творцом.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты успешный человек? А как ты это понял? Как тебе стать успешным? Вокруг тебя есть разные люди. Одни идут к успеху семимильными шагами, другие еле плетутся, а третьи вовсе стоят на месте. Но сознательное улучшение качества своей жизни свойственно каждому. Чтобы быть в первой группе, ты должен знать, где сейчас находишься. Давай поговорим об этом. Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. И также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, сегодня мы с вами будем говорить на тему успеха. Вернее, мы продолжим серию этих тем. Что такое этапы успеха и сколько их? Давайте мы поговорим о том, что можно считать успехом, успешностью, а также о каких этапах успеха пойдет речь. Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, молодежного лидера Вениамина Дашкевича. Встречайте.
2: Здравствуйте, привет.
1: Привет, Вениамин. Итак, сложно ли сегодня быть успешным?
2: Успешным быть всегда сложно. Это такое вот состояние, когда вроде бы ты раз, кажется, что ты все достиг успеха, и на следующий день ты уже не успешен. Тебе нужно нового достигать чего-то, двигаться, развиваться дальше.
1: То есть постоянно нужно быть в движении каком-то?
2: Постоянно в развитии, да, да.
1: Отлично, спасибо. Давайте там мы разберем эту тему сегодня. Друзья, пишите нам, пишите в чате на YouTube или в комментариях к видео в соцсетях, а после программы мы в прямом эфире обязательно все эти вопросы передадим нашему гостю и попробуем на них ответить в прямом эфире. Ну что, Вениамин, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Чтобы быть успешным, нужно быть успешным во всем. Это внутреннее состояние. И важно понять, на какой ступеньке я нахожусь и в каком направлении мне нужно развиваться. Это очень важно для того, чтобы нам именно достигать успеха. Вы замечали, что некоторым прямо вот сопутствует удача, успех, идут они вперед, развиваются, а другие стоят на месте. Одним везет, а другим как-то... Ну, не очень, мы говорим, да? Вот как понять это все, как разобраться в этом? Почему, от чего это зависит? Некоторые интуитивно чувствуют, что нужно делать, куда прилагать усилия. Это связано в какой-то степени с пониманием того, ну, вот где ты находишься, в каком состоянии ты находишься и что ты хочешь. Другие этого, может быть, не понимают, не осознают какой-то момент своей жизни, нет вот этого вот понимания, осознанности нету, и, соответственно, не знают, куда, в каком направлении двигаться. Но если получается так, что мы интуитивно почувствовали что-то, вот достигли какого-то успеха, случайно, там, неожиданно, удача пришла, да, люди что делают? Хватают ее, как говорится, удачу за хвост и стараются удержать. А чтобы удержать то, что случайно получили, тут уже может в дело вступить какие-то суеверия, приметы, все, что угодно делать, лишь бы не потерять вот этот вот успех минутный. Но есть определенные принципы, есть законы Вселенной, которые существуют в нашем мире. И это не только законы физики. Вся наша Вселенная живет по законам, и мы тоже, хотим или нет, мы участники нашей Вселенной, мы участники этих законов, и иногда мы не понимаем, что происходит, и вроде бы достигли успеха в чем-то одном, но если в другом у нас, скажем так, провал, проседает ситуация, да, то вот то, где мы не достигли, не сделали, упустили это из виду. Вот это вот состояние, оно может тянуть нас вниз во всем и в конечном итоге разрушить все то, что мы достигли. Сегодня мы поговорим об четырех основных этапах достижения успеха и роста, которые существуют в жизни каждого человека. Но мы говорим об успехе, о благословениях на основании Священного Писания, потому что эти принципы, они открыты в Слове Божьем, они открыты для нас небом, Творцом, который сотворил все законы Вселенной и в том числе открывает нам законы благословения. Вопрос только в том, почему не написали четко, конкретно по пунктам. Первое, второе, третье, делай, чтобы тебе быть успешным. А знаете, не написали намеренно, я так думаю. Не написали намеренно, чтобы мы двигались дальше только тогда, когда поняли, где находимся, на каком этапе, поняли, осознали, все сделали, что необходимо, все домашние задания выполнили по этому этапу, поняли, что, куда нам дальше двигаться, и тогда нам открывается понимание следующего этапа, следующей ступеньки личного роста, развития. Если бы все было четко прописано, без понимания, то просто сделал теорию, выполнил, да, где успех. Здесь необходимо понимание, как и во всем в нашей жизни. В Священном Писании, в Библии, есть одна удивительная история, потрясающее событие. Это исход из Египта. Это символическое событие. Как мы уже говорили, это символ спасения всего человечества от греха, от смерти. Но это также символ моего личного исхода из состояния неудач, состояния зависимости, состояния обиды, какого-то вот чувства вины, неполноценности и так далее. Мы выходим из этого состояния, можем выйти, но можем также и остаться, кому что нравится, как говорится. Знаете такое выражение? Схватить удачу за хвост. Вот именно это и произошло с лидером исхода, Моисеем. В буквальном смысле, когда Господь призвал его стать во главе этого величайшего события, стать лидером, успешным, самым, можно сказать, знаменитым человеком ветхозаветной эпохи, Господь к нему обратился. Обратился, призывая его, убеждая и уговаривая его стать успешным, как мы говорили в прошлой теме, он обратился к нему и пригласил его схватить удачу за хвост. Моисею необходимо было просто протянуть руку, открыть для себя новый мир возможностей, который он до этого не замечал. Тот посох, который был у него в руке, превратился в змею. Вот давайте прочитаем об этом в Священном Писании, книга «Исход», 4 глава со 2 текста. «Что в руке у тебя?» – спросил его Господь. «Посох», – ответил Моисей. «Брось его на землю», – повелел Господь. Моисей бросил посох на землю, и тот вдруг превратился в змею. Моисей кинулся было бежать от нее, но Господь сказал ему: «Протяни руку и схвати ее за хвост». Моисей протянул руку, поймал змею, а та в руке его снова стала посохом. И это для того, чтобы израильтяне поверили, что я Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, воистину являлся тебе. Господь дает Моисею некие атрибуты власти, его силы, чтобы все поверили в него, как в пророка, и последовали этому призыву выйти из состояния рабства. Почему говорят, что боится человек, то с ним и случается? То есть как-то мы, получается, своими мыслями, своими ожиданиями сами настраиваем себя на определенные события. Да? Будто притягиваем себе то, что думаем, программируем свое будущее. Как настроить себя на успех в таком случае? Как? Что нам нужно ожидать? Моисей переживал невероятные трудности, непонимание народа, преследование фарисеи, преследование фараона, извините, да, вот, ну и фарисеи, наверное, там тоже были в обществе в нем, вот. Потом, значит, трудности перехода по пустыне, как, что, но все это пока что происходило в его голове. еще до того, как он начал это делать, эти трудности уже были у него в голове, и поэтому он боялся, он не соглашался. Наверное, очень, очень много раз он их пережил, прежде чем начал действительно выполнять. То есть вот этот вот страх в глазах останавливал его еще до того, как он приступил к выполнению, к достижению, к каким-то действиям. Страх в глазах сковывал и парализовывал. Сам Моисей, находясь на свободе, был в рабстве. В рабстве своего вот каких-то вот страхов, предвкушений, трудностей. И нужна была ему переключающая сила. Та сила, которая обратит внимание на то, какими возможностями мы обладаем. Да, можно мыслить возможностями, а можно мыслить как бы проблемами. Да? То есть все, что в моей жизни происходит, это какие-то трудности, проблемы, а можно воспринимать их как возможности. Так вот, пока что Моисей это воспринимал как проблемы, все, что ему было предложено, высокая должность, да, он не видел ничего хорошего, но необходимо было это увидеть. Поэтому Господь обращается к нему с вопросом, что в руке твоей. Жизнь заставляет нас задуматься, какими возможностями мы обладаем. И здесь мы сталкиваемся с проблемой передачи информации. Вот это вот проблема передачи информации, она была и у Моисея, также она есть и у нас. Знаете, когда мы разговариваем друг с другом, то есть вот я что-то говорю, то есть я подумал, у меня есть какие-то мысли, да, у меня есть какая-то идея, что я хочу сказать, и я ее облекаю в слова, говорю вам, вы слышите эти слова, да? Начинаете думать. И о чем вы думаете? Вы думаете о том, что я думаю? Нет, вы думаете о том, что вы услышали. Во-первых, я не точно передал свои мысли с помощью своих слов. Потом вы услышали их как-то вот по-своему, интерпретировали, но на этом дело не заканчивается. Дальше происходит реакция. То есть вы поняли что-то свое и потом еще и среагировали на это. Вот это вот проблема, сложность передачи информации. Когда мы реагируем, говорим, вот ты это сказал, да я этого не говорил. Нас обвиняют, мы обвиняем друг друга в том, что ты это даже вот подумал, ты это сказал. Нет, поэтому нужно иногда уточнять. И то же самое было у Моисея. Проблема передачи информации. Бог говорит одно, а мы слышим другое. Моисей слышит проблемы, видит проблемы. Бог говорит о возможностях, а мы видим несоответствие нашим ожиданиям. Мы-то хотим, чтобы все было тишь да гладь да благодать, а тут к чему-то, к какому-то приглашают интересному путешествию, выброс адреналина, это все хорошо, но моя зона комфорта, куда же она без нее, куда я? Так вот, есть четыре этапа в жизни каждого человека. Четыре этапа развития. Как в течение всей жизни мы проходим эти этапы, так и столкнувшись с какой-то проблемой, трудностью, переживанием, вот локализованно мы проходим вот эти вот этапы развития, понимания, осознания своих возможностей. И первый этап – это этап потребления. Вы легко определите человека, который находится на этапе потребления. О чем он говорит? О чем его разговоры, о чем его мысли? Что есть? Чем он хвалится? Что выкладывает в интернете? То есть все возможности его сводятся к материальному, буквальному такому, то, чем можно обладать. Человек, который находится на первом этапе, такой низший уровень развития на пути к успеху. Что люди выставляют на показ, чем гордятся, что знаменитости называют крутым, о, это круто. Да? То есть, ну вот все то материальное, что обычно ценится И, как мы сказали уже в прошлый раз, как результат. Это не успех. Это не успех. Это всего лишь результат. Вот. Ну, давайте прочтем снова текст. Обратим внимание вот на эти слова, которые Господь говорит Моисею. Что в руке у тебя? Что есть у меня? Что мне нужно? Что мне не хватает в жизни? Да? То есть вот это вот этап потребления. Мы хотим разобраться, понять, что мне нужно. Да? Это неплохо. Это неплохо. Вот потребление само по себе, ну, куда без этого деться? Без этого никуда не денешься. Это хорошо. Не нужно этого бояться. То есть есть люди, которые полностью зациклены на своем потреблении, на материальном. Но есть те, которые как бы вот уже поняли, что есть более важные ценности, духовные, душевные ценности, социальные какие-то ценности. И они уже как-то, вот, может быть, даже боятся вот этого потребления. Не нужно этого бояться. Это естественный процесс развития каждого человека. Как в детстве. Мы сначала узнаем свой организм, свои способности. Да? Мы растем, мы узнаем себя. Что мне нужно, что я хочу, что я не хочу. Да? То есть ребенок узнает себя, как в детстве. Так же и в своей жизни мы понимаем, в чем я нуждаюсь, что я хочу достичь. В материальной сфере, в сфере, ну, в социальной сфере, в душевной и в духовной сфере в том числе. Иногда мы не можем двигаться дальше, вот эта вот первая ступенька потребления, такое общество потребления, нас превратили в общество потребления, и мы все находимся здесь. Многие люди, они довольствуются этим состоянием, и вся жизнь превращается в потребление чего-то более новой какой-то модели, более новой какой-то вещи. Вся жизнь превращается в вот эту вот погоню за новизной. Конечно же, как только ты получил вот эту новую вещь, ты уже в этот момент потерял счастье. Потому что ты счастлив, когда ты стремишься. Но когда это у тебя есть, все, счастье проходит. Момент именно в ожидании. Счастье, момент счастья в ожидании. Но мы превратились все в общество потребления, и многие остановились на этом этапе, именно довольствуясь, не понимая, а зачем двигаться куда-то дальше, зачем развиваться. Мне хорошо. То есть, но есть люди, которые духовно развиваются, развиваются, вообще личностно развиваются. И здесь, может, другая проблема таится, понимая, что материальное оно как-то вот на себя внимание привлекает, значит, отказываются от всего, вот, и пренебрегают пониманием своих желаний, своих хотелок. То есть, чтобы двигаться дальше, нужно понять свои хотелки, свои желания, пока ты не поймешь их. Одно дело понять, да, и вот пока ты не поймешь, потом нужно их принять. И пока ты их не примешь, и не примешь себя такого, какой ты есть, ты не сможешь дальше двигаться. То есть вот это очень важный этап потребления, да, неизбежный, важный, довольно-таки хороший, многим нравится. Вот, они остаются на нем на всю жизнь. Но если мы хотим развиваться, признак, главный признак первого этапа. То есть на первом этапе мы получаем. Признак, главный признак первого этапа, если я что-то не получаю, что дальше происходит? Ну, вот, я хочу что-то получить, мне это не дают, или не могу я это получить. Я раздражаюсь, я гневаюсь, я расстраиваюсь. Ну, как-то вот впадаю в какое-то состояние отчаяния, депрессии, реагирую негативно, то есть, вот, все, потому что не получаю этого. Злость, раздражение, на кого? На жизнь, на ближних, которые сделали не так, как я хочу, не так, как я просил, вот они сделали по-другому. На Бога обида, да, то есть я прошу, не получаю потребление. В духовном плане это тоже потребление, в социальном, в душевном, материальном и в духовном тоже мы потребляем. То есть здесь как бы вот на этом этапе все просто. Вера конкретная, простая молитва – это просьбы. А ответ на молитву – это получение. То есть, когда ты получаешь, ты понимаешь, что тебе отвечено на молитву. А если ты не получаешь, думаешь, что на молитву не отвечено. Ну, все, значит, плохой там я, значит, ну, или ты плохой, да? Почему мне на молитву не отвечено? Ты помешал, да? То есть по-разному. Все очень просто. Я бы даже сказал, примитивно немножко. Вот. Но Господь дальше говорит Моисею: брось то, что у тебя в руке. Брось на землю этот посох. Для того, чтобы нам двигаться дальше, нам не только нужно понять, но нужно в какой-то момент потерять. Да, чтобы ценить, нужно, приходится терять. Вот. То, к чему мы привязаны. Да. Какую-то там любимую игрушку потерять, чтобы понять, что вот она была у тебя самой любимой. Вот. Или в какой-то момент, чтобы компьютер полностью сломался, что ты понял, что потерял, что ты понял, что ты был от этого зависим, да? Или еще что-то вот как-то потерять. Да? Брось, говорит Господь, на землю. И тогда мы переходим ко второму этапу нашего роста. Разве не бывает такое, что не мы управляем своей жизнью, а наши эмоции, гнев, обида, страх управляют нами? И как преодолеть эту программу, как будто за нас кто-то решил, как мы должны реагировать, а мы всего лишь выполняем? Вот это вот состояние второго этапа, которое называется вражда. Вражда или сопротивление. Когда вы чувствуете, что что-то вас не устраивает и надо двигаться дальше, вы переходите на второй этап. Но второй этап – это выход из зоны комфорта. Зоны комфорта первого этапа. Как говорится, чтобы выйти из зоны комфорта, надо сначала войти в зону комфорта. А у нас денег нет, чтобы туда полноценно войти. Поэтому большинство остается на этом этапе, на первом, достигая, чтобы полноценно войти в зону комфорта. Но потом уже и выходить не хочется. Зачем действительно выходить из зоны комфорта? Тоже люди задаются этим вопросом. Но вот приходится. Жизнь спрашивает нас, хочешь ли ты двигаться дальше. Господь спрашивает Моисея. Что дальше происходит? Брось на землю, повелел Господь. Моисей бросил посох на землю, и тот превратился в змею. Моисей увидел змея, испугался и стал убегать. Важно было понять, что нас держит. От чего мы убегаем? Что нас пугает? Что нас вызывает страх, панику, неприязнь какую-то? От чего мы убегаем, чему сопротивляемся, закрываемся, прячемся? То есть вот это вот состояние сопротивления или вражды, когда мы кого-то или что-то объявляем врагом. Это неправильно, так нельзя. Ну да, есть, конечно, вещи, которые общество говорит, что вот так вот нельзя, это неправильно. Но мы это понимаем. Но вот характеристика второго этапа, когда мы мир делим на черный и белый цвет. Есть то, что правильно, есть все остальное неправильно. Есть то, как вот я думаю, и все остальные это думают неправильно. Вот такое вот состояние, это легче всего, конечно, все определить, как вот черное или белое, но на самом деле жизнь имеет гораздо больше оттенков. Реальность такова, что обстоятельства жизни таковы у многих людей, что ну, мы не способны все понять, все учесть. И на самом деле жизнь многогранна, и много очень оттенков, не только серого, но и всех разных цветов. Вот. Мы на этом этапе, на этапе вражды, втором этапе, мы не готовы прощать. Вот тех, кто мыслит по-другому, думает по-другому. Почему мы не готовы прощать? Потому что мы не понимаем. Мы не понимаем, зачем так думать, зачем вот так вот делать. Не понимая, мы не даем никакой скидки, и мы, соответственно, не прощаем. Нужно ли прощать вообще такие вещи? Мы задаемся вопросом. Нет, конечно, не нужно. То есть вот это вот как бы такой вот однозначный ответ. Не готовы прощать. И, соответственно, возникают конфликтные ситуации. И чаще всего они возникают, ну, у нас есть враги, вот у вас есть враги, да? Ну, как бы нет, но частенько бывает, что мы ругаемся. А с кем мы чаще всего ругаемся? С нашими любимыми ругаемся больше всего. Так, кусаем за бочок иногда друг друга, вот, так, нежно, но сильно. Вот. В тот момент мы превращаемся во врага, или наш дорогой человек, любимый, или друг превращается во врага. Зачем мы это делаем? Потому что нам кажется, что человек поступает неправильно. Что-то он не то делает. И надо помочь ему. Надо помочь ему сделать его счастливым, исправить его неправильность, да? Переделать, чуть-чуть переделать. И все это ради высшего блага. Для пользы этого человека, нашего близкого, родного, любимого. На самом же деле, нам просто неудобно. Вот с таким вот мышлением, поведением, вот с таким вот как бы характером ближнего нашего, любимого. Да? И поэтому мы переделываем, враждуем, сопротивляемся. А что делать с теми, кто заблуждается? Им нужно доказать. Доказать, в чем они неправы. То есть вот это вот как бы второй этап, когда мы любим доказывать правоту, истину, правду жизни, как правильно, как неправильно. Такой путь, такой настрой, он сам по себе.

В вопросе духовности, в вопросе молитвы тоже второй этап мы уже понимаем. Да, если на первом этапе нужно было обязательно получить ответ. То есть вот попросил потребление, дай мне благословение, чтобы я его почувствовал, понял. На втором этапе ты понимаешь, что еще есть много нюансов, когда ты не можешь что-то получить, когда что-то как-то не получается. Но и ты видишь, что действительно, реально ты не всегда все получаешь то, что хочешь. И тогда мы говорим, ну вы хотя бы дайте объяснение. Там у вас в небесной канцелярии, там как, почему, какова причина? Объясните мне, проведите там какой-то семинар, там тренинг, объясните, почему мы не всегда счастливы, почему мы не всегда успешны, не всегда получаем. Дайте объяснение. Нам дают объяснение, и мы спокойны, то есть мы успокаиваемся. То есть это как бы состояние, вот требуем объяснения для себя. По продолжительности это, наверное, основной этап у людей, которые хотят развиваться. Ну, для большинства, может быть, это первый этап. Для большинства человечества первый этап по продолжительности. Но те, которые развиваются духовно, развиваются интеллектуально, вот второй этап может надолго задержаться, да, на нем можно задержаться. И очки, которые мы носим, это очки искажения. Это всегда очки искажения. Мы смотрим на окружающий мир, на людей через очки предвзятости, через какие-то ожидания. Ну, согласитесь, что вы ждете от... Как мы еще можем сказать? Что вы ждете? Ну, не требуем же, но мы ждем от наших близких, родных. Да? Это мы чаще говорим, чем что мы даем, как мы благословляем. Да? Вот. То есть мы смотрим на мир через очки ожидания, требования, разочарования или же восхищения, так или иначе, всегда через какую-то оценку, через какую-то призму. Третий этап нашего роста – это понимание. Ну, первый – потребление, второй этап – это, значит, у нас что там было? Второй этап – это вражда, когда ты не понимал и не принимал тех, кто по-другому, тех, кто неправильно. Вот враг тебе он, и мне не нужно его прощать. Но ты приходишь к третьему этапу. Ты, наконец, понимаешь, что есть разные обстоятельства жизни у разных людей. И побывав сам в сложной ситуации, ты начинаешь понимать, что не все так просто в жизни. Вот чтобы перейти на третий этап, нужно побывать там, где побывать в том, что ты не мог понять, побывать там, где ты вот можешь понять другого человека. Не зря говорят там обувь надеть чужую, в ней походить, да, такая поговорка, чтобы понять другого человека, да. Вот, побывать в той ситуации. Что здесь мы можем прочитать, какой текст, что нам говорит Господь? Господь сказал Моисею: протяни руку и схвати змею эту злосчастную, наконец, схвати ее за хвост, возьми удачу за хвост. Да? Здесь мы учимся уже понимать, учимся прощать. Как тоже есть такое выражение, все простить – это значит все понять. Вот когда ты понял, не теоретически понял, а вот именно понял, прочувствовал, вот тогда ты можешь простить другого человека, дать ему возможность совершать свои глупости и свои ошибки. Можешь ему, наконец, позволить своему ближнему, любимому делать так, как он хочет. До этого ты не позволял. До этого он должен был делать так, как ты хочешь. А теперь ты понимаешь, что, ну да, надо, может быть, мы перестаем уже спорить, перестаем доказывать правоту, потому что понимаем, что доказать невозможно. Невозможно. Человек понимает только то, что хочет понимать. И доказательства, ну, они на самом деле никому не нужны. Мы перестаем доказывать, перестаем бояться чужого мнения, перестаем, да, вот. И в вопросе духовности, если мы раньше, значит, просили обязательно, чтобы получить, потом хотя бы, ну, хотя бы дайте объяснение, почему не получаем, то здесь нам уже не нужны даже объяснения. Потому что мы понимаем, что не все даже мы можем понять, почему мы что-то не можем понять, мы не можем этого понять. Почему мы что-то

0: что-то не можем получить, тоже не всегда. Ну, не все мы можем понять, что во Вселенной как устроено, и все планы небес тоже не сразу нам открываются. Некое состояние неопределенности тебе начинает уже нравиться больше, чем четкие контуры, границы, рамки, куда ты себя впихивал сначала, потом заодно всех своих любимых впихивал в определенные четкие рамки, чтобы вот так вот, и тогда вот сейчас вот мы чуть-чуть еще поднатужимся, и мы будем с тобой счастливы, да, и с детьми. Ну, ты понимаешь, что вот состояние неопределенности, когда и тебе разрешают, и ты другим разрешаешь быть самими собой. И вот это вот состояние, состояние третьей ступеньки. Третьей ступеньки – понимание, да? И дальше, когда мы начинаем слушать внутренний голос, когда мы начинаем уже прислушиваться к интуиции, да, мы можем двигаться дальше. Бывало такое у вас, что вы понимаете, что происходит, а вот куда двигаться дальше, что делать дальше, не понимаете. Здесь четвертый этап. Этап использования возможностей. Давайте прочитаем текст, что нам говорится здесь в книге «Исход». «Моисей протянул руку, поймал змею, и та в руке у него снова стала посохом. После того, как он взял ее, только после этого он получил вот этот свой посох обратно, но это уже был другой посох. До этого он держал просто палку, а теперь он держал в руках возможности». Возможности совершать великие чудеса и вести народ. Он, наконец, понял и увидел свои возможности. То, что Моисей сначала не замечал, потом его испугало, затем он стал слушать, что говорит Господь, то теперь он уже увидел, как использовать это. Мы перестаем бежать от себя. На этом этапе мы перестаем бежать от самих себя. Мы, наконец, способны увидеть себя, способны принять себя. Ну и, как мы знаем, вот возлюби ближнего как? Как самого себя. А если ты отрекся от себя, и тебя нету, ну ты отрекся от себя, отказался полностью от своих желаний, от всего себя распял, тебя нету, то твои ближние кого должны любить? Ведь тебя больше нету, ты отказался от себя, отрекся. Кого они должны любить? И ты обрекаешь таким образом их любить самих себя, потому что тебя нету. Вот это вот состояние, когда ты принял себя такого, какой ты есть, и ты любишь себя, тогда ты можешь и ближних любить. Тогда ты можешь и Бога любить. Тогда и другие будут любить тебя, потому что они видят в тебе какую-то цельность, какую-то значимость, видя, что ты действительно любишь себя, любишь. Ну, здесь не нужно путать с эгоцентризмом, да, то есть не нужно бояться эгоизма на самом деле. Эгоизм, ну, мы все эгоисты, да, то есть не нужно этого бояться. Мы на первом этапе постигаем свои возможности, свои желания, хотелки, но не нужно его бояться. Если же мы отказываемся полностью от этого, то как бы мы теряем самих себя, и здесь мы обрекаем вот на то, что мы не можем двигаться дальше. Четвертый этап – это использование возможностей, когда мы не бежим от себя, когда мы позволяем другим быть самими собою, когда мы позволяем принять, прощать и делать глупости другим людям. Да? То есть мы уже не переживаем, позволяем ошибаться и спокойно смотрим, и нам даже, может быть, нравится. Знаете, ну не то, что ошибки совершают люди. Нравится то, что человек сам понимает что-то, доходит, да, а не просто делает то, что там, дети, например, делают то, что родители приказывают. И на этом вот этапе мы уже начинаем слышать. То есть это как бы перекликается с третьим этапом, но мы начинаем слышать не информацию, не то, что нам говорят, мы начинаем понимать и использовать уже возможности, то есть мы начинаем слышать не слова от человека говорящего. Не то, что он сказал, а почему он это сказал, и почему он так думает. И мы уже начинаем анализировать ту информацию, которая в голове у говорящего. То есть пытаемся понять обстоятельства, мышление. То есть вот это вот как бы понимание и использование возможностей, когда мы не просто направляемы кем-то, а уже сами знаем, в каком направлении двигаться. В духовности, в вопросе духовности то же самое. Мы, если сначала хотели получать ответы на молитвы, то здесь второй этап начинается, потом, значит, мы не получаем, не всегда получаем, то хотя бы дайте нам объяснение. На третьем этапе мы понимаем, что не все можем понять, объяснения даже не нужны. А на четвертом этапе, знаете, что происходит? Мы понимаем, что наши вопросы, они настолько неправильны, что наши же вопросы нас самих путают. Те понятия, те определения, которые мы вот порой вот увлекаемся, в интернете читаем, они настолько порой нас путают и сужают наше мышление, что иногда лучше все это отбросить остаться в таком понимании, готовности понимать все. И здесь тоже четыре шага. Призвать к ответу всех на первом этапе, призвать к ответу всех, кто не так что-то делает на втором этапе. Дайте объяснение хотя бы, что происходит. На третьем этапе ты понимаешь, что да ничего не происходит. Никто ничего не делает, ничего не происходит. Да, вот. И на четвертом этапе ты говоришь, ну давайте хоть что-то сделаем. Давайте сами что-то сделаем. Четыре стадии успеха мы снова и снова преодолеваем в своей жизни, в различных вот, локальных ситуациях трудностей и проблем. Но и также и на протяжении всей жизни. Мы, если хотим продолжать развиваться, расти, то нужно понять, на какой ступеньке ты находишься и куда тебе двигаться. Моисей является символом Спасителя мира Иисуса Христа, потому что точно так же освободил народ. Но давайте посмотрим, что говорит Иисус Христос в молитве, в Евангелии от Матфея, вот слова Иисуса Христа. «Отец мой, — молится Иисус, — если возможно, доминует меня чаша сия, но не как я хочу, а как ты хочешь, да будет». То есть Иисус также шел вот этим вот путем осознания, понимания возможностей своих, возможностей спасения этого мира, понимания своей миссии. Вроде бы как бы хочется, чтобы чаша скорби миновала, но он понимает и он идет, потому что он видит то, куда он движется. Благословения возможны, успех возможен именно благодаря тому, что Творец Вселенной открыл нам этот путь, пришел в наш мир и открыл нам эти возможности. И он сказал, благословения, успех возможны. И успех – это не количество денег в кошельке или на карте, да? Это не материальные какие-то блага, которыми ты обладаешь. Успех – это гармоничное состояние счастья, успеха во всем в твоей жизни, когда ты внутренне достигаешь всех тех благословений, к чему стремится душа твоя. На практике – это четыре этапа. На практике – начать с признания своего состояния потребления. Принять это, признать это. Второй этап – увидеть свою вражду со всеми теми, кто не согласен, со всем тем, что тебя не устраивает. Увидеть свою вражду и признать ее. Четвертый этап – учиться слушать. Учиться слушать, понимать различные обстоятельства жизни, различных людей и учиться принимать их, видеть красоту в другом взгляде, в другом мнении. И четвертый этап – осознать, и использовать то, что раньше пугало тебя, или ты считал врагом и неправильным. Использовать это для блага. Это наши этапы личного роста и развития. В жизни каждого человека достигайте, стремитесь, возрастайте. Я желаю вам успеха и благословений во всем.
1: Ответы на вопросы.
2: Вениамин, спасибо большое за эту тему. Давайте теперь перейдем к вопросам, которые к нам пришли за это время. Итак, успех в жизни – это предопределенность от Бога?
0: Как? Предопределенность?
2: Да. То есть все уже как будто решено заранее.
0: Ну, на самом деле успех – это не предопределенность. Ни в коем случае. Успех – это именно использование тех возможностей и тех законов, которые тебе открываются. А открываются они именно тогда, когда ты понял, где находишься и какие возможности у тебя впереди предстоят, да, какие возможности и свои способности какие-то.
2: А следующий вопрос пишет Элина. Думаю, успех с точки зрения христианства не совпадает с общепринятым мнением.
0: Угу. Успех с точки зрения христианства не совпадает с общепринятым мнением. Да, здесь как бы вот этот вопрос можно как бы с двух сторон его понять и разбить на две части. Да, действительно, я говорил уже в прошлой теме, что обычно успехом во всем мире у нас здесь называют результатом. Вот какое-то вот достижение там, материальных благ, деньги, власть, должность, работа хорошая, там, благосостояние называют успехом. Но это всего лишь результат, потому что успех – это внутренняя цельность человека, это гармоничность всей личности и эмоциональная в том числе составляющая здесь тоже очень важна. С другой стороны, успехом мы можем называть не то, что как бы вот, в духовной сфере, не то, что называют как бы, вот, обычно в жизни материально, потому что мы можем сосредоточены быть совершенно на другом, либо отвергать понятие успеха, либо говорить, что успех он не в том, а вот в этом. Да? Успех он там, ну, в том, чтобы много книжек прочитать, там, или языки выучить, вот, или что-то такое вот, в развитии. Но здесь, опять же таки, нужно это, на этот вопрос смотреть разносторонне, гармонично, чтобы развиваться.
2: Как быть, когда, исполняя Божьи заповеди, человек успешен только в одном смысле? Например, Павел был успешным проповедником, но он был бедный, бездомный, больной и так далее.
0: Ага. Бедный, бездомный и больной. Интересная характеристика. Ну, действительно, если про Иисуса Христа сказать, то он тоже был бездомный, бедный, ну, больным только не был, да, он сам исцелял. Знаете, состояние успеха – это не количество денег, это не количество материальных благ, потому что, ну, понятно, что вот большинство людей не может назвать себя богатыми людьми, да, но если мы спросим у богатых, есть ли у них переживания, тревоги, волнения? Очень много. И чем больше у человека денег, тем больше проблем ему нужно решать. Деньги-то нужно охранять. Да. Они создают новую головную боль, волнение. Все, кто вокруг тебя, они начинают больше ценить твои деньги. Ну, не знаю, может быть, люди-то разные есть, и у каждого по-разному, но зачастую именно вот по такому сценарию, как говорят, я опять же таки тоже сам не могу сказать, я не настолько богатый, чтобы вот знать, как мыслят богатые люди. Но тем не менее, мы можем понимать, что состояние счастья внутреннего, состояние успеха, оно не зависит от внешних обстоятельств. Если твое состояние успеха зависит от внешних обстоятельств, то ты не успешен, ты раб обстоятельств. Вот именно выход, именно исход из зависимости, зависимости от обстоятельств, от общественного мнения, от ценностей общества. Я не говорю об отказе от каких-то благ, я говорю об отказе от зависимости, вот от этих ценностей, от зависимости от мнений. Да? Вот исход из этого, выход из этого состояния. Вот это вот и есть успех.
2: Следующий вопрос. Психологи говорят, что нужно сравнивать себя не с другими, а с самим собой прошлым. Неужели не нужны никакие внешние ориентиры?
0: Ну, сравнивайте себя с кем хотите. С самим собой это все равно не принесет пользы. На самом деле, конечно же, мы невольно всегда сравниваем себя с кем-то. Почему мы сравниваем? Ну, потому что мы видим что-то, хотим тоже, добиться какого-то результата, вот как человек добился, мы тоже хотим там, или сравниваем, думаем, ага, вот здесь я вот я молодец, а он не молодец, да? То есть как бы хвалим себя, гордимся. Но дело в том, что повторите вопрос, чтобы я более точно и кратко ответил на него.
2: Так. Неужели не нужны нам никакие внешние ориентиры,
0: сравнение. На самом деле, да, когда мы сравниваем себя с прошлым, с самим собой прошлым, да, ну, конечно, мы меняемся. Мы можем сравнить себя, но мы должны понимать, что мы в чем-то изменились. Мы можем сравнить себя с другими людьми. Но здесь нужно понимать другое, что является более важным, более ценным для твоего роста. Понимание, где ты сейчас находишься. Где ты раньше находился, это нужно понимать. И где ты сейчас находишься. Важно понимать, где находятся другие люди. Может быть, не с собой сравнивать, а просто понимать, где они находятся. Чтобы адекватно к ним относиться, адекватно оценивать и, скажем так, уже не разочаровываться, не расстраиваться. Вот как я так бы сказал.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу. Что делать людям-меланхоликам? Мы менее удачливы. Редко когда можем схватить удачу за хвост. Как быть, если хочется быть успешным?
0: Все, не существует меланхоликов. Не существует флегматиков. Все это условно, понимаете? Все это условности, опять же таки, точно так же, как все страхи были у Моисея в голове, также у нас есть определенная парадигма, что я вот такой, вот я определил себя с помощью каких-то тестов, я вот такой, все, значит, я не могу чего-то. Или я в чем-то не способен по-другому. Нет, это все условно. На самом деле современные системы оценки темпераментов, они гораздо сложнее, чем вот эти вот четыре, что мы знаем. Да? Это все уже давно отвергли и выкинули, а мы все продолжаем пользоваться вот этими четырьмя темпераментами.
2: Ну, на самом деле все гораздо... фактом.
0: Да, мы все разные. И удачу схватить за хвост, как говорится, да, может любой. Главное знать, где твоя удача. Потому что мы обычно что делаем? Мы хватаем... чужой хвост, чужую удачу, потому что вот она у нас перед глазами, чей-то там хвост мельтешит, и мы его хватаем и хотим взять то, что у другого, потому что вот это видно, понятно. А что у тебя там? Где твой хвост? Мы свой хвост не видим, потому что, может быть, посох еще не бросили на землю свой, да? Там, или думаем, что где твой хвост этот, да? Где твоя удача? Не дана она тебе, все. То есть предпосылка, что нам это не дано, она только вредит нам.
2: Следующий вопрос. Что больше благословенно и лучше для христианина, удача или успех?
0: Удача или успех?
2: Или одно без другого невозможно?
0: Ага. Наверное, на этот вопрос мы в следующей теме более подробно поговорим, там, где мы будем говорить больше о чудесах исхода. Удача тоже здесь близко к чудесам, удача, все это тоже близко. Давайте, может быть, подождем следующей
2: темы. Хорошо, мы приглашаем наших зрителей продолжать смотреть наши передачи. Итак, следующий вопрос. Как мыслить возможностями? Научите.
0: Да, у нас, наверное, осталось не так много времени, но и вообще рубрика «Ответы на вопросы» подразумевает краткие, такие лаконичные ответы. Вот сейчас вот прям вот расписать первое, второе, третье, четвертое делай, чтобы что нам там достичь успеха, быть успешными, да?
2: Ну, это невозможно. Как научиться мыслить?
0: Как научиться мыслить возможностями, да? То есть, есть позиция жертвы, есть позиция данности, когда то, что у меня есть, что я с этим могу поделать. Да? И есть позиция возможности. То есть в зависимости от того, как мы привыкли смотреть на обстоятельства. На самом деле все очень просто и очень сложно одновременно. Угу. Вы идете по улице, о чем вы думаете? Вот о чем мы думаем, когда мы идем? Вот обратите внимание, поймайте себя на мысли. Какую мысль вы жуете? Да? Какую мысль вы крутите в своей голове? Чем-то недовольны, на кого-то там что-то, кто-то что-то сказал, чем-то обидел вас, или что-то там произошло, и вам это не нравится. Поймайте себя, что вы вот именно прокручиваете вот этот вот негативный сценарий, вот это вот мышление жертвы, угу. мышление как бы вот данности, да, вот, ну, вот это вот со мной случилось, я ничего не могу поделать. Прекратите, остановите это, начинайте мыслить. То есть как только вы поймали себя вот на этом, анализируйте, поймали себя на этом, угу. начните мыслить с другой стороны. А какие возможности мне это открывает? Потому что любой твой враг – это твой благодетель, который тебе дает возможность увидеть и, скажем так, развиться, сделать шаг вперед по этой ступеньке. Потому что мы не сможем двигаться дальше, не увидев. Как нам увидеть? Только когда мы mm-hmm. окажемся в стрессовой ситуации. Так вот, в стрессовой ситуации оказавшись, нужно не продолжать ее вот это вот муссировать себе в голове, а увидеть как возможность.
2: И давайте разберем последний вопрос. Успех для каждого человека разный?
0: Да, несомненно. Успех — это что-то личное твое, какие-то твои личные достижения, но в то же время это твое личное внутреннее состояние. Это состояние, ну, нельзя здесь отделять. Вот это вот мы назовем счастьем, uh-huh. вот это вот мы назовем успехом, вот это вот мы назовем благословением. Все оно настолько вот перемешано, потому что это вот понимание жизни, понимание смысла жизни. И когда ты начинаешь понимать смысл жизни, себя понимать, это настоящее счастье, это успех. Когда ты начинаешь понимать другого человека, что он там себе думает и почему, более того, почему он это думает, угу. он еще не понимает, а ты уже начинаешь понимать, почему он это думает, ты успешен в этом. И ты можешь общаться с этим человеком, он себя не может простить и понять, а ты уже можешь с ним общаться. Каждый на своем уровне понимания находится, и поэтому у каждого свое состояние успеха, уровень успеха, вот, степень успеха.
2: Отлично, спасибо большое за эту тему, и спасибо за те ответы, которые вы дали на вопросы, которые к нам пришли.
0: Спасибо, Вадим. Спасибо. Спасибо всем.
2: Друзья, каждый сам решает, какими ценностями руководствоваться на пути к успеху. Самое главное – прислушиваться к Богу и начать принимать решения. Наша передача подходит к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии на YouTube и в соцсетях. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Жизнь и смерть души. Вопрос важный, интересный. Посмотрим сегодня на него еще с одной стороны. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады новой встрече с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, приветствуем вас на очередной встрече, посвященной году. Не дню, а году 30-летия телекомпании «Три ангела». Мы решили так отметить год нашего 30-летия, рассуждая о том, что такое Евангелие. И говорим мы об этом на основе Евангелия от Луки. Самый большой знаток этой темы у нас, и вот тот, кто как-то очень ее глубоко чувствует, переживает, это Николай Генрихович. Очень хорошо знает Священное Писание Елена Валентиновна. И для меня большая честь быть ведущей этой очередной программы. Давайте вспомним, на какой главе мы остановились и на каких стихах.
2: Мы остановились на 9 главе. И мы рассуждали о том, что происходило во время, когда Иисус и ученики уединились, и их все-таки настигла эта волна народа, желающего исцеления, желающего проповеди Христовой. И они так и не смогли толком отдохнуть. И в результате вот этого служения Христа народ проголодался, и Иисус предложил ученикам их накормить. Вот на этой сцене мы тогда остановились.
1: А сегодня тема «Жизнь и смерть души». Это очень, на самом деле, многих интересует, волнует. Но мы не будем говорить о жизни после смерти, о том, что Библия говорит о душе. Не будем в это углубляться, а посмотрим, на самом деле, немножечко с другой стороны. Что значит найти свою душу, что значит потерять свою душу. И будем об этом говорить в контексте следования за Христом. И вот как и всегда мне хочется, Николай, чтобы мы, когда будем это обсуждать, то мы все-таки применяли это к себе. Я надеюсь, дорогие друзья, вы замечаете это, что именно так мы строим наши передачи. А что такое для меня сегодня жизнь или смерть моей души? Что такое для меня сегодня, для вас сегодня следование за Христом?
2: Ну да, мы на основе Евангелия от Луки строим наши беседы и размышления. Это уникальное Евангелие. Вот я поражаюсь до сих пор, вот, насколько Лука, во-первых, точен. Он поставил сразу задачу такую, по порядку, одно с другим событие, ну, почти хронологически выстраивает.
1: И мы говорили, что он как журналист.
2: Ну да, как бы расследование такое ведет. Он собирает свидетельства. Хотя он сам, как мы знаем, не был очевидцем, не был среди учеников его. Но он был учеником апостола Павла. И потом он решил вот так вот собрать все, что известно о Христе, все, что кто говорил о нем, слышал. И он вот составил такое Евангелие. Но свидетельства его достоверны. Это не просто какие-то слухи там или там, не знаю, пересуды. А он все это проверял как журналист действительно, как исследователь. И он вот так вот составил свое Евангелие. И вот мы с вами подошли к интересному моменту в 9 главе. Между стихами 17 и 18. Мы на 17 закончили. А вот 18 стих и 17 – это большой пробел в описании у Луки. Это называют исследователи «великий пропуск Луки».
1: А в чем он заключается?
2: А в том, что он упускает массу событий. Вот, например, хождение Иисуса по воде, там, спор с фарисеями, накормление еще 4000 человек. То есть вот такой вот пласт деяний Иисуса Лука опускает.
1: А откуда же мы о них знаем?
2: А из других Евангелий.
1: А, понятно.
2: То есть если судить по хронологии, то вот именно здесь Лука эти моменты, он почему-то... не записывает.
3: То есть он нарушил хронологию.
2: Нет, он не нарушил хронологию, он просто вычеркнул вот эти события.
3: Мне пришла такая мысль, когда вы говорили, что он как журналист пытался как бы так описать все последовательно, но мы не должны забывать, что он был еще и врач. И у врачей вот такая особенность, что они подмечают самое главное – что сейчас самое главное, чтобы, ну, как бы вскрыть болезнь mm-hmm. и показать правильный выход из этой болезни и исцеление mm-hmm. в чем же. И я думаю, что вот здесь он, конечно, останавливается на самом главном.
2: Ну, может быть и так, но мне кажется, что Лука посмотрел описание других евангелистов, говорит, они хорошо и так без меня справились тут, мне не нужно повторять это все. Я лучше сосредоточусь, вот, может быть, да, на других событиях, которые, мне кажется, более такие значимые, что ли. Тем более повторение накормления 4000, ну, уже раз накормили людей достаточно, наверное, пойдем лучше другие опишем. Но, забегая вперед, скажем, что у Луки потом зато в качестве компенсации великая вставка есть. Но мы до этого дойдем.
1: То есть, видимо, той, которой нет в других
2: Евангелиях. В других Евангелиях, тогда. Да. Вот он описывает такие события, которые никто другой евангелист не описал. Так что Лука, он в этом смысле себя реабилитировал, что ли. Что он не просто режет информацию, а он ее отбирает. И здесь вот 18 стих начинается с того, что Иисус находится с учениками в уединенном месте в странах уже языческих. То есть на севере Израиля это практически на границе с языческими странами, с Финикией.
1: Давайте скажем, что такое языческие страны и как это противостоит, каковы неязыческие страны.
2: Языческие страны – это вся империя, кроме Израиля, то есть Римская империя. Вот так считалось. Есть иудеи, есть не иудеи. То есть, как они говорят, иудеи-язычники, поклоняющиеся не единому истинному Богу, а различным божествам, каких только у кого нет. Вот это считалось языческим
1: миром. То есть язычники – это те, кто поклоняются многим богам.
2: Богам, да. Вот римляне, до этого были греческая империя, греки поклонялись, вавилоняне и так далее.
1: И вот Иисус... Противоположность тому, что Израиль поклонялся единому Богу.
2: Да, да.
1: А какие, кстати, еще мировые религии, где поклоняются единому Богу?
2: Ну, вот на то время, на первый век, таких религий вроде бы не было.
1: Ага, понятно. А в наше время?
2: Ну, в наше время...
1: Единобожие.
2: Ислам, наверное.
1: Ислам, да. Православие, конечно.
2: Наверное, да.
1: Католицизм.
2: Ну, это христианство.
1: Да.
2: Ну вот Иисус не случайно туда учеников привел, в эту Кесарею Филиппа, вот по другому Евангелию можно сказать, что они были именно там, в Кесарее Филипповой, у подножия горы Ермон. Это происходит в середине 30-го года где-то уже. Иисусу осталось буквально меньше года до распятия. Почему он туда привел учеников? На самый север Палестины, где уже процветали языческие нравы, традиции. Ну, вопрос, это, конечно, интересный, но, наверное, он хотел погрузить учеников своих вот тот мир, с которым им придется столкнуться после его отшествия к Отцу.
1: Коль, а все-таки мне хочется вернуться к той теме, о которой мы заявили в самом начале. Жизнь и смерть души, цена следования за Христом. Вот ты сейчас говоришь, что Христос вырвал их из их привычной среды. То есть они израильтяне, они привыкли жить там, где поклоняются единому Богу. И Господь уводит их туда, где многобожие. И сейчас вот ты упомянул нравы. Ведь на самом деле там, где язычество, то там нравы весьма разнузданные, неограниченные законом Божьим, что ли. Вот, то есть как? Вот можно как-то уже начинать говорить о том, что вот какова цена следования за Христом?
2: Если мы почитаем по тексту, то вот он их спросил. Давайте 18-й прочитаем все-таки. «В одно время, когда он молился в уединенном месте, и ученики были с ним, он спросил их, за кого вы почитаете меня?» Вот этот вопрос, предваряющий нашу тему, наверное, «Жизнь и смерть души». «За кого вы почитаете меня?» Вот вопрос... за кого вы почитаете
3: меня народ?
2: Да, извините, да. Перескочил. За кого почитают меня люди, то есть народ? На этот вопрос, наверное, проще ответить. Ну, кто-то говорит за пророка, кто-то мало ли за кого они тебя почитают там. А когда он спрашивает их дальше, а вы за кого меня почитаете? Вот тут уже лес рук. Тут уже сразу начинает человек думать, а действительно, а кто такой, в моем понимании, Иисус Христос? И тут ответили, ну, не знаю, затруднились они с ответом, ученики, и ответили далеко не все. Но вот Петр, как обычно, он такой порывист характером, как говорят исследователи Писания. И он тут сказал за Христа Божия.
1: А что значит Петр. За Христа Божия?
2: То есть за помазанника, за того, кого
1: за
2: ждет
1: мессию.
2: Народ, за Мессию, да.
1: То есть за того, кто придет спасти народ от греха.
2: Да, за именно того, кого ожидает иудейский мир. И за Бога, пришедшего во плоти.
1: Да.
2: То есть вот за Него.
1: То есть все чаяния народа да. были сосредоточены на Мессии.
2: Спаситель мира, Агнец Божий. То есть вот за Него мы тебя почитаем. Угу. За всех сказал Петр. Угу. Неизвестно, там кто-то, может быть, с ним был не согласен, но угу. он как бы общую точку зрения все-таки вот так вот выразил.
1: То есть ты, когда сказал «лес рук», то это ты с иронией сказал, да?
2: Ну, как в классе, да, всегда учитель, когда спрашивает, такой сложный вопрос задает у доски, и сразу, да, желающих на сложный вопрос ответить немного.
1: Понятно.
2: И никаких рук там, конечно. Но вот то, что сказал Петр, это было истиной. Действительно, Иисус был тот Мессия, тот Христос, который должен прийти спасти не только иудеев, но и язычников. Спасти наши души, что ли.
3: Но это ведь, наверное, главный вопрос, да, который к нам тоже относится, да, к каждому человеку. И этот вопрос Господь задает нам постоянно. Да? Мы же с самого начала, когда начали Евангелие изучать, именно Евангелие от Луки, мы говорили о посещении Бога каждому человеку. Да? И здесь он, по сути дела, этот вопрос, обращенный именно к каждому, кто вот сейчас пребывал с ним, кто уже там несколько лет ходил с ним, да, и этот вопрос. И этот вопрос к нам с вами.
2: Личный
3: да?
2: вопрос-то.
3: Да, личный. Это личный вопрос к каждому человеку, да. То есть к нам с вами, к тем, кто смотрит нашу программу, да. То есть этот вопрос...
1: За кого почитают меня люди, да? А за кого почитаете меня вы?
3: Да, да.
2: Это и лично вопрос... я сам. Я себя должен спросить. Да. Ученики поэтому и... не стали отвечать, может быть, так сразу, кроме Петра. А начали думать, а я-то вот действительно, я-то вот за кого? Он кто, пророк? Или,
1: то есть мы хотим сказать, что каждый должен для себя дать ответ на этот вопрос. А за кого я почитаю Христа? А если, например, вот ответ у тех, кто нас смотрит, а я вообще не знаю.
3: Да, кто ли он?
1: Да.
2: Ну, приходит такое время, когда у человека этот вопрос возникает. Может быть, у кого-то он вообще не возникнет в течение жизни. Мы не знаем. Но если я что-то узнаю о Христе, то меня, конечно, этот вопрос потом начинает беспокоить и волновать. А действительно, а кто он? Почему-то столько много верующих в него. А кто он такой? И что он для меня вообще значит? И значит ли что-нибудь? Этот вопрос, он личный. Иисус задает людям, которые были с ним уже долгое время,
3: да.
2: приближенным, что ли, своим, 12 апостолам, он их спрашивает в первую очередь.
1: Но то есть, значит, уже, наверное... и вот нам с вами, верующим людям, звучит этот вопрос, а за кого вы меня почитаете? А может быть, я у вас просто название, может быть, я для вас просто вот имя из Библии, да?
2: Да, ну вот Петр, видите, он исповедовал Христа правильно, Богом, то есть Господом. И вот на этот вопрос в других Евангелиях там Иисус, молодец, там вроде бы говорит так это одобрительно. Блажен ты, Симон, что тебе Господь открыл это все. У Луки здесь нет ничего, молчания. Так же, как у Марка. В Матфея, да, а вот у Луки нет. А вот следующий текст после этого исповедания. Но он строго приказал им никому об этом не говорить.
1: Вот а зачем же тогда он задавал этот
2: вопрос? Вот это уже за вопрос. Тут уже у нас вопрос к Христу. Это что? Это почему так он отвечает? Казалось бы, молодец ты, Петр, правильно говоришь. Я точно
3: тот. Я тот.
2: Прийти, идите всем и скажите. Как же, вот должны все узнать о Христе, о Спасителе мира. И сегодня Иисус к нам обращается с этим вопросом. Вот телекомпанию нам создал целую, чтобы мы говорили о Христе.
1: Да.
2: А вот там он им говорит... Нет, строго причем.
3: Да.
2: Никому не говорите о сём. Да. Почему?
3: Ну, наверное, было еще не время. То есть ведь у Господа всегда всему свое время, да? Мы как раз и у Луки читаем, что вот пришло полнота времени, да, когда было явление ангелов Марии. Пришло время, когда ангелы явились Елисавете. Пришло время тогда, когда ангел Господень являлся каждому. А здесь он говорит, нет, не говорите о сём, строго приказывает. Я думаю, что это не время. Это первый аспект того, что не говорить по причине того, что не пришло еще то время, когда должны узнать об этом.
2: Возможно, еще такой вариант, что мы помним, что люди, которые ждали Христа, они ждали ведь как Спасителя от римлян, что Он воцарится сейчас, что Он установит Царство Божие здесь, на земле.
1: То есть они так понимали функцию Мессии?
2: Они так понимали, что не будет никаких больше страданий, народ Божий будет во главе всего мира, править этим миром, язычников будет попирать там чуть не ногами. То есть вот такой складывается.
3: Но в принципе, да. И у учеников было такое же мнение,
2: Да.
3: Иоанн и Яков, да, мать которых просила Иисуса, чтобы сесть или по правую, одного сына посадить по правую, другого сына по левую.
1: То есть по левую сторону от Иисуса.
3: Да, то есть в премьер-министры метила мама своих сыновей.
2: А вот теперь 22 стих нам дает ответ, почему он так сказал. «Сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать и быть отверженному старейшинам, первосвященникам и книжникам, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Mm-hmm. Вот что ждет Мессию Христа. Mm-hmm. Если в вашем понимании у вас Мессия вот такой царь, который всех сейчас построит, то я вам говорю, какой Мессия на самом деле, что его распнут, его будут пить, злословить, и там ему надлежит умереть позорной смертью.
1: И именно об этом он не хотел, чтобы говорили они людям?
2: Нет, он не хотел, чтобы они не говорили о таком Мессии, которого они себе представляли.
1: А, понятно. То есть, которого они на самом деле не знали.
2: Которого они создали в своей голове, это не по их вине, это вся нация так была настроена. Но Иисус их хотел просто подготовить к тому, что ждет Мессию на самом деле, и что ждет их, следующих за ним. Если вы думаетесь быть премьер-министрами при моем правительстве, то этого не будет. Будет совсем другое, противоположное что-то. И он не случайно привел к языческим странам, чтобы они погрузились немножко атмосферу язычества и поняли, что же их ожидает. Что у вас не ждет вот сейчас царство славы на земле, а вас ждет царство унижения, царство побоев, даже смерти. И вот я говорю вам, что со мной произойдет. Какова моя судьба? В ближайшее время все произойдет.
1: Это впервые Иисус сказал ученикам об этом? Впервые.
2: Он, да. Он, конечно, им давал понять. Он говорил об этом и раньше, но как-то вот они мимо ушей.
1: И он видел, что они не понимают это, не воспринимают.
3: Но они не готовы были такое принять.
1: То есть время не пришло.
3: Да, время не пришло, да. Они не готовы были принять.
2: А время пришло, когда он их привел туда, вот в эти языческие страны.
3: Да. Стал говорить им об этом, о истинном своем служении, то есть о истинном своем предназначении.
2: И дальше вот этот стих, который всегда нас, как-то настраивает на серьезную волну. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее». Вот цена следования за Христом, цена принадлежности к ученикам Иисуса Христа.
1: Давай разъясним сначала, что такое «возьми крест свой». То есть что из себя представлял крест?
2: Мы, наверное, знаем из истории, что римляне казнили распинали преступников, особенно таких, как они считали, самых злостных, самых таких больших преступников. Они распинали на крестах или на столбах. И это была очень мучительная смерть, потому что человек вроде бы живой, а он как бы вот так вот жизнь уходит.
1: А что значит взять свой крест?
2: Когда Иисуса распинали, вели на распятие, и на него водрузили крест. Но это мы, забегая вперед, говорим. Угу. Он в преддверии вот этой своей кончины мученической и своих страданий, он готовит учеников к такому породу событий, что, ну, наверняка они наблюдали и сами виды казни вот эти угу. римские, и видели, что на узников возлагали кресты, и они шли угу. на этом же собственном своем кресте и умирали. Угу. Но Иисус этот путь тоже прошел. И ученикам предстояло вот в таком вот образном выражении, может быть, пока еще не буквально брать свой крест и нести на голову, на казнь, да, на казнь, да. Но он говорил о том, что вас ждет мучительное мученичество. И ведь мы знаем, что многие ученики...
1: Можно ли сказать, что вот, например, вот мы с вами, мы христиане, вот 30 лет назад мы к Господу пришли, Господь нам дал вот телекомпанию. Можно сказать, что мы тоже несем мученический крест. И это относится вот к каждому верующему. Что такое все-таки верующему нести крест?
2: В том значении, в котором это произошло с учениками, конечно, нет. Потому что там была совсем другая атмосфера. Кругом одно язычество, языческий мир. И он борется с христианством, потому что языческим миром владеет дьявол. Но... После нескольких веков вот этого, как сказать, бесполезных казней со стороны страны, христианство все равно распространялось еще больше. Угу. Получалось, что не действует метод дьявола убивать на крестах, там, сжигать и угу. в цирках кормить зверям. Это не работает. А наоборот, еще действует в другую сторону. То есть все больше и больше присоединяется к христианствам, к христианам и к Богу. И тогда дьявол тактику меняет, он теперь берет христиан изнутри, то есть угу. начинает лестью, там как-то вот положением высоким. Ну и во времена Константина мы знаем, что было даже почетным в правительстве быть христианином, и все задавали креститься все вот угу. в Иисуса Христа.
1: То есть теперь крест мы несем такой вот внутренний, который проявляется, ну что ли, в таких... Ну, в греховности, что ли, нашей. Это тоже ведь крест. Конечно. Ведь вот тяжело, но не хочется. Не хочется, чтобы вдруг появлялись такие мысли. Не хочется, чтобы вдруг выскакивали такие слова, и тем более совершались такие действия. То есть это тоже крест, вот, который мы несем, выходит?
2: Да, то есть наш крест... Крест – это вообще символ страданий, символ смерти даже. Угу. И вот теперь нужно понять нам, смерть чего. Ага. Потому что смерть... во имя Христа, как ради Христа, это значит, надо умерщвлять свои греховные качества. То есть этот грех должен умереть во мне, вот если уж говорить так. Mm-hmm. А он умирает мучительно, как вот узник на кресте в то время. Mm-hmm. И мы с ним долго мучаемся, с этим вот нашим каким-то пороком. И долго он может быть нас мучить тоже. Mm-hmm. Но он должен умереть в конце концов. Любой грех, который в нас сидит,
1: ну вот в чем-то, вот, Коля, то, что ты говоришь, для меня вот ободрение какое-то в этом, что вот мы сидим такие благообразные, в красивых да. одеждах, в костюмчиках и так далее, а все равно нам это все свойственно, и он нас распинает изнутри, этот грех, и поэтому тот, кто нас смотрит, кто, может быть, не в таких красивых костюмчиках и не в такой красивой обстановке, как мы, а в совсем-совсем другом месте находится, для него это должно быть ободрением, что грех мучит каждого, что каждый человек несет этот крест, вот крест, который ему наследовали от своих прародителей, да, крест греховной жизни. Но это не должно нас удручать, потому что Господь любит нас такими, какие мы есть, и Он выводит нас ведь вот из этого, да? Вот мне да. кажется, что то, о чем мы подходим мы к этому, жизнь и смерть души, вот, наверное, как раз и дает нам объяснение, как выйти из этого состояния, из состояния греха, ну, греха, что ли, где бы ты ни был, и что бы с тобой сейчас ни происходило.
3: Ну, вот, наверное, враг человека все-таки пытался в какой-то вот момент обесценить, да? Ну, мы с вами видим, что, ну, многие христиане, ну, носят нательные кресты и как символ страданий, да? Но эти страдания очень легко, да? То есть я повесил крест, да, и оно как бы кто-то. И вот когда мы пытаемся как бы выразить то, что должно произойти в жизни человека, изменения те, которые... А мы пошли по более легкому пути. Взяли крест, одели на себя и считаем, что мы несем этот крест. И успокоили себя тем самым. И вот поэтому нужно, ну вот не внешнее вот это, Господь хочет не внешнего изменения, которое чаще мы, может быть, стремимся, потому что, ну, это нас
2: это
3: как-то,
2: проще, как,
3: да, это нас показывает каким-то образом, да, вот, а именно внутренние изменения, Господь, и вот о кресте-то все-таки он здесь говорит, вот именно, как мы и сказали, что это о внутреннем изменении, и вот этот крест, как бы смерти для греха и жизни для Бога, жизни с Богом, да, он хочет, чтобы вот в нас это осуществилось, чтобы это было действительно, ну, явно для нас самих и благословением для окружающих людей. То есть вот это вот все-таки важное.
2: Ну, вот этот важный текст очень, да. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Жизнь и смерть души. То есть душу сберечь значит потерять.
1: Ну, может быть, мы все-таки скажем, что вот под душой мы понимаем то, что в Священном Писании говорится, что создал Бог человека из праха земного, то есть вот из элементов, что ли, земли, из той химии, которая есть на этой планете, на Земле. Создал Бог человека из праха земли, вдохнул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою. То есть мы говорим, что вот именно душа – это человек, да?
3: Ну да, сам человек, жизнь
2: это
3: его.
2: Один из смыслов. Да. Но в греческом слове «психе», да, вот именно подразумевает это, вот это, да, всего человека. Но еще есть значение «жизнь». Вот. Кто, если мы подставим это значение сюда, кто хочет жизнь свою сберечь, потеряет ее.
1: Ой, давайте про это поговорим поподробнее. Кто хочет жизнь свою сберечь, тот потеряет ее. И что же, мы должны подавить в себе инстинкт самосохранения? Мы должны идти в какие-то опасные ситуации, чтобы сберечь свою жизнь?
2: Ну, первое, что приходит в голову, что у нас ценнее ничего нет жизни. Даже в Конституции записано, в 20-й статье, что это первое право человека,

0: нам понимать слова Христа после этого, что значит жизнь свою сберечь, душу свою. А он дает пояснение в 25-м. Ибо что польза человеку приобрести весь мир? Mm-hmm. То есть приобретение. Мы что-то приобретаем в этом мире. Мы приобретаем в основном материальные ценности, духовные ценности. Ну, кто-то да, кто-то нет. Кто-то говорит, нет, это какое-то мракобесие или еще что-то, фантазия.
1: А что относится к материальным ценностям? Например, образование – это материальная ценность?
0: Ну, я образование хочу получить, потому что я хочу получить хорошую работу, например. Хорошо быть в обществе уважаемым человеком. То есть положение какое-то, не обязательно там материальное что-то. Но и это дает материальное мне преимущество перед другими. Меня будут все ценить, меня будут всегда оплачивать хорошо и так далее. То есть если человек заботится о своей карьере только и там, о материальном достатке, то значит он как бы чем-то пренебрегает, может быть.
1: То есть это вот и называется в этом случае приобрести жизнь. То есть если человек хочет себе вот обеспечить жизнь.
0: Если он только этим, вот только, как сказать, только своей карьерой, только своим «я», только своим, ну не знаю, эгоизмом, что ли, живет, только все для меня, все мне, все для того, чтобы я хорошо жил. То есть вот он приобретает, да, хорошее положение, хорошее образование, хорошую зарплату, но он может потерять при этом нечто большее. Он может потерять Христа. Может, опять же.
2: То есть все время человека, значит, поглощено заботой
0: о мирском,
2: о удовлетворении своих потребностей, да? А Господь нам дает даже другой путь, да? Он говорит, ищите прежде Царство Божие, а все остальное, что пить, что есть, что другое, все это приложится вам.
1: Ну, то есть он настолько нас любит. Да, приоритеты расставляет, но при этом настолько любит, он говорит, я прекрасно понимаю, что вы во всем этом нуждаетесь. И что вам это на самом деле нужно. И я вам дам это. Но главное это, что для вас все-таки...
2: Я самое главное. То есть за кого почитаете меня? Кто ж я для вас в вашей жизни?
1: Да.
2: То есть это вот самый главный вопрос. Вот
0: смотрите, что Павел пишет в послании к римлянам. Угу. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву».
2: Святую.
0: Живую. Угу. Живую жертву. Не надо кого-то умерщвлять. «Живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашему». Служение не себе, служение людям и Богу, прежде всего. Угу. То есть он призывает нас к жертве, Павел. Угу. Мы что-то чем-то должны пожертвовать. И чем я жертвую? Ради того, чтобы приобрести духовное качество, мне нужно избавиться от моих греховных наклонностей, иначе не получится.
1: Это и есть приобрести душу? Вот то, что ты сейчас сказал?
0: Да, я считаю, что приобрести душу – это значит жить по заповедям Божьим. Никого не убивать, не злословить, не красть, не прелюбодействовать. Ну, все вот это, все, что записано в законе. Соблюдать день Господень и почитать Бога.
2: Самое главное
0: в жизни. Возлюби Господа Бога.
2: Да. Но ведь вот, по сути дела, то, что вы прочитали из послания к римлянам из 12 главы, 1-2 текст, да, Господь Иисус выразил вот в том, что возьми крест свой, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. То есть вот эта жертва, жертва святая, живая, да, благоугодная. То есть здесь вот как раз Павел, он все-таки исходил вот, ну, напрямую, хотя он и не был учеником Иисуса Христа, вот, и в 12, число в 12 он не входил, но он следовал вот всему тому учению, которое Господь вот давал своим ученикам. И он его более расширял и пытался объяснить, тем, кому, может быть, непонятно это было, да? То есть он более уже рассказывает, что же такое взять крест свой, да? А вот вы представьте тела ваши в жертву.
0: Ну да, то есть и тела, и мысли, и все на свете.
2: Да.
0: Не только духовное что-то, но и телес. То есть ты что-то делом должен показать. Не просто я верю в Иисуса Христа и верю.
1: Ну вот слово «жертва» – это что-то там больное, что-то страшное. За этой жертвой, может быть, все-таки что-то хорошее стоит? Может быть, это что-то радость, то, что радость приносит?
0: Ну,
1: вот жертва Богу. Потому что не случайно же говорится, что вот жизнь и смерть души. То есть смерть души, если душа благоденствует в материальном плане, это смерть души. А жизнь души, жизнь – это же хорошо, а жизнь души – это жертва именно

0: когда ты отдаешь, отказываешься вот от, ну что ли?
1: Может быть и так, действительно. Но мне кажется, жертва – это все-таки какие-то страдания. Это с чем-то я, ну, борюсь, что ли. И
0: преодолеваю.
1: Преодолеваю, там, может быть, мучительно преодолеваю. А с чем мы можем бороться? У нас главная борьба – это наш грех. Вот эта великая борьба идет внутри нас. Мы себя как-то, ну, не знаю, или мы себе угождаем, да, вот это так называемое самоугождение. Мы себя сохраняем, или самосохранение, вот этот наш инстинкт работает. И мы, значит, ради этого, ради сохранения своей жизни, мы на любое предательство пойдем, на любую там подлость, и там еще что-то.
0: А может быть, даже это не будет предательством или подлостью, но все равно это будет освещать всю нашу жизнь.
1: Ну да, может быть, я буду просто сидеть тихо, ничего не говорить, не высовываться никуда, и ничего не замечать, моя хата с краю. Может быть, и так, да. Но, опять же, ради чего я это делаю? Чем наполнена вот эта моя жизнь? Сохранением себя, чтобы только сохранить ее, и все? А Иисус говорит, а этим самым ты упускаешь то, что ты, в общем-то, для служения создан людям. И если от тебя никакой пользы нет в этом мире, то там есть другая притча о смоковнице еще. То есть бесплодные смоковницы обычно удаляют. И даже садоводы. Господь говорит, ну, ты проживешь свою жизнь, но она будет наполнена только твоим эгоизмом, твоим только вот этими эгоистичными желаниями, может быть, даже низкими какими-то. Ну, и она закончится, и все. Ты погубил жизнь. То есть она зачем была тебе дана? Угу. Вот в этом, наверное, тоже имеет смысл. Кто хочет душу свою сберечь, какими, как сказать, какой ценой ты ее хочешь сберечь?
0: Угу. А вот то, что сейчас прозвучало, что Господь создал всех на служение, прямо вот всех, вот любого, да, мы можем сказать любому человеку, который нас сейчас смотрит, что Господь вас создал для служения. А что значит для служения? Что нужно вот, ну, я не знаю, вот именно быть церковным служителем или что-то другое имеется в виду?
1: Ну, мы как-то в одной программе говорили уже, что Иисус Христос, нас Бог, вернее, создал во Христе Иисусе для служить для добрых дел, для служения людям. На добрые дела, да, вот там в Ветской церкви Павел написал.
2: Да.
1: На добрые дела.
2: То для есть, разумного служения.
1: Для разумного служения. Ну, служение – это такое понятие, может быть, церковное сейчас у нас. Но на самом-то деле это совсем не церковное. Я должен принести какую-то пользу. Вот обычно люди так себя спрашивают, а зачем я живу? А вот обычно к старости дело подходит. А каков итог моей прошлой жизни? А что, чем меня будет потом, какими словами меня будут люди вспоминать обо мне? Что я такого вложил? То есть, ну, это все равно как не подспудно, но задают люди себе такие вопросы. И если я вижу, что я только себе угождал и ради себя все делал, ну, погубил ты душу. Ну, это сурово сказано, может быть. Но это так, это правда.
0: Ну, то есть оно так будет.
1: Оно так будет, да. То есть в Царстве
0: Божьем
1: нужно служить.
0: А в чем, да, в чем это
1: служить.
0: Проявится?
1: То есть это может проявиться, что от тебя все отвернутся, например. Тебе, когда ты будешь находиться при смертном там, состоянии, тебе, может быть, воды некому будет поднести, или там никто не захочет этого сделать. Просто тебя забудут уже при жизни. Для них, для людей ты будешь как бы умершим. Не знаю.
2: И это как раз вот по причине того, да, что ведь Господь пошел на эту жертву, Он пошел движимый любовью к нам, да? Он пошел в желании спасти нас от грехов наших, взять наш грех на себя и быть жертвой за этот грех. И только Он мог принести эту жертву. И для каждого из нас вот любовь Его, да, которую Он привлекает нас к себе, Он хочет, чтобы и эта любовь была основанием нашей жертвы. Только любовь может подвигнуть нас на какую-то жертву. Никакое другое чувство нет. Как вы сказали, то есть, когда человек живет только для себя, да, то у него любовь только к себе. А Господь дает любовь, чтобы эта любовь была между нами.
1: К самого себя возлюби также и соседей.
2: Да, да. То есть вот твоего. Ты прояви эту любовь таким вот чудом, то есть вот ты пожертвуй. И это служение, оно может где угодно быть. Это в семье. Это самое главное служение, да, каждого из нас. Это семья. Это наши вторые половины. Это наши дети. Это наши родители. Это все то, что нас окружает. И в зависимости от того, каковы мы с ними, да, это вот, ну, и характеризует нас. И, как правило, да, мы очень благообразные в обществе, на работе, в церкви, еще где-то. И именно, ну, скажем так, самые... Что от нас? О нас знают самые близкие, да? То есть они знают и наши слабые стороны. То есть тогда, когда мы можем раздражаться, тогда, когда мы можем показывать себя совершенно не с благообразной стороны. Но вот больше мы открываемся перед близкими такими своими. И чаще всего наши близкие страдают все-таки вот от этого. И я думаю, что вот каждому из нас, да, и Юле, и Николаю Генриховичу, ну, мы знаем, да, что часто мамы наши, да, Юль, страдают от того, что мы не всегда бываем очень-очень как бы открыты сердцем, потому что мы устали, мы растратили свои силы в чем-то другом, да, и нам очень трудно быть и со своими близкими именно такими, какими хочет нас видеть Господь. Но любовь, она вот все покрывает, она все-таки все вот нам дает силы для этой жертвы, да, и она покрывает вот все. Все, вот Господь как бы, ну, вот покров свой дает нам вот своей любовью. И эта любовь, когда является, она действительно,
0: То есть она, сказано, что любовь покрывает множество грехов.
2: Да, да.
0: Любовь, она покрывает всякие грехи.
2: Это опять связать... И прощение только дает любовь, да?
0: Да.
2: Нам друг к другу, все, это только любовь.
0: То есть жизнь души, вот из того, что ты сейчас сказала, жизнь души, она возможна через любовь к ближнему, через служение, да? И наоборот, смерть души, она, ну...
2: Любовь к себе, только к себе. То есть я вот, ну, живу как в коконе, да? А в природе-то ведь все создано так, что все служит друг для друга. Даже нету ничего созданного Богом, да, чтобы было бесполезно. Кто-то кого-то съедает и тем самым очищает природу. Кажется. Но делает не то, что надо. А тем не менее, даже проклятая земля, да, за грех, и то на этой проклятой земле действуют законы Божьи между всеми существами, созданными в природе, между животными, растениями и все. То есть нету бесполезного ничего.
0: Да.
2: Все служит друг другу. Угу. И это вот очень важно.
1: Ну, да, можно, ну, может, еще так вот эти слова как бы подвести как бы под одну черту, что ли. Есть ценности земные, а есть ценности небесные.
2: Да.
1: Если я предпочитаю ценности земным, ценности небесные, то я потерял душу свою. Потому что самая главная ценность – это обрести Бога. И без Бога все напрасно. Даже вот какие бы добрые дела я ни делал вокруг, каким бы добрым ни слыл человеком, если я не принял вот эту главную ценность Христа Иисуса – то все напрасно.
2: Да,
0: Возвращаясь к теме цена след, ну, жизнь и смерть души, цена следования за Христом. То есть, если следуешь за Христом, если наполнен Христовой любовью, если исполняешь Его Слово, то твоя душа живет этим. А если отрекаешься от Христа и не следуешь Его закону, Его заповедям, то твоя душа умирает, даже если ты приобретаешь весь материальный мир.
1: Она непременно, каждый из нас умрет, мы смертные люди, непременно это случится с каждым. То есть человек умрет, да, но он может воскреснуть, а может нет. То есть вот для жизни вечной. Потому что дальше Иисус говорит про Царствие Божие. И учеников своим показывает его на горе, ведет туда и показывает Царство Божие. То есть самое-то главное для человека – это обрести это царство, находясь здесь, вот в этой нашей тленной плоти, чтобы мы обрели качество характера Христова. Вот это самое главное, что нам нужно вынести из этого мира – быть похожим на того, кто нас создал.
2: И тогда мы имеем уже залог, да, жизни в Царстве Божьем. Да? То есть эта жизнь не кончается смертью. Смерть – это временный сон. А потом будет продолжение.
1: Будет воскресенье.
2: Потом будет продолжение жизни, уже жизнь вечная, которая никогда...
1: И причем не в этом царстве, не в земном царстве.
2: Не с грехами.
1: В небесном, безгрешном, светлом царстве. И Ученики, наверное, задавали себе такие вопросы. Вот, а как это человек разве может там понять, что же такое Царство Божие здесь на земле? Как это? Что это? Как там себя ощущать? И вот тут Иисус на эти вопросы дает ответ. Вот в следующем, по-моему, 27-м. Говорю вам, истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царство Небесное. К сожалению, у нас, наверное, не хватит времени, чтобы эту сцену разобрать.
0: Ну, я думаю, что мы в следующей программе это разберем, потому что сегодня, мне кажется, очень важный вопрос мы затронули – жизнь и смерть души. И надеемся, что с какого-то немножко нового аспекта мы вам показали этот вопрос. А много нам еще осталось разобрать по этой теме?
1: Ну, основное мы действительно уже разобрали, потому что самое главное – это быть с Христом, желать быть таким же по характеру, как и Он, и, конечно, иметь к Нему любовь.
0: Спасибо, Николай Генрихович, спасибо, Елена Валентиновна. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время. Пусть Господь оставит в сердце каждого из нас вот понимание этого, что мы приобретаем свою душу, когда мы живем для других, когда мы делаем это под руководством Бога, когда Христос главный в нашей жизни. И пусть никто из нас не потеряет свою душу, живя на этой земле, и Господь обязательно даст на это силы, Он обязательно подскажет, в том числе и через программы телекомпании «Три ангела», которые мы так рады для вас вести. Ждем новых встреч с вами. До свидания. Всего вам самого-самого хорошего в Господе.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы когда-нибудь пытались изменить характер другого человека? Или изменить его вредные привычки? А может быть, вы пытались изменить самих себя? Чаще всего это приводило к краху. Героиня нашей программы поняла, что изменить судьбу человека может только одно – встреча с Богом лицом к лицу. И сегодня мы можем ей задать вопрос, как произошла эта встреча. Здравствуйте, Евдокия Федосеевна.
1: Здравствуйте.
0: И хочу спросить, у вас всю жизнь были тесные отношения с Богом или когда-то вы были неверующим человеком?
1: Я была неверующим человеком. Я никогда не задумывалась, что есть где-то Бог. Ну, по православным обрядам, как все люди делали, по праздникам ходили в церковь. Но это не было ни верой, ни доверием Богу. Это просто было как образ жизни.
0: Это была некая дань традиции, да?
1: Да, как это была традиция, как делали все. И с Богом я встретилась тогда, когда было безвыходное положение, когда уже ни один человек не мог мне помочь. Когда я воспитывала своих детей одна, троих своих детей, сына и двух дочек, мой сын попал в беду. Будучи подростком, он встретился с группой цыган, и у них вот это общение завязалось, он с ними сдружился, и произошло то, что мой сын стал увлекаться наркотиками. Это было, происходило в сельской местности. Мы жили в Нижегородской области, в Уренском районе, глубинка. И мой сын стал часто не находиться дома. Я его искала, бегала по деревне, спрашивала у всех. Ну, а потом обнаружила, что он находится у цыган. Там группа молодых людей. И я стала замечать, что у меня в кладовке лежит вот эта маковая соломка. А как деревенская женщина, я даже не подозревала, что это может быть наркотик. Мой сын с этой группой совершили преступление и оказался в детской колонии.
0: Это очень сильное потрясение для матери, когда даже несовершеннолетний еще ребенок, да,
1: да,
0: оказывается в итоге в тюрьме. Как вы смогли перенести такое испытание в жизни?
1: Это было тяжелейшим испытанием в моей жизни, потому что я никак не могла смириться, как это мой сын мог оказаться за решеткой. Потому что я всячески все-таки старалась для них жить, работала, иногда на двух-трех работах. И я поняла, что я много упустила в своей жизни в воспитании детей. Времени очень мало уделялось детям, потому что я все время была в работе, в заботе, как бы их одеть, накормить, а чтобы пообщаться с ними, поговорить об их нуждах, об их чаяниях, у меня просто не было времени. И случилось то, что случилось. Я не могла с этим смириться и поняла в своей жизни, что никто из людей мне помочь не сможет. И мысли у меня стали вращаться. Я стала прокручивать свою прошлую жизнь, как в кино. И я стала понимать, что я жила не так, как должно жить. И я поняла, что вот эта греховная жизнь суетная, бесконтрольная. То есть мы как бы по течению плывем и даже не замечаем, куда мы плывем. И поэтому у меня возникла мысль, что никто в этой жизни мне в этом случае помочь не сможет. И я вечером, придя с работы, когда уже дети улегли спать, две дочери моих, сына дома не было, и я встала на колени перед своей кроватью и сильно раскаивалась перед Господом за свою прошлую жизнь, за то, что вот жила неправильно, жила в суете, в погоне вот за тем материальным, чтобы вот их обеспечить, чтобы одеть, обуть как-то, заработать где-то что-то. И все это привело к тому, что я мало общалась со своими детьми, и это привело к тому, что мой сын общался с другими людьми. Он нашел себе компанию, где его понимали, где его выслушивают. И он с ними сблизился, а это оказалась, конечно, группа преступная. И таким образом он оказался там, где и должен быть оказаться. Это было длительное время. Я молилась 1.5 года. В течение 1.5 года молилась усиленно. Господь мне давал, проверял мою веру, испытывал. Он, сколько раз я думала, ну вот, моего сына скоро освободят, раз так. Был такой случай, меня вызвали к следователю. И я решила, что да, Бог ответил на мою молитву, наверное, моего сына освободят.
0: А вы молились только об его освобождении, да, или об изменении образа его жизни?
1: Ну, я молилась, чтобы Господь коснулся его сердца, но в душе верила, что он должен быть освобожден. Ну, как бы вот любая мать,
0: ну да, хочется
1: встретиться побыстрее. И поэтому, когда я пошла на встречу со следователем, я решила, что Бог ответил, наверное, на мою молитву. И когда я пришла, это было первый раз, было разочарование. На самом деле, он мне говорит: вы знаете, после вашей свиданки с сыном у него обнаружили наркотики. Ну, я, конечно, ему сказала, что я никогда этого не делала и делать не собираюсь. И сын, когда мне писал в письмах, что мама, вышли вот эти таблетки, колеса, как их там называют, я всегда ему отвечала, что я ничего тебе не вышлю, кроме продуктов и одежды, потому что своими руками я не буду губить тебе жизнь. И вот произошло испытание. Господь испытывал мою веру. И когда я вышла от следователя, у меня глаза были полные слез, я ничего не видела, шла по улице и как бы думаю, вот так молилась, значит, разочарование.
0: А
1: значит,
0: все вышло, не просто да. Бог не ответил, а все вышло наоборот.
1: Все вышло наоборот, то есть усугубилось. Тогда я вышла и сжала кулаки и говорю: Господи, я все равно от Тебя не отступлюсь, пока Ты не ответишь на мою молитву. То есть я твердо решила продолжать молиться, усиленно молиться. И постоянно при любой возможности, на работе или дома, или при любой возможности, остановилась на колени, я молилась ночами. И вдруг я прочитала в Библии слова, которые вот воспрянули как бы мою веру. Прочитала, что постом и молитвой изгоняется род сей. То есть вот этот грех. И я с молитвой попросила у него силы, дай Господи мне силу для поста. И я отказалась от пищи. Я даже от воды отказалась. Потом уже, когда почувствовала вот слабость в конце 3-х суток, я поняла, что мне надо пить. Я стала воду пить и усиленно молиться. 4-е сутки прошли, я все еще не принимала пищи. Я усиленно молилась и вопияла Господу о том, чтобы Он спас моего сына. И прошло 3 часа на 5-е сутки, и мне уже... Когда силы меня стали покидать, потому что я физически работала, стала моя напарница по работе замечать, что меня подшатывает со стороны в сторону. Меня спросила, что с тобой происходит. Я говорю, да так, немножко. Я не призналась ей, что я постилась. И слава Господу, он мне ответил. Через некоторое время мне пришло письмо от своего сына. Мой сын писал, что он нашел Библию в тумбочке у одного заключенного и там стал ее читать. Когда читал Ветхий Завет, он говорит, ничего такого я не понял. А когда начал читать Новый Завет, то в моей душе все перевернулось. Я понял, что есть Спаситель. Я стал читать про Христа. И потом стали еще письма приходить, что он писал, что вот он изучает Библию. И что взгляды на жизнь у него меняются.
0: То есть от просьб прислать наркотики в переписке стали возникать просьбы уже разъяснить какие-то вещи непонятные из
1: Библии. И вот я после этого длительного поста, когда приехала на свиданку к своему сыну на свидание, я поняла, что передо мной совершенно другой человек.
2: Я его просто не узнала. Я не узнала его не внешне, а вот его образ, его речь, его разговор, его поведение. Для меня это было непонятно. Мне еще до конца даже я сама не поняла, что Бог ответил на мою молитву. И когда мы с ним беседовали, он говорит, что «Мама, я покаялся перед Богом. У меня было ночью очень сильное покаяние. Я лежал на нарах». Он не на коленях молился, а он лежа на нарах молился. У меня, говорит, текли слезы, я молился. И Господь, я просил прощения у него. И когда я утром проснулся, я сам себя не узнал. У меня была такая свобода, у меня было такое вот чувство, как будто я нахожусь в таком месте, что мне стало страшно, где я нахожусь. И письма мне стали приходить совсем другого содержания. В этих письмах сын уже начал писать: «Мам, мне ничего не надо, мне ничего не присылай, ты лучше позаботься об моих сестрах, об Аленке, об Вере, чтобы у них, ведь я столько вам причинил неудобств, столько денег ты на меня потратила». И он мне пообещал, что я, когда вернусь, я тебе обязательно все до копейки верну. Я в общей сложности ездила к сыну 26 раз. Когда он был под следствиями и в зоне, это было 26 раз, когда я ездила к сыну. Это были большие, конечно, затраты, денег очень не хватало, но Бог всегда помогал мне собрать то, что необходимо. Только питание и из одежды. И слава Господу! И я почувствовала, что Бог меняет моего сына. Потому что это было видно по его письмам, по их содержанию, что он уже не о себе заботится, а заботится уже об нас. Что как бы вернуть эти долги. И он меня не разочаровал. И сын меня не разочаровал. Потому что, когда он освободился, он начал совсем вот жизнь противоположную той, какая была до этого. И он, его не узнавали односельчане. Они удивлялись, откуда это все. Обычно из тюрьмы приходят конченые люди и ведут еще худший образ жизни. А тут вдруг такое, что сын вдруг совершенно отошел от друзей, от бывших. Работает без конца. Его видели с авоськами, как он тащит домой продукты. Как он мне помогал, сделал ремонт квартиры своими силами. Он даже не позволял, чтобы кто-то ему помогал. Он все делал сам, красил, клеивал обои. Там он всему научился, будучи в тюрьме. Он говорит, что я рад, что я туда попал. Это Господь меня туда в эти обстоятельства поставил, чтобы я чему-то там научился от многих. Там ведь сидят разные люди, которые очень талантливые есть, художники, которые своими руками что-то делают, большие мастера. И поэтому мой сын пришел с богатым опытом уже работы. То есть он мог выполнять такую работу, что я даже превзошло это все мои ожидания.
0: У вас, вы говорили, что кроме сына еще были дочери.
2: Да.
0: Скажите, они являются верующими людьми?
2: После моих долгих молитв моя дочь в прошлом году крестилась и до сих пор посещает богослужение вместе с моим внуком, с ее сыном. И я благодарна Господу, что второй мой ребенок обратился к Господу.
0: Скажите, долго ли вы молились о дочери, вот о своей второй?
2: Ну, дочь, она ходила со мной в церковь, но долго не могла принять решение, принять крещение и как бы заключить завет с Господом. Ну, а потом неожиданно для меня Господь вот так тоже ответил на мою молитву. И она сказала: «Мама, я приняла твердое решение, буду креститься».
0: Я знаю, что вы несете очень интересное, такое наполненное, духовно богатое разными событиями служение в церкви, в своей новой семье.
2: Да.
0: Расскажите о том, как Бог благословлял вас в этом служении и в чем оно заключается.
2: В церкви я несу очень ответственное служение. Я считаю, что это самое главное – донести до людей весть о спасении через Иисуса Христа, через Его искупительную жертву за грех. И другой цели в жизни у меня просто нет. Я являюсь в церкви руководителем миссионерского отдела. У меня есть группа, мои сестры, брат. И эта группа, мы посещаем больницы в городе Нижнем Новгороде. И многие медсестры, врачи этих больниц, этот персонал, они знают, что туда ходят христиане с литературой. И были также случаи, когда я часто езжу в электричке, потому что посещаю свою престарелую мать. Очень яркий случай расскажу. Когда я села в электричку и молилась Господу: «Господи, дай мне вот человека, который бы мог, захотел бы слушать меня, чтобы я засвидетельствовала ему о тебе». И Господь ответил на мою молитву. Но как вот мы люди грешные, у нас вот такое вот есть как бы недоверие. Я села в электричку, помолилась и жду. Садится около меня мужчина такой приятной наружности, молодой, ну лет 40 с небольшим, на вид ему было. И он сразу не внушил у меня доверия. Думаю, ну разве будет этот человек слушать о Господе, такой довольный, холеный, ничего его как бы не тревожит. И я так была разочарована. Ну вот, хотела засвидетельствовать, тут еще мужчина.
0: А в глубине души вы хотели пожилую женщину, похоже.
2: Да, я в глубине души такого более скромного, смиренного человека видеть. Но Господь
0: распорядился
2: иначе. Я стала молиться про себя тихо, чтобы Господь расположил сердце этого мужчину выслушать меня. Ну и так получилось, что он мне первый задал вопрос: куда вы едете и как? Ну и у нас завязалась беседа, и постепенно эта беседа переключилась на эту тему — о Боге. Я задала ему вопрос: верующие ли вы? То есть доверяете ли вы Богу? Он говорит, что ну я как все, также хожу в церковь, по праздникам, я как все в душе знаю, верю, что Бог есть. Но вот чтобы задумываться там о серьезном, чтобы молиться там, еще что-то, я далек от этого.
0: Удалось ли вам в этом сердце этого человека растопить лед и вот достучаться до каких-то таких сокровенных его мыслей и чувств?
2: Ну, конечно, удалось, потому что я ему рассказала свои опыты, какой я была раньше и какой был мой сын. И обо всем этом я поделилась с этим человеком, что Бог изменил мою жизнь в корне. И произошло чудо. Этот человек рассказал мне о своей жизни, о своих проблемах. Оказывается, он не настолько уж и благополучен.
0: Самодостаточен, как выглядел.
2: Оказалось, что внешность обманчива. На самом деле было у человека у этого было много своих проблем, много вопросов. И эта беседа проходила так оживленно, что мы не заметили, как прошли эти 3 часа, и мы оказались уже в Нижнем Новгороде. Мы расстались очень доброжелательно. Я подарила ему книгу миссионерскую об Иисусе Христе. И он записал адрес нашей церкви. То есть этот человек пообещал как бы сам себе, что будет искать тоже Бога, потому что он, его заинтересовала встреча со мной, разговор со мной, и он, вот это был яркий опыт, что человек, казалось бы, на вид ничем
0: не примечателен,
2: и вроде бы и не хочет.
0: Благодарение Богу, да, за то, что он ему виднее, да, каких людей искать, каким людям обращаться. Апостол Павел сказал такие слова: «Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». А в вашей жизни произошла встреча с Господом? Напишите нам, расскажите об этом. Всего доброго, до свидания.
3: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – вечная книга, потому что она действительно пережила века.
4: Библия для меня – это книга, самая первая, самая главная в моей жизни.
5: Живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
6: До нас не дошли рукописи Павла и Луки. Только их копии.
1: В этой программе рукописи Нового Завета, материалы и формы рукописей, древние переводы библейских книг, работа переписчиков, соответствие рукописей исходному тексту.
6: Когда мы говорим о Библии, то, естественно, мы понимаем, что Библия изначально написана была на языках древних. Каким образом этот древний текст до нас дошел? Для нас это очень важно. Ту ли Библию мы переводим, ту ли Библию мы читаем. С Новым Заветом у нас превосходная ситуация с точки зрения текстологии, науки, которая занимается текстами. У специалистов по текстологии Нового Завета, которые занимаются греческим текстом, гораздо больше возможностей, больше рукописей, чем у специалистов по Ветхому. Хотя в количественном отношении может быть так, но дело в том, что расстояние от оригинального текста, который до нас не дошли, до тех копий, которые у нас есть, разница между ними в один век, в некоторых случаях полвека. До нас дошли копии 2-3 века, то есть это совсем близко. Одна рукопись у нас есть, очень маленькая, правда, отрывка из Евангелия от Иоанна, которая отличается всего через одно поколение, может быть, разница. 40 лет между ними, 145 года. До нас не дошли рукописи Павла и Луки, только их копии. Но эти копии были записаны на разных материалах. Папирусах или пергаментах, разными буквами. При этом текстологи учитывают размер букв. Кроме того, свидетельством о древнем тексте могут служить древние переводы Нового Завета. Какие древние переводы? Сирийский, армянский, грузинский перевод, даже славянский. А также цитаты из Нового Завета у христианских авторов первых веков. Вот это тоже. Единственное, когда мы говорим о христианских авторах, нужно сказать, что они цитируют текст по памяти, иногда не очень точны. Но все равно это достаточно близко, и мы можем по их цитатам тоже судить о тексте. Причем очень немаловажно, в какой части христианского мира была сделана копия, в какое время. То есть, например, списком 2 и 4 веков отдается предпочтение. А в зависимости от этого рукописи классифицируются. Причем все сведения учесть из разных рукописей, тех, кто переводит Библию, невозможно. Поэтому мы используем для перевода так называемое критическое издание Нового Завета, которое издается в Германии. В Европе вышли и первые издания Библии, которые подготовил Эразм Роттердамский. Но с середины 15 века, когда была напечатана Гутенбергова Библия, и с 1517 года, когда Эразм Роттердамский издал греческий текст Нового Завета «Наука», о тексте Писания прошла огромный путь. То есть известно, что Эразм Роттердамский использовал всего лишь несколько рукописей. Эти рукописи были найдены в Византии, византийский тип, и последних глав Откровения у него вообще не было. Так что он сам их перевел с латыни на греческий. Главный вопрос, который задает наука, какой текст считать подлинно библейским, а что считать более поздними вставками? То есть иногда мы говорим, а в Библии есть какие-то вставочки. Но сейчас мы сделаем небольшое отступление, которое касается типов рукописей Нового Завета, которые нам известны. Первое – материалы. До нас дошли такие типы. Папирусы – это то, что сделано из тростника. Пергаменты – то, что сделано из кожи. Павел пишет: «Принеси книги, и особенно кожаные». 2 Тимофея 4.13. Это имеется в виду пергаменты. И последнее – это бумажная рукопись, это то, что нам известно.
1: В качестве источников Нового Завета используются древние переводы библейских книг – сирийский, старолатинский и латинский, восходящий к иерониму, коптский, готский, армянский, грузинский, эфиопский, славянский.
6: Вот, правда, цитирование, мы уже упоминали об этом, оно в древности и нынче немножко отличается. Если сегодня важно передать цитату дословно, вплоть до знаков препинания, то в древних цитатах до XIX века практически цитация была приблизительной, передающая смысл, не всегда полная, как правило, по памяти. Интересно, что размеры книги определялись ее формой. Форма книг чаще всего это были свитки длиной до 10 метров. Поэтому книга «Евангелие от Луки» и «Деяния», написанная одним автором, существует в отдельных списках. Потому что для каждой из них она ограничивалась длиной книги. Текст располагали параллельными колонками. Каждая колонка была длиной 5-7 сантиметров. Иногда на свитке писали с двух сторон. В книге «Откровения» в 5 главе написано: «И видел я в десницу, сидящую на престоле, книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную 7 печатями». Уже с начала II века начинают листы складывать друг на друга и образуют так называемый кодекс. Кодекс – это то, что напоминает наши книги. Вот, то есть вот это мы уже пользуемся кодексом. То есть вот книга, листы, складывающиеся листы. Сначала буквы были прописными, и такие рукописи называют унциальными. Яркие представители этих рукописей – 3-4 век. А затем стали писать строчными буквами. То есть появились большие и маленькие буквы, да? Минускулы. И рукописи этого периода называют минускульными рукописями. Это уже 9 век. При этом интересно, что между словами не было пробелов. Для того, чтобы отличать одно предложение от другого, между ними писали букву «и». Поэтому так много предложений начинается с «и». «И взглянул я», «и увидел», «и сказал». Да? То есть стих начинается с того, чтобы было понятно, где начинается следующее слово. Пробелов же нет. Используется слово «кай» – «и». И отдельно надо сказать о палимпсестах.
1: Палимпсесты – это кожаные рукописи, которые использовались повторно.
6: Пергамент стоил дорого, поэтому текст смывали, а сверху носили другой текст. Сегодня используются современные методы для изучения таких рукописей. Используются химические реактивы или ультрафиолетовые лампы, и они позволили прочитать многие древние рукописи. Например, когда мы говорим об унциальных рукописях, древних рукописях, да, из 250, 52 – это палимпсесты. То есть, представьте себе, вот сидел человек в библиотеке, еще не было никаких ультрафиолетовых ламп, и глаза ломал, пытался прочесть под каким-то хозяйственным текстом, прочитать библейский текст, который за ними стоял. Он же был когда-то в свое время написан, то есть кожа была продавлена, то есть можно было буквы какие-то различить под теми буквами. И он глаза ломал, пытался все это записать. И, кстати, переписывал. Константин Тишендорф был один из таких исследователей. Был такой ученый в Германии. Стоимость всей Библии могла составлять около 30 тысяч динариев. То есть представьте себе, что легионер в год получал 750, а паденщик – 300. Представьте себе, какая разница. Да? То есть над переписыванием работали писцы. Как правило, стоя или сидели на скамье или на земле. Держали свиток на коленях. Известные записи о работе писца.
1: Тот, кто не знает, что такое труд писца, думает, что это легко. Но хотя пишут три пальца, работает все тело. Переписывание сгибает спину, вонзает ребра в живот, приводит в негодность все тело.
6: Ну, наверное, надо перечислить общее число рукописей Нового Завета, то есть, как бы, чтобы мы могли себе представлять хотя бы объем тех рукописей, которые позднее суммировалось в общем издании Нового Завета, которое сегодня пользуются переводчики.
1: Общее число рукописей Нового Завета – около 5735. Из них 266 унциалов – древние рукописи, написанные прописными буквами. 2754 минускулов – рукописи, написанные строчными буквами. И 2135 лекционариев – церковных списков.
6: Но не все эти рукописи содержат полный текст. То есть все рукописи с разными текстами. Больше всего Евангелие, меньше всего книги Откровения. В списках Откровения 300. А полных Новых Заветов около 50. То есть, но 50 – это много. Если некоторые труды Аристотеля дошли до нас в единичном экземпляре, в двойном экземпляре, то 50 – это очень много. А всего, видите, больше 5000, почти под 6000. Самые древние папирусы содержат отрывки самой разной длины. От 200 листов до кусочков. Самый древний папирус, найденный в Египте в 120 году, 6 стихов из 18 главы Евангелия от Иоанна, размеров 64 на 89 миллиметров. Ну, представьте, да, вот тут 64 на 89. И это, возможно, первый или второй список с автографа. Это серьезный удар по тем ученым, которые оспаривали авторство Иоанна. И считали, что Евангелие было написано не ранее 160 года. Затем унциальные рукописи, среди которых список полной греческой Библии середины IV века.
1: Список полной греческой Библии середины IV века был обнаружен Константином Тишендорфом в монастыре святой Екатерины на Синае в XIX веке. Размер страниц 381 на 343 миллиметра. Он содержал не весь Ветхий, но зато весь Новый Завет.
6: В 1862 году она была издана в 4 томах в Лейпциге. Для нее лили специальный шрифт, чтобы воспроизвести особенности самой рукописи. Шрифты лили под буквы. Поэтому и изданные рукописным, изданные книги, которые были изданы таким образом, они очень походили на рукописи. В 20 веке рукопись была издана в Оксфорде факсимильным способом по фотографиям. После революции советское правительство, которое хранило эту рукопись, оно продало эту рукопись в Лондон, где она нынче хранится, за 100 тысяч фунтов стерлингов. То есть, если перевести тот курс на нынешний, то это полмиллиона долларов. Причем половину заплатило правительство, а другую половину собирали по подписке среди британцев. То есть, очень интересно, что рядовым британцам было дело до того, чтобы выкупить в советском правительстве какую-то рукопись Библии. Рукопись обозначает еврейской буквой «Алеф». Она принадлежит так называемому «Александрийскому типу». Ну и, собственно, еще у нас две рукописи Александрийского кодекса. Александрийский кодекс 5 века и Ватиканский кодекс середины 4 века. До 1881 года для переводчиков Библии существовал только один текст. Текстус рецептус. Текст общепринятый, переводит с латыни. Само название появилось случайным. В 1624 году два брата-печатника Эльзевира из Лейдена готовили карманное издание греческого Нового Завета. Ну, все хотели читать Библию в оригинале, да, то есть было много богословов, много специалистов, которые хотели читать Библию в оригинале. И Новый Завет тогда продавались хорошо. И вот они, эти братья Эльзевиры, предварили его рекламой.

0: и перевод, который санкционировал король Яков. К нему сложилось очень почтительное отношение, его даже нельзя было критиковать. Но Эразм Роттердамский, когда готовил этот общепринятый текст, он использовал рукописи X века. Некоторые его фрагменты не имеют соответствия в греческих рукописях. Приведу только два примера. Первый пример связан с богословской вставкой. Эта вставка была вписана богословами достаточно позднее время, в первое послание Иоанна. Вот как оно звучит, эта вставка.
1: «Ибо три свидетельствуют на небе – Отец, Слово и Святый Дух, и сии три суть едина. И три свидетельствуют на земле – Дух, вода и кровь, и сии три об одном».
0: Собственно, выражение «Отец, Слово и Святой Дух» едины. Вот эта вставка, которая имеет богословское значение, эта вставка доказывает три единства, то есть троицу. То есть это вписали богословы. Это точно установлено учеными, что этой вставки не было в древних рукописях. То есть этого кусочка текста. То есть сравнивая древние тексты и современные, можно увидеть, какой текст... Более древний текст является основой для реконструкции настоящего текста. Вот. Но поскольку этот текст сохранился в древних, в поздних рукописях, интересно, что Эразм Роттердамский не решился ее выбросить. Он оставил ее в тексте. Это не противоречит церковному учению. Это для нас просто... То есть оно не несет черты ереси. Только мы можем сказать честно, что вот это вот более поздняя вписка. И таких вписок не очень много в Библии. Вот что поражает, это абсолютная идентичность самых разных рукописей. Да? То есть вставочки или различия, они настолько незначительны, что практически не влияют на смысл. Откровение 22.19, еще одно место.
1: «И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в Святом Граде, и в том, что написано в книге сей».
0: Все греческие рукописи, которые содержат текст книги Откровения Иоанна, дают здесь следующее чтение. «Если отнимет кто от слов книги пророчества от этого, отнимет Бог у него долю его в древе жизни». Когда Эразм готовил свое издание, у него была единственная рукопись, в которой не хватало последнего листа. Он не стал искать другую, а сделал обратный перевод с латыни на греческий. И у него в ней лежала редакция 8 века, где линго дерева было заменено на слово «книга». То есть получается, что не у того Бог отнимет участие в дереве жизни, в оригинале, а у Эразма в книге жизни, участие в книге жизни. А дерево жизни – книга жизни. То есть если человек не записывает книги жизни, он не будет там просто находиться в этом, в раю. А если ты записан... И, соответственно, Эразм получает больше прав, чем древние рукописи. А древние рукописи говорят, что у него не будет доступа к дереву жизни. То есть, по большому счету, Эразм с точки зрения богословия был даже более прав. Я не знаю, богословская это была правка или просто он ошибся при чтении.
1: «Показал мне ангел реку воды жизни, прозрачную, как кристалл. Она начинается от престола Бога и Агнца. На обоих берегах реки, протекающей посредине улицы города Божия, растет дерево жизни. 12 раз в году приносит оно народам плоды, каждый месяц новые и целебные листья. Ничего не будет в том городе проклятого. Воздвигнется там престол Бога и Агнца, и будут служить и поклоняться ему слуги его. Увидят они лицо его, и имя его будет на челе у них. Ночей там больше не будет, и не понадобится людям уже ни светильников свет, ни свет солнца, ибо Господь Бог воссияет над ними, и будут царствовать они во веки веков». «Верны эти слова, — заключил ангел, — и истинны. Потому и послал меня, ангела своего, Господь Бог, вдохновлявший пророков, показать слугам своим, чему надлежит произойти вскоре».
2: «Вот я скоро приду, — говорит Иисус. Блажен, кто в сердце хранит пророческие слова книги».

0: книги этой.
1: Я, Иоанн, сам все это слышал и видел. Потрясенный всем, что показал мне ангел, я у ног его пал на колени, чтобы поклониться ему. Но он удержал меня. Не делай этого. Я ведь только соработник твой и твоих братьев-пророков, и всех тех, кто в сердце хранит слова этой книги. Богу поклонись.
2: Большое количество рукописей уберегает нас от ошибки думать, что до нас дошла неправильная Библия. Большое количество рукописей помогает нам выяснить, каков же текст был первоначально. И огромное количество, если мы видим, где текст как-то каким-то образом не совпадает, мы все равно имеем в руках достаточно надежное свидетельство о тексте оригинала. Поэтому, когда сегодня мы переводим Новый Завет с того греческого текста, который подготовлен учеными, можем гарантировать, что вот это Слово Божие является неповрежденным Словом Божьим.
3: Кого когда-то называли люди царем в насмешку, Богом в самом деле? Кто был убит, и чье орудие пытки согрето теплотой моей груди? Вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы-старухи, и солдаты, и прокуратор Рима – все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом священных роз. Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Здравствуйте! Принято считать, что дети очень умело манипулируют родителями. Но оказывается, дети сами часто становятся объектами манипуляций. Как защитить ребенка от этого? Как научиться не поддаваться манипуляциям? И почему важно сделать это вовремя? Сегодня мы ищем ответы на эти вопросы вместе со священнослужителем, магистром богословия Русланом Флорисовичем Фазлеевым. Что такое манипуляция?
4: Манипуляция – это разного рода действия, направленные на то, чтобы другой человек сделал то, что хочется мне. Можно это сравнить с дрессурой в цирке, когда животное лакомством или наказанием заставляют выполнить то или иное действие. Это своего рода не свобода, но в то же время все так со стороны видится, как нормальные взаимоотношения. Манипуляции – это то, что вообще противоречит божественному замыслу, потому что когда Бог сотворил человека, Он создал его свободным и сделал его таким образом, чтобы человек принимал решения самостоятельно. Конечно же, Бог всегда открыт для того, чтобы оказывать помощь, содействовать, давать совет, но при этом Бог не манипулирует. Он не делает так, как говорится в мудрости народной, кнутом и пряником. Бог действует как любящее существо, общаясь с любящим существом. Поэтому манипуляции, особенно если говорить о детях, это очень такой важный вопрос, потому что, как вы правильно отметили, дети тоже видят поведение своих родителей в зависимости от того, что они делают, и их реакции. Поэтому если ребенку что-то нужно, они действуют соответственно. Если, к примеру, после того, как они начинают плакать и устраивать истерику, им дают то, что они просят, они начинают это использовать. В то же время, если они видят, что это не работает, папа сердится еще сильнее, они, естественно, стараются менять форму поведения и делают так, в зависимости от того, что они видят по отцу, делать так, чтобы это понравилось папе, лишь бы получить, или наоборот, не получить то, что им, что они должны получить. Допустим, надо выполнить какое-то задание, чтобы как-то отсрочить этот процесс. Они будут делать так, чтобы родители стали на их сторону.
3: Руслан Флорисович, почему детьми так легко манипулировать?
4: Дело в том, что дети – это такой хороший плацдарм для того, чтобы проводить над ним эксперименты. Это очень хорошо знают особенно таких в преступных группировках, знают психологи, которые стоят не на пути света. Я когда-то в одной из передач узнал интересный такой и удручающий факт, что после того, как транслировалась по центральному телевидению программа с участием Кашпировского, Чумака, где оказывалось влияние на психику людей, очень много детей и подростков вместе с родителями смотрели эти передачи. В дальнейшем, когда в школах проводили опросы, отмечено было, что те дети, которые просмотрели эти передачи, более 90% случаев оказывались более подвержены внушению. И, как показывает дальнейший исторический контекст в нашей стране, именно на это время выпадает очень такой активный рост банд группировок. Бандитских групп, скорее всего, люди, которые понимают, что как работают законы психологии, внушения, использовали ту создавшуюся среду, атмосферу, в которой оказались наши дети, для того, чтобы вовлечь их в эти группировки. Поэтому это бумага, на которой записывается потом то, что эти дети будут собой представлять.
3: Руслан Флорисович, кто чаще всего манипулирует детьми?
4: Есть две группы. Первую я уже сказал, это люди нечистые на руку, которым очень важно достичь своей цели от любого человека, неважно, мальчик, девочка, юноша, девушка или взрослые люди. Есть такие проявления и у нас, у родителей. Мы можем даже этого сами не замечать, как мы манипулируем детьми, когда мы видим, что если мы дадим какой-то приз, к примеру, говорим ребенку, вот если ты сдашь вступительные там экзамены или наоборот выпускные, я там тебе куплю там велосипед, у кого побольше средств, значит, куплю тебе машину, там, мотоцикл и так дальше, подарок какой-то.
3: Это манипуляция, это нездоровая мотивация.
4: Нездоровая. В раннем детстве, да, когда ребенок не понимает, что это нужно ему, допустим, учиться, то, конечно же, мы говорим, да, вот если ты то и то сделаешь, мы дадим тебе подарок, это нормально, потому что у детей еще на этом этапе нет такого правильного восприятия, интеллектуального восприятия того, что им нужно на самом деле. Но если это уже подросток, если это молодой человек, он прекрасно понимает, что он учится не для родителей, а для себя. Он, если получит хорошее образование, а точнее, потому что можно получить образование и не стать специалистом, если он станет настоящим специалистом в своей области, то это будет потом ему помогать всю жизнь развиваться. Если же нет, он не просто будет неучим, у которого двойки стоят или плохие отметки в табеле или в дипломе. Это будет человек, который не смог себя реализовать. И если ему еще при этом сказать, ну вот ты сдашь экзамен или поступишь, и мы тебе сделаем подарок, ну это детский сад какой-то. Да, это манипуляция, это абсолютно неправильный мотив.
3: То есть сами родители могут манипулировать своими же детьми.
4: Иногда сами этого не понимают. Да.
3: Например,
4: да.
3: Другие взрослые или дети.
4: Дети, вот, и раз мы поняли с вами, что дети очень ловко манипулируют родителями, то и друг другом тоже.
3: То есть каждый человек может кем-то манипулировать.
4: Совершенно
3: и ребенок,
4: верно.
3: И взрослый.
4: Совершенно верно. И это вот как раз и является следствием того, что люди перестали понимать божественный замысел о себе. Потому что, когда Бог сотворил человека, Бог и объяснил ему, в каких рамках он может существовать. Были посажены два дерева. Дерево познания добра и зла. И дерево жизни. Между ними большая была разница. С одного дерева плоды можно было есть, с другого нельзя. То есть были поставлены рамки, барьеры, которые нужны были прежде всего человеку. Это не Богу нужно было нас чем-то ограничить. Это нужно было человеку, чтобы он не стал объектом манипуляции другой личности, дьявола или сатаны, которого мы знаем по имени из Священного Писания, который и придумал вот это средство, манипуляция, управлять другими людьми. При этом самая высшая категория манипуляции, это именно такая манипуляция, когда ты делаешь что-то не по своей воле для кого-то, при этом думая, что делаешь это для себя, и ты абсолютно свободен.
1: Принято считать.
3: Всегда ли осознанно люди манипулируют детьми, коль скоро мы о детях говорим сегодня?
4: Нет, конечно, не всегда. Очень часто это тоже является аппликацией того, что с ними делали их родители. Может быть, где-то какую-то неправильную книжку прочитали. Может быть, сами сделали такую установку. Еще одна причина, кстати, для таких манипуляций, не злых, будем говорить, со стороны родителей, так проще. Дольше всего, конечно, нужно уговаривать, объяснять, почему так нужно. Вот, допустим, у нас в семье так принято. Если наш сын что-то просит, я сразу быстро отвечаю, очень быстро отвечаю, если я считаю, что правильно, неправильно, я говорю «нет». Но жена приучила сына, и я постепенно привык к этому тоже, что после «нет» сразу идет объяснение, почему. Вот. Наш малыш сообразительный, и теперь он чаще идет к маме. Почему? Потому что с мамой можно как-то подольше провести диалог. Были такие даже случаи, когда он еще совсем был маленьким, ему было около 3,5-4 лет. Он подходил и спрашивал меня о чем-то, просил меня о чем-то. И я, допустим, отвечал «нет». Он мне выдвигал свои аргументы, я очень коротко, емко отвечал «почему нет?». И он произнесил фразу «папа, а можно я поговорю с мамой?». В чем дело, это так? Он уходил в другую комнату и закрывал дверь, чтобы я не вмешивался. И он пытался, значит, убедить теперь уже маму, чтобы получить то, что он желает. Это, конечно, это утомительно. Это очень долго. Я иногда смотрю, сколько времени моя супруга проводит в объяснении с сыном, который с возрастом становится все умнее, и у него аргументы становятся более изощренными. Конечно же, мне хочется решать все намного быстрее. И я ему говорю, как уже немножко так в эмоциях, говорю так, и ты не сделаешь этого, потому что тебя ждет вот это, и я долго объяснять не буду, это если я очень тороплюсь, тебя ждут вот такие-такие последствия. Мне приходится очень часто все равно слышать этот вопрос. А почему? Вот надо отвечать на эти вопросы. Это очень важно.
3: Руслан Флорисович, так как же научить ребенка не поддаваться манипуляциям?
4: Очень важно, чтобы ребенок знал основные законы манипуляции. То есть, когда к тебе обращаются с какой-то просьбой, чтобы ты что-то сделал, или даже наоборот, сначала обращается с каким-то предложением, с каким-то подарком, чтобы расположить к себе, очень важно задать первый вопрос для себя. А к чему это приведет? Вот эта просьба, которую я выполню, или этот подарок? Ну, конечно, если это искренний подарок, не надо к каждому подарку так относиться. Но все-таки, если за подарком следует какая-то просьба, или такое предложение, я тебе дам вот это, если ты сделаешь вот это и вот это. Очень важно, чтобы ребенок задумался. Очень важно. Несмотря на красивый подарок. То, что ему предлагают, это хорошо или плохо? Вот для этого очень важно, чтобы ребенок с самого детства знал, что такое нравственный закон. И спросил кроха, что такое хорошо и что такое плохо, так как у поэта. Но по Библии это сказано так, что научай своих детей каждый день и утром, и вечером, и днем, как только есть возможность, учи закону Божию. 10 заповедям, заповеди, которые определяют правильные отношения с другими людьми и с Богом. Потому что если мне делают хороший подарок и объясняют, что эти подарки станут частью твоей жизни, если ты будешь делать то, что противоречит закону Божию, у ребенка, особенно у ребенка, сразу возникает вот эта внутренняя борьба, которую он может не выдержать, потому что подарок очень привлекателен. Или ему могут объяснить, что перспективы очень большие будут, подарки будут дальше лучше. И вот здесь вопрос выбора между нравственностью, не укради, там, не обмани, не пожелай, буду сталкиваться с вопросами «хочу», «мне это нравится».
3: А, вот, например, давай сделаем это. Чё ты? Ты трус, если не хочешь вот туда, на те гаражи залезть? Да, там очень опасно, мама не разрешала. Вот как в этом случае быть?
4: Эти ситуации тоже можно проигрывать дома, обсуждая с ребенком. К примеру, если идет речь о смелости, то можно испытать смелость совсем по-другому. В другой игре, в более безопасной игре. А давай попробуем вот на отжимание. Вот давай, кто из нас больше отожмется?
3: Но это с родителями.
4: Нет. Я как разговариваю когда с ребенком, я ему говорю, вот предложи тогда другую идею. Если ты хочешь испытать смелость, давай другую какую-то игру. И мы начинаем придумывать вместе варианты, как можно испытать себя на силу, на ловкость, на смелость. Но при этом обходя такие игры, которые могут повредить здоровью. Это, кстати, тоже очень интересный вопрос. Обычно вот такими методами, такими средствами испытывают смелость или трусость как раз трусливые люди. Потому что если я смелый, мне испытывать этого совсем не надо.
3: Руслан Флорисович, время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Я благодарю вас за беседу, за ваши ответы. Спасибо. Это была программа «Принято считать». Всего доброго. До свидания.
0: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: А перевод – это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее.
4: Септуагинт – это первый в истории перевод Библии.
5: Авторы Нового Завета пользуются септуагинтой.
1: В этой программе языки Библии, септуагинта, сирийский и готский переводы, вульгата, перевод Лютера, современные языки и переводы Библии.
4: Мы знаем, что в оригинале Ветхий Завет, то, что мы называем Ветхим Заветом, эта часть Библии написана на семитских языках. Это еврейский, древний еврейский язык, и часть Библии написана на арамейском языке. Иногда говорят язык иврит, что не совсем правильно, потому что словом иврит мы называем современный иврит, современный еврейский язык, на котором сейчас говорят в Израиле. Вот. В научной литературе тот язык, на котором написана Библия, называется древний еврейский язык, чтобы отличить его от современного. Конечно, они имеют общие связи, очень большие. Тот, кто знает современный иврит, может запросто понимать Библию. И часть Библии написана на арамейском. Это кусочки из книги Даниила и часть книги Неемии. Новый Завет написан на древнегреческом языке, так называемом языке койне, общем греческом. Это язык уже эллинистической эпохи, когда греческий язык стал общим для всего восточного Средиземноморья. Как lingua franca есть такое понятие, это общий язык для всех.
6: Всегда существовали как сторонники переводов, так и противники переводов, да? Противники переводов утверждали, что Библию надо читать на том языке, на котором она написана. Только так вы обретете полноценное понимание Слова Божьего. И, в общем-то, те, кто так утверждает, они, в общем-то, правы только с одной стороны. С той стороны, что действительно для того, чтобы понимать весь полноценный, нужен этот язык, чтобы он был твоим родным. И второй момент, который связан с древними языками, он связан с тем, что, в принципе, сегодня современный человек, у него слишком мало времени, чтобы еще потратить его на изучение языка. И тогда мы говорим, что для того, чтобы прочитать Библию, нужно использовать перевод.
3: Первый перевод Библии, и надо сказать, что это вообще первый перевод в современном смысле, вот в нашем европейском или средиземноморском, или еще даже не христианском, а античном мире, был перевод именно что Ветхого Завета, который тогда еще никто не называл ветхим, потому что нового не было, на древнегреческий язык, который тогда тоже никто не называл древним, потому что он тогда и был современным. Это произошло в 3 веке до нашей эры, еще до христианскую эпоху, когда начался эллинизм, когда Александр Македонский завоевал разные территории и не просто их завоевал, но постарался ввести там более или менее однообразную культуру, и греческий язык был, в общем-то, языком межнационального общения и языком управления, языком культуры, ну, как русский в современной России. Да, языков много, но русский, конечно, занимает особое положение. И вот в Александрии Египетской, столице эллинистического Египта, в 3 веке до нашей эры греческие цари Птолемеи решили запустить проект по переводу Священного Писания или закона евреев, а у них было много евреев в Александрии, на древнегреческий язык, на котором все понимали, на котором осуществлялось государственное управление. Видимо, исходили из практических потребностей. Ну вот живут какие-то евреи, у них там какой-то свой закон, что там написано, никто не знает. Надо разобраться, потому что они по этому закону живут. Но одновременно и перевод, который был выполнен, стал для самой иудейской, еврейской общины текстом Священного Писания, понятным каждому. Не все знали древнееврейский или там арамейский. Часть Ветхого Завета на арамейском написана, небольшая, правда. Но по-гречески уже говорили, как сегодня в России евреи чаще говорят по-русски, чем на каком-либо другом языке. И кроме того, этот перевод стал средством познакомить, собственно, греков Они же не станут читать по-еврейски, зачем им это? У них свой великолепный язык, своя литературная традиция. Но они познакомились вот с Моисеевым законом, познакомились с вестью о едином Боге. И в общем христианство стало возможным в той форме, в которой мы его видим, в том числе благодаря этому переводу.
1: Септуагинта – древнейший греческий перевод Ветхого Завета. Название Септуагинта восходит к легенде, изложенной в послании некоего Аристея, жившего около 100 года до Рождества Христова, а также в трудах Иосифа Флавия. Согласно этой легенде, царь Птолемей II Филадельф 285-246 годы до Рождества Христова поручил 72 израильским старейшинам перевести на греческий язык книги Моисея. Вслед за Пятикнижием были переведены и остальные книги Ветхого Завета. Перевод выполнен в III-I веках до нашей эры.
3: Давайте задумаемся. Иисус, еврей, его апостолы, евреи, говорили, ну, то ли по-еврейски, то ли по-арамейски, не очень важно, но на одном из этих восточных семитских языков. А Новый Завет написан по-гречески. Почему? Потому же, почему сегодня, допустим, в России башкир, тувинец, чеченец, если захочет, чтобы его прочитали, будет писать по-русски, на языке, на котором читают многие, а не только его народ. Да? Вот нужно было написать по-гречески для того, чтобы читали не только евреи. Это было очень важно. А как писать на языке, на котором о таких вещах еще не говорится? И вот перевод с древнееврейского на древнегреческий, который называется иногда «Септуагинта», от числительного 70, или перевод 70 толковников, дал такую возможность будущего христианского творчества на греческом языке, но на библейскую тему, вот на этой основе Ветхого Завета.
5: А если обратить внимание на Новый Завет, то цитаты в Новом Завете приводится, ветхозаветные цитаты, приводится по септуагинте, как правило, чаще всего. То есть видно, что автор Нового Завета пользуется септуагинтой или по памяти, или ее цитирует, но использует именно септуагинту. Не масоретский текст, древнееврейский, а именно греческий использует. В рамках иудаизма все, ну, постепенно вот это вот крыло иудействующих христиан, их становится меньше. А христиан, которые были из язычников, из прозелитов, да, из вот этой части, их было очень много. И поскольку они в основном говорили на греческом языке, соответственно, септуагинта для христиан этой части, она становится авторитетным источником, и они именно на нее начинают ссылаться. Помимо этого, начинали появляться книги на древнегреческом уже языке. Например, книги Иудифа, книги сына Варуха, да, мудрости, премудрости Соломона и так далее. То есть они все появляются, Маковейская, первая, вторая книги и так далее. Они все появляются на уже древнегреческом языке изначально. И они потихонечку, вот эти вот все книги на древнегреческом языке, как только был завершен перевод с ветхозаветных книг, они были добавлены к Септуагинте. И получился так называемый канон Септуагинты. А поскольку ранние христиане, как я уже сказал, они говорили на... И христианство распространяется среди грекоговорящих, и они в основном говорят на греческом языке, то потихонечку Септуагинта становится своего рода, ну как бы, писанием вот на тот момент христиан.
1: Еноху было 65 лет, когда у него родился Мафусал. Енох жил в тесном общении с Богом и особенно после рождения Мафусала. Так было 300 лет, в которые у него родились и другие сыновья и дочери. 365 лет провел Енох на земле, живя в тесном общении с Богом. И не стало его, потому что Бог взял его на небо живым. И Авраам, которому было тогда 75 лет, покинул Харан и отправился в путь, как повелел ему Господь. И Лот пошел вместе с ним. Авраам взял с собой Сару, жену свою, Лота, племянника своего, и все имущество, нажитое ими, и тех рабов, которых они приобрели в Харане, и пошел с ними в землю Ханаанскую. Придя в Ханаан, прошел Авраам по всей стране до священного места возле города Шихема, к дубу Море. В то время на земле той жили хананеи, но Господь явился Аврааму и сказал: «Твоим потомкам я отдам эту землю». И поставил Авраам жертвенник Господу, явившемуся ему на том месте. Так, идя с остановками, Авраам продвигался на юг Ханаана.
4: Иногда переводчики могли не понимать текст. Мы сталкиваемся с какими-то разночтениями в Септуагинте и в еврейском тексте. То есть вот на уровне неправильного прочтения слов, не такого прочтения. То есть вот, по-видимому, некоторые слова еврейские могли быть незнакомы для греческих переводчиков, и они должны были догадываться, что они значат. Вот. Очень интересное занятие сравнивать стих за стихом еврейский и греческий текст. Септуагинт — это первый в истории перевод Библии. Если изначально Библия — это откровение для одного народа, для народа еврейского, то вот с одним только переводом Септуагинты границы Священного Писания расширяются до всего вот этого ареала в Восточном Средиземноморье, там, где владели греческим языком на уровне вот межнационального общения и государственного языка и так далее. Один из других вот важных тоже древних переводов – это перевод на сирийский. Он появляется где-то до V века, он, видимо, уже был закончен. Он тоже очень ранний, когда формируется письменный язык сирийский. Сирийский – это диалект арамейского языка, просто со своей письменностью, со своим алфавитом. Да, очень готский перевод. Я вот единственное, я не помню время, но он тоже очень ранний. Готский перевод Библии, сделанный для готских племен. Это германские языки, соответственно. Этот перевод тоже древний, и он, собственно, стал основой для готского христианства, потому что готы очень быстро стали христианами. Еще в то время, когда они были вот, в рамках Римской империи. Вот. И для них был сделан этот перевод, который, к сожалению, не сохранился полностью. Библия проникает в Рим. Языком, первым языком христианской общины Рима был греческий. Где-то к концу IV века по Рождеству Христову римские христиане понимают, что латиноговорящие христиане понимают, что нужен новый перевод. И за перевод берется один из таких отцов церкви, которого мы знаем под именем Иероним.
1: Сафроний, Евсевий и Иероним. 342-420 годы. Церковный писатель, аскет, создатель канонического латинского текста Библии. Почитается в православной и католической традиции как святой и один из учителей церкви.
4: В V веке формируется Библия, которую мы называем Вульгата. Вульгата, то есть общепринятая. Вульгата делается с еврейского, в отличие от старой латинской Библии, от Ветхого Латина, где Ветхий Завет переводится с греческого языка, вульгата делается с еврейского. После Второго Ватиканского собора, который был в 60-е годы прошлого века, была принята новая редакция, она называется «Новая вульгата». Это латинская Библия, которая еще раз была сверена. Были найдены новые рукописи, там, в общем, текстологически она была сверена, и вот составлена была новая редакция. Сейчас вот пользуется, если вы хотите читать на богослужении по латыни, то вот будете пользоваться вот этой новой вульгатой. Вульгаты пользовались везде, и в Англии, на Британских островах, и в соответственно, там, в Испании, и все. То есть, ну, это вот центральная Библия для этого времени. Вот. С нее делались переводы на другие национальные языки. Первые переводы, как правило, делались с Вульгаты.
3: А перевод – это больше, чем перевод. Это прорыв в будущее. Так пошло и дальше. Например, перевод Мартина Лютера на немецкий язык, его Библия, стала, по мнению специалистов в истории немецкой литературы, рождением нового немецкого литературного языка. Конечно, по-немецки писали и до того, но не было еще такого единого стандарта, не было ощущения, что на этом языке можно сказать обо всем, в отличие от латыни, высокого языка. И так происходит в очень многих, на самом деле, культурах. Лингвисты оценивают так, грубо говоря, 5-6 тысяч языков существует в мире. К сожалению, некоторые умирают. В том числе в нашей стране есть умирающие языки. Это языки некоторых народностей Крайнего Севера. Там осталось, может быть, 10-20 человек. Да, понятно, что через 100 лет этого языка никто не будет помнить. А примерно 1500 языков из этих 6000 имеют свою Библию. Конечно, сюда относится большинство крупных языков. Но на многие из них, особенно в бывшем Советском Союзе, в том числе и в России, Библия переводилась только в последние десятилетия.
6: Сегодня трудно посчитать количество переводов на немецком языке. Это что-то около порядка 100 переводов, да? Вот. Трудно посчитать количество переводов на английском языке. Фактически невозможно. Мы сегодня говорим о числе 500 переводов на английском языке. Вот. Причем специалистам известно что-то около там, сотни другой, да? То есть сотни переводов можно перечислить, но остальную сотню просто уже даже специалисты не знают. Вот. Но эти переводы множатся и множатся и множатся. Это в какой-то мере даже это уже можно назвать определенной катастрофой переводоведения, потому что эти переводы могут издаваться вплоть до того, что это переводы, которые корректируют Библию, переводы, которые говорят о том, что необходимо какие-то вещи переводить не так. Парафразы тоже можно носить к переводам Библии, это как бы еще одна из задач. Например, перевод Living Bible возник из-за того, что отец хотел читать детям Библию, вот, а дети не понимали той Библии, которую он им читал. Тогда он стал им пересказывать Библию. Таким образом родилась идея Living Bible, живой Библии. Библия, которую свободно, спокойно читают дети. Это она им понятна.
7: За сколько нам нужно музыкальных исполнений в консерватории? Вот сколько нам нужно? Вот сколько есть хороших музыкантов, вот столько нам и нужно. И никаких ограничений здесь не существует.
8: Вон и день, когда над миром новым Бог склонял лицо свое, тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города, и орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. А для низкой жизни были числа, как домашний подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает. Патриарх седой себе под руку, покоривший и добро, и зло, не решаясь обратиться к звуку, тростью на песке чертил число. Но забыли мы, что осиянно только слово среди земных тревог. И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово – это Бог. Мы ему поставили пределы, скудные пределы естества. И как пчелы в улей опустел, дурно пахнут мертвые слова.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, с целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам каждый здесь готов. А мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, рад приветствовать вас в моей школе здоровья.
5: Так.
4: Моя племянница и ученики снова здесь.
5: Так.
4: Проходите,
5: заходите,
4: мои дорогие, проходите.
5: Заходите.
4: Так, у нас
5: так.
4: Настенька.
5: Матвей.
4: Матвей.
5: Так, это так. Я записала.
4: Что это у нас?
5: Это я записала.
4: Веселинка, а что это ты такое пишешь? А, наверное, она сочиняет новые стихи.
5: Профессор Бодрячок,
4: да.
5: Мне сейчас не до стихов.
4: Вот оно как.
5: Ой, я пишу план своих дел.
4: Вот. План дел?
5: Да.
4: Вот это да. А зачем тебе нужен план дел?
5: Ой, я просто очень-очень хочу помочь маме и папе. Но я почему-то всегда забываю... Или ленюсь. Вот так, и записываю так. План своих дел.
4: Да. Молодец! Правильно!
5: Ой.
4: Ну, а почему ты так тяжело вздыхаешь?
5: А вот я вам сейчас прочитаю свое стихотворение, и вы все-все-все поймете.
4: А, все-таки стихотворение-то у нее есть. Ну-ка, послушаем. Послушаем.
5: Утром встала я пораньше.
4: Отлично.
5: И заправила кровать.
4: Очень хорошо.
5: Заглянула в холодильник, чтобы молоко достать. Кашу вкусную сварила, чай с ромашкой заварила, всю посуду перемыла, кашу всем я разложила. Мама встала, вот дела, меня крепко обняла. Ну, спасибо, молодец. Вот и сказочке конец.
4: Ой, я чуть как сказочке конец.
5: Да.
4: Что же, тут вот все, что ты вот это перечисляла, это неправда? Что, сказочка, что ли?
5: Да вот дело-то в том, что это я все не сделала. Я просто хотела встать пораньше, но кроватка была такая теплая, мягкая.
4: Веселинка, веселинка. Я как было бы хорошо, если бы ты в самом деле встала, убрала бы кроватку, приготовила бы завтрак маме и папе и всем. Ведь хороший завтрак укрепляет наше здоровье.
5: А я очень-очень хочу, чтобы мои мама и папа были здоровыми и счастливыми. Вот вы хотите?
4: Хотите, чтобы мама и папа были здоровыми? Да?
5: Да, мы все хотим.
4: Да, кто же этого не хочет? Но для того, чтобы мама и папа были здоровыми и счастливыми, нужно научиться им помогать.
5: Вот.
6: Я вообще, когда встал, я сразу макароны из холодильника достал, только я не сумел погреть их, потому
4: молодец.
6: Что детям нельзя газ включать и...
4: Ну, видишь ты...
5: Достал из холодильника.
4: Да, достал из холодильника, это
5: да.
4: Уже хорошо.
5: А Настя?
7: А я утром встала, зубы почистила.
5: Во, это тоже полезное дело.
4: Самостоятельно тоже полезное дело, правильно.
7: И потом зарядку сделала.
5: Вот, зарядка.
4: Да?
5: Вот, и я тоже, смотрите, записала. Завести будильник. на 7 утра приготовить завтрак.
4: Отлично.
5: Вот, я все
4: записала. Веселинка, это первый кирпичик. Да-да-да-да-да.
5: Профессор Бодрячук,
4: да.
5: При чем тут кирпичик?
4: При чем? Если ты хочешь построить дом здоровья, то потребуется много кирпичиков добрых дел.
5: Дом здоровья?
4: Да. А вот пойдемте на нашу полянку, там я вам кое-что покажу. Я там что-то приготовил.
5: Дом здоровья, пойдемте строить дом здоровья. Дом здоровья. Так.
4: Ребята, это кирпичики здоровья.
5: Так.
4: Давайте сейчас из них попробуем построить дом.
6: Давайте.
4: Ну как? Готовы?
5: Мы готовы.
4: Давайте, давайте.
5: Мы готовы.
4: 3, 4. Начали.
5: Так.
4: Так.
5: Так. Мы строим дом.
6: Мы строим дом.
5: Молодцы.
6: Мы строим дом.
5: Так.
6: Мы строим дом. Строим дом здоровья. Мы строим
5: дом добрых дел.

0: А я тоже хочу.
1: И? Так, ищите крышу. Так, где она?
0: Дыши. Вот одна крыша.
1: Так, наверное, вот так надо будет сделать еще. Так, где наша крыша?
0: Ой, она две. Я нашел две.
1: Давайте сюда. Молодцы, молодцы. Давай, Настенька, сюда. Ну-ка.
2: Ура!
0: Ура!
1: Ура! Ура!
2: Ну что же, какой-никакой, я все-таки дом у нас
1: давай
2: получился.
1: Посмотрим. Настенька, иди сюда.
2: Да, а вот теперь я хочу вас спросить. Матвей, иди-ка сюда.
1: Так.
2: Скажи, а можно ли построить домик из одного кирпичика?
0: Конечно, нет.
2: Нет. Настенька, а из трех?
1: Нет. Из двух.
2: Да, из двух или трех. Тоже нельзя.
0: Нет.
2: Совершенно верно. Для того, чтобы построить дом здоровья,
0: надо
2: нужно
0: миллион.
2: Много кирпичиков. Вот посмотрите, посмотрите. Вот видите, сколько здесь кирпичиков.
1: Много кирпичиков.
2: Вот этот кирпичик. Помощь по дому.
1: Да.
2: Видите,
1: давай
2: здесь
1: посмотрим.
2: Нарисован совочек и щеточка. А вот этот кирпичик – любовь. А любовь – это много добрых дел. А это что?
0: Заниматься спортом.
2: Правильно.
1: Тоже
2: доброе дело. Правильно. А это
0: дружить.
2: Дружба. Да, дружить – это тоже доброе дело. Вы видите?
0: Гулять.
2: Да, гулять. Да, прогулка на природе. Может быть, с собачкой или сам.
0: Молиться.
1: Молиться.
2: Да, молитва.
1: Профессор Бодрячок.
2: Да.
0: А гулять на природе.
2: Да, правильно.
1: Я вот только не понимаю, как наши добрые дела приносят
0: еще
1: нам здоровье.
2: Как наши дела приносят здоровье?
1: Да.
2: Сейчас я вам все объясню, но для этого пойдемте за столик. Я вам покажу воздушный эксперимент.
1: О, воздушный эксперимент. Профессор Бодрячок, а где же твои колбочки?
2: А это будет не простой, а воздушный эксперимент.
1: Как интересно.
2: Я вам кое-что покажу.
1: Так.
2: Что это такое?
0: Улыбка.
1: Воздушный шарик.
2: Правильно, Матвей.
0: Воздушный шарик, улыбка.
2: Да, это воздушный шарик, и на нем тут есть маленькая улыбочка.
1: Похоже на мамину улыбку, да?
2: Что нужно сделать, чтобы эта улыбка была не маленькая, а побольше?
0: Надуть.
1: Точно, надуть.
2: Да, давайте сейчас это и сделаем.
1: Давайте. Ой, смотрите, улыбка стала больше.
2: Что вы видите?
0: Большую улыбку.
1: Да.
2: Да, давайте сделаем ее еще больше.
1: Давайте.
2: Трудно надувать.
1: Конечно. Ой, не лопнет?
2: Воздуха надо больше.
1: Ой, какая она у нас уже большая! Ой, какая большая!
2: Так, сейчас мы его завяжем.
1: Так.
2: Не бойтесь. Так, ну, что вы видите? Да, посмотрите, для того, чтобы улыбка стала большой, потребовалось много воздуха.
1: Да.
2: Вот так же и добрые дела, они как воздух в этом шарике. Чем больше воздуха в шарике, тем больше улыбка. Чем больше добрых дел, тем больше улыбаются ваши мамы и папы.
1: Профессор Бодрячок, а вот если я все-таки забуду помочь маме и папе и блокнотик свой потеряю, кто мне тогда поможет?
2: Ну как же кто?
0: Иисус.
2: Да, добрый Бог. Нужно попросить его, добрый Бог. Помоги мне быть доброй и делать добрые дела. И он обязательно поможет.
1: Ой, я сегодня вечером помолюсь, скажу, Боже, помоги мне завтра встать рано-рано утром и помочь маме и папе.
2: Молодец, и он обязательно поможет.
1: Потому что он очень добрый. Ему очень приятно, когда мы делаем добрые дела и
0: улыбаемся.
1: Да, и помогаем своим родителям.
2: Да.
1: А вы знаете, я вот, когда маме помогаю, она меня называет пчелкой.
2: А почему пчелкой, Настя?
0: Потому что ты трудолюбивая.
2: Правильно.
1: А вас как называет мама, когда вы ей помогаете?
0: А меня называет маленький, ты мышь, мелетик, помогающий.
3: А меня зайчонка, мама.
1: Ой, какое интересное имя.
2: Очень интересно, да.
1: А я так.

0: Надежда вам предлагает сделать очень и полезную поделку.
1: Вот, полезную. Да. Это очень хорошо.
0: Смотрите, что я для вас приготовила.
1: Ну, что-то такое полосатенькое.
0: Это будет необычная поделка.
2: Это будет тигр-поделка.
0: Нет,
2: часы.
0: Нет. Это будет пчелка-помощница. Смотрите-ка, я вам приготовила вот такое тельце нашей пчелки. Мы из этого тельца будем делать салфетницу, где будут лежать наши салфеточки. Смотрите, вот держи тебе.
1: Так.
0: Вот, так, держи тебе. Да. Смотрите, вот здесь я специально вот приклеила, вот смотрите, полосочки черной бумаги. Вот, ребята дома тоже могут вырезать и приклеить вот к такому желтому овальчику вот такие полосочки, да, чтобы это было похоже на пчелку. И
1: так,
0: посерединочке, смотрите, серединочки мы оставляем небольшую полоску и сгибаем. Вон, Настенька уже делает, молодец.
1: Да, тут
0: сгибаем.
1: Она была.
0: Сгибаем. Нет, вот здесь, вот смотри, посерединочке здесь сгибаем.
1: Да, хорошо.
0: И вот с этой стороны тоже сгибаем. Здесь будут, сгибай вот здесь, вот, молодец, вот так. Смотрите, да, чтобы наша салфетница стояла, мы нашей пчелке сделаем лапки. Вот смотрите, я уже для вас приготовила дырочки, смотрите, с этой стороны и с другой стороны, которые можете проткнуть зубочистками. Вот, смотрите, вот такие. Нет, это не то. Так, тебе две лапки и тебе две лапочки. Смотрите, наши лапки с одной стороны мы проденем в одну дырочку. Давайте попробуем. Попросите помочь маму и папу вам сделать. Да. Смотри-ка. Видишь, как мы протыкаем дырочку? Угу. У нас получается. Давай вторую.
1: Так, давай сюда.
2: Веселинка веселая.
0: Да, я очень веселая.
2: Я знаю.
0: Так, смотрите, вы готовы? Давай мы их подождем.
1: Почти.
0: Вот смотрите, что у нас получается.
1: Так, ну и у нас тут...
2: Зачем у нас клей?
0: А вот сейчас вы увидите.
1: Мы посмотрим, зачем.
0: А вы подумайте, что нужно пчелке? Если у нее есть лапки и тело, что ей еще нужно?
1: Голова.
0: Головка ей нужна. Молодцы. Но чтобы приклеить головку, ей сначала приклеим...
2: Крылышки.
0: Крылышки, правильно. Вот я вам даю крылышки. Тебе два крылышка и нам два крылышка. Смотрите, крылышки мы должны приклеить немножечко по косой линии. Вот так вот надо приклеить крылышки.
1: А?
0: Профессор Бодрячок, вот так надо приклеить крылышки. Видите? Вот. И чтобы крылышки не упали, смотрите, что я вам дам.
1: Между собой сперва.
2: А салфетки зачем?
0: А, сейчас увидите. Вот смотрите, крылышки посередине заклейте вот этим кружочком, держите. И мы вот так вот, смотри, вот так вот кружочком заклеим. Да? Наши крылышки.
1: Давай,
0: держи, будешь клеить. Давай немножко здесь смажем крылышки. Смазывай. Молодец какой. Так, так у нас. И вот так вот, да? Вот с этой стороны теперь смазывай. Нет, здесь мы помазали уже. Давай здесь мажь. И маш наш кружочек. Он у нас двухцветный. Смазываем. Так, смотрите, как мы приклеиваем наши крылышки. Получается?
2: Да.
0: Молодцы.
2: У нас что-то не очень.
0: Вот, смотрите, как.
1: Сейчас у нас получится.
0: Под углом. Вот. Ага.
1: Так, и эти между собой.
0: Как вы думаете, что есть еще у пчелки? Что есть еще у пчелки?
1: Как что?
2: Усики.
1: Правильно.
0: Точно? Молодец. Держите вам два усика. Смотрите, вот эти усики мы приклеиваем вот так к головке.
1: Да?
0: Но чтобы они у нас держались, мы наклеим наверх на усики еще одни такие черные кружочки. Держите. держите. И мы также держи кружочек, смазывай давай. Его с вами.
1: Мы намажем клеем.
0: Так, получилось?
2: Поделки всегда полезные.
0: Да, они всегда должны быть полезными, да? Смотрите, что у нас получается. Ну, похоже это на пчелку.
2: Да.
0: Смотрите, а теперь мы сюда. Так, что мы положим? Для чего мы сделали эту поделку?
2: Чтобы... Для салфеток.
1: Как зачем?
0: Для салфеток.
1: Для салфеток?
2: У меня рот.
0: Держи, держи.
2: А мне красный.
0: Давай, ну, а мы положим
1: давай,
0: красный. Держи.
1: Да, салфеточки.
2: Классно.
0: Здорово.
1: Да, стоит.
0: Смотри, какая у нас салфетница получилась. Я думаю, что мама очень обрадуется такой поделке.
1: Да, дорогие ребята, обязательно сделайте такую поделочку. Когда вы увидите ее на столе, пусть она напомнит вам о добрых делах, которые делают радостными ваших мам и пап. Ну а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, дорогие ребята. До новых встреч.
2: Пока!
0: Пока, ребята! До свидания!
2: Пока!

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юлия Широкова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: Библия учит нас не поддаваться страху перед людьми. История, которую я хочу зачитать, записана в книге Исаии, 51 главе. И вот так Бог обращается к людям. В частности, это обращение было к царю Ахазу. «Кто ты, что ты боишься человека? Человека, который умирает, и сына человеческого, который тоже, что трава. И забываешь Господа, Творца твоего, распростершего небо и землю, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, который готов был истребить, но где ярость притеснителя?» Эта история произошла с царем Ахазом, когда была угроза вторжения сирийских и израильских войск на территорию Иудеи. Это было в 8 веке до нашей эры. И вот пророк Исаия пришел к нему с вестью от Бога и сказал: «Не бойся этих царей, не страшись их, а бойся больше Бога». Страх перед Богом в Библии означает бояться делать зло или бояться жить не по заповедям Божьим. И дальше он рассказал царю Ахазу, что Бог готов защитить твой народ от этого вторжения. Но страх был такой великий, что Ахаз не послушал, а попросил военной помощи у ассирийского царства. И вот ассирияне пришли и напали на израильское царство, на сирийское царство, и угроза нашествия миновала. Царь Ахаз поступил по-человечески, но то, что он сделал, попросив о помощи ассирийского царства, привело эту страну к рабскому положению. С того года иудейское царство стало платить огромную дань ассирийским царям, и ассирийские цари пользовались не только деньгами иудейского царства, но и многих людей забрали к себе как работников, как слуг в свое царство. Поэтому Библия говорит о том, и здесь пророк Исаия призывает не только к царю Ахазу, но и каждому из нас: не бойся человека. Не бойся, если человек оказывает на тебя давление, и он пытается вызвать страх каким-то своим агрессивным поведением. Понадейся на Бога. Попроси Бога про себя, если это какая-то критичная ситуация. Или вообще попроси Бога в молитве, когда есть такая возможность. Скажи: «Господи, не дай мне бояться человека». Потому что когда человек видит, что ты его не боишься, он не посмеет сделать тебе ничего. Потому что Бог тебя защищает. И вы знаете, я хотел бы рассказать историю своего друга, который был пастором на Дальнем Востоке, и церковь попросила перевести сумму денег в другую церковь для того, чтобы помочь там братьям и сестрам. Это была достаточно большая сумма, и это было в 90-х годах, и тогда был бандитизм, процветал рэкет, и он был в том районе, должен был сесть на автобус в том районе, где орудовали банды. Он пришел на остановку, сел и молился о том, чтобы Бог ему помог, чтобы он не боялся, если вдруг эти люди подойдут. И он прочитал именно этот текст о том, что «кто ты, что ты боишься человека? Человека, который то же самое, что и трава. Разве я не могу защитить тебя?» Он сидел на остановке, и подошли двое молодых парней и сказали, что вот за то, что ты сидишь на этой остановке, нужно заплатить. Это наша земля, поэтому тебе нужно заплатить определенную сумму денег. Мой друг ответил в ответ: «Вы знаете, в Библии написано о том, чтобы я не боялся людей. И вообще это государственная земля, поэтому я ничего вам платить не буду. Я буду ждать своего автобуса и дальше уеду». Молодые люди не ожидали такого ответа. Они стали ему говорить какие-то доводы логические о том, что он все-таки должен заплатить. И он еще раз сказал, он встал перед ними и сказал: «Дорогие друзья, Библия говорит, чтобы мы не боялись людей и не боялись вас. поэтому я сейчас дождусь своего автобуса и уеду. И вот такой ответ таким образом повлиял на этих молодых людей, что они растерялись и ушли. Это просто одна из историй, которую я знаю в жизни, как люди преодолевали страх перед людьми. Но я хотел бы сказать сегодня урок о том, что когда нас посещает страх перед людьми, мы боимся своего начальника или боимся, что человек что-то против нас сделает, подаст в суд и так далее. Не бойтесь людей. Побойтесь Бога. Живите по Его заповедям и попросите Его, чтобы Он защитил вас, и Он защитит.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте! Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Скажите, вести активный образ жизни – это полезно? Я полагаю, вы ответили «да». Потому что мы так привыкли отвечать, потому что так нужно отвечать. А теперь давайте вспомним, кто из вас сегодня делал зарядку или когда в последний раз посещал спортивный зал. Малоактивный образ жизни, личный транспорт, отдых между телевизором и холодильником – вот обратная сторона цивилизации. В последнее время все четче видна граница между теми людьми, кто физически активен, и между теми, кто мечтает об этом, лежа на диване. Какая же сила скрывается в движении? Если нет особых проблем со здоровьем, стоит ли тратить на это время? Сегодня мы обсудим эту тему с нашим экспертом, специалистом в области физической культуры и спорта, профессиональным спортсменом Владимиром Берча. Владимир, добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Спасибо, что вы нашли время приехать к нам.
4: Пожалуйста.
3: Благодарю. Расскажите, пожалуйста, о своей спортивной карьере.
4: Ну, вы знаете, спортивная карьера уже давно закончилась.
3: Так вот.
4: Да, я уже перешел к обычной жизни, жизни труда, забот семейных. А спортом я начал увлекаться еще со школьной скамьи. В третьем классе я пошел в спортивную секцию по баскетболу, которая была при школе, и начал заниматься баскетболом. Затем поменял вид спорта, пошел в футбольную секцию, вернулся опять. Но серьезно заниматься этими видами спорта начал в университете. Там же были серьезные соревнования, но в определенный промежуток времени я понял, что профессиональный спорт, он приводит к ухудшению здоровья, травмы, все это сказывается с годами. И в итоге я оставил спорт и перешел на положительный эффект физической культуры. Я начал заниматься общественным здравоохранением и использовать это в работе с людьми.
3: А можно чуть-чуть поподробнее рассказать, чем вы сейчас занимаетесь, чему ваше сердце принадлежит?
4: На данный момент я занимаюсь организацией Центра здорового образа жизни, так, где физические упражнения будут основным способом влияния на состояние здоровья человека.
3: Я так понимаю, что то, к чему вы пришли, все это вам дал спорт и физические упражнения?
4: Ну, знаете, спорт дал мне то, что я научился преодолевать трудности. На протяжении всей спортивной карьеры ты сталкиваешься с тем, что нужно преодолевать нагрузки, противостоять утомлению, нужно бороться с усталостью, нужно заставлять себя. И вот эти навыки, эти волевые качества, они по жизни потом помогают. И я считаю, что это самое главное.
3: Я всегда удивляюсь, когда смотрю на альпинистов, сколько они сил прилагают к тому, чтобы подняться на определенную высоту. Я так думаю, если бы мы все в жизни пытались добиваться результатов, поставленных результатов таким вот образом, я думаю, что, наверное, мир был бы немножко другой.
4: Вы знаете, зачастую мотивация у спортсменов, она связана где-то с деньгами, где-то желание славы. Если мы ту же самую мотивацию, те же усилия направили в развитие нашего здоровья, то были бы очень хорошие успехи у каждого из нас.
3: Сегодня мы говорим о культуре, но не просто культуре, а о физической культуре. Вот это слово само по себе очень емкое. Это понятие можно применить к многим сферам жизни. А как быть, каким образом быть физически культурным?
4: Знаете, очень интересный термин, который впервые мы встречаем еще в школе. Предмет физкультура, физра, всем нам знаком.
3: Так.
4: И что мы привыкли видеть на уроках физической культуры? Что мы вспоминаем, когда вспоминаем физическую культуру в школе?
3: Я вспоминаю, оставил сменку, сидишь на скамье запасных.
4: Да, такое тоже бывает. Но зачастую у нас ассоциации связаны с прыжками, каким-то бегом, играми, эстафетами.
3: Соревнованиями,
4: да. Но физическая культура – это гораздо больше. Термин «физическая культура» – это часть общей культуры. Это не просто бег или прыжки. это наука, которая изучает, как управлять телом, как развивать тело, как развивать физические качества. У нас есть 5 физических качеств. Это выносливость, сила, быстрота, гибкость. Гибкость и сила. Также это понятие включает в себя содержание тела в надлежащем состоянии. Это гигиена.
3: Так.
4: Это не просто побегать, а после занятия обязательно принять душ, чтобы все отработанные вещества, которые вышли с потом, были смыты. Поэтому это понятие очень глубокое и очень много себя включает.
3: Владимир, я только при подготовке к этой программе для себя открыл, что, оказывается, существует учебник по физической культуре. И там, причем, очень много чего написано такого полезного. О развитии качеств личности. Это тоже связано с физкультурой?
4: Ну, любое качество, любая цель, которая достигается нами, она требует особенных моральных качеств. Таких. И физические упражнения, физическая культура не исключение. Когда мы ставим перед собой определенную цель, развить определенные физические качества или там, научиться подтягиваться, делать выход силой или какие-то другие действия, то это требует от нас определенного настроя, определенной мотивации, определенной концентрации на том, что мы делаем. Это умение ставить цели, добиваться ее. И это также входит в предмет физической культуры.
3: Давайте перейдем вот более к практическим таким моментам. Вот я человек здоровый, периодически выезжаю на природу, что-то могу на даче потяпать, в течение дня много хожу. Можно ли сказать, что я веду активный образ жизни, здоровый образ жизни?
4: Знаете, я вам скажу, есть такая пословица: стабильность – признак мастерства.
3: Так.
4: Если вы в этом стабильны, если вы постоянно делаете физические упражнения, если у вас активная жизнь, если вы ходите пешком, а не пользуетесь, по ступенькам, а не пользуетесь лифтом, если вы ходите пешком на работу, то это можно назвать физически активным образом жизни. Если вы посещаете спортзал, тренажерный зал, то это есть активный образ жизни. А если вы от раза к разу возвращаетесь к физическим упражнениям, раз в неделю или в месяц выезжаете на природу и что-то делаете, или на дачу, то это нельзя назвать физически активным образом жизни.
3: Можно сделать маленький такой промежуточный вывод. Постоянство в этом, допустим, 2-3 раза в спортзал, к примеру, или каждый день прогулка до 9 или там 5 этажа по возможности, это есть постоянство.
4: Знаете, я бы назвал это не просто какими-то конкретными действиями.
3: Так.
4: Я бы сказал, что это нужно менять образ жизни целиком. По сути, вся жизнь должна стать активной. И возможность сделать какие-то физические упражнения или не быть пассивным, а быть активным, это нужно использовать в течение дня, каждый день.
3: К примеру, какие могут быть примеры? Что вы можете посоветовать? Вот, допустим, человек каждый день садится на автобус, едет на работу обратно, и с работы возвращается на автобусе также домой. Что можно вот в этом вот промежутке времени применить таким образом, чтобы человек стал физически активным хотя бы в этом промежутке времени?
4: Ну, вы правильно обратили внимание, что есть люди, которые ездят на работу, возвращаются с работы. На работе они сидят или стоят. Нужно понять, какой род деятельности человека. После этого нужно уже переходить к тому, чтобы какие-то рекомендовать упражнения или программы для занятия. Если человек занят в сфере умственного труда,
3: сидит за компьютером, что-то делает,
4: если он целый день находится в сидячем положении, то здесь нужно использовать время, которое у него есть. После работы, до работы, дома. Также существует направление физической культуры как производственной гимнастики, которые помогают в течение дня сохранять это работоспособное состояние и чувствовать себя хорошо.
3: Но мы поговорили об офисных сотрудниках. А есть люди, которые постоянно двигаются, может быть, я не знаю, что-то делают, физически активны. Каким им образом можно применить в свою жизнь физическую активность? Что вы можете посоветовать?
4: Всегда нужно искать гармонии. Если человек поднимает тяжести, значит, ему нужно развивать гибкость и выносливость. Если он развозит на велосипеде почту и много ездит на велосипеде, у него все нормально с выносливостью, значит, нужно включать упражнения на силу и гибкость.
3: А как быстро приходит эффект от физических упражнений?
4: Знаете, эффект начинается буквально сразу, как только вы начали заниматься физическими упражнениями. И в первую очередь это связано с тем, что начинает улучшаться кровообращение. Угу. Вместе с этим начинается вырабатываться гормон эндорфин, гормон радости.
3: Вы начинаете,
4: как от бананов, да. Вы начинаете себя чувствовать гораздо лучше. У вас поднимается настроение. Увеличивается количество дыхательных движений. Из-за этого больше кислорода попадает в кровь. Угу. И это ощущает не только мышцы, это ощущает также наш мозг. И это ощущает весь наш организм.
3: Прямо такая радость получается, да?
4: Можно и так сказать. Это так называемый срочный эффект.
3: Так.
4: Это эффект, который человек начинает ощущать непосредственно в момент того, как он начал заниматься.
3: Съел банан, и радости много.
4: Начал двигаться, и радости много.
3: Отлично.
4: Знак равно.
3: Так.
4: С чем это связано? Это связано с тем, что все органы и системы начинают работать на то, чтобы обеспечить мышцы всем необходимым. И забрать от них все то, что уже не нужно.
3: Угу.
4: По сути, весь организм, все органы и системы начинают работать в более усиленном режиме. Увеличивается количество дыхательных движений.
3: Так.
4: Увеличивается количество сердечных сокращений. Наши артерии становятся более эластичными, они растягиваются. Кровь проходит гораздо быстрее, гораздо легче. Сердцу гораздо проще толкать эту кровь по кровеносной системе, чем в обычном состоянии.
3: Угу.
4: Происходит также улучшение гормональных функций организма, улучшаются процессы ката и анаболизма.
3: Угу.
4: То есть улучшается весь метаболизм в целом, обмен веществ. Это срочный эффект.
3: Так. А он есть еще какой?
4: Он затрагивает весь организм в целом. И даже пищеварительная система начинает работать лучше. Если мы после еды прогуляемся, угу, то это поможет пищеварению и улучшит перистальтику кишечника.
3: Так.
4: Теперь поговорим о долгосрочном эффекте.
3: Вот это интересно.
4: А это уже более сложный эффект, который связан с тем, что мы накапливаем,
3: угу,
4: эффект от каждой тренировки.
3: Угу.
4: Мы что-то потратили.
3: Угу.
4: Мы потратили силы, потратили энергию. И на следующий день это все восполняется. Мы отдохнули, вновь прилив сил. Этот прилив сил происходит чуть-чуть больше, чем было. Этот эффект называется суперкомпенсация. То есть с каждой очередной тренировкой вы получаете гораздо больше, чем имели.
3: Угу.
4: Такой интересный закон. Ты отдаешь и получаешь. И вот этот эффект, он заключается в том, что мы накапливаем эффект о каждой предыдущей тренировке. И наш организм становится все более тренированный, все более выносливый, более сильный. Происходит развитие всех органов систем, они получают большую силу. Ну, например, сердечно-сосудистая система.
3: Так.
4: Сердце начинает более мощно проталкивать кровь по сосудам. Это приводит к тому, что ему нужно меньше сокращаться.
3: Соответственно, увеличивается больше ресурс его, который он проработает в обычном режиме.
4: Совершенно верно.
3: Так.
4: То есть ресурс сердца увеличивается за счет того, что его работа становится более качественной.
3: Угу. Он прорабатывает больше. С, да, теми же самыми силами,
4: прокачивает больше крови.
3: Раз, сердце.
4: И если это пересчитать на литры,
3: да,
4: на тонны, то получатся очень внушительные цифры.
3: Понял.
4: Если мы говорим про дыхательную систему, здесь происходит следующее. Увеличивается и улучшается способность получать кислород из вдыхаемого воздуха. То есть мы с вами вдыхаем воздух,
3: так,
4: и не весь кислород, который находится в этом воздухе, остается в наших легких.
3: Так.
4: Часть попадает в кровь,
3: угу,
4: а часть выходит из нас. Так вот, способность крови как можно больше кислорода перенимать на себя, эта функция тренируется и развивается во время физических упражнений.
3: То есть получается разное количество воздуха, которое попадает ко мне в легкие, усваивается у меня и в организме тренированного человека.
4: Да.
3: Нетренированное тренировано. А как в процентах, ну хотя бы пример?
4: Ну, в зависимости от того, каким видом спорта человек занимается, есть такие виды, которые связаны с выносливостью.
3: Угу, угу.
4: И здесь разница может быть внушительная. То есть даже в два раза больше кислорода человек может извлекать из вдыхаемого воздуха, чем обычный человек.
3: А кислород движет все у нас, да?
4: А кислород – это практически Во всех процессах, которые происходят в организмах, используя кислород.
3: Поговорить про сердце, мышцы. Про легкие. Какие еще мы получаем?
4: Следующий эффект. Непосредственно мышцы.
3: Так.
4: Они тренируются.
3: Так.
4: Они увеличиваются в размерах. Они получают большую силу, большую выносливость.
3: Каким образом этот процесс происходит?
4: Это происходит за счет эффекта суперкомпенсации, о котором мы говорили. Здесь тот же самый принцип работает. Мышцы работают, сокращаются и увеличиваются в размерах. Получают большую силу. Также очень положительное влияние на кожную систему, на кожный покров. Капилляры открываются, которые были до этого закрыты. Более 2/3 капилляров нашего организма, это самые маленькие сосуды нашего организма, они находятся в спящем состоянии. И в этот момент, когда мы занимаемся физическими упражнениями, улучшается кровообращение кожного покрова, а, соответственно, улучшается питание кожи.
3: И, соответственно, появляется красота.
4: Красота, цвет лица, румянец на лице. Это благотворно влияет на кожу. Эндокринная система и даже умственная система, и даже нервная система, способность детей справляться с умственной нагрузкой в школе, она тоже улучшается.
3: А сколько нужно времени, чтобы получить долгосрочный эффект от тренировки? От тренировок?
4: Долгосрочный эффект – это накопление…
3: Краткосрочных.
4: Да, это накопление эффектов от каждой тренировки, которая идет друг за другом. Соответственно, нам нужно время. Это не занятие один раз в неделю, это не занятие один раз в месяц. Это каждый день, это постоянно.
3: Что, прям каждый день надо заниматься?
4: Каждый день нужно быть активными.
3: Хотя бы не доехать 3 остановки до дома. Выйти, да?
4: Это тоже вариант.
3: И пешком до дома.
4: Да, особенно люди, которые заняты в умственной сфере труда, они очень нуждаются в том, чтобы улучшать свое кровообращение, быть активными. Потому что их трудовая деятельность связана с пассивным сидением и там, работа на компьютере с бумагами и так далее. Они нуждаются в особом кровообращении.
3: Владимир, спасибо большое. Спасибо, что вы смогли поделиться такими знаниями с нами.
4: Пожалуйста.
3: Может быть, перейдем к практике?
4: Побегаем?
3: Побегаем. Физическая культура охватывает все области жизни человека. Физическая активность дает срочные и долгосрочные эффекты. Срочный эффект сказывается на нашем общем самочувствии, внешнем виде и настроении. В долгосрочной перспективе физическая активность обеспечивает здоровье и развитие всех органов и систем человека. Если вы не знаете, с чего начать, просто пройдитесь. Ходьба – это уникальное упражнение, доступно практически каждому человеку, вне зависимости от возраста и состояния здоровья. И будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья! Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей программе мы говорим об основах христианской веры, а также о том, что поможет укрепить и развить нашу связь с Богом. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Андрей Демидов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Рады видеть вас. Когда мы приходим в церковь, когда мы начинаем верить в Бога, как правило, у нас уже за плечами есть определенный жизненный багаж. У кого-то более маленький, у кого-то большой, в несколько десятков лет. И мы приходим к Богу с какими-то представлениями о Нем. Мы уже чего-то от Него ожидаем. И вот у нас есть такой образ Бога, который каждый из нас рисует в своем воображении. Помогает ли нам это? Или мешает нам это? Хорошо это или плохо? Или нужно просто как с чистого листа начать, ничего не ждать от Бога? Насколько это возможно вообще?
8: Давайте тогда посмотрим немножко на ситуацию более широко. Мы же люди, мы же развиваемся, да? Мы были детьми, мы становимся взрослее, мы взрослые. И если мы посмотрим на то, как мы с вами росли, то мы увидим, что, оказывается, мы росли на сказках. Мы росли на... Что такое сказка вообще? Сказка – это такая история, которая собрана народом, у которого нет конкретного автора. И эта история как бы включает в себя все интересные и знаменательные вещи, которые несет в себе народ. Те вещи, которые хотел бы иметь народ в своей жизни. Например, возьмем конкретный пример. Например, возьмем сказку «По щучьему велению». Главный герой этой сказки – это Емеля. И мы помним, что там происходит. Он встает с печи, берет коромысло, два ведра, спускается вниз к проруби. И как только он зачерпывает ведром эту воду из этой проруби, он видит, что вдруг появляется щука. И он моментально хватает эту щуку, и выясняется, что эта щука говорит. И она говорит ему: «Емеля, отпусти меня, потому что у меня там щурята мои, маленькие детки. Как же они останутся без матери?» И Емеля подумал, что делать? Надо отпустить. И отпустил эту щуку. Щука уплыла, потом возвращается и говорит: «За то, что ты был такой добрый, за то, что ты меня отпустил, я тебе вот что скажу. Если ты скажешь по щучьему велению, по моему хотению, то тогда, значит, будут происходить всякие удивительные, чудесные вещи с тобой». И дети, они слушают эти сказки, дети воспринимают это, и взрослые тоже воспринимают. И поскольку раньше ведь это факт, да и сегодня факт, что сказку использовали для того, чтобы обучить ребенка каким-то ценностям общества, в котором мы живем. Поэтому ребенок, слушая сказку, он автоматически впитывает все те нравственные принципы и ценности, которые заложены в этой сказке, в целом народе, по сути. И вот представьте теперь ситуацию. Вот мы сегодня живем с вами здесь, да? Мы понимаем, что мы, по сути, представляем собой поколение, и уже не первое далеко, которое просто выросло на этих историях. Мы же с молоком матери, мы слышим эти истории, мы знаем о них. Они настолько являются обыденными для нас, что мы воспринимаем их как само собой разумеющееся. И вот представьте, вот вы озвучили эту ситуацию. Человек приходит к Богу. И получается так, что возникает у человека такой день, когда он приходит к Богу, но он идет не пустой. Он уже несет в себе представления и ценности, ну, по сути, целого народа, который создал вот эти вот произведения литературные. Да? И вот он приходит к Богу, и у него уже есть свой багаж. И, наверное, мы не ошибемся, когда будем говорить, что у всех свой багаж. Да? Кто-то несет какой-то маленький опыт жизненный, кто-то несет больше, больше. А есть люди, которые имеют такой большой жизненный опыт, что его хватит на целую аудиторию. Да? Действительно, есть такие люди. И вот с таким багажом, с багажом прежде всего такого, знаете, личного опыта человек приходит к Богу. Ну, наверное, если мы скажем, что плохо, что у нас есть такой опыт, это будет неверно, потому что ты не можешь прийти Богу пустым. Ты все равно с собой что-то несешь. Потому что, когда ты приходишь к Богу, ты уже проделал какой-то путь. Ты пришел к Богу. Значит, Бог тебя вел, и у тебя уже есть путь. То есть есть какой-то опыт. А с другой стороны, когда мы скажем, что опыт – это хорошо, мы тоже с вами можем ошибиться, потому что опыт может быть разный. Да. Ну, например, возьмем вот эту вот сказку «По щучьему велению», да, и посмотрим, как вот этот опыт знания этой сказки, он помогает нам прийти к Богу. Ну, например, человек может вспомнить подсознательно. Это все происходит по большей части уже подсознательно, потому что мы сейчас о Емелях вообще обычно не думаем в обычной жизни. Да? Происходит вот что. Человек подсознательно думает. Емеля был ловкий, значит, он ухватил рыбу, значит, он успел как-то быстро сориентироваться в ситуации. Значит, когда я прихожу к Богу, мне нужно также быстро ориентироваться и хватать Божьи слова на лету буквально. Ну, такой вывод. Значит, мы понимаем, что этот опыт, который человек получил, ну, назовем его сказочный опыт, да, этот опыт помог ему. Возьмем другую ситуацию, когда другой человек, тоже слышавший сказку про этого самого Емелю, он вспоминает, когда приходит к Богу, что, оказывается, Емеля лежал на печи. И, в общем-то, за него делали все остальные люди. И он понимает, когда приходит к Богу, что... А ведь он приходит к Богу не просто так, что есть вокруг люди, которые тоже к Богу пришли. Церковь – это же собрание людей. И он понимает, что есть другие люди, которые могут много что делать. И он принимает такую позицию, что я буду загадывать желания только, а все вокруг меня будет чудесным образом происходить. Вот это две полярные истории, которые могут произойти на основании одного и того же опыта.
7: Несмотря на то, что человек уже к Богу пришел, и какие-то ценности у него есть, наверное, можно найти в Библии подтверждение и одному, и другому. Да, например, вот, ну, Библия же призывает нас трудиться, да, совершать свое спасение, быть усердным. Вот и человек думает, вот Емеля как ловкий какой был, ну, то есть нужно, ну, вот ловкость духовную развивать. А второй человек скажет, вот, а Бог нам все даром дает по своей милости, не нужно нам трудиться ради этого, нужно просто принять Божьи дары. Как Емеля, лежал на печи, и потом вот везуха, пришел, зачерпнул и целая щука. Кто-то сидит 3 часа, чтобы ее поймать, а я ведром ее поймал за 2 секунды. Ну вот, у кого что в голове есть, тот тому в подтверждении находит.
8: Совершенно верно, это действительно так. И именно поэтому мы видим, что церковь, как собрание людей, это всегда очень разношерстная такая организация получается. То есть очень много людей, очень разных. Потому что это ведь факт, что люди, находясь в одной и той же среде, допустим, кто-то находится в тюрьме, да, один выходит человеком со сломанной жизнью, выходит человеком, которого жизнь просто втоптала, да, в землю, а другой выходит человеком раскаявшимся, другой выходит человеком чистым. То есть

0: Во Христе тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. И когда мы читаем этот текст, мы понимаем, что когда человек жил, и вдруг наступил день, когда он пришел к Богу, вот это вот граница, это как бы водораздел такой, это линия, рубеж. Когда ты был одним человеком, но встреча с Богом, она меняет тебя и делает тебя другим человеком. Даже если у тебя остался опыт прошлой жизни. И чтобы наглядно, более наглядно проиллюстрировать вот эту вот историю, эту ситуацию, в которой мы сейчас описали, давайте мы откроем первую книгу Библии, «Бытие», и прочитаем из 32 главы, прочитаем небольшой отрывочек с 24 по 30 стих. Здесь мы читаем про Иакова. Бытие 32, с 24 по 30. «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним. И сказал ему: отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. Спросил Иаков, говоря: скажи имя твое. И он сказал: на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Иаков имя места тому Пенуэл, ибо говорил он: я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». На самом деле, вот то, что мы прочитали, это было вот этим моментом, вот этим рубежом в жизни Иакова.
1: Несмотря на то, что он родился в верующей семье, да, его воспитывали, то есть он вот только в этом месте
0: верующие
1: наступил.
0: Родители.
1: Да, да, да,
0: да. И если мы немножко забежим в прошлое Иакова, то мы увидим, что у его родителей, это Исаак и Ревекка, родились двое детей. Первым родился Исав, это его брат. А когда рождался Исав, Священное Писание нам повествует о том, что Иаков, он уцепился за пяту Исава и пошел следом. И получается, что первый-то все-таки был Исав. То есть первородство было, принадлежало, старшинство по рождению, но принадлежало Исаву. И много происходит ситуаций, но одна из ситуаций. Значит, получается, что Иаков человек такой домашний, человек такой маменький сынок, мы так можем сказать. А Иаков это, а Исав, наоборот, это человек, который любит охотиться, это человек, который такой крепкий, сильный. И вот однажды Исав приходит с охоты домой, естественно, усталый, естественно, голодный. А Иаков находился в это время дома. Ну и так случилось, что он приготовил еду. Ну, как-то, видите, как совершенно разные люди, да? Приготовил чечевичную похлебку. И когда Исав входит домой, он говорит: дай мне вот этого, что ты приготовил. Он даже не может это правильно обозначить, что он приготовил. Вот этого красненького дай мне, что ты там приготовил. А Иаков в этот момент смекает, что он же родился первый, я же это помню, он же родился первый, но я хочу, чтобы благословение было дано мне, потому что мы знаем, что первородство давало преимущество. Во-первых, это было особое посвящение Богу. Во-вторых, мы помним, что если ты первородный сын, первенец, то, например, отлучается куда-то отец. Значит, старший сын становится за отца, и все остальные братья этой семьи, они оказывают те же почести, какие оказываются отцу. Ну и третий, и может быть даже самый главный момент, ну здесь я не могу сказать, что самый главный или нет,

0: двойная доля наследства принадлежит первородному сыну. Поэтому Иаков, вот это все соизмеряя, понимая вот это все, он предлагает Исаву сделку. Он говорит: ты сейчас хочешь есть, а мне нужно твое первородство. Как насчет того, чтобы мы обменялись? А Исав в этот момент, ему было не до первородства. Ему вообще было это сейчас вообще не важно. И он говорит: ну, что такое сейчас первородство? Ты дай мне еды, бери это первородство себе, если хочешь. И Иаков дает ему еду в обмен на право то, что он родился первый. И возникает интересная ситуация, что вроде бы все хорошо, значит, он покушал, и проблемы вроде никакой нет, а время-то идет, и отец, Исаак-то, он стареет же, постепенно стареет, и наступает день, когда Исаак говорит: я чувствую, что я умираю. Поэтому, Исав, подойди сюда. Сходи, значит, в поле, налови дичи и приготовь кушанье, которое я люблю, и я тебя благословлю. И в этот момент мы видим, что рядом находится Ревекка, которая слышит этот разговор, и она быстро понимает, что сейчас, если замедлить хотя бы немножко, то благословение достанется не ее любимому сыну домашнему, да, а достанется Исаву. И тогда что она делает? Она быстро подзывает к себе Иакова и говорит: срочно делай то, что я тебе говорю. И, значит, они кушанье готовят, все это делают, а делают, чтобы, по сути, обмануть отца. Потому что он же будет, он же желает благословить Исава. И когда приходит, а вообще-то нужно сказать, что Иаков в этот момент говорит своей матери, что это плохо, нехорошо так делать, так не надо бы делать. А Ревекка говорит: этот грех на мне будет, ты не переживай, все нормально. Ты только делай то, что я тебе говорю, все будет нормально. И мы видим, что Исаак ждет, когда придет Исав, а приходит-то Иаков. Но отец уже слепой, он уже не может визуально оценить, кто пришел к нему. А Иаков начинает обманывать своего отца. Во-первых, он одевает одежду Исава. Он обкладывает свои руки и шею шерстью, козьей шерстью. И когда отец спрашивает его: кто ты, сын мой? Видимо, уже тогда у отца было какое-то чутье, что что-то здесь не то в этой ситуации. И Иаков говорит: я Исав, сын твой. И дальше происходит несколько моментов, когда он говорит: подойди ко мне. Он понюхал его: да, это действительно Исав. Спрашивает: ты ли сын мой, Исав? Он говорит: да, я Исав. Еще раз обман происходит.
1: А Исав в это время где-то в полях
0: Исав
1: охотится, бегает.
0: Еще охотится, бегает. Он еще не пришел. И потом, значит, он говорит: давай я хочу потрогать тебя, ощупать. Я уже не вижу, но дай мне тебя ощупать. И он ощупал и говорит: да, вроде все похоже, действительно Исав. И потом говорит: вот все вроде так, голос только говорит Иакова. Но вроде все остальное это так. И написано потом, что в конце концов он его благословил. Благословил тем благословением, которым должен был благословить вообще-то Исава. Ситуация завершилась, все, он уходит, все хорошо, и Исаак довольный, и Иаков вроде как получил то, что хотел, и Ревекка довольна, и тут приходит Исав. Значит, говорит: отец, я пришел. Он говорит: кто ты, сын мой? Он говорит: я Исав, сын твой. И тогда возникает очень сложная ситуация, когда Исаак понимает, что он уже благословил, а Исав говорит: у тебя что, благословение закончилось? Благослови меня еще раз. Угу. Он говорит: нет, я не могу благословить тебя еще раз. Я могу тебя...
1: так не принято, да?
0: Да. Угу. И с этого момента начинается страшная картина, страшный промежуток времени. На 20 лет мы видим примерно такой промежуток времени, когда на 20 лет Исав ненавидит своего брата Иакова и хочет его физически уничтожить за то, что он сделал такую страшную вещь. А Иаков в это время, он понимает, что он солгал. Причем много-много раз в этой ситуации он солгал своему отцу и как бы захватил благословение не той ценой. И на протяжении этих многих лет он мучается, он переживает об этом. И вот однажды, когда он уже идет навстречу к своему брату Исаву, он хочет с ним примириться, но не знает, как это сделать. Остается на ночь у потока Явок, и мы видим, что ночью к нему приходит кто-то и начинает с ним бороться.
1: Вот та история, которую мы читаем.
0: Да. Угу. То есть вот это все было предисловие, а вот это мы читаем сейчас. А ведь ночь, ничего не видно, и он борется, он думает, может, это какой-то вор, там, разбойник. Угу. Борется, борется, борется. И понимает, что он прилагает титанические усилия, но ничто не срабатывает. Не работает, он не может его победить. И когда взошла заря, он понимает, что это не человек, это кто-то другой. И тогда все как бы сходится в одну точку. И Иаков понимает, что сейчас ему нужно получить благословение от Бога. Не тем путем, как он его получал раньше, а чтобы Бог его благословил и простил. Потому что вот это давление, гнет греха, гнет совершенного преступления, он всегда висел как меч над ним, над его головой. И когда он борется с Богом, мы видим, что здесь написано, что он его не отпускал, Бога не отпускал. Угу. И Бог ему говорит, хорошо, я тебя благословлю. Только он прежде коснулся состава бедра. То есть мы понимаем, что вообще-то Иаков не соперник Богу. Это весовые категории несравнимые.
1: Угу. Почему же так написано? Так произошло, вернее.
0: И вот мы видим, что эта ситуация нужна была прежде всего для Иакова, чтобы он победил вот эту свою пагубную привычку, пагубную черту, когда он постоянно лгал. Это было очень плохо со всех сторон. И он получил печальные плоды.
1: Ну вот интересно то, что я думаю, что в жизни Иакова он очень хотел получить эти благословения, потому что вот ведь приходит даже с самого начала, приходит Исав, голодный, дай мне есть. А тот, ну, Иаков, я не дам просто так, давай обмен. И первое, он же не знал, что так произойдет, что брат придет голодный, скажет, ой, мне того красного наложи. Но первое, что ему приходит в голову, это тот, ну, чего хочешь там, а Иаков, а благословение. А тот, да, забирай. Вот это как бы вот для меня эта история говорит о том, что Иаков думал об этом. Это было у него в голове, что он не первый, что он второй рожденный, хоть и близнец, что благословение не его, и это, ну, а ему хочется. А Исав, наоборот, не думал об этом, потому что он очень легко, забирайте какой-то там, я не знаю, рваный ботинок. И опять же, когда уходит Исав на охоту, предстоит благословение от отца, мать ему, ну-ка, давай мы сейчас провернем. Но как бы тот все-таки соглашается. И в третий раз, когда сталкивается он с темой благословения и обнаруживает, что с самим Богом он боролся. И вот когда он это узнал, первое его желание – «благослови меня». Так он же уже был благословен 20 лет там отцом. Это что, не считается? Вот такое чувство, что человек просто зациклен на теме благословения. Вот. И, ну, в данном случае это, ну, наверное, хорошо, потому что, ну, это было Божье благословение.
0: В этом случае он хотел действительно получить благословение уже верным путем, тем способом, каким его можно и нужно было получить. И интересно то, что вот эта вот история, она заканчивается тем, 30 стих написано, что «И нарек Яков место, имя место тому Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Для него это был поразительный факт, что как это могло произойти. И вот с этого момента, когда он получил благословение Божье, когда он получил Божье прощение, ведь сердце Исава пылало гневом, он же послал, помните, он послал подарки, а Исав вместо «спасибо» он посылает еще 400 вооруженных мужей и еще сам идет. Иаков трепетал, он боялся за свою жизнь. Но эта ситуация, она смягчила сердце Иакова, и когда они встретились, смягчило сердце Исава, да. Угу. И когда они встретились, они потом обнимались и плакали, и Бог примирил их друг с другом. И это было поразительно. И вот эта вот встреча с Богом спустя 20 лет, да, она служила вот этой, вот этим переломной точкой в жизни Иакова. Она изменила его жизнь, изменила жизнь его брата, изменила всю его последующую жизнь.
1: А как это соотносится вот с нашим опытом, с которым мы приходим к Богу?
0: Угу. Дело в том, что когда Иаков пришел к Богу, в этой ситуации у него был очень тяжелый опыт. Он нес на себе бремя греха, он нес на себе бремя тех ошибок, которые он совершил в свое время. То есть это не что-то такое легкое, это было тяжелое, тяжелые мысли, которые постоянно его гнили. И с нами это соотносится сегодня так, что если мы сегодня чувствуем, что в моей жизни очень много трудных вещей, очень много тяжелых обстоятельств, очень много каких-то неразрешимых ситуаций, то мы сегодня можем взять, как Иаков, и прийти к Богу со всем нашим багажом, багажом наших проблем, багажом наших трудностей, багажом всего того, чего мы не можем нести сами. Потому что Бог говорит, во-первых, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. А во-вторых, Он говорит, приходящего ко мне я не изгоню вон.
1: Ну, какое бы прошлое у нас не было, главное, что если мы хотим Божьих благословений, Бог нам их даст.
0: Да, причем даст тем путем, которым Он считает нужным.
1: И, наверное, который будет для нас тоже наиболее таким приемлемым и радостным окажется в итоге. Итак, Андрей, время нашей программы подошло к концу. Спасибо большое, благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, вы смотрели программу «Верую». Спасибо, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия на славянский язык переводилась много столетий.
4: Вот те части Библии, которые читались за богослужением, они были переведены в первую очередь.
5: А была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
1: В этой программе перевод Библии на церковно-славянский язык. Геннадьевская Библия, Острожская Библия, Елизаветинская Библия, синодальный перевод.
6: Что мы называем Библией? Для нас уже людей там 20-21 века это такая толстая книга, содержащая полный перевод Священного Писания Ветхого и Нового Завета, отпечатана в достаточном количестве экземпляров, чтобы любой желающий мог ее приобрести. Но в древности было не так. Скажем, у евреев вот Библии в виде одного целого свитка не было. Обычно Священное Писание писалось во многих свитках. Ну, так удобнее было пользоваться и хранить. У греков тоже Библия, как отдельный кодекс, была достаточно редким явлением. Ну, сейчас вот мы знаем там Синайский кодекс Библии, Александрийский, Ватиканский. Позднее, вот еще в 15 веке в Венеции переписывались тоже библейские кодексы. Но в основном у них были сборники, причем как книг Ветхого, так и Нового Завета. Скажем, Новый Завет в одном кодексе тоже у греков был редким явлением, до нас только 3-4 кодекса дошло. Ну и, соответственно, эта традиция пришла к славянам.
5: Когда на Руси появилась Библия? В 1499 году. Вот так. До этого никакой Библии на Руси не было. Это не значит, что не было библейских текстов. Но Библия – это сборник текстов, еще раз. Поэтому под одной обложкой только в 1499 году в Новгороде под руководством архиепископа Геннадия была сделана Геннадьевская Библия, рукописная еще. И, кстати, во многом по западному образцу, потому что в это время уже и в Германии печатали, да, Гутенберг уже давно сделал свой первый тираж, уже печатали в разных странах, прежде всего в Германии, с которой Новгород торговал довольно активно, Ганзейский союз. Вот выходили эти самые полные Библии, и в Новгороде решили тоже сделать свою. А была ли эта Библия русской? Ну, вообще-то она была церковно-славянской.
3: Церковно-славянский язык – это искусственный язык, на котором никто никогда не говорил и не думал. Многие считают, что это был старославянский язык, но это был именно церковно-славянский язык, искусственный язык, специально сконструированный для перевода Библии.
5: Еще прошло довольно много времени, пока в середине XVI века не появилась так называемая Острожская Библия. Это уже печатная первая Библия. Причем она была издана вовсе не в Москве. Ее издали в городе Остроге. Сегодня это Украина, тогда это была Речь Посполитая. То есть там издат, как это называлось в советские времена. И в Москве, может быть, она или в другом русском городе на территории Московского царства, может быть, она не могла появиться, потому что была серьезная оппозиция, как это технические новинки, как это печатать Библию, зачем вообще это нужно, чтобы полная Библия.
1: Острожская Библия – это первое полное издание Библии на церковно-славянском языке. Оно было напечатано основателем русского книгопечатания Иваном Федоровым в Остроге в 1581 году на средства князя Константина Острожского. Издание включает в себя 76 книг Ветхого и Нового Завета. Тираж составил 1000 экземпляров.
5: А что было до того? Естественно, до того тоже были разные библейские тексты. Когда восточные славяне принимали христианство, то, конечно, вот случай для Средневековья необычный. Сразу началась переводческая деятельность. Они не учили латинский или греческий в массе своей, а наоборот, на их язык те, кто знали латинский и греческий, переводили библейские тексты, не только библейские, богослужебные. И в основном как раз Кирилл и Мефодий, славянские учители, которые, кстати, не были славянами, они были греками из Салуни, Фессалоники сегодня называются. Вот они переводили то, что нужно для практических нужд, то, что нужно как раз для переводов богослужебной литературы, в том числе и библейской. Первое, что они перевели, Евангелие Апрокос, буквально Евангелие нерабочих дней, то есть то, что читается по воскресеньям в церкви. Есть православная традиция, свой круг недельных богослужений, и, соответственно, в воскресенье прочитывается, в зависимости от недели, разные евангельские чтения.
3: История вот этого перевода Библии на славянский язык и вообще перевода в Библии, она сопряжена с конфликтами, с огромным сопротивлением, с преследованием переводчиков, в том числе и на церковно-славянский язык. Это была очень драматическая история. Переводчиков Библии Константина и Михаила, в монашество они приняли имена Кирилла и Мефодий, неоднократно вызывали высшие церковные инстанции, чтобы они дали отчет о том деле, которым занимаются. А на них непрерывно писали доносы, и доносов было столько, что с ними разбирались три римских папы подряд. Николай I, Адриан II и Иоанн VIII. Перевод Библии на церковно-славянский язык происходил в Моравии, это территория нынешней Чехии, а тогда это была часть территории Священной Римской империи германской нации. И на эту территорию распространялась власть римского папы. Эти доносы были связаны с тем, что епископы, а это были немцы, считали, что Священное Писание не может и не должно переводиться на варварский язык. То есть вообще на языки, которыми люди общаются в повседневной жизни. Епископы считали, что Священное Писание должно звучать только на трех языках, на которых была надпись на табличке на кресте, где был распят Иисус. То есть по еврейски, по-гречески и по-римски, то есть по-латыни. Это была очень распространенная точка зрения, и обосновывалось оно тем, что Священное Писание слишком возвышено, слишком глубоко, слишком таинственно для того, чтобы выражать вот эти вот возвышенные тайны Божии на языке простолюдинов или на языке, которым мы общаемся в повседневной жизни. Поэтому считалось, что ни на какой национальный язык Библию переводить не следует, в том числе и на славянский, даже на немецкий язык, даже на языки западноевропейские. Эта мысль сама о переводе Библии считалась ересью. Фактически Библия на славянский язык переводилась много столетий. То есть это не был труд только Кирилла и Мефодия, но также их учеников и учеников учеников.
1: И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев. Одного по правую, а другого по левую сторону. И Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Также и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Сей есть царь иудейский».
4: Долгое время в России не было полной Библии. Вот то, что переводилось, это были куски Библии, связанные с богослужением. Вот те части Библии, которые считались за богослужением, они были переведены в первую очередь. Это Евангелие, это апостольское чтение, это те отрывки из Ветхого Завета, которые используются за богослужением тоже, и книга Псалтырь, конечно, она была переведена полностью тоже, достаточно быстро. А вот все остальное, ну, те книги, которые редко читаются или вообще никогда не читаются за богослужением, их переводили очень долго. Собственно, первый вот такой свод, кодекс библейских книг в нашем Отечестве появился только в самом конце 15 века. Это так называемая Геннадьевская Библия. Значит, под авторитетом инициировано это собрание было новгородским епископом Геннадием, вот по имени которого, собственно, мы называем эту Библию. Собирались разные рукописи, которые были, все это составилось в одну.
1: В 15 веке архиепископ новгородский Геннадий Гонзов поставил задачу собрать книги Священного Писания на славянском языке в единую Библию. Он организовал поиск частей славянской Библии по монастырям и соборам. Часть книг найти не удалось, и их перевел с латинской вульгаты хорватский монах-доминиканец Вениамин. Созданный трудами новгородского скриптория библейский кодекс получил имя его заказчика – Геннадия.
4: Там были очень разные по качеству переводы. Что-то они брали из Кирилло-Мефодиевского наследия, что-то они брали из богослужебных книг, которые ходили из русских, болгарских, моравских, из разных. Вот. Ну, когда начали сравнивать с Септуагинтой, оказалось, что некоторых книг по-славянски вообще нет. И что-то надо было делать. Почему-то решили, что надо переводить не с греческого, а с латинского. И вот тут взяли как раз вульгату и перевели. Перевели некоторые книги с вульгаты. Вот первые переводы, которые были, значит, в Геннадьевской Библии, это книги про Паралипоменон, Исфирь, Тавит, Иудив, Премудрость Соломона. Некоторые части из пророков Иезекииля и Иеремии были переведены с вульгаты. Маковейские книги. Интересная история. Ну, считается, что есть такая версия, что книга «Исфирь», первая ее часть, Геннадьевской Библии, была кем-то переведена с иврита. Есть даже такое мнение, что, видимо, это был перевод, сделанный еврейской общиной, иудейской общиной где-то в России, и потом он был использован для, значит, Геннадьевской Библии. Получилась вот такая вот очень сильно скомпонованная Библия. В плюс вот к такому разношерстности в текстологии от Вульгаты мы взяли раз и навсегда порядок книг. У нас порядок книг не по Септуагинте с тех пор, а по Вульгате.
3: Полная Библия – это была чрезвычайно редкая и дорогая книга. И она была недоступна даже для учащихся духовных учебных заведений.
6: Экземпляры мы встречаем и в Москве, и в Болгарии, и в Сербии, всюду, где пользовались церковно-славянским языком.
5: Потом эта работа была дополнена, перевозили много раз, переписывали, редактировали, поэтому, собственно, та церковно-славянская Библия, которую можно видеть сегодня, она не являлась, строго говоря, Кирилло- и Мефодиевской. Эта Библия зафиксировала состояние текста, которое сложилось в середине XVIII века, ее называют Елизаветинской, потому что она вышла в царствование Елизаветы Петровны. Хотя указ о том, что нужно издать Библию, сверив ее с древними Рукописями издал Петр I, но, как и многие его начинания, они, вот эти библейские работы, не были при его жизни не то что завершены, даже, кажется, начаты.
7: По указу императрицы Елизаветы в 1751 году была издана тщательно исправленная церковно-славянская Библия, так называемая Елизаветинская. Ее текст был сверен с древним греческим переводом – Септуагинтой. Елизаветинскую Библию почти без изменений до сих пор использует Русская Православная Церковь.
4: Это такой действительно опыт, первый опыт критического какого-то осмысления текстологии славянской Библии и опять очередная попытка стандартизации. Вот то, что мы сейчас имеем, вот если вы пойдете в библейское общество, попросите продать вам славянскую Библию, вам продадут, в общем-то, Библию на основе Елизаветинской.
5: Потом, конечно, они так или иначе издавались, но оставались очень дорогими. И, кстати, доступные Библии появились в России в начале XIX века, и во многом это связано с деятельностью британского иностранного библейского общества, которое в том числе открыло свое представительство и в России, а потом это представительство стало основой для российского библейского общества, и первой его задачей было дать народу дешевые Библии. Нужна была прежде всего технология, мы очень сильно зависим от технологии, и вот тогда в Петербурге была организована типография по новейшему слову техники тогдашней, печатавшая церковно-славянские Библии относительно большими тиражами. Ну а параллельно в эпоху после победы над Наполеоном и в связи с этой победой, кстати, потому что вот Россия выходит в мировые лидеры, и на языках всех народов Европы, включая какой-нибудь румынский, уже существует Библия, а на русском нет, как же так? И, соответственно, Александр I издает указ о двух предприятиях, о строительстве храма Христа Спасителя в Москве и о создании русского перевода, российского библейского общества, которое должно заниматься русским переводом Библии.
7: Библейское общество учреждено 13 января 1813 года в Санкт-Петербурге по высочайшему повелению государя-императора Александра I. В 1814 году Санкт-Петербургское библейское общество получило наименование «Российского».
5: Но все довольно быстро завяло, еще даже при жизни Александра в 1824-м прекратилась вся эта деятельность. А при Николае, конечно, никто возобновлять ее не стал, такое время заморозки. И вернулись к идее перевода Библии только официально в царствование Александра II. Неофициальная работа, конечно, продолжалась, там были протоиерей Герасим Павский. Он читал лекции и, собственно, переводил как бы для этих лекций куски Ветхого Завета, пророки в основном там были. И эти переводы были настолько популярны, что их распространяли просто литографическим способом, копировали рукописи, да, и распространяли. Я сам видел такую копию в исторической библиотеке. Ну, а в царствовании Александра II работу решили возобновить. Взяли и труды Павского, и труды архимандрита Макария Глухарева, который был миссионером на Алтае. Помимо того, что он помогал алтайцам с переводами на их родной язык, он, соответственно, перевозил Ветхий Завет на русский, посылал даже в Петербург и в Синод, и в другие разные места свои переводы, но большого успеха это все не имело, то есть государственная политика была ничего не трогать, пусть все остается как есть, и тогда эти переводы оставались его частным делом, но вот в новое царствование они пригодились. И, соответственно, составили из этих переводов и отредактировали существующие, включая Новый Завет, вышедший еще в 21 году. И в 1876 вышла так называемая Синодальная Библия, поскольку она выпущена под эгидой Святейшего Синода.
8: Я лично имею возможность читать на оригинальных языках текст. Это очень действительно важно. Но Не следует думать, что если у человека нет такой возможности, то у него нет возможности общения с Библией. Я совершенно точно знаю, что это не так. Такая возможность остается через переводы. И Библии повезло. Все-таки существует огромное количество переводов, из них очень много хороших и вполне качественных и адекватных.
9: лунный диск среди россыпей звездных, добела раскален от мороза. Серебрятся сугробов откосы, на ветру люденеют слезы. И ступая ногами босыми, он идет полями и лесом по заснеженной зимней России. Царь распятый, царь иудейский. Босоногий царь без короны, царь презренный, отверженный черни. Всех отрад на земле просторы дышат светом твоих речений. Всех печалей глубокие дали утешение твои излучают. Прокаженных дрожащие длани благодарно тебя осеняют. Ты прошел земным бездорожьем, чтобы смертным сияла вечность, чтобы утраченный образ Божий в ликах наших вочеловечить. Царь единственный, настоящий, воцарись, созидай и властвуй, в обретающей веру России, покаянно к тебе припавшей.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства.
2: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о безусловной любви. Скажите, вы любите своего ребенка? Странный вопрос, подумаете вы. А любите ли вы своего ребенка безусловной любовью? То есть такой любовью, о которой говорится в Священном Писании. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, все переносит и никогда не перестает. Что же такое безусловная любовь? Безусловная любовь означает любовь к ребенку, независимо ни от чего. Независимо от его недостатков и достоинств, независимо от того, чего мы от него ожидаем. И самое трудное – независимо от его поведения. Это не означает, конечно, что нам всегда должны нравиться его действия. Безусловная любовь означает, что мы все равно любим ребенка, даже в то время, когда мы осуждаем его поведение.
0: «Не любит тот, кто не любит всегда».
3: Конечно, безусловная любовь – это идеал, которого мы никогда не достигнем на все 100%. Но все-таки, чем ближе мы к нему, тем больше удовлетворения и уверенности почувствуем мы себе, как в родителях. И тем более доволен и счастлив будет наш ребенок. Потребность ребенка в любви удовлетворяется, когда мы сообщаем ребенку, что он нам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. Такие сообщения содержатся в приветливых взглядах, ласковых прикосновениях, прямых словах. «Как хорошо, что ты у нас есть», «Ты мне нравишься», «Мне хорошо, когда мы вместе» и так далее. Подобные знаки безусловной любви ребенку очень нужны, особенно нужны как пища растущему организму. Они его питают эмоционально, помогая психологически развиваться. Если же он не получает таких знаков, то появляются эмоциональные проблемы, отклонения в поведении, а то и нервно-психические заболевания. Мать одной 5-летней девочки, обнаружив у дочки симптомы невроза, обратилась к врачу. В разговоре выяснилось, что однажды дочь спросила: «Мама, а какая самая большая неприятность была у вас с папой до моего рождения?» «Почему ты так спрашиваешь?» – удивилась мать. «Да потому что потом ведь самой большой неприятностью у вас стала я», – ответила девочка. Попробуем представить, сколько же десятков, если не сотен раз, слышала эта девочка, прежде чем прийти к подобному заключению, что она не такая, плохая, всем надоедает, сущие наказания. И все пережитое воплотилось в ее неврозе. Ребенка можно сравнить с зеркалом. Он отражает, а не излучает любовь. Если ему дать любовь, он возвращает ее. Если ничего не дать, ничего в ответ и не получишь. Безусловная любовь отражается безусловно. Любовь с условиями отразится такой же любовью с оговорками.
0: Если в вашей жизни есть люди, которых вы любите, скажите им об этом. Покажите свою любовь. Сделайте это сегодня, потому что вы не знаете, будут ли они среди нас завтра.
3: Так как же проявить свою любовь к ребенку? Дети – создания, которые общаются с помощью эмоций. Дети обладают просто сверхъестественной способностью понимать наши чувства по нашему поведению. Мой 3-летний малыш иногда задает мне вопросы типа: «Мама, что случилось? Что с тобой?» Когда я сама даже не сознаю еще своего состояния. Но когда я задумываюсь, то понимаю, что он абсолютно прав. Таковы дети. Они прекрасно могут улавливать наши чувства по нашим действиям. Поэтому, если мы хотим, чтобы они знали, какие чувства мы к ним испытываем, что мы их любим, мы должны своими действиями проявить свою любовь. Станем любить не словом или языком, но делом и истиной. Так говорит библейская мудрость. Свою любовь к ребенку мы можем выразить при обмене взглядами, с помощью прикосновений и в момент безраздельного внимания. В следующих передачах мы подробно поговорим об этом. А теперь домашнее задание. Посмотрите, насколько вам удается безусловно принимать вашего ребенка. Для этого в течение дня постарайтесь подсчитать, сколько раз вы обратились к нему с эмоционально положительными высказываниями, то есть радостным приветствием, одобрением, поддержкой, и сколько с отрицательными – упреком, замечанием, критикой. Если количество отрицательных обращений равно или перевешивает число положительных, то с общением у вас не все благополучно. Но даже если это так, не расстраивайтесь. Вместе мы будем учиться тому, как общаться с нашими детьми. Ждем от вас звонков и писем. Да благословит вас и вашу семью Господь!
4: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Алексей Дедов.
2: История о том, как научиться понимать, слышать и чувствовать Бога и других людей. Я хотел начать с истории, которая записана в книге пророка Захарии, в 7 главе, в 11 стихе. «Но они отяготили уши свои, чтобы слышать, и отворотились от меня». Это история о том, что пророк Захария был молодым человеком, и он получил весть от Бога, чтобы побудить свой народ, который вернулся из плена вавилонского, строить храм Господу. А люди сначала приняли решение строить свои дома, укрепить стены, если это возможно, Иерусалима, а потом уже построить храм Господень. Но стратегическое было важнее сначала построить храм Господень и пожить в шатрах, а потом уже строить свои дома. И когда Захария обратился с этой вестью к людям, они его не послушали. И тогда Бог возбудил других пророков, пророка Агея и еще в то время пророк Малахия, чтобы они побуждали постоянно народ все-таки обратить внимание на первостепенное значение строительства храма. Итак, Бог хотел, чтобы его услышали. Это очень важный момент – научиться слышать и понимать Бога, потому что Бог, Он имеет чувства, имеет намерения, имеет такие же личностные качества, которые есть и у каждого человека. И счастье – одно из

0: редко ходил в церковь. И я помню, в субботу один раз я не пошел опять в церковь и пошел в поле помолиться. Я пришел в поле для того, чтобы высказать Богу все, что у меня на сердце. И вы знаете, высказывая там свои переживания, свои огорчения, рядом, где я был, росла высокая трава. И был большой ветер, и вот эта высокая трава, она как бы колосилась, как пшеница на ветру. И вдруг в этом шуме травы я услышал. Услышал пример, я не могу повторить то, что дословно, то, что было сказано тогда Богом, но я услышал: «Я не такой, как ты меня представляешь». И в этом момент, вы знаете, когда Бог говорит, это может быть одно предложение, да, но оно несет в себе тонны смысла, которые ты сразу понимаешь, осознаешь. И вот в этот момент я понял, что я представляю себе Бога не таким, какой Он есть. И Его отношение ко мне не такое, как я себе думал, что Бог как-то меня забывает, что Бог меня не благословляет. В этом ответе, который я услышал через шум травы, я понял, что я не понимаю Бога. И я не осознаю, что Он чувствует по отношению ко мне, к другим людям, какая у Него душа, какой у Него характер, какое у Него сердце. Вы знаете, для меня было уникальное открытие того, что надо слышать Бога, надо понимать, как Он понимает этот мир, да, как Он понимает тебя. Надо смотреть на себя, на людей, на жизнь Его глазами. И, вы знаете, это было такое настоящее освобождение, что нужно слышать Бога, нужно чувствовать Бога, нужно понимать, а что Он переживает, а что Он слышит. И последняя история, которую я хотел бы рассказать. Бог научил меня выслушивать других людей, понимать их настоящие мотивы, чувства и вообще, что с ними происходит. Я как-то работал с одним молодым человеком, и у него ничего не клеилось. Все, что он пытался делать хорошо, намеревался делать, у него ничего не получалось, и все выходило из рук вон плохо. И я понял, что у него проблема, и я попросился к нему домой. Приехал к нему домой вечером, у него тогда уже была жена, ребенок. И я говорю: давай поговорим, что с тобой происходит. Мы сидели с ним часов до двух ночи. Это, да, около четырех часов продолжалось общение. И вы знаете, выяснилось то, что он боялся больше всего в жизни сказать другим людям. У него была одна проблема, порок, который разрушал его жизнь, его мозг, мышление. И он стыдился вообще кому-то это сказать. И вот когда он мне об этом рассказал, он получил освобождение. На следующий день он мне сказал: ты знаешь, у меня уже нет зависимости от этого, я освободился. Все произошло потому, что как бы нашелся человек, который тебя выслушал, который тебя понял, который помог тебе добраться до сути. Слушайте Бога, слушайте людей, не жалейте это время, потому что когда мы выслушаем Бога и людей, мы очень многое поймем и поможем себе и другим.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
2: Какие они красивые!
1: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
2: Ты взяла манго из райского сада?
1: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
3: А я хочу кушать.
4: И я хочу кушать.
3: Не дразни меня, я возьму и съем.
4: А ты возьми и съешь.
3: И съем.
4: Не надо есть, мама не разрешила.
3: А я съем.
4: Спорим, не съешь.
2: Перестаньте спорить.
5: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
3: И сказала «Съем» и «Съем».
4: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
3: А потому что он спорит.
6: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
3: Он меня дразнит.
4: Я ее не дразню, просто
3: дразнишь.
4: Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
6: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
3: А я не ела чужое, я съела свое.
6: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
1: Всем привет! А почему свет пропал?
6: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
1: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
3: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
4: Я не дразнился.
3: Дразнился?
1: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
7: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
1: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
6: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
1: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
6: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
1: И сказал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть».
3: А что, они были ядовитые?
7: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
4: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
6: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?»
1: «Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого».
6: Змей спросил: «А почему?»
1: «Потому что Бог сказал, что мы умрем».
6: «Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На, попробуй».
3: «Мама, не ешь, он тебя обманывает».
7: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
1: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
4: И что, Адам с Евой тоже?
7: К сожалению, да.
1: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
3: Бог их тоже очень сильно любил.
1: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
6: Ева говорила, что это змей виноват.
1: А Адам говорил, что виновата Ева.
6: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
3: Я никого не буду обижать.
4: И даже меня?
3: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
1: Молодец, Вита. Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
6: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка».
3: Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
9: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Надя Малышева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Армен Матевосян.
7: Приветствую вас славным именем Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы будем углубляться в книгу Откровения. Мы будем изучать весть книги Откровения. Будем смотреть, почему Бог побудил раба Божьего Иоанна написать эту книгу для грядущих поколений. Во-первых, эта книга, она апокалиптическая, то есть она пророческая, говорящая о последних днях, говорящая о грядущих днях, которые начали идти в истории этого мира после распятия, воскресения, вознесения Господа нашего Иисуса Христа на облаках небесных. И когда мы смотрим на эту книгу, мы видим очень большие сходства с Евангелием от Иоанна. Потому что в Евангелии Иоанна и в книге Откровения Иоанн Богослов делает акцент на множестве понятий и слов, которые имеют параллели в этих двух книгах. К примеру, он говорит о Слове Божьем в двух книгах. В Евангелии от Иоанна и в книге Откровения. Также он возвышает истину об Агнце Божьем. Также он говорит о том, что пронзили этого Агнца. Также он говорит о том, что и использует глагол «обитать». Также он использует свидетельства очевидцев, отношения «отец и сын». И самое важное, здесь Иоанн Богослов в этих двух книгах говорит о жажде духовной. Он говорит «жаждущий пусть приходит» и там, и здесь. Место и время написания книги. Иоанн, апостол Иисуса Христа, находился на острове Патмос. Он был сослан императором Домицианом в 80-х-90-х годах за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Интересно, что эта книга была написана в то время, когда христиане переживали трудности, гонения и противодействия со стороны современного их общества и со стороны императора. Итак, эта книга была написана для того, чтобы, во-первых, дать утешение христианам и надежду, что они могут остаться верными Богу и Иисусу Христу и не поклоняться императору. И второе, вторая цель написания книги – приготовить христиан к грядущим событиям. Итак, книга отражает ситуацию, которая сложилась в конце первого века на территории провинции Асия, бывшей Римской империи. Итак, цель написания книги. Она первоначально предназначалась для того, чтобы дать вот это утешение семи христианским общинам, которые находятся в римской провинции Асия. Итак, мы видим цель буквальная, для того, чтобы подбодрить, для того, чтобы поддержать эти общины, которые находятся в этой провинции, и их было семь. Интересно, что Иоанн Богослов, Иоанн Апостол, нес попечение об этих общинах. Он жил сам в Ефесе и посещал эти общины. И мы понимаем, читая книгу Откровения и особенно первые главы, что эти церкви отличались духовным упадком и отступлением. Итак, в этих церквах прослеживались внешние и внутренние проблемы. Первая внешняя проблема. У церкви была проблема со стороны язычников. Язычники не принимали христианство, потому что оно шло вразрез с общественными, религиозными, культурными и языческими традициями того общества. Вторая проблема, которая возникала для церкви, это культ поклонения императору, потому что тогдашнее общество, оно особо возвышало этот культ, оно особо поклонялось императору, и поэтому возникали гонения, если люди не поклонялись императору. И третья внешняя проблема, с которой столкнулась церковь, это противодействие и столкновение с иудеями. Большая иудейская диаспора, которая жила в этих городах Малой Азии, они противились евангельской христианской вести. Но, как интересно, еще была также и внутренняя проблема в этих церквах. Потому что, когда мы читаем первые главы, мы видим, что эта проблема связана с идоложертвенной пищей. То есть, когда христиан побуждали участвовать в празднествах языческих и ритуалах и вкушать жертвы или мясо, предназначенное для идолов. И вторая внутренняя проблема – это сексуальная распущенность или побуждение языческого общества, чтобы христиане участвовали в культовой проституции. Итак, как толковать книгу Откровения? Где этот ключ? Как определить, что изначально Бог вложил в весть этой книги? Интересно, что если мы смотрим на расположение глав или на общую структуру книги, мы видим, что книга Откровения, она состоит из двух частей. Первая часть книги Откровения – это с 1 по 11 главы, и эта часть называется исторической. И вторая часть – это с 12 по 22 главы, и она называется пророческой. Интересно, где же сердцевина, где же корень, где же сердце или основа книги Откровения, в каких главах? Ключевые главы книги Откровения или центральные главы – это с 12 по 14 главы. Ключевые тексты книги Откровения – это в 14 главе, с 6 по 12 тексты, где говорится о ключевой вести Божьей, о трехангельской вести. Также ключевые тексты – это 12 глава, 17 текст – и 14 глава, 12 текст. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божьи и имеющих веру в Иисуса Христа. Далее, в чем символический характер этой книги? Интересно, что отличительной чертой этой книги как раз является символизм. Что такое символизм этой книги? То есть ее вести переданы в виде символов или образов. И интересно, что язык книги не абстрактен, но он иллюстративен. Нам важно обнаружить первоначальное значение текста и не подгонять наше понимание, то есть не подгонять толкование этого текста под наше понимание, потому что мы не можем использовать библейскую весть под свою образность и толкование. Очень важно понять также и литературную структуру Откровения. Ведущие христианские богословы Ричард Дэвидсон и Джон Паулин отстаивают семичастную структуру книги Откровения. И они говорят, что есть пролог, есть эпилог и есть семь частей книги Откровения, семь подразделений или семь вставок, или семь вводных тем, которые говорят о святилище. Интересно, что вся книга Откровения построена как бы в форме служения во святилище. И вот эти вводные сцены или вот эти вставки, которые мы должны знать и видеть в этих главах. Вот, к примеру, если мы возьмем пролог, первая глава, то есть вступление, первая глава с 1 по 8 текст, когда заканчивается пролог, и вот Иоанн Богослов по внушению от Святого Духа вставляет первую вводную сцену в святилище. Он показывает Иисуса Христа, одетого в длинный падир, в длинную одежду, в длинную робу первосвященника. И это мы читаем в первой главе с 9 по 20 тексты. Когда заканчивается вот эта вводная сцена или вставка, Бог дает весть к семи церквам. Это во второй и третьей главах. Потом вновь мы читаем о вводной другой сцене вставки. Это 4 и 5 главы. Здесь почему-то Бог переходит и показывает Иоанну видение о престоле Божьем, о том, что творится на небе. И потом опять вторая часть. Бог переходит к снятию семи печатей с 6 по 8 главы. Третья вводная сцена. Это в 8 главе со 2 по 5 тексты. Бог показывает ангела, который как бы совершает молитвы и принимает молитвы святых. То есть опять эта сцена связана со святилищем. И когда завершается эта сцена, нам дается видение и весть о семи трубах. И четвертая вводная сцена – это в 11 главе, когда показан ковчег Завета Божьего на небе, и там закон Божий, скрижали Завета. И после этого в 12 по 15 главы показана ярость против народов. Пятая сцена – вставка – это 15 глава с 5 по 8 текст. Опять сцена во святилище, то есть когда первосвященник выходит из святого святых – и там наполняется все курением, дымом, громы, гласы. Это как бы аллюзия на присутствие Божие, на то, что уже Бог берет под свой все контроль и совершает суд. И сразу после этого, после этой вводной сцены, мы видим сцену о семи последних язвах. И шестая тема, или шестая сцена, шестая вставка – это в 19 главе, где Бог говорит о брачной вечере Агнца, то есть опять сцена святилища, и потом эсхатологическое завершение этой сцены в 19 и 21 главе. И седьмая вот эта сцена или структура, это вводная сцена во святилище, 21 глава книги Откровения, где говорится о том, что Бог приходит на землю, все скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Так же, как это происходило и в земном святилище эпохи Моисея, когда Бог своей шхиной, своей славой, своей силой, своим присутствием опускался на скинию, на второе отделение. И после этого сразу же в 21 главе и в 22 главе мы видим весть о Новом Иерусалиме. И все это завершается эпилогом. Эпилог, 22 глава, с 6 по 21 тексты. Интересно, очень построена книга Откровения. Бог как бы пытается нас, читателей, тех, которые изучают эту книгу, и Он направляет наш взор то на небо, то на землю. То есть, если мы смотрим первую главу, к примеру, Бог показывает, вот смотрите, все то, что творится на земле. И Христос ходит среди церквей, и Христос благословляет звезды или ангелов. И потом мы видим, что постепенно взор в этой книге Бог убирает на небо и говорит, а теперь посмотри, читатель, что творится на небе. Посмотри, что творится в 4 главе, в 5 главе. И там Он показывает престол на небе. Там происходит посвящение, ходатайство. И суд, который происходит в 11 главе. И далее мы читаем о том, что Бог наш взор в этой книге также опускает с неба на землю. И вот, вот такие сцены, вот такие переходы сделаны для того, чтобы мы видели, что небо и земля воссоединены друг с другом. Потому что Бог пытается нарисовать все в небесной перспективе. Бог пытается показать, что небо так же важно, как и земля. Что после земли все те события, которые происходят на земле, они имеют свое прямое отражение и проекцию на небе. Бог открывает великое через эту книгу. Если посмотреть на такую общую, также хиастическую структуру. Что такое хиастическая структура? Это такое богословское понимание, когда книга строится в виде хиазма. Что такое хиазм? Это как бы основные пункты, основные идеи, которые рассматриваются в главах. И книга делится как бы на две части, то есть основные идеи идут, потом идет сердцевина этой главы, и потом после этого идет как бы подтверждение в последующих главах тех мыслей и идей, которые были в предыдущих главах до сердцевины. И вот когда мы смотрим на книгу Откровения, мы сразу понимаем, что у нас есть пролог этой книги с первой главы, с 1 по 8 тексты, и у нас есть эпилог, 22 глава, 6 по 21 тексты. И вот в середине или между этим прологом и эпилогом мы встречаемся именно с важной вестью. Итак, первая часть – это обетование победителю. Бог пытается дать поддержку нам и сказать, что вы – если победите, то будете благословлены. Потом второе. Работа Божия по спасению человечества. Это написано с 4 по 8 главы. Если с 1 по 3 главы говорится об обетовании победителю, с 4 по 8 главы говорится о работе Божьей по спасению человека. Далее мы говорим о гневе Божьем, смешанным с милостью. То есть Бог пытается дать весть в 8 и 9 главах книги Откровения. Далее, в 10 и 11 главе Бог провозглашает поручение Иоанну проповедовать. И вот мы доходим до самой сердцевины или ключевых глав и текстов книги Откровения. Это 12, 13 и 14 главы. 12 и 13 главы – это великая борьба, описание великой борьбы между Христом и сатаной в эпоху христианской эры. Далее, это как бы первая часть хиазма, хиастической структуры. И вторая часть идет подтверждение, то есть то, что было в предыдущем месте мы встречаем в 14 главе. Церковь провозглашает Евангелие последнего времени в 14 главе. Так же, как и это была часть, когда Иоанн получает поручение от Бога проповедовать. Далее мы говорим о том, что Бог будет изливать заключительный гнев свой без милости на восставшие род людской. И это также взаимосвязано с той главой, где мы читали, что гнев Божий вначале будет смешан с милостью в 8 и 9 главах. Далее мы читаем о работе Божией по спасению человечества. Она заканчивается в 19, 20 и 21 главах. Это также связано с 4 и 8 главах. И в конце мы видим, что исполняется обетование победителю в 21 и 22 главах. Бог удивительным и замечательным образом пытается показать нам идею семи церквей. Интересно, что семь церквей, они как бы параллельно идут с понятием семи печатей. То есть семь церквей, семь печатей и семь светильников – это как бы одно и то же. Но когда Бог говорит о семи трубах, Он дает свой как бы намек на то, что это очень похоже на семь язв. Потому что если семь труб – это суд, смешанный с милостью над восставшим родом людским, то семь язв Божьих, которые будут в последние времена изливаться в конце времени, это уже суд Божий, излитый без милости, то есть лишенный милости. Интересно, что если взять более пространное деление этой книги, то мы можем провозгласить следующее, что Иисус Христос в 1 по 3 главы открывается как первосвященник. Потом с 4 по 11 главы он открывается как эсхатологический правитель, открывающий запечатанный свиток. И третья часть этой книги. Иисус Христос открывается как Михаил Архангел, как Михаил Апокалипсиса с 12 по 22 главы. Интересно, что очень важно обратить внимание на параллели, которые есть между прологом и эпилогом. И в прологе, и в эпилоге существует очень много идей, мыслей и текстов, которые похожи друг на друга. К примеру, если в прологе, в 1 по 8 тексты, мы встречаемся с такими мыслями, как «показать рабам своим», то же самое говорит Бог и в 22 главе 6 тексте. Если мы в прологе читаем, что надлежит быть вскоре, то же самое как бы подтверждает это Бог и в эпилоге, когда завершает эту книгу. Потом он говорит «блаженны те». В прологе есть это понятие, и «блаженные, соблюдающие заповеди или омывающие свои одежды» есть в эпилоге. Слова пророчества мы читаем в 1 главе 3 тексте. «Блажен читающий слова пророчества книги сей». То же самое мы видим и в эпилоге или в завершении книги в 22 главе 7 тексте. «Время близко, семь церквей» и понятие «альфа» и «омега» также есть и в прологе, и в эпилоге. Почему мы говорим о том, что очень важно увидеть вот эти параллели между трубами и язвами, как я сказал, или между церквами и печатями? Потому что это важно, это один из основных ключей понимания вести книги Откровения. Почему Бог будет вынужден посылать язвы на человечество? Потому что мы видим, что семь труб или звучание семи труб, они имеют тоже понимание, что и семь язв. Семь труб изливаются на землю. Также и семь язв изливаются на землю. Во время семи труб море превращается в кровь, также и при язвах море превращается в кровь. Поражаются при трубах реки и источники в 8 и 10 главах. Также поражаются реки и источники в 16 главе. Звучают трубы на солнце, луну и звезды. Также и при семи язвах солнце поражается. Тьма выходит из бездны, саранча. Это в 9 главе. И в 16 главе тьма также усиливается над престолом зверя. Также и в трубах, и в язвах есть понятие реки Ефрат. Река Ефрат в 9 главе, река Ефрат в 16 главе. Громкие голоса при трубах в 11 главе и громкий голос, который звучит от престола Божьего в 16 главе. Но что самое важное? Очень интересно, что в книге Откровения также есть семь блаженств, которые обещаны верным Божьим людям, христианам. Семь блаженств или семь таких вестей счастья. Они предполагают полноту благословений, обещанных каждому христианину. И вот посмотрите, первое блаженство или первое благословение. Первая глава, третий текст. «Блажен читающий слова пророчества книги сей». Второе благословение в 14 главе 13 тексте. «Блаженны умирающие в Господе». Третье благословение, 16 глава, 15 текст. «Блаженные, хранящие одежду свою чистыми, неоскверненными». Четвертое благословение, 19 глава, 9 текст. «Блаженны, званные на брачную вечерю Агнца». Пятое благословение, 20 глава, 6 текст. «Блаженны, имеющие участие в первом воскресении, потому что смерть вторая не имеет над ними власти». И следующее блаженство, Откровение, 22 глава, 7 текст. «Блаженны, принимающие слова книги сей». И седьмое благословение, которое Бог посылает и провозглашает своим рабам-христианам, это 22 глава, 14 текст. «Блаженны, омывающие одежды свои». Те, которые соблюдают заповеди и омывают одежды свои. Бог через эту книгу, через книгу Апокалипсиса, через книгу Откровения открывает нам великую тайну. Он показывает, что Бог находится над ходом истории. Он держит все в своих руках. Он руководит ходом истории человеческого общества. Он не оставляет свою церковь и своих верующих христиан просто так на произвол судьбы. Он Бог, который ведет свою церковь в этих трудностях и переживаниях. Книга Откровения как раз раскрывает смысл того, что на планете Земля идет великая борьба. Народ Божий на этой планете, он нуждается в поддержке. Бог не оставляет свой народ на планете Земля. Он ведет его, он благословляет его, он Бог крепкий, он Бог вечности. Иисус Христос над церковью, Иисус Христос в церкви, Иисус Христос проявляется в нашей жизни, Он любит нас, благословляет нас. И я приглашаю вас с особой пылкостью, рвением и энтузиазмом погрузиться в страницы этой удивительной книги для того, чтобы принять весть Божью, для того, чтобы преобразиться, для того, чтобы быть готовыми ко второму пришествию Иисуса Христа. Да благословит вас Господь в изучении этой книги, и желаю вам всего доброго и Божьих благословений.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вновь встретиться с вами на нашей кухне. Говорят, что самое большое удовольствие доставляет другим удовольствие. И многие из нас, наверное, не раз убеждались в том, как приятно делать сюрпризы, порадовать кого-то, удивить, причем зачастую чем-то самым простым. И надеемся, что наша сегодняшняя программа подарит вам еще один способ кого-то приятно удивить. Испеките с нами яблочный пирог.
1: Яблочный пирог. 4 крупных яблока очистить от кожицы, нарезать тонкими ломтиками. В 1/3 стакана подогретого молока всыпать 1 стакан сахарного песка. Перемешать. Затем добавить 100 грамм мягкого маргарина и 1/2 чайной ложки соды. Все смешать. Добавить 2 стакана муки и замесить тесто. Большую часть теста распределить в виде лепешки по дну формы для выпечки. Выложить яблоки. Слегка посыпать сахарным песком. Сверху выложить украшение из оставшейся части теста. Выпекать при средней температуре 20-30 минут. Начинка для яблочного пирога на зиму. Яблоки очистить от кожицы и нарезать тонкими дольками. Высыпать в кастрюлю с толстым дном. Добавить чуть-чуть воды или сахарного песка. Тушить на медленном огне. Через 10 минут после закипания выложить в простерилизованные банки и закатать.
2: Мы надеемся, дорогие друзья, что с нашей помощью вам удастся порадовать своих близких и друзей, и вы возьмете рецепт этого пирога себе на вооружение. Будьте здоровы! И приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Павел Жуков.
1: Как правило, безусловное подчинение Богу воспринимается как высшая степень добродетели. Если Бог повелевает или хотя бы просто возвещает свою волю, то этого должно быть достаточно, чтобы беспрекословно исполнить и даже не переспрашивать. Однако в Библии есть истории, раскрывающие угодное Богу несогласие. Всегда ли нужно говорить «да», слушая Божью волю? Почему Всевышний назвал свой народ Израилем, борющимся с Богом? Неужели можно, борясь с Богом, угодить Ему? Приветствую вас, друзья, в программе «Возрождение». Мы отвечаем сегодня на вопрос, всегда ли говорить «да». Наверное, угадали, такое выражение появилось из фильма с Джимом Керри под названием «Yes, Man», или «Всегда говори «да», в котором главный герой услышал спич, мотивацию на тему постоянного согласия со всем, что происходит в жизни человека. И пытался на все случаи, события, на все предложения своей жизни говорить «да». В итоге, к концу фильма, герой с подсказкой того же самого ведущего, который его мотивировал на это решение, понял, что «да» нужно говорить не бездумно, соглашаясь абсолютно со всеми явлениями, предложениями и рекламой, а всегда осмысленно, еще и с учетом своей собственной воли. А может быть, этот вопрос нужно задать нам сегодня, когда мы строим отношения с Богом? Господь нам что-то говорит, и мы автоматически со всем соглашаемся. Некоторые люди, знаете, как хитро поступают, они находят какие-то сюжеты из Священного Писания и говорят, вот смотрите, это в Библии было, а раз это в Библии описано, значит, мне можно повторять. Поэтому если в Библии кто-то плясал, значит, я буду плясать. Если кто-то в Библии мстил, я тоже буду мстить. Если кто-то еще какие-то даже грехи творил, ну и мне, грешному, тоже можно. Хитро, конечно, лукаво, и не должна работать такая позиция. Но давайте посмотрим вот на конкретные сюжеты, когда герои Библии не всегда говорят Богу «да», а проявляют конкретное несогласие. Первый сюжет, не Евангелие, но звучит как Евангелие для конкретных людей, для жителей города Содома. Бытие, глава 18. Однажды Господь пришел к своему другу Аврааму. И вот что говорит Господь про Авраама. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все племена земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». Красиво, замечательно. Знаете, как комплименты насыпались. Можно радоваться тому, какой замечательный Авраам и как у них складываются хорошо отношения с Богом. И вот Господь говорит, утаю ли я от Авраама, что хочу сделать? «Вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма». Как вы думаете, для Авраама это было откровение, что Содом, Гоморра, а также еще другие города, Адма, Сиваим и Сигор, творят плохие дела? О, нет, Авраам как раз и выбирал другие.

Который услышал от Бога или обетований, которые Бог ему ранее давал. Ну, наверное, должен сказать: «Господи, праведные истины, суды Твои, пути Твои неизмеримы, мудрость Твоя неисследима. Если Ты, Господь, решил наказать эти города, аллилуйя, аминь, накажи. И я со своей святостью и со всем своим семейством посижу и погляжу, как грядет возмездие нечестивым. Аллилуйя, аминь». Сейчас так сгенерировал, как можно было бы сказать Аврааму, вдохновившись собственной праведностью, ну, про него же хорошо говорят, вдохновившись тем, что Бог тоже мудрый, совершенный, и все, что Бог говорит, да и аминь, ну и все. И далее глава бы закончилась, была бы очень краткая глава, и мы бы просто прочитали про уничтожение Содома. Но что происходит с Авраамом? Он обращается к Богу и начинает с ним спорить. То есть на волю Божью, которую он ему озвучил, Бог не утаил, озвучил, Авраам начинает выражать некое несогласие и, некоторые называют это, торг, и дает свои аргументы. «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым?» – спрашивает Авраам у Господа. «Может быть, есть в народе 50 праведников, и раз там есть 50, то из-за этих 50 не погибнут все остальные». Господь говорит: «Хорошо, логику твою понимаю, соглашусь». Тогда Авраам опять на это согласие Божие проявляет несогласие и начинает опять предлагать другую цену. «Господи, а может быть, 45 там будет всего лишь праведников? Из-за 45 всех остальных пощадишь?» И Господь говорит: «Хорошо, из-за 45 пощажу». Авраам не успокаивается. Мне кажется, вот тогда и были заложены основы еврейской торговли. Авраам начинает говорить дальше. А может быть, 40? Но из-за 40 тоже не уничтожишь остальных, всем пощада. Хорошо, пощажу. А может быть, 30? Ну хорошо, 30. А может быть, 20? Не знаю, какие там шаги были, и как долго, и какие аргументы приводил Авраам. Нам кратко описано, что в итоге дошли до 10 праведников. Смотрите, что в этой истории раскрывает Авраам. Он знает волю Божью о том, что Бог честен, праведен, истинен. Авраам знает, что однажды Бог уже являл свои суды на этой земле. Если вы несколько страниц книги «Бытие» назад пролистаете, увидите, что был всемирный потоп. А почему? Ну, потому что земля растлилась, наполнилась злодеяниями, мысли людей были зло во всякое время, и надо уничтожать. И теперь Авраам видит, что это должно повториться локально в рамках Содома и Гоморры. Их нужно уничтожить. Авраам знает, какие они. Он с ними соприкасался чуть раньше. Он сам от них отдалялся, не желал там жить, слишком тесно сотрудничать, родниться. Почему не согласиться с волей Божьей? Но Авраам знает нечто большее. Об этом мы скажем позднее. Давайте посмотрим на другой сюжет. Опять же, несогласие. Наверное, у них это в роду. Внук Авраама, Иаков, однажды ночью испытывал стресс в предвкушении встречи со своим старшим братом, который мог его просто убить. А у этого брата было несколько сотен воинов на верблюдах. Ну, тогда это хорошая ударная армия. И вот остался Иаков один у потока Иавок. Говорит нам книга Бытие, 32 глава. Мы читаем: «Боролся некто с Иаковом до появления зари. И, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним». Вот этот некто. «И сказал этот некто: отпусти меня, ибо взошла заря». А Иаков в этот момент, вот во всей этой борьбе и в этом диалоге, понял, что это не некто, не лазутчик какой-то, не злодей. Он говорит так: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Как вы думаете, с кем боролся Иаков? Иаков боролся с Богом. И Бог ему говорит: «Как имя твое?» Он сказал: «Иаков». «Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Представьте себе, как появляется имя Израиль. Иаков просит
обладает.

благословении, а вот этот некто просит: отпусти. Вот первично, отпусти меня. И если ты понимаешь, что это Бог, что ты должен сделать, будучи согласным с Божьим Словом? Хорошо, отпускаю. Ты же сказал: отпусти. Я отпускаю, я демонстрирую повиновение. Я тебе послушен. А у нас история про непослушание. Некто просит: отпусти меня, а Яков просит: благослови меня, и не отпускает. Друзья, оказывается, имя Божьего народа появляется от несогласия с Богом. Кто-то может задать вопрос: что это за ересь такая? Мы что, должны не соглашаться с Богом? Знаете, кто первый стал не соглашаться с Богом и воевать с Ним? Это дракон, древний змей. Об этом говорит книга Откровения, что на небе произошла война. Дракон и ангелы его воевали с Михаилом и ангелами его. И что, мы сейчас вот в этом рассуждении дошли до того, что нужно тоже воевать с Богом? Ни в коем разе. Та война, которая произошла на небе, та война, которую вел дракон, была война против Бога и в сторону от Бога. Здесь же мы с вами встречаемся с несогласием, которое вроде бы обращено к Богу, но ведет к Богу. Я не соглашаюсь с Богом не против Бога, а ради Него самого. Мы это еще докажем дополнительным сюжетом, очень знаковым и фундаментальным. Давайте посмотрим книгу «Исход», главу 32. В этой главе рассказывается, что народ Божий долго-долго ожидал Моисея, нисходящего с горы Синай, и стал переживать на тему, что мы не знаем, что с этим человеком сделалось. Как-то они уже даже имя его забыли. Вот этот человек ушел, не знаем. И они обращаются к Аарону и говорят: сделай нам Бога, который вывел нас из земли египетской. Мы будем поклоняться ему, нам как-то надо материализовать предмет общения религиозного и так далее. Ну и сделал таки Аарон из золота тельца, и весь народ пел, плясал и играл. Кстати, слово «играл» означает не просто они там в шашки, в домино или в тетрис играли, они вели такие сексуальные игры. Насмотревшись, видимо, еще в Египте на это все, они это здесь и повторили. И это было настолько невероятным бесчестием и плевком просто в небеса, на что Господь говорит Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, поклонились ему, принесли ему жертвы и сказали: вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Страшно, правда? На тот момент уже озвучивали вроде заповеди, но теперь для них Бог – это телец. И знаете, что Бог в этот момент говорит? «Оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, я истреблю их и произведу многочисленный народ от тебя». Представьте себе, Божий человек Моисей, который в тот момент никак не согрешил, выполнял волю Божию, записывал законы, видел скинию, там много чего происходило на горе Синай. И вот Моисей слышит очередное волеизъявление Всевышнего. Как должен действовать верующий человек, послушный человек, соблюдающий все, что Господь повелит? Наверное, должен сказать: «Господи, ну раз ты так решил, согласен, исполняю, давай, делай, как ты по своей мудрой воле хочешь». Но Моисей почему-то не соглашается с Господом и говорит: «Да не воспламеняется гнев твой на народ, Господи, который ты вывел из земли египетской силою великую, рукою крепкую, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их на горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего». Друзья, посмотрите, как воюет, в кавычках, или не соглашается с Богом Моисей. Он не соглашается с Богом не против Бога, а ради Бога. Он начинает искать причину, почему Господь может и должен пощадить израильский народ.
Не чтобы Моисею было хорошо, не чтобы людям было хорошо, не чтобы как-то экономические дела решить, ну, что-нибудь земное такое несущественное. Нет, Моисей говорит, твое имя будет обесчестено. Египтяне будут говорить, Бог их вывел и убил. Вот такой у них Бог. Потому что и у египетских богов, у египтян боги такие же, да и у греков такие же, у римлян такие же. Во всех языческих культах боги что делают с людьми? Убивают, эксплуатируют, стравливают, обманывают, хитрят. И Моисей, зная всю эту картину, он в Египте все это насмотрелся, он говорит Богу, египтяне будут говорить, что ты убил своих людей, они тебе не угодили. Будь милостив. Моисей знает, какой Бог по характеру, и поэтому спорит с ним. Когда Бог проявляет свое качество, желание справедливости, гневается на нечестие, Моисей говорит, да, это правильная твоя сторона, ты свят, велик и превознесен, но сейчас, Господи, не эту сторону своего характера являй, не святость. Если ты ее явишь, ты уничтожишь все. Да, это возможно, это справедливо. Но, Господи, будь милостив, потому что ты Бог человеколюбивый, многомилостивый, истинный, добрый, любящий. Ты такой. Вот это несогласие основывается не на интересах Моисея, не на его эгоизме, не на его хитрости. Оно основывается на знании Божьего характера. Давайте еще раз повторим эти сюжеты, просто с фундаментальными персонажами Священного Писания. Авраам. Авраам говорит Богу, ты не уничтожишь, потому что, ну как ты можешь 50 хороших человек убить вместе с этими сотнями и тысячами нечестивых? Авраам знает Божий характер, и поэтому так просит. Иаков знает Божий характер и знает, что Бог благословляет. Это он, Иаков, хитрил, выдумывал, обманывал. Это Иаков жил как-то, ну, непонятно, нечистый. А Бог-то хороший. Бог благословляет. Иаков крадет благословение, крадет подарки, обманывает тестя, брата, отца. Это его проблема, он это принимает. Но Бог не такой. И поэтому Иаков говорит, не отпущу, пока не благословишь. Ты можешь меня благословить. То же самое делает Моисей. Ты не уничтожишь, ты Бог милостивый. Интересное несогласие, оно базируется не на приказах, не на простом волеизъявлении Всевышнего, а на Божьем откровении, какой характер у нашего Небесного Отца. Кто-то может подумать, это все из Ветхого Завета, слишком давно, устарело и, может быть, не столь актуально. Давайте посмотрим на новозаветный сюжет. Это не притча, это реальный сюжет с конкретными людьми. Когда-то Иисус посетил страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананеянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Во-первых, кричать в общественном месте не очень хорошо, правда? Во-вторых, он пришел из Палестины, из Галилеи, ну, либо из Иерусалима, в общем, еврей. А она из хананеев, очевидно, язычница, страны Тирские и Сидонские, явно не еврейские. Ну, там были, конечно, может быть, население, но еще раз, это чужеродный элемент. И это подчеркивается в сюжете, что это чужеродный элемент. Она просит, она кричит, а он ей не отвечает ни слова. Вот как вы будете реагировать на человека, которому вы говорите «здравствуйте», а он не здравствуется с вами? Что вы сделаете? Ну, может быть, вы как воспитанный человек не станете его проклинать и кричать, вы просто отвернетесь и скажете, ну, не хочешь, не надо, я больше здороваться даже не буду. Иисус не отвечает, но она продолжает и не отступает. И даже ученики, приступившие, просили его, отпусти ее, потому что кричит за нами, она продолжает кричать. Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. Вот вам социальная дифференциация или национальная. Иисус показывает, я
если совершаю служение, то делаю это только к дому Израилеву. И теперь общего ничего с Хананиями нет. Но знаете, что она говорит? Господи, помоги мне. Она опять продолжает с его аргументами. Сначала с его молчанием, дальше с его вот этим барьером озвученным. Она не соглашается и подходит и просит, Господи, помоги мне. И он опять ей отвечает интересными словами, ну как интересными, ну просто оскорбительными словами. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Некоторые люди спотыкаются уже на первом этапе. Ну, молчит, ну и все, я и просить не буду. Я себя не на помойке нашел, как бы один раз я сказал, не услышали, до свидания. Некоторые люди в своей молитвенной жизни, к сожалению, так и поступают. Я помолился, никакого ответа не увидел, я вообще эту тему закрыл. Ну, ты проси. Бог своим молчанием просто, может быть, дает какой-то тебе урок. Может быть, пытается тебя воспитать. Может быть, в молчании Бога тоже есть ответ. Поспорь, спроси еще. Если ты действительно хочешь, если ты действительно нуждаешься. А если ты просто между делом помолился, сначала ты потирал пузико какому-то восточному башку, а теперь ты христианскому Богу помолился, а завтра ты будешь какие-то африканских амулетов носить, а послезавтра ты будешь верить в приметы. Да что стоит твоя молитва? Проси, непрестанно молись. Писание учит, непрестанно молитесь. Обращайтесь к Богу, по неотступности Он даст. И эта женщина продолжает просить. И даже когда он говорит, ты не из того народа, я к вашему народу не послан, она говорит, я все равно нуждаюсь, подай. И когда он ей говорит, нельзя взять у детей святыню и дать псам, как вы думаете, с кем он ее отождествляет? Долго будем отвечать на этот вопрос? Наверное, очевидно, с псами он ее и отождествляет. Что она должна сделать? Сказать, ну раз еще и псом обозвали, теперь точно умываю руки, отрисаю прах, ухожу. Но что делает эта женщина? Так, Господи, она вроде бы с ним соглашается, но опять начинает спорить. Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. Это же надо, какой у нее настрой поспорить с Господом. Она и говорит, Господи, ну и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. И знаете, что отвечает Иисус? Он увидел вот это несогласие, эту борьбу. Он увидел Израиля в ней. Потому что она борется с Богом. Победила ли она Бога? Представьте, невероятная такая ирония. Спустя несколько столетий, там даже тысячелетий, эта женщина повторила подвиг Израиля, который боролся с Богом. И что отвечает Иисус? «О, женщина, велика вера твоя! Да будет тебе по желанию твоему!» И исцелилась дочь ее в тот час. Друзья, посмотрите. Такая сильная нужда у человека. Эта женщина переживает не о себе. У нее не богословские претензии, дискуссии, доктринальные вопросы. Просто дочь жестоко беснуется. Материнский инстинкт заставляет бороться с Богом. Она вымаливает, она выпрашивает. Она отвергает себя. Она готова слышать унижение в свой адрес, потому что она сейчас переживает не о своем статусе, не о том, что о ней подумают, не как ее обозвали, из какого она народа. Не это интересует. У нее действительно есть нужда. Всегда ли говорить «да»? Если у тебя есть нужда, ты можешь просить. Ты можешь уповать на Божье обетование. Ты можешь сказать, Господи, ради имени Своего ответь мне. Не чтобы только мне было хорошо. Я хочу что-то сделать ради Тебя. Я хочу сделать что-то, имеющее последствия вечности, имеющее значение для души. Один простой пример
который может быть практикой в том, как соблюдать заповедь Божию. Есть люди, которые очень так с пониманием, с согласием читают закон Божий и говорят, ну, раз Бог сказал в день субботний ничего не делать, то в этот день я категорически с Богом согласен, я ничего не делаю. И таких очень согласных с заповедью о субботе было много во времена Иисуса. Но пришлось Иисусу несколько корректировать их представление и такими словами им как-то объяснять. Говорит Иисус этим противникам, и его противникам и защитникам Божьего закона. «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит?» Иисус говорит, то есть вы согласны с законом, Бог повелел, вы делаете, но как только овца упала в яму, вы почему-то включаете мозг и достаете овцу. Как бы вы нарушаете в этот момент субботу. Сколько же лучше человек овцы? И так можно в субботу делать добро. Если ты имеешь заповедь Божью, но ты видишь нуждающегося человека, ты можешь и должен сделать добро. Если для тебя важно всего лишь ничего не делать, ты ничего не будешь делать. Ты сказал «да» Богу, а надо сказать «нет». И из субботы сделать праздник. Не дай Бог, кто-то посмеет использовать эти аргументы для того, чтобы оправдать выход даже в какое-то важное место на работу в день субботний. Заповедь субботы неприкосновенна, и нельзя ее использовать в лукавых целях. Я говорю о том, как можно сегодня превзойти Божье повеление ради Бога, не против Бога, но ради Бога. Как Иисус и говорил, в субботу должно делать добро, душу нужно спасать. Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить? И пророк Божий на эту тему замечательную фразу сказал. Как народ мы настолько увлеклись проповедью о законе, что стали такими же сухими, как горы Гилвуйские, которые не держат ни росы, ни дождя. Мы должны проповедовать Христа в законе. Наш Господь, исполняя Божий закон, исполнял его так, чтобы больше людей привести к Богу. А другие люди исполняли закон так, чтобы просто остаться в законе. Они просто сказали Богу «да». А Иисус говорит, нет, я сделаю больше. Я в субботу принесу исцеление. Я в субботу посещу больных, нуждающихся. Я в субботу принесу радость согбенным и парализованным. Я в субботу буду творить праздник, мир и Божье присутствие. Сегодня, друзья, к тому, что у вас есть в жизни, добавьте всего лишь одну сотую. Прямо сейчас возьмите ваш калькулятор и единицы, добавьте одну сотую, и все это возведите в степень 365. Сколько вы получите? Получите 37,8. Одна сотая, добавленная к единичке, увеличенная в каждый день, получает большой-большой результат. Сегодня ты можешь не просто соглашаться с тем, что говорит тебе Господь. Ты можешь проявить свою позицию. Борись с Богом ради Его качеств и ради Его самого. Если ты знаешь, какой Бог по характеру, ты можешь сегодня бороться с ним, просить его милости, и он обязательно ответит.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Он был главным героем в литературном мире Англии эпохи королевы Виктории и стал первым мастером пера, который жил на деньги, заработанные писательским трудом.
0: Чарльз Диккенс, старший из 6 оставшихся в живых детей, родился близ Портсмута, портового английского города, 7 февраля 1812 года. Его отец представлял искусство непременным атрибутом джентльмена. В семье поощряли исполнение комических куплетов и участие в любительских домашних спектаклях. Чарльз отличался явными актерскими способностями.
2: Кроме этого, он с жадностью прочитал всю домашнюю библиотеку. Недолгая учеба в школе и безмятежное детство закончились в 10 лет. В 1822 году отца перевели в Лондон.
0: В городе, слывшем Вавилоном, нелегко было сохранить тот же образ жизни, что и в провинции. В полной соблазна в столице родители жили непосредством, и вскоре их финансовое положение стало отчаянным.
2: Чарльза устроили на работу, и вот он весь перепачканный наклеивает ярлыки на бутылки с ваксой. Позднее отца посадили в долговую тюрьму, и мать вместе с детьми тоже отправилась в специальные тюремные апартаменты.
0: Вопреки всем перипетиям судьбы, Чарльзу удалось выстоять и не превратиться в одного из многочисленных малолетних преступников, которыми кишел Лондон.
2: Работая младшим клерком в одной из адвокатских контор, Чарльз начал изучать стенографию. К ноябрю 1828 года он стал независимым репортером суда «Докторс Commons».
0: К своему 18-летию Диккенс получил читательский билет в Британский музей и принялся усердно пополнять свое образование. 20-летний юноша быстро выделился среди сотни завсегдатаев репортерской галереи Палаты общин.
2: Ранней весной Диккенс обручился с Кэтрин Хогарт. 7 февраля 1836 года к 24-летию Диккенса все его очерки вышли отдельным изданием под названием «Очерки Боза».
0: В очерках уже виден талант начинающего автора. В них затронуты почти все дальнейшие диккенсовские мотивы – улицы Лондона, суды, адвокаты, тюрьмы, Рождество, парламент, политики, снобы, сочувствие бедным и угнетенным.
2: Чарльз Диккенс известен как романист. Лев Толстой ценил Диккенса как писателя безошибочного нравственного чутья. А Достоевский писал: «Никто меня так не успокаивает и не радует, как этот мировой писатель».
0: Диккенс является создателем цикла рождественских повестей, которые он сам рассматривал как свою рождественскую миссию. Основной мотив рождественских повестей – это возрождение человека, уронившего в себе образ и подобие Божие.
2: Наиболее очевидно, нравственное преображение закосневшего в грехах героя происходит в первой повести рождественского цикла Диккенса «Рождественская песнь Прози».
0: Знакомо ли вам имя Скрудж? Мы его знаем по хорошо известному мультсериалу Уолта Диснея «Утиные истории». Одна из самых выразительных характеристик мистера Скруджа звучит так: «Ну и сквалыга же он был, этот Скрудж! Вот уж кто умел выжимать соки, вытягивать жилы, вколачивать в гроб, загребать, захватывать, загробастывать, вымогать».
2: Фантастические образы трех святочных духов, которые являются Скруджу в повести «Рождественская песнь в прозе», призваны преобразовать человека-ненавистника в человека-любца. Инфернальный мир, потревоживший Скруджа в сочельник, призван не столько напугать, сколько предупредить о последствиях жизни без Божьей искры в душе.
0: Устами призраков Диккенс излагает целую программу действий для тех, кому еще не открыта дорога к спасению на евангельском пути добра и сострадательной любви к ближнему.
2: «Душа, заключенная в каждом человеке, – возразил призрак, – должна общаться с людьми и повсюду, следуя за ними, соучаствовать в их судьбе. А тот, кто не исполнил этого при жизни, обречен мыкаться после смерти».
0: «Забота о ближнем, – сокрушается Скрудж, – вот что должно было стать моим делом. Милосердие, сострадание, щедрость – вот на что я должен был направить свою деятельность. А занятие коммерцией – это лишь капля воды в безбрежном океане предначертанных мне дел.
2: Диккенс-христианин убежден, что до воплощения Божьего замысла на земле еще столетия неустанного труда душ бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится все добро, которому надлежит восторжествовать на земле.
0: Главная мысль повести о необходимости великодушия и любви пронизывает и последовавшие за ней колокола, сверчок за оврагом, а также битва жизни и одержимой.
2: В 1858 году Диккенс принимается за публичное чтение отрывков из своих книг перед восторженными слушателями. Но здоровье писателя ухудшается. Не обращая внимания на угрожающие симптомы, он предпринимает еще ряд утомительных публичных чтений, а затем отправляется в большое турне по Америке.
0: 8 июня 1870 года, после того, как Диккенс весь день проработал в шале в саду Гэтсхилла, его за ужином разбил удар, и на следующий день, около 6 вечера, он умер. На закрытой церемонии, состоявшейся 14 июня, тело его было погребено в уголке поэтов Вестминстерского аббатства.
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Белла Березина.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Нас спрашивают, что такое содомский грех? О чем идет речь именно в этом выражении? На самом деле вопрос непростой, хотя на первый взгляд кажется очень легким. Есть определенная христианская традиция в понимании текста, который записан в книге «Бытие» в 19 главе, где два ангела приходят к Лоту, и Лот их принимает к себе в дом, а жители Содома обступают дом Лота и требуют, чтобы он вывел гостей, да, и как мы здесь читаем в 5 стихе, «И вывели Лота и говорили ему, где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Вот здесь есть отсылка на то, чтобы слово «познать», оно подразумевает именно сексуальные отношения. И в данном случае люди, которые вышли к Лоту, это были не женщины, это были мужчины. И, естественно, они требуют, чтобы гостей, которых Лот принял к себе, он их вывел, и они вступят с ними в сексуальные отношения. Да? То есть они их познают, развлекутся с ними. Отсюда то, что попросили или потребовали, да, жители Содома у Лота, отсюда как раз и пошло представление, что жители Содома – это люди, которые совершали грех гомосексуализма. Соответственно, отсюда и пошло такое выражение – «содомский грех», которое означает, что когда мужчина с мужчиной занимается любовью, да, или сексом, то же самое и женщин с женщиной. Хотя это там другое идет обозначение, но тем не менее все равно речь идет не о тех отношениях, которые Богом установлен, да, между мужчиной и женщиной, а когда идет, как сказано в книге Левит в 19 главе, 22 стихе, кто ляжет с мужчиной как женщина, это мерзость. Да? То есть Бог четко обозначивает свою позицию, что гомосексуализм является мерзостью, является грехом. Но в чем сложность, в чем как бы здесь проблема? Проблема состоит в том, что когда мы читаем с вами книгу пророка Иезекииля, 16 главу, 49 и 50 тексты, то мы видим, что Господь, вспоминая про грехи Содома, почему-то не упоминает про именно гомосексуализм. Давайте посмотрим. «Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, в пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала». То есть мы видим с вами через перечисление грехов, которые были у жителей Содома, это гордость, или другими словами, высокомерие или гордыня, да, потому что здесь именно это значение слова еврейское в книге Иезекииля, в пресыщении, то есть пресыщенность, они наедались, упивались, и в праздности, да, то есть, скажем, такой вольности, в легкой жизни и так далее. Конечно, мы понимаем, что когда люди вот так живут, они высокомерны, они пресыщены, и они живут праздно и развлекаются, то, конечно, что там уже в голове может быть, и на что они готовы уже пойти. Там, мне кажется, как говорят люди, иногда с жиру бесятся уже, да. Вот, поэтому, конечно, может быть, когда они вышли, и их уже из толпа дошла вот уже до такого состояния, да, развращенности своей, что они вот таким образом угрожали Лоту и этим гостям, что выводи давай их, мы их познаем. Да, вот отсюда и пошло такое представление о том, что содомский грех – это именно гомосексуализм и так далее. Да, но вот Иезекииль в данном случае не осуждает жителей Содома именно в этом грехе, не обвиняет. Хотя 50-й текст немножечко как бы дает такой намек. «И возгордились они, и делали мерзости пред лицом моим, и увидел это, да, я отверг их». Вот мерзости как раз слово. Многие исследователи как раз говорят о том, что это указание на книгу Левит, 19 главу, которую я ранее процитировал, да, когда сказал, кто ляжет с мужчиной как женщина, да, это мерзость. То есть вот здесь можно понимать, что выражение «содомский грех» Да, он вроде бы как бы указывает на гомосексуализм. Но каких-то таких веских оснований, что именно жители Содома были именно такими, у нас нет. При этом это не означает, что мы оправдываем гомосексуализм. Наоборот, здесь Священное Писание достаточно ясно и четко говорит о том, что это действительно грех, именно гомосексуализм, и это неугодные отношения, и Бог не творил такие отношения и не задумывал их. Это действительно отклонение, и это грех, отклонение от Божьей нормы и от Божьей праведности и святости. Поэтому в этом отношении нужно четко понимать границы, которые ставит перед нами Бог, и следовать этим границам, да, следовать воле Божией. Вот. Но когда мы говорим о выражении «содомский грех», нужно понимать, что оно не совсем может быть корректно в определении, но сложилось вот такое толкование, сложилась такая традиция. И об этом нам нужно знать и понимать.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим говорить цикл занятий на тему «Как же победить алкоголизм и стать победителем своей жизни? Как выйти от зависимости в независимость?» Итак, сегодня тема, которую мы сегодня затронем, будет кофеин. Мы как-то говорили, что человеку, который хочет отказаться от алкоголя, лучше избегать и кофеиносодержащих продуктов. Что же это за непонятная жидкость и почему вообще от нее лучше отказаться? Вообще важно понимать, что кофеин – это вещество, которое не дает энергию и силу. Кофеин – это психостимулятор, который слегка простимулирует мозг. Вроде бы петля расширяется, но потом она сужается еще больше. Потому что в самом кофеине в нем нет силы и нет энергии. Он просто возьмет их откуда? Из кладовых резерва, выбросит в организм, и организм почувствует прилив сил. Но потом это надо где-то возвращать, и потом идет определенный спад. Поэтому кофеин, он вреден не только тем, кто употребляет алкоголь, но и вообще здоровому человеку он не нужен. В народе бытует мнение о том, что кофе помогает избежать опьянения, а при необходимости способен протрезвить. Ученые полностью опровергли такой миф. Кроме того, они выявили колоссальный вред, наносимый организму при сочетании кофе и спиртного. Организм, испытывающий одновременно два совершенно противоположных воздействия, сталкивается с чрезмерными нагрузками. Это негативно сказывается на центральной нервной системе, на сосудах и, конечно же, самом сердце. Употребление кофеиносодержащего вот этого изделия после алкоголя вызывает повышенную потребность миокарда в кислороде, что угнетает сердечно-сосудистую систему и увеличивает риск развития аритмии. При этом человек испытывает чувство тревожности, постоянную жажду, начинает задыхаться. Последствия могут быть очень печальными. Поэтому пить крепкий кофе в состоянии опьянения – это очень опасно. Намного проще и лучше принять какие-то сорбенты, пить больше воды, может быть, выпить активированный уголь, выпить какую-то мяту или мелиссу, которая успокоит, может быть, пустырник для работы сердца или какую-то траву, которую вам назначит врач. Но главное – не принимать чувство кратковременной бодрости за трезвость. Очень много, при употреблении кофеина, очень много опасных аварий и смертельных случаев происходит по вине людей, выпивших стакан кофеиносодержащего вот этого изделия с похмелья и решивших, что они уже полностью протрезвели. Это очень недолгий эффект от чашки кофе, которая сменится потом усталостью, сонливостью и прочими последствиями потребления алкоголя и кофеина. Некоторые люди считают, что кофеин будет нейтрализовывать влияние алкоголя. А это просто неправда. Вместо этой нейтрализации алкоголя кофеин преодолевает естественную сонливость, вызываемую приемом алкоголя. Он также тормозит ощущение опьянения. Поэтому те, кто употребляет энергетические какие-то напитки, энергетические в кавычках, да, с алкоголем, вместе они это делают, достигают опьянения, выходящие за привычные для них пределы. Если вы приняли решение победить алкоголизм, стоит отказаться от всех кофеиносодержащих продуктов. Будь то кофе, будь то, может быть, даже шоколад или какао, или какие-то другие энергетики, пепси-кола, кока-кола, мате, гуарана, какие-то лекарственные препараты с кофеином. Кофеин только увеличивает тягу к алкогольным вот этим изделиям. Кофеин и алкоголь стали часто встречаться в различных продуктах. Производители выпускают шоколад, конфеты с ликером, коньяком или обычным спиртом. На прилавку все больше появляется вот этих энергетических, в кавычках, напитков, продвинутых производителями, которые запускают эту продукцию, чтобы ее реализовать. Сделайте правильный выбор. Оставьте эти красивые чашечки с вот этими непонятными изделиями и замените их просто обычной чистой водой или травяным чаем. При отказе от алкоголя также следует учитывать следующее, что можно и лучше победить еще одну зависимость, такую как табачная. Эта отрава уже принята, что сегодня она нам не нужна. И лучше сегодня сломать сигарету или настанет тот момент, когда сигарета сломает вас. Сегодня многие реабилитационные центры используют опыт, когда люди, приезжающие на реабилитацию, попадая к ним, сразу же отказываются и от курения, и от черного чая, и кофе. Руководители говорят, что первая неделя абстинентного синдрома у ребят проходит намного сложнее. Но зато потом весь оздоровительный и вот этот лечебный период от этой зависимости проходит намного легче и дает более лучшие результаты. Поэтому сигареты, они вам, ну, не нужны. Для положительной динамики лечения алкоголизма следует отказаться от разных зависимостей. Сегодня мы как раз поговорим именно про курение. Влияние алкоголя и курения в любых дозах на организм человека воздействует отрицательно. Вот, и можно не сразу заметить это влияние, что оно происходит мгновенно. Но никотин и алкоголь, они агрессивно влияют на большинство центров, располагающихся в головном мозге, что и является причиной разнообразных проявлений опьянения от выкуренной сигареты, от головокружения, эйфории до угнетения сознания и сильнейшей головной боли. Одновременно алкоголь и табак могут оказывать как бы стимулирующее, так и угнетающее действие на рецепторы нервной системы головного мозга. В зависимости от дозы, от того, что раньше достигнет мозга, этанол или никотин. Что особенно примечательно, так это непредсказуемость подобного влияния. Что же происходит при одновременном попадании в организм никотина и этанола? Этанол сосуды расширяет, склейки эритроцитов буравят, микрокапилляры лопаются, но большие сосуды расширяются. Никотин сужает. Это в начале. Потом начинается обратное действие. Дисфункцию сосудов ждать долго не приходится. Болезненно сжимается или ноет сердце. Подскакивает артериальное давление. Начинает кружиться голова. Но хронические курильщики этого не замечают. Потому что тот предохранитель, который раньше им показывал, что есть проблема, он просто перерезан и выброшен. Поэтому многие не видят вот симптомов. Комбинация алкоголь плюс никотин является сосудистым врагом. Как минимум по причине того, что она вносит серьезный разлад в систему регуляции тонуса сосудов. Буквально запутывает их, расслабляя стенки сосудов. То есть их тонус снижается, но при этом повышает частоту сердечных сокращений, что вызывает повышение вот этого тонуса. С нарастанием дозы алкоголя срабатывает уже в сторону повышения тонуса вот этого сосудистой стенки, усугубляя действие никотина. Это в совокупности с другими факторами становится причиной развития разнообразных сосудистых патологий, столь типичных для пьющих людей, особенно тех, кто в этот период и момент еще и курит. И это лишь малая толика тех негативных последствий, которые несет совмещение курения и употребления любых видов алкоголя. Перечень вреда, который эти два фактора причиняют организму, широк и многообразен. Нередко этот вред еще и коварен тем, что он проявляется не сразу, а спустя какое-то долгое время, когда возможности для лечения или хотя бы поддержания приемлемого состояния здоровья окончательно упущены. Идеальный способ, чтобы перестать употреблять этот алкогольный яд навсегда, это полностью отказаться от всех зависимостей за один раз. Да, будет немножко сложнее, но мы уверены, что у вас все получится. И помните, выход есть.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу

0: Мое.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: секретно. Ведущий, священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, друзья. Ну, мы продолжаем наши разговоры о бизнесе, о финансах и о том, как на это смотрит Библия и христианство. Сегодня поговорим о роскоши. Насколько роскошь – это важно для христианина, насколько это нужно, а может быть, это вообще вредно, как вы считаете?
2: Или греховно, да?
1: Или греховно.
2: Ну да, давайте попробуем обсудить этот вопрос.
3: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что материальное благо – это неплохо, но это не главное в жизни. Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Считает, что все материальные блага принадлежат прежде всего Богу. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств». Роман Маринин, священнослужитель. Имеет образование в области администрирования и финансов. Любит интересные дискуссии, увлекается горным туризмом. Женат, воспитывает двоих детей. Артем Сорокин, владелец сети цветочных магазинов в Хакасии и Красноярском крае. Маркетолог по образованию, работал маркетологом в СМИ. Увлекается профессиональной фотографией, любит путешествовать. Женат.
4: Тема вообще очень интересная, потому что у людей, у которых остаются, к примеру, свободные финансы, очень есть большое искушение перегиб или в ту, или в другую сторону. Я тоже себя часто ловлю на мысли, нужно мне это сегодня или не нужно. Мне интересно, ваше мнение будет также. Может быть, я что-то сам для себя новое подчеркну.
5: Угу. То есть, получается, мы иногда не знаем границ. Сколько это нормально? И какое количество чего-то — это уже выше положенной планки? И вообще, кто эту планку ставит?
4: Ну вот, какого размера, например, дома должен стоять телевизор? Вот такого или вот такого? Сколько диагональ вот это вот приемлемо?
2: Все зависит от длины твоей комнаты.
6: Чем больше размер комнаты, тем больше телевизор.
1: То есть ты физически не можешь впихнуть, если у тебя комната маленькая, да?
6: Некоторые большие телевизоры в маленьких комнатах неудобно смотреть, зрение портится.
4: Может, поближе поставить просто или чуть меньше комнату сделать? Вот интересный вопрос на самом деле. У всего есть свои измерения. У машины это может быть стоимость, у телевизора это диагональ, у бриллианта там каратность. Вот каждый сам для себя определяет размер, что роскошь, а что необходимость.
1: Если говорить о том, что каждый сам для себя определяет, давай начнем тогда сразу, отметем, что необходимость вообще в жизни, в принципе, а что уже какая-то добавка к этой необходимости, там, для удобства ли, или для эффективности, или для еще чего-то. И уже что сверху, я считаю, что вот что сверху после этого пойдет, это уже точно будет роскошь.
5: Ну а что сверху? Вот смотрите, есть такое интересное сравнение, тема про автомобили.
1: Угу.
5: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения, да, угу. Известная фраза для каждого
2: человека. Когда-то был роскошь.
4: Гелендваген за 5,5 миллионов.
5: Вот, чем отличается автомобиль за 8-28 миллионов от автомобиля за 500-800 тысяч? Угу. Ведь, по большому счету, он выполняет свою функцию. Да, может быть, где-то комфортно, некомфортно, но миллион, допустим, даже за миллион автомобиль, а все, что сверху, этого миллиона, это уже кожа какого-нибудь крокодила, это руль из красного дерева, это все то, что по большому счету не несет функциональной нагрузки. Не больше, там значительно
1: ну,
5: больше.
1: Можно по-разному говорить, кто-то посчитает, что безопасность очень важна.
2: Система безопасности.
1: Там будет много. Система удобства, та же самая эргономичность сидений. Вот, как при поездках на дальней дистанции. Это размер вообще физический, будет ли тебе удобно там сидеть, грубо говоря, сзади втроем. Засада получается, знаете, когда? Когда такой автомобиль, который очень широкий, и сзади удобно сидеть втроем, используется одним, максимум двумя человеками. Когда спереди сидит водитель, а сзади сидит хозяин. И, в принципе, все. И вот тогда стоит действительно вопрос, а надо было ли ему покупать такой огромный автомобиль? Или он вполне поместился бы, ну, не сказать в малолитражке, но в чем-то гораздо меньше, экономичнее и скромнее.
2: Ну вот я думаю, что вот вопрос такого характера, они вообще не этичны, потому что мы решаем за других, как им комфортно, удобно, и нам надо им, не надо. То есть я думаю, что в вопросах роскоши, если мы говорим об этом, мы должны говорить о себе. Угу. Ну, о себе, а не за других. Вот у них они там роскошествуют, да, а могли бы поскромнее жить.
4: Ну, вы интересный вопрос затронули со стороны целей, на которые он используется. Ну, вот, например, одежда. Что такое вообще одежда? Какой она несет в себе цель? Для чего ее люди носят? Ну,
1: прикрыться и отец, ну, как, чтобы тепло было, чтобы удобно.
4: Первое, тепло, да?
1: Ну, да.
4: Чтобы тепло было, она согревать должна. Да. Особенно это актуально для тех, кто в холодных условиях климата живет. Что еще?
5: Не, ну, подождите, норковая, которая выше пупка. Вот как это назвать одеждой?
4: Первое согревать, а второе прикрывать. То есть, если говорить по факту, сегодня в основном одежда несет только функцию имиджа, и не всегда она согревает.
2: Но дело в том, что в нашем обществе, да, одежда приобрела еще функцию имиджа. Грубо говоря, там, может быть, там 500 лет назад одежда вот эти только две функции имела. Uh-huh. А сегодня есть функция имиджа. И это реалии, в которой мы живем, и ты от этого никуда не денешься. Точно так же во многих других моментах. Вот автомобиль, как вы сказали, роскошь, да, или средство передвижения. Было время, когда это было роскошь. А сегодня это средство передвижения. То есть с эпохой отношение к той или иной вещи, оно может меняться. Когда
1: не
2: ты фотография
1: эпохой,
2: была...
1: Но и с возможностями.
2: Речь, да,
4: ну, а хорошо это или нет, что оно меняется? Вот, например, руководитель в прошлом яблочной корпорации, у него стиль такой был, джинсы и черная футболка, и кроссовки. То есть он уже достиг самореализации, самоактуализации, он знал, что он чего-то стоит, ему не было никакого смысла покупать там страшно дорогие какие-то часы, там, одежду, что-то такое невероятно дорого стоящееся. Он чувствовал, у него внутри все в порядке не было, никаких переживаний не было, как на меня посмотрят. Ему все нормально, он вышел представлять свое детище, свой продукт на сцену, и он не смотрит на свою футболку, он смотрит на то, что он делает, на то, как, ну, какие результаты есть его труда.
1: Если продолжить эту мысль, то получится, что человек, который ищет роскоши, например, в одежде, он на самом деле ищет не роскоши, он на самом деле ищет повысить свой статус до того, кем он не является.
2: Свою значимость.
1: Вот, повысить верно. Свою значимость, может быть. Да. Даже хорошо. Если он уже достиг определенного статуса, не знаю, там, из-за своего финансового положения, или, может быть, так получилось, что он родился в определенном статусе, да, он просто пытается повысить свою значимость уже в этом обществе.
4: А если он уже достиг определенной значимости, он хороший человек, он занимается благотворительностью, он отделяет деньги какие-то для церкви, у него все в порядке с семьей, помог родителям, остались свободные финансы после этого всего. То есть могу ли я пойти и купить себе хорошую машину или там еще что-то такое, или огромную плазму себе в квартиру поставить? То есть где грань, где я служу мамоне, богу денег, да, и то, где мне это необходимо? Ведь вы правильно сказали, мне вышло купить хорошую машину, действительно, мне комфортно сидеть. Она очень мягко ездит. За длинные дороги ты не устаешь. Но я тут недавно посчитал такой вопрос, как цену использования. Сколько мне эта машина встанет? Я ее купил, новая машина гораздо дешевле продастся через какое-то время, она быстро теряет стоимость свою. Плюс дорогое техобслуживание, там, бензин. И в противовес пример моего знакомого, который купил подержанную иномарку, недорогую, воткнул в нее газ, и я высчитал, что стоимость, к примеру, моей машины за 3 года использования, там табличечка у меня целая была, километр стоить будет около 13 рублей, а вот километр у него будет стоить 3 рубля. Представляете, какая разница за проезженный километр в стоимости в несколько раз? Я задумался, вообще оно нужно мне или нет.
5: Я знаю одного человека, хороший знакомый бизнесмен, и он уже выше среднего возраста, он купил себе огромный джип, дорогой, и, общаясь с ним, задаю ему вопрос: зачем вам такой автомобиль? Он говорит: ты понимаешь, когда я подъезжаю к своему офису, когда я встречаюсь со своими друзьями, я должен соответствовать. Они просто меня не поймут, если я приеду на дешевом автомобиле.
4: Ну, с другой стороны, есть такой пример. По шоссе едет ВАЗ 100 км в час музыка кричит, и тут он обгоняет Lamborghini, где 60, которая 60 км в час едет, окна закрыты, человек едет, наслаждается природой. Скромность на Lamborghini. Можно ли так?
1: Ну, знаете, слышал одного человека, который ехал, ну, не в Lamborghini, в другой, но очень дорогом автомобиле. Он вел свой блог, и он, знаете, сказал, а в этом автомобиле можно расслабиться и спокойно ехать за троллейбусом. А вот человек, который вот ему нужно выразиться в чем-то, и не имея возможности выразиться в чем-то дорогом и в чем-то статусном, он начинает выражаться вот в том, как он кричаще себя ведет. Будь то быстро ездит, будь то шумная музыка, будь то кричащая одежда, будь то еще что-то там, не знаю, какой-то статусный предмет, который он приобрел, может быть, на последние деньги, если не вообще в кредит.
5: Вот, совершенно согласен с этим. То есть в троллейбусе, возможно, сидит молодой человек, 17 лет, который взял кредит, чтобы купить дорогой телефон. И этот телефон он с рук не выпускает. Он ему придает некую статусность. У него, может быть, нет денег, чтобы положить на счет и позвонить кому-то, но у него в руках дорогой телефон.
4: Проблема в другом. Он сегодня ездит на троллейбусе, и помогать, подчеркивать свой статус ему помогает телефон. Завтра он пойдет на работу, где ему придется уже автомобиль, чтобы подчеркивал. Потом может быть яхта, потом размер острова. И мне кажется,
1: вы знаете, вот конца нет. Вы сказали, подождите, или это вы сказали, что приехал на дорогом автомобиле, он говорит, меня не поймут, если я приеду на дешевом, да? Подождите. Вот они бизнесмены, и не всегда ты раскрываешь свои карты вот, в бизнесе со своими коллегами, особенно когда касается каких-то крупных сделок, когда касается чего-то, что если ты раньше времени проговоришься, ты этого уже не получишь. Вот. И иногда у них бывают свои секреты, и иногда он берет и что-то приобретает, или вкладывается в какое-то мероприятие, или предприятие, или еще что-то, и на него смотрит и говорит, ты что, немножко помешался, ты зачем туда вложился? А он наперед знает, зачем он туда вложился, он знает, что это ему будет выгодно, он знает, что это принесет ему завтра прибыль, и он тихо молчит, посмеивается и отмалчивается. Проходит некоторое время, он получает с этого определенную прибыль, и уже его очередь начинает, приходит смеяться, да? Может быть, здесь тоже такой момент? Кто от чего зависит? Когда он принимал решение стремиться к какой-то выгоде и делал то, что его коллеги считали глупым, а он знал, что это выгорит, он это делал вне зависимости от их мнения. Здесь же он ставит себя в зависимость от их мнения и тратит все то, что он приобрел на этот статусный автомобиль, потому что надо зависеть от их мнения. Что они обо мне подумают?
6: Я думаю, что здесь не так.
1: Это разрыв шаблона, получается, внутри самого человека.
6: Я думаю, что здесь не так. Просто у каждого социального статуса есть своя атрибутика. И не обязательно человек, использующий эту атрибутику, на самом деле черпает свою значимость в этой атрибутике. Совершенно не обязательно. Вот. Конечно, я, послушав нашу дискуссию, соглашусь, что многие в роскоши, они больше эту роскошь вообще всю приобретают для того, чтобы свою значимость обозначить. Но совершенно не обязательно. И на самом деле, даже если мы смотрим специально,